0: вы хорошо знаете, мы обсуждали с ним разные темы. Это уже известный вам Игорь Конищев. Здравствуй, Игорь.
1: Да, здравствуйте всем.
0: Помните, да, мультиварка, рыбалка, всякие строительные вопросы и так далее и тому подобное. А наша сегодняшняя тема очень близка к текущему сезону. Лето, пора отпусков, пора дачная и пора всевозможных выездов на природу. Ну, если конкретно говорить, то многие ходят в походы, в разнообразные, в пешие, по лесам и стоят просто кемпингом, да, то есть лагерем где-то. Кто-то забирается даже в горы, а кто-то сплавляется по рекам. И надо сказать, что прошедшие 2 года мы с Игорем получили некоторый опыт таких сплавов, и нам это дело очень понравилось, и мы хотели бы об этом, во-первых, рассказать, а во-вторых, и мы хотели бы такую идею продвинуть в массы, что многие из вас могут этим заниматься, и сегодня мы постараемся рассказать, как подготовиться к таким выходам. Конкретно мы будем говорить о сплавах по воде. А давайте так, Игорь, с чего все начиналось для тебя? У тебя практика, я знаю, большая.
1: Практика большая, да, была. Она астраханская и много-много там селигерской, валдайской, так назовем. Но, скажем так, это было все еще давно и, скажем так, в основном зрячей жизни. Поэтому давай лучше здесь поговорим о том, что было у нас, началось не так основательно давно, да, когда ты первый раз позвал меня на сплав по реке Нея. Это Костромская область, примерно 200 км от самой Костромы город Нея есть. Туда мы с тобой прибыли на станцию, да, и дальше у нас все начался этот сплав. Вот, то есть все началось все с простого предложения: не хочешь ли ты сходить? А давай сходим, а давай попробуем. Не спорю, сразу пошел с каким-то своим снаряжением, которое у меня было.
0: Вот это важно очень. То есть у тебя был опыт, когда ты еще имел зрение, у тебя был опыт такой основательный, да, там рыбалка и все прочее. У тебя были свои взгляды на снаряжение, тем более Астрахань, конечно, не Кострома, там потеплее несколько, правда? Поэтому снаряжение было одно, а здесь у тебя вот эти походы, ты уже уже не зрячий, да? Это тоже меняет представление о том, что нужно, как нужно. Это очень важно. И, соответственно, снаряжение нужно было подбирать под условия. С чем ты пошел, что ты взял, почему, может быть?
1: Ну, изначально, как бы, вот давай начнем прям с самого, да, основного, спальник, да. Я считаю, что спальник должен быть свой и индивидуальный, потому что это, как, наверное, постельное белье в каком-то мере. Вот, несмотря на то, что организаторы нашего похода все это предоставляли, то есть спальники, коврики, палатки и так далее. Ну, спальники у меня поскольку были, поэтому я пошел со своим. Что-то пришлось мне докупить, кружку, ложку, миску, да, специально уже, потому что, опять же, сейчас в современном мире очень много всего этого интересного, нужного и прям очень мега удобного. Набор вещей, как бы, о нем не будем говорить, да, потому что это тоже самое индивидуальное. Но единственное, что на реке нужно было влагозащитные штаны какие-то, там, дождевик на всякий случай, потому что погода непредсказуемая. Самое важное было это ботинки специальные для сплава, то есть это в обычном виде это либо резиновые сапоги, либо специальные водонепроницаемые боты для подводного плавания, которые используются.
0: Давай объясним, почему.
1: Значит, что они себя представляют? Это такой полусапог из неопрена, снаружи выглядит такой он черно-оранжевый. Девчонкам очень нравится, говорят, о, какие модные сапожки, в них можно по улице ходить. Ну, по улице у них нельзя ходить. Но дело все в том, что они, ну, сами по себе на молнии, они водонепроницаемые. То есть они из пененой резины сделаны.
0: Да, неопрен — это резина с, как бы, с впаянным туда кислородом, да, пузырьками кислорода.
1: Если вода попадет через верх, соответственно, она внутрь протечет. Но вода с неопреном образует вокруг ноги такой свой микроклимат, и никакая бы температура ни была, то есть холодная вода, вот первый наш сплав был достаточно так, хоть мы иногда купались, но вода была еще не сильно, скажем так, прогретая. Вот. И вода, попавшая туда, то есть нога не мерзнет вообще. То есть резиновый сапог залить холодную воду, ну и все, и, в общем, окоченеешь очень быстро.
0: Да, такой, и простуды, и так далее.
1: В такой обуви, да, абсолютно ноги не мерзнут, несмотря на то, что у тебя внутри по жизни вода присутствует. Но если, опять же, ты из лодки вышел по колено, то у тебя залилось. Если ты, ну, из рафта, например, да, в рафте всегда находится на дне вода, это его устойчивость, где-то по щиколотку. И если вот так вот находятся ноги, то они даже не промокают, то есть у тебя сухие ноги.
0: Для тех, кто не знает, рафт — это плот, по-русски вообще говоря, да? Это такая, ну, сушку-челночок, представляете? Только у нее есть дно и две поперечины, надутые скамьи такие толстые-толстые, размером с, ну, толщиной, ой, даже сложно сказать, в общем, с очень упитанного мужчину. будем так выражаться. И там действительно всегда есть вода, по-любому, на дне. То есть можно зачерпнуть, да, как бы ее. Так, про обувь вроде бы все, насколько я понимаю. А на смену что? Не будешь же ты все время ходить в этих сапогах?
1: Слушай, ну, брал с собой, конечно, шлепки, чтобы по берегу ходить. Но, говорю, опять же, погода не очень позволяла, поэтому брал обычные такие кеды. Потом чуть позже уже пришел к выводу, уже, ну, не стоит брать кеды, пусть это будет цивильная обувь, потому что все равно утром роса все это промокает. Брал обычные галоши, да, которые там вон в Аби продаются, стоят недорого. Резиновые галоши, и в них ходил именно по берегу. То есть, но это, опять же, вся эта экипировка выбирается, да, соответственно, от погоды. Чуть позже вернемся к этому, наверное, опять же. Но в тот раз было не очень тепло, были дожди, и поэтому вот резиновые галоши были прекрасным выбором на тот момент.
2: А как кроксы, вот такая обувь, например?
1: Кроксы удобно будут, вот если мы пойдем с вами сейчас. Вот такая погода, как сейчас, то есть вода заливается, вода оттуда выливается из этих кроксов, да, все будет прекрасно. Если же будет холодно на улице, да, то есть или там ночами будет 10 градусов, будет в них просто холодно на берегу. То есть для воды сейчас, для лодки, это очень нормальная, хорошая обувь. А вот, ну, именно сейчас, потому что сейчас такая у нас погода стоит. Сейчас можно в шлепанцах идти, босиком будет классно, потому что теплая вода. Но если вода чуть холоднее, да, то вы просто уже не можете в ней находиться, потому что очень быстро ноги действительно замерзают.
0: Вот очень интересная ситуация сейчас получилась. Цендыма, вы задали вопрос, а я даже не в курсе, что это за слово такое. Расскажите мне и радиослушателям, тем, кто не знает, что это за кроксы такие.
2: Ну, это вообще целая история вокруг этих кроксов. Они когда-то были специально разработаны для... то ли мореплавателей, то ли для парусного спорта, я точно не могу сказать, но это вот очень, вроде как, обычные шлепки, тапочки, но в то же время они достаточно крепко держатся на ноге за счет такой...
1: Хлыстика сзади.
2: Да. Его можно вперед там, как, и носить как шлепки, а можно сделать назад, чтобы фиксировало пятку, вроде как.
0: Да, тогда и свои 5 копеек вставлю. А у меня, кстати, тапочки есть, ну, их по-разному называют. Иногда говорят каяки, да, это резиновые тапки, которые до щиколотки, они просто сделаны из тонкой-тонкой резины. Подошва тоже резиновая, плотная. В них можно совершенно спокойно тоже сидеть в рафте или там провалиться в воду. Но это опять для теплой погоды. То есть, если вода холодная, то, конечно, нет. Конечно, нужны тогда либо ботики, либо носки водолазные, так называемые, из того же неопрена, либо резиновые сапоги. Отлично, про обувь поговорили.
1: Пойдем дальше. В общем, поскольку все равно солнце возможно, да, то какой-то головной убор берется. Да, можно взять кепку, а можно, опять же, чтобы суниверсалить и не брать много разного. Иногда некоторые вещи, которые не пригодятся, есть специально противомоскитные шляпы, так называемые. То есть она может спасти и от солнца, и, соответственно, от комаров. То есть что она из себя представляет? Это действительно шляпа с полями, от которой от этих полей вниз уходит такая сетка на все лицо. И на шее такой как бы есть, ну, чуть сужается. Она такая как с резинкой, то есть она шею абсолютно не жмет, но, тем не менее, комары туда уже не залетают. То есть ты действительно можешь общаться, разговаривать, петь, если надо. Вот. Единственное, что да, проблема, если ты курящий или тебе там надо покушать, то тебе сетку, естественно, надо поднимать. Хотя сейчас появились уже новомодные вещи, у них есть молния для курящих там и так далее. Да. То есть от комаров такая вот штука, ну, вполне и от солнца пригождается. Ну, репелленты обязательно надо брать, да, это безусловно, потому что насекомых никто нигде не отменял, и они, конечно... Тут приехало свежее мясо, а там такие места, что там телефоны 3-3 суток не берут, связи нету, поэтому люди там появляются редко, и, соответственно, такие...
0: Комары радуются.
1: Комары радуются, да.
0: Причем это какой-то парадокс был в одном из проходов наших. Вот говорят, при солнце, при ярком, при жарком комары не летают. Вот ничего подобного, еще как летают и просто заедают. Но хочу свои 5 копеек еще бросить, да. Те репелленты, которые... Ну, по крайней мере, я брал, буду за себя говорить. Они помогают на 10 минут. То есть вот, ну, это современная химия такая. По крайней мере, не очень дорогая химия. Она, ну, слабовата. Цендыма, может быть, вы знаете какую-нибудь хитрость в плане репеллентов? Может быть, когда-то сталкивались с этим?
2: Самое страшное для меня — это комары. И спасибо за приглашение. Я, кажется, уже испугалась и никуда не пойду. К сожалению, мне никаким образом не удается спасаться от комаров. Если жарко, я не могу ходить так одетой, как рекомендуют, да. И в то же время, когда кусаю, то я превращаюсь в один такой превращаюсь в один такой большой-большой валдырь.
1: Давай я потом вам лайфхак покажу, да, но не здесь.

0: брали, да. Ну, ножик на всякий случай можно взять, это тоже пригодится. Вот. Еще важен стульчик с собой взять, складной стул или что-то. Можно брать такие так называемые, я не знаю даже, как правильно их название. Вот, то есть это такая пенка небольшого размера на резинке, которая вокруг талии обвязывается, и можно где-то присесть.
1: Толстая. Там она... То есть толстая. Вы ее носите на спине, ее можно, ну, как бы с ними не снимать с себя. А когда нужно сесть там на бревно, на пенек или на землю, то под попу просто ее спускаете и, собственно, сидите спокойно. Так, ну что же, а мы с вами про пенку сказали, вот про эту, и давайте прервемся на несколько секунд и встретимся снова в этой же студии.
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Еще раз доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии вместе со мной, с Максимом Петровым, Цендыма Бойко и Игорь Конищев, наш гость-эксперт. Говорим мы сегодня о походах, о снаряжении. Конкретно, это я подчеркиваю, говорим о сплавах, потому что горы, леса — это немножко по-другому. Закончили мы на том, что есть такие сидушки, будем так говорить, которые носятся на себе. А вот Игорь сказал про стулья, давайте здесь мы остановимся и поговорим подробнее. Игорь, пожалуйста, тебе слово.
0: Значит, сейчас сразу я уточню, почему вот эти, которые сидушки, не очень всегда привлекательны, чем, может быть, стул лучше, да, потому что, действительно, место, где найти пенек или где бревно, да, на стоянке будет, оно не обязательно, что будет такое, то есть бывает просто, ну, открытое достаточно пространство, и сидеть всегда на земле, кушать на земле, оно просто банально ноги устают от этого, поэтому все же рекомендуется брать с собой такую складные стулья, они сейчас есть и со спинками, и с подлокотниками, чего только нет, но все зависит от вашего кошелька и от того, как вы их будете переносить.
1: И от вашей силы, да.
0: Да, от габаритов. Которые там дешевые, не знаю, по 100 рублей, 200 продаются из тоненького алюминия, их брать не рекомендуется. Они, говорят, вообще одноразовые стульчики, то есть ну, ты на него присел, и все, и стульчик, он ушел. Вот, оставляешь его на первой стоянке, и то с собой забираешь, потому что мусор мы на стоянках не оставляем. Вот, поэтому лучше к этому вопросу подойти так более серьезно, если планируется, что ну, не один раз вы будете ходить в поход. Есть разные модели. Например, у меня модель, которая на трех ножках. То есть она, неважно, какая неровная поверхность, она все равно будет стоять устойчиво. Вот, такой он прям складывается, как зонт, наверное, размер получается, только чуть длиннее. То есть высотой, там, не знаю,
1: пол... Это очень удобно. Вот. Очень удобно, друзья, особенно в переноске. Это классно.
0: Его снаружи, да, прям стула, рюкзака пристегивается сбоку. За этими там много ремешков всяких на рюкзаке есть. И вообще не создает... Я его не ощущаю, что он со мной где-то едет и так далее. Потому что все остальные модели, они такие имеют... Два прямоугольника, которые посередине соединены, раскладывающиеся, если посмотреть сбоку, такая буква «Х» получается, и сверху вот тряпочка натянута.
1: Но слушай, это... ну я думал, садовые стулья стандартные, ну, видели
0: примерно
1: все.
0: Да. Там, да. Примерно,
1: то есть,
0: да.
1: То, что на даче там периодически используется.
0: Они тоже, конечно, рассчитаны под разный вес, поэтому тут тоже надо подходить по своим как бы габаритам, так скажем так, к этому вопросу, чтобы подходить.
1: Вот сразу скажу, что вот этот легкий классный стул на трехногий, он неудобен для тех, кто много весит. Ну, то есть, вот, допустим, я вешу больше 100 килограмм, да, примерно так 110, и это такой стул просто ломается подо мной сразу, моментально. Так что учитывайте вот эти вот нюансы. Я себе купил такой стул, который садовый такой, где там два прямоугольника, и посмотрел внимательно при покупке, чтобы ножки были не алюминиевые, да, а из какого-то другого материала, честно не знаю, из какого, он прочный, шершавый такой на ощупь, выглядит так солидно. И места соединений тоже нужно посмотреть, вот те места, где рамы соединяются, чтобы там были не клепки, а винты. Такая рекомендация. Вот такие стулья под тяжелыми людьми не ломаются. Давай продолжим, Игорь, тогда.
0: Вот, что еще с собой рекомендуется взять? Какой-то, ну, пусть личный, опять же, запас воды и каких-то личных медикаментов. Но про всякие гигиенические вещи тоже, наверное, не стоит упоминать. Это есть так понятно, что это необходимая вещь. Вот. И, наверное, ну, в общем-то, если ничего не забыл, то для первого раза, когда ты идешь в организованный поход, где у тебя есть кто-то организатор, кто предоставляет там спальники, палатку, еду там и все прочее, да, то, в общем-то, все, набор вещей на этом закончится. Дальше будет только усовершенствование своего снаряжения, ну и, ну, просто чтобы добавить себе личного комфорта.
1: Да, какие

0: Каким же образом можно усовершенствовать снаряжение? Что можно для себя купить, ну, для себя любимого?
1: В прошлом году для себя любимого я, наверное, приобрел только из этого всего такой самый надувающийся коврик. Это, то есть, альтернатива той пенке, которая стелется под спальник в палатку уже. То есть, если пенка — это просто вот этот материал, который раскатывается, то самый надувающийся коврик — это, когда он сложен, такой небольшой цилиндрик, чуть меньше спальника даже, плотный, он раскатывается, также открываешь клапан, и он сам надувается в такой коврик толщиной где-то 4,5, ну, мой 4,5 сантиметров, они бывают разные по толщине, и это, ну, он сам надулся, ты его положил под спальник, и все, надувается он там минут 15 самостоятельно, просто оставляешь, может, это недолго, ой, наоборот, долго, но ты зато вообще ничего с ним делаешь, берет сам и надувается.
0: Вообще говоря, там в инструкции написано, странное дело, 40 минут, ну, вот не 40, а реально 15-20 минут. И потом можно еще ртом поддуть, там буквально два выдоха, это чтобы он просто был так по...
1: Упругий такой.
0: Да, такой упругий, да.
1: Это можно. Дальше можно усовершенствовать в палатку. Зачем, казалось бы, что усовершенствовать в палатке, да? Палатку дает организатор, да, они все, в общем-то, достаточно современные, это не старые вот эти брезентовые, где треугольные углы, и там, ну, сложно собирать, такой процесс сборки, все на дугах и так далее. Но с недавнего времени появились так называемые палатки, например, автомат. В этом году я себе по началу сезона такую сумел приобрести. Значит, вот, честно говоря, не напрягаясь, не торопясь, в течение, там, то есть я один, то есть я полностью незрячий человек, ставлю эту палатку за одну минуту. Вот это, ну, конечно, говорят, как ты делаешь? Кнопку нажала, она встала, ну, почти так, только там не кнопку нажимать, а за веревочки тянешь, она у тебя встала. Прям как вот зонт как будто раскрывается, вот. Только без центральной стойки вот этого зонта, который, за который ручку держится. Вот прям как зонт палатка получается. То есть с виду она абсолютно как обычные палатки. Вот складывается она точно так же. Там нажал в пару мест, она у тебя сложилась вся на земле. Ты так аккуратно все дуги в одно место складываешь. Они прям сами по петелькам туда переходят. Вот и все, и у тебя тюк готов. Складывается она, ну, опять же, я секунд за 30 ее сложу. То есть в процессе дождя, например, или когда там, ну, срочно надо по какой-то причине поставить, сложить, это очень удобно. Да, может быть, это не самый бюджетный вариант, но именно когда вы стоите не кемпингом, где несколько дней на одном месте, то есть палатку не обязательно что-то дергать, а когда вот тебе действительно ты вечером, ну, уже в ночи раскладываешь, разбираешь лагерь, ставишь лагерь, с утра ты должен все это собрать, то вот это такая вещь, которая действительно, ну, позволяет чувствовать себя комфортно. То есть она уже испытала у меня в этом году, сколько уже походов у меня было, 3, получается, успел за этот год. И, соответственно, это все было очень, ну, полезно, практично и так далее. И те, кто смотрели на нее, говорят, о, чудо техники. Хотя уже на рынке не существует, ну, давно достаточно.
0: Просто вспомните, сколько обычно собирается, ну, самая простая палатка, да? Это, в общем, занимает время, а тем более надо учесть, что если вы не видите, это несколько сложнее делать, да, чем, скажем так, по зрячему. А когда еще дождь, да, сверху и грязь, да, это вообще превращается в такое мероприятие сомнительное, скажем. Поэтому это очень удобно, да, конечно, ну, как Игорь уже сказал, несколько небюджетно.
1: У нас на этот пример, такой пример был, да, жизненный, когда мы вот пошли на открытие сезона в конце апреля, начале мая в этом году. И вот действительно мы собирались, шел дождь сильный. И там, ну, организатор говорит, собирайте лагерь, за нами должен был прийти автобус, чтобы забрать с этого места, ну, такой микроавтобус, когда мы все загрузить. И вот люди все это сложили, свои вещи, все у них под дождем лежит и мокнет, потому что уже тент сложили, все. Мы свою палатку принципиально, мы с одноклассником в ней ночевали, не складывали. Вот, все, как бы, приехал автобус, мы там действительно ее вдвоем за минуту все это убрано было, пока он носил вещи, точнее, я сложил палатку, и у нас все осталось сухим, то есть это вот тоже был тот момент, когда это действительно сильно пригодилось.
0: Причем, давайте скажем, у тебя сейчас, напомню, пожалуйста, трехместная, да, палатка?
1: Вот это, да, трехместная.
0: Вот, вот я вам скажу, что вчетвером достаточно свободно в ней можно лежать. Ну, это понятно, что так никто делать не будет. Ну, то есть они просторные, друзья мои, это очень удобно. Если вы там вдвоем, то рюкзаки можно даже ставить не в тамбуре, а внутрь, что очень классно, по-моему.
1: Значит, спальники, тоже спальник приобрел себе. У меня есть, в общем, дома комплект лежит, 3 палатки, 3 спальника, 2 коврика. Почему-то у меня, видишь, как-то неправильное количество, но ладно. Значит, спальник тоже купился специально, прям такой до минус 5 градусов, чтобы в нем, до минус 5 в нем комфорт. Вот, соответственно, вот сейчас...
0: Прошу прощения, давай поясним радиослушателям, что такое температура комфорта и экстремальная температура.
1: То есть, ну, минус 5 — это комфорт, минус 15 — это экстрим. У него это в любом спальнике есть свои такие характеристики, вот. Да. То есть комфорт — это та температура, в которой вы не замерзнете до вот этой температуры точно, без каких-то там дополнительных утеплений и так далее. А, как говорится, после минус 15 наступит, как шутят, говорят, смерть. Но нет, не смерть, где вы действительно начнете уже просто испытывать дискомфорт.
0: То есть не спасет просто вот это уже.
1: Да, то есть спальник уже не рассчитан на такую температуру. Ну, есть специальный спальник, который до минус 50 там держит. Но это, мы сейчас говорим все же про такой более летний или весенний водный туризм, поэтому нам это не нужно. Его я брал действительно для таких вот прохладных сезонов осень или весна. Потому что те же спальники, которые у меня там были еще до этого, вот с которыми я вот буквально... Ой, какие числа-то были? 25-27 июня ходили в поход. До этого за неделю тоже ходили в поход. Значит, там такая температура была, что там думаешь, как бы спать без спальника, не то что в спальнике. Вот, поэтому, ну...
0: Кстати, надо заметить, что бывают спальники тоненькие-тоненькие, южный вариант такой, они вообще... капельные, и они так чисто укрыться просто. Тоже можете иметь в виду, если пойдете куда-то на юг так потеплее.
1: Вот, ну я говорю, здесь я спал в палатке с своим как бы приятелем, да, который ходил в поход. Вот, и, соответственно, ну мы вдвоем лежали, но я на своем спальнике, он в своем. Ну, действительно получилось так, что, ну, поверх спальников спишь, потому что... И встаешь еще в 6:30, потому что все, солнце в палатку... светит так, что ну, уже все, спать в ней невозможно. А возвращаясь вот к теплым спальникам, да, и к вот этому началу сезона в начале мая, там как раз получалось наоборот. То есть вот я думаю, ну все равно спальник, тут на улице минус, на самом деле, там, ну минус один было где-то вот так. Думаю, ладно, я в термобелье буду спать и в носках. Ну, в общем, я замерз ночью, думаю, блин, как странно, у меня крутой спальник, я в термобелье, я замерз. А вот этот мой одноклассник, он такой профессиональный геолог, и он говорит, слушай, ты что-то фигню творишь-то, в общем, зачем ты так спишь? Это надо в спальнике спать раздетый, тогда твой организм будет по-другому вообще себя вести, он будет как-то адаптироваться к тому, он подумает, что, в общем, организм думает, что я раз раздетый лежу, просто укрывшись, значит, на улице тепло и не надо мерзнуть. А если я мерзну, то организм сам должен себя согревать. На следующую ночь я лег без носок, без носков, без термобелья, и, соответственно, я не замерз уже. Думаю, ну, как это странно, одежду снял и не замерз. Вот, поэтому здесь, да, действительно есть вот такой лайфхак, как говорится.
0: Чуть-чуть подробнее остановимся на материалах, которыми набивают, скажем так, спальники. Ты все это проходил, да, я так понимаю, синтепон, пух и так далее. Чуть-чуть прокомментировать можешь?
1: Слушай,
0: современные материалы.
1: Скорее нет, я тут, ну, я-то выбирал себе то, что я хотел. Я все это слово страшное не могу выговорить.
0: Климашилд это,
1: да,
0: называется.
1: Да, да, вот, климашилд, да. Вот я это все выбрал, но это, я не знаю, это маленькие шарики того же синтепона, которые как-то там...
0: Они залиты гелем. То есть они отдельные, отдельно друг от друга, они не соединяются и не слипаются. Их прелесть в том, что спальник становится легким очень и отталкивает воду. То есть если даже он промокнет где-то каким-то образом, то...
1: Но он намокает, но быстро сушится.
0: Быстро сушится и хорошо сохраняет тепло. Ну что же, дорогие друзья, на сегодня, наверное, все. Будет обязательно продолжение. Если у вас остались вопросы, направляйте их по адресу radio@radiovoz.ru. А с вами сегодня были в студии Цендема Бойко, Максим Петров и Игорь Конищев. Всем всего доброго.
1: До свидания.
2: Всего доброго.
3: Бытовой вопрос. Вы слушаете Радио ВОЗ. Мы раскрасим мир звуками.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. управления. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
4: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
4: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
4: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
3: Радиовоз. Музыка на радиовоз. Радиовоз.
7: You know, the last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
8: Well, I can dig that.
7: I mean it. In my country, you would be a queen.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Мани-мания.
2: Всем добрый день. В эфире программа «Мани-мания». У микрофона Василий Дрожин и Дмитрий Логвинов. Дима, привет.
3: Всем привет, уважаемые слушатели. Дорогой Вася, тоже рад тебя слышать.
2: Взаимно.
3: Расскажи, о чем же мы сегодня будем говорить?
2: Ну что, во-первых, давай напомним, что раз мы сегодня в эфире вдвоем, это значит, что мы продолжаем цикл, который назвали «Движение вверх». В рамках него мы говорим про различные моменты, связанные с повышением активного дохода, так или иначе. И, наверное, несколько эфиров назад мы с тобой открыли тему ресурсов. И в прошлом выпуске поговорили про управление временем. Начали, наверное, немножко издалека и обещали, что вернемся к конкретным инструментам. Сегодня, наверное, мы как раз об этом и поговорим. Да, то есть в прошлый раз мы больше, наверное, коснулись того, почему стоит, зачем и как управлять своим временем, на что это влияет, почему это важно, что мы в этом смысле можем предпринимать, кто нам может в этом помешать. Ну и, в общем-то, поговорили, наверное, про списки задач, да, как мы их формируем, как стараемся обеспечить максимальную эффективность выполнения этого списка. Ну и сошлись на том, что в целом все эти списки нужны не для того, чтобы себя максимально занять, чтобы не оставалось ни секунды свободного времени, а наоборот, чтобы высвободить это время, чтобы его было как можно больше на те вещи, которые для вас действительно важны и интересны. Ну и вот сегодня мы поговорим как раз про то, какие методики существуют, популярные, может быть, не очень популярные, а главное, наверное, те, которые мы с Димой применяем сами, вот, ну или те, которые нам, может быть, по каким-то причинам показались примечательными.
3: Давай начнем с тех инструментов, которые мы чуточку накидали за эфиром. Начнем с самого простого, это так называемый work-list. То есть когда вы человек многозадачный, вот сейчас везде работодатели пишут в требованиях к кандидату на собеседование, что вы должны быть многозадачным и так далее. У вас действительно много задач, и чтобы в них не заблудиться, не запутаться, есть такая штука, как work-list. По большому счету, если все упростить и избавиться от англоязычных слов, что такое worklist, это список дел на конкретный день и час, потому что в разных спецификах есть там циклические отчеты, задания от одного руководителя, более приоритетные задания от прямого руководителя и так далее и тому подобное. И здесь вопрос в том, как этот список, как этот ворклист, кто ведет. Вот, Вась, ты как свои ворклисты ведешь? В каком инструменте?
2: Слушай, я об этом расскажу, наверное, в последней части нашей программы. Объясню, почему. Потому что я сначала, наверное, коснусь каких-то более популярных методик, и потом объясню, почему мне, наверное, что-то из этого не понравилось, да, и объясню, что делаю я. Скажу кратко, что у меня архаичные способы в том смысле, что это, ну, по сути, текстовые документы, да, аналог того, чтобы вы писали ручкой на бумаге или в блокноте, за исключением того, что это происходит в электронном виде. Да, аналогично можно представить заметки в телефоне, то есть это не какая-то умная система, здесь нет наглядности, здесь ничего не рисуется маркерами, здесь нет какого-то анализа этих задач, вот. Но почему я выбрал такой способ, я скажу в конце. Ты знаешь, наверное, стоит сказать, что в целом, когда мы будем говорить про там ворк-листы, списки задач, там трекеры задач, важно понять, что мы вообще от этого инструмента хотим. Вот у меня есть несколько моментов, которые мне важно, чтобы в целом соблюдались, когда я веду список задач. Ну, во-первых, это самое простое, то, что на поверхности, просто их не забыть, да, то есть чтобы вот как список продуктов, тором ты идешь в магазин, да, чтобы ты понимал, что у тебя, в принципе, есть. Второе, контроль пересечений и по смежным задачам, и, что наиболее важно, временным. Да? То есть вот когда мы говорим, что мы отводим задаче какой-то промежуток времени, да, часто это, опять же, не в плане того, что мы прям построили расписание как-то жестко, а мы плюс-минус реально оценили вообще вот это количество задач. Мы можем за такой промежуток времени выполнить или нет? Да? Просто если это, ну, список из 10 пунктов, это ни о чем не говорит. Если мы там не соотносим какое-то время конкретное, да, то это будет просто перечень чего-то, который будет перетекать изо дня в день. Вот. Ну и еще, что мне кажется важно, это фиксация результативности, да, то есть чтобы мы могли отслеживать прогресс.
3: Я думаю, наши слушатели уже сейчас изнемогают от нетерпения и говорят, ну, назови же, Вася, тот инструмент, который позволяет тебе отслеживать свой прогресс. Каким ты пользуешься?
2: Я все в блокнотах, я говорю, у меня нет волшебной таблетки, но я хочу рассказать про то, через что я прошел, придя к блокноту.
3: Давай.
2: Вот, про Kanban мы чуть попозже поговорим. Ну, я делал, в принципе, я брал самые популярные методики, которые описаны в различных книжках по тайм-менеджменту. Если вы возьмете плюс-минус любую популярную литературу, она во многом пересекается, да, потому что есть классические методики, в основном из 20 века, причем иногда из первой половины даже. Ну вот, одна из самых популярных историй – это квадранты, да, ну, опять же, по легенде, их ввел в обиход Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны, до того, как он еще стал президентом США. В общем и целом, что это такое? То есть есть у нас 4 вида задач и 2 критерия. Первый критерий – срочность, второй критерий – важность. Ну и, соответственно, в зависимости от пересечения этих 2 критериев, у нас задачи бывают важные и срочные, важные, но не срочные, неважные – срочные, и неважные, и несрочные. Вот. Что же, собственно, предлагал Эйзенхауэру делать с этими задачами? Важные и срочные – это плохо, то есть это значит, что вы не совсем правильно спланировали, потому что в целом у вас должны быть важные задачи, но они не должны быть срочные, вы должны их делать вовремя. Вот. Ну, естественно, по сути, приоритет отдается именно важным и срочным задачам. То есть вы их делаете в первую очередь и не размениваетесь по мелочам, не переходите к любым другим, пока эти не решены. Вот. В идеале вы должны, конечно, планировать свою деятельность таким образом, чтобы важные задачи у вас были в приоритете, им уделялись определенные промежутки времени. Что касается... Давай.
3: Из опыта личной работы и коммуникации с коллегами из IT-шной службы на своей работе могу сказать, что ряд сотрудников, ну, в данном случае коллеги из IT, у них... ежедневно сыпется поток задач, и большая часть из которых, люди, которые ставят им эти задачи, у нас коллеги из IT работают не только с моим подразделением напрямую, но и с другими подразделениями. То есть каждый постановщик задачи, видимо, не зная теорию квадрантов, считает, что его задача самая важная и самая срочная. А если ты IT-специалист и не разбираешься в поляне, скажем так, то ну, ты не можешь правильно это оценить. И за сим теряются обычные задачи, которые, может быть, важные, но не срочные. А так как этот поток не просто капелька-струйка, а именно прям поток-поток, он нескончаемый, то все остальные задачи смывает за борт. И как вот быть в этой ситуации? Что говорит нам Дуайт Иванович из Эйзенхауэра?
2: Давай поговорим как раз про все типы и тогда разберемся. То есть, во-первых, что касается важных и срочных, да, давай попробуем вот на примерах разобрать. То есть какое-то важное совещание, которое вот внезапно случается, да, допустим, непредсказуемо. И ты не можешь его пропустить, и оно действительно важно, там на нем какие-то решаются моменты, связанные там напрямую с тобой, с развитием твоей карьеры. Да, это и важно, и срочно. Нет там вопроса, идти не или идти, да, то есть или предпочесть этому что-то другое. Не знаю, допустим, важные, но не срочные. Там, я не знаю, ты запланировал какой-то поход в гости там, с друзьями, что давно собирался сделать, и для тебя это важно, но ты понимаешь, что срок этого там вот где-то в перспективе. Срочные, но не важные. То есть что такое может быть срочное, но не важное? Вот как ты сам оцениваешь? Ну, вот для тебя в твоей жизни.
3: Честно штука... говоря, да. Вот я сейчас думаю, срочное, но не важное. По мне, срочное — это равно важное. То есть если что-то очень срочное, то оно как будто бы не может быть неважным. Разве нет? Я вот теряюсь.
2: Смотри,
3: здесь же догадка.
2: Например, тебе нужно, ну, условно говоря, забрать вещи из химчистки. Ну, то есть срок у этого подошел, не знаю, оплатить интернет или его отключить. Это срочно, да? Ну, насколько это важно? Вот если, допустим...
3: Мне, безусловно, важно оплатить интернет, потому что без интернета работа станет, весь быт станет и так далее.
2: Но если на чашу весов положить не оплату интернета или твое совещание, ты же выберешь совещание, да? То есть важность этих двух
3: дел...
2: Нет,
3: если я не оплачу интернет, то я не проведу совещание, потому что
2: это
3: совещание,
2: если ты работаешь,
3: например,
2: из дома.
3: По скайпу,
2: если ты сидишь в офисе и понимаешь, что сегодня тебе нужно оплатить интернет, то ты можешь как бы понять, что даже если я не оплачу, и там, я не знаю, мне нужно будет позвонить своему провайдеру и там сделать какой-то обещанный платеж вечером, я лучше сделаю так, но на совещание я пойду. Ну, что касается этой теории, здесь все очень просто. Когда мы говорим про срочные дела, но неважные для нас, их предлагается делегировать. Да, то есть в идеале мы кого-то посылаем в химчистку, а мы кого-то просим, ну, я не знаю, там, сына, друга, супругу, и еще кого-то, да, у кого есть доступ к тому, чтобы оплатить интернет, это сделать. Вот. Ну, а, собственно, теперь самый интересный вопрос, что делать с неважными и несрочными. Неважными и несрочными. Не делать их вообще. То есть по этой теории, если вы понимаете, что это

0: подход Ivy Lee, тоже тренер по эффективности. Это происходило в начале 20 века, когда он попал на завод Форда, посмотрел, как работают менеджеры, и потом пришел и предложил свои нововведения. Они были до банальности просты. Он разработал теорию шести задач, что она означает. По сути, каждый день вы вписываете в свой, там, не знаю, to-do-лист, да, там, work-лист, список дел, всего шесть задач, не больше и не меньше. Как только вы начинаете, собственно, этот день, вы начинаете с первой задачи. Пока вы не выполнили первую задачу, вы не переходите ко второй. Там, ну, соответственно, выполнили первую, перешли, потом выполнили вторую, перешли к третьей. И, например, день на этом закончился, да, так же может быть, вполне себе. Все, что у вас осталось не выполнено, вы переносите дальше, но смотрите, опять же, чтобы у вас было только шесть задач, и вы делаете, ну, приоритеты выставляете, да. Вы смотрите, что из этого действительно нужно сделать в первую очередь, что во вторую, что в третью. То есть здесь мне чем этот принцип понравился? Тем, что вы ограничиваете количество задач. Понятно, что это не гибкий подход, да, то есть как бы, ну, в каких-то ситуациях задачи могут быть более мелкие, а какие-то более крупные, да, и там шесть мелких задач ты можешь выполнить быстрее, чем одну крупную. Так бывает иногда. Этот фактор здесь не учитывается. Второй момент, здесь абсолютно игнорируется время. Да, иногда некоторые задачи согласен. Нужно выполнить раньше, чем вот первую задачу, которую ты начинаешь делать и делаешь целый день. Да, и ты понимаешь, что пятая задача из списка должна быть выполнена там в 11 часов, и ты не можешь не прекратить делать первую задачу и не прерваться на пятую. Вот, поэтому, ну, опять же, я для себя не нашел применения, ну, вот какого-то прямого, да. Какие-то моменты мне нравятся, я стараюсь ограничивать количество задач, но
1: мне кажется,
0: не шестью.
1: Этот вариант подходит для тех, у кого нет срочных задач, у кого есть какое-то четкое планирование задач на месяц вперед. Ну, мы все взрослые люди, мы понимаем, что задачи прилетают что на работе, что в бизнесе, они прилетают, ну, онлайн, по большому счету. И игнорировать какие-то вещи, переносить их даже на завтра, это, ну, проблема. Нельзя так делать.
0: Еще один момент, который уже больше, наверное, про инструмент организации деятельности, чем про планирование. Но, опять же, его тоже очень часто упоминают в разрезе тайм-менеджмента. Техника помидоро или помодоро. Почему она была так названа? Потому что автор использовал будильник в виде помидора. Здесь все тоже достаточно просто. Здесь, когда мы говорим про какую-то деятельность, здесь даже не столько речь про задачи, сколько про то, как мы их выполняем. То есть если это какой-то рутинный процесс, то, ну, не знаю, допустим, написание отчета, да, вот возьмем это в качестве примера. Мы делаем что-то 25 минут, потом вот мы прерываемся в какой-то точке, 5 минут мы отдыхаем принудительно, да, но если, допустим, отчет заключается в том, что мы сверяем какие-то данные, я не знаю, заполняем строки электронной таблицы, с чем-то сверяем, то есть вот мы 25 минут это делаем, потом вот мы прервались, мы, я не знаю, там, не смотрим в экран, мы сидим, пьем чай или смотрим в окно и делаем это не больше 5 минут. Потом у нас цикл повторяется. После вот четырехкратного повторения, после четырех циклов, перерыв уже до получаса. И так, соответственно, идет, там, вот, пока наша задача, ну, либо не выполнена, либо какой-то блок ее не выполнен. И, опять же, вот при подготовке к экзамену это ему очень помогало, автору этого метода. Но это, опять же, это, наверное, для длительных и рутинных процессов. Это вот скорее про организацию работы, а не про задачи. Но, опять же, это вот в разрезе тайм-менеджмента именно для того, чтобы вы высвободили время.
1: Не думал, что скажу это, но теория квадрантов уже выглядит не такой слабой, как в начале разговора по сравнению вот с этими помидорами.
0: Но на самом деле, я знаю людей, которые пробовали,

0: и у них это зашло. А я, ну, подумал, где, в какой деятельности я могу это применить, я попробовал это во время написания статей. Честно, тоже не получилось. То есть мне кажется, что это очень индивидуальная история. Да, наш мозг имеет свойство разгоняться, делает он это постепенно. И вот здесь, как только вы принудительно его останавливаете, вы можете это сделать не в тот момент. Да? Вы только вроде бы разогнались, а тут, хоп, нужно делать перерыв 5 минут. И ты думаешь, ну, надо так надо, делаешь. А потом тебе нужно опять разгоняться до вот этого условного рабочего значения. Дальше уже у меня идут такие отдельные инструменты, которые тоже скорее нюансы больше, чем какие-то методики. Ну, еще один популярный тезис гласит, что делайте неприятные задачи в самом начале дня. Скорее, это такой, ну, лайфхак-совет. Получил он такое распространенное наименование «Съешьте лягушку на завтрак». Ну, по сути, в целом я с этим скорее согласен, да, то есть, допустим, если ты понимаешь, что тебе нужно среди списка дел сделать какое-то, которое ты, скорее всего, не очень хочешь, наверное, проще его сделать и забыть, и дальше двигаться по тем процессам, которые тебе, там, не знаю, приятнее, удобнее, еще что-то. Есть, правда, теория, что то, что тебе не нравится делать, вообще не нужно, но с этим сложнее, да, мы все-таки понимаем, что часто есть у нас задачи, которым душа не лежит, но которые мы прям совсем не делать, наверное, не решаемся, что ли, или не можем, или, ну, в каком-то смысле тогда нам нужно кардинально что-то в своей жизни поменять, хотя к этому, мне кажется, нужно стремиться. Как ты относишься к теме, что неприятно нужно делать в начале дня?
1: Знаешь, я скорее соглашусь. Но, опять же, мы, возвращаясь к теме нашего прошлого выпуска, на мой взгляд, неприятная задача — это задача, которую человек не знает, как делать. То есть если вы знаете, как делать задачу, даже если она объемная и сложная, то если вам известен каждый ваш шаг, каждый тайминг, то она не будет для вас неприятная.
0: Вот. Ты знаешь, я сейчас вот пример тебе приведу. Здесь, может быть, речь даже не о том, что ты не понимаешь, с чего начать и с какой стороны взяться за задачу. А она может быть реально неприятной. Ну, допустим, ты менеджер, и ты ведешь клиентов, и у тебя есть 5 клиентов, ну, с которыми ты хорошо общаешься, а есть вот клиент, который ко всему придирается, ему всегда все не так. Вот он все время находит какие-то поводы поспорить, поругаться. И ты понимаешь, что тебе нужно сегодня обзвонить всех клиентов и там сделать какое-то предложение. И ты понимаешь, что, скорее всего, вот с клиентом А у тебя, ну, как бы разговор будет не очень приятный для тебя. Вот, собственно, его, может быть, и сделать первым. В этом отношении, скорее всего, ты понимаешь, как с ним говорить. Да, может быть, у тебя тоже есть лайфхаки, как сделать разговор таким?
1: Да, это справедливое замечание, я соглашусь с ним, ты, пожалуй, прав. Вот. Но на практике действительно говорят, что уважаемый клиент А, идите вы куда-нибудь дальше, вот, если вы так себя ведете. Ну, это шутка, конечно, так не делает, но да, я согласен, в таких ситуациях, пожалуй, ты прав, стоит поговорить с клиентом А в первую очередь. Испортить себе день и с плохим настроением портить настроение другим хорошим клиентам.
0: Ну, ты знаешь, я здесь опять же вот такой немножко философский момент, но я близок к концепции, что если вы понимаете, что у вас каждый день есть неприятные задачи и их объем достаточно большой, то, наверное, вы чем-то не тем занимаетесь. Может быть, просто нужно деятельность сменить. Если из лягушек весь ваш день состоит, ну, тут вопрос вообще не в тайм-менеджменте, не в инструментах, а в выборе деятельности. Тут что-то не то вот на этом уровне. Что касается еще советов, остался на самом деле последний, да, после чего я просто расскажу, как, собственно, я веду эти списки дел. Это работа с поглотителями времени. Ну, то есть это скорее то, чего не нужно делать. Да, это вот моменты, которые касаются, там, я не знаю, залипания в соцсетях, и так далее, и тому подобное. То есть отвлекающие факторы, какие-то из них мы разбирали в прошлый раз. Мне в этом смысле помогает, наверное, группировка схожих задач. Что я имею в виду? То есть, когда мы говорим про списки дел, у нас есть однотипные задачи, ну, например, связанные с коммуникацией. Позвонить такому-то человеку по проекту, такому-то человеку просто узнать, как дела. Ну, то есть все задачи связаны с общением, да, и их можно сгруппировать в один блок, чтобы вы не отвлекались, чтобы не было такого, что вы сели за отчет, потом вдруг позвонили человеку узнать, как результаты проекта, потом стали делать еще какие-то задачи, потом позвонили еще какому-то человеку. То есть, в принципе, так можно делать, но ваш мозг
1: должен
0: переключаться.
1: По сути, это самодисциплина. Самодисциплина, то есть, уважаемые друзья, не лазите на новостные сайты, в соцсети и не слушайте музыку, и будет вам счастье, и работа будет двигаться намного быстрее. Вот, мы еще собирались немножко рассказать про канбан.
0: Давай.
1: Пока мы не перешли к ворк-листам. Ну, в двух словах, что такое канбан? Это, скажем так, такой горизонтальный водопад из столбцов. То есть каждый столбец — это задача. И она расположена на шкале времени. Задача А — выкопать яму под фундамент. Задача Б — это залить фундамент. Совершенно очевидно, что пока вы не выкопаете яму под фундамент, заливать фундамент нельзя. И вот чтобы весь проект строительства дома, то есть выкапывание ямы, заливка фундамента, возведение стен, остекление и так далее, уложился в срок, каждый кусочек должен уложиться в свой срок. И вот здесь помогает такой вертикальный водопад, как канбан. В былые времена очень хорошие, грамотные советские проектировщики пользовались им вплоть до того, что на доске это рисовали. Сейчас есть много CRM-систем. Я думаю, мы не будем делать какую-то рекламу. Если наши уважаемые слушатели захотят погуглить, они могут это сделать. Но если вам жалко денег на CRM-систему, есть обычный офисный Excel или просто на бумаге, на доске, как наши предки, рисовать, это тоже помогает. Но на этом, я думаю, про канбан мы остановимся, и Вася расскажет нам про свои ворк-листы.
0: Да, ну, ворк-листы — это сильно сказано. У меня, по сути, два вида текстовых редакторов. Ну, это можно заменить, там, я не знаю, двумя видами блокнотов, видами заметок и так далее. То есть, что здесь происходит? У меня есть два типа планирования. Планирование долгосрочное и планирование среднесрочное, то есть недельное. В рамках недели у меня перечислены все дни недели с понедельника по воскресенье с текущими датами. Понятно, что я внутри этой недели могу находиться там, не знаю, в любом дне. И если я нахожусь на понедельнике, то у меня, соответственно, с понедельника по воскресенье идут дни по нарастающей. Но если я перешел на вторник, то на месте понедельника у меня уже первый день следующей недели. Да? То есть я вижу всегда 7 дней, да, неважно, на каком дне я в данный момент нахожусь. То есть в недельном списке только те дела, которые относятся вот к там, неделе там, плюс-минус. Вот. Соответственно, я всегда вижу там, на перспективу 7 дней вперед все свои дела. Беру я их из долгосрочного плана, то есть, соответственно, в долгосрочный план я вношу все дела, которые у меня так или иначе запланированы, да, то есть если я понимаю, что там я такого-то числа должен выступить на мероприятии, я его сразу вношу в свой долгосрочный план, и когда я заполняю там следующий день, освободившийся, который мне нужно заполнить делами, я его беру в первую очередь из долгосрочного плана. То есть у меня не может быть одного и того же дня с одной и той же датой в двух планах. То есть если он у меня ушел из долгосрочного, значит, он перетек в краткосрочный план. Что касается конкретно заполнения делами того или иного дня недели, то здесь, да, я стараюсь ну, регулировать количество, но оно у меня достаточно гибкое. То есть у меня редко бывает меньше 6 задач, скорее их может быть где-то в районе десятка. Я стараюсь отводить время тем задачам, у которых есть действительно срочность. И здесь у меня максимальная гибкость. То есть я стараюсь действительно оценивать те задачи, которые так или иначе привязаны ко времени, Я стараюсь, опять же, расставлять приоритеты. Да, я вижу те задачи, которые в верхней части списка, пусть они не привязаны ко времени, значит, скорее они более важные, чем те, которые внизу. Ну, естественно, все это накладывается на опыт понимания того, сколько по времени занимает та или иная задача, чтобы ты, ну, плюс-минус оценивал, насколько ты реально этот план сделал. Ну, и гибкость заключается в том, что многие задачи действительно, они могут переноситься. Я стараюсь, ну, как-то максимально использовать свое рабочее время. Но если что-то вмешалось, какие-то нюансы, форс-мажоры, редко это ломает весь план, я могу его очень гибко перенастроить, распределить. И если у меня что-то пошло не так, это не значит, что весь список задач нужно будет полностью переписать. Вот, так что такие дела. Мы как-то незаметно исчерпали все время эфира, поэтому спасибо,
1: да.
0: Уважаемые друзья, что слушали нас сегодня. Мы обещаем вернуться вновь с интересной темой в следующем эфире.
1: Всем спасибо, всем пока-пока.
2: Мани-мания. Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
7: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом. Также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
6: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
7: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены. То у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
6: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
7: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
6: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
7: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
6: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
7: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
6: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
7: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом, я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
6: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
7: Принцип помогает мне именно справедливость о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
6: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
7: У меня получилось так, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знанием истории России. Соответственно, это было где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владелец риэлторского агентства «Общество с ограниченной ответственностью «Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени, бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать каким-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школа молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
6: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
7: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейное, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
6: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
7: Профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя, потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от отдая, но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
6: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
7: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое, это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
6: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предупреждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
7: Да, таких очень много. В связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, а мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд и будет положительное решение. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть. И, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
6: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
7: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрышно, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
6: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
7: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно. Не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеет, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами. Я считаю, что это не должно помешать получения юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
8: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС музыкальная программа «Тряхнем стариной». У микрофона ведущий Сергей Андреев. Вот только что вы прослушали небольшое попурри и, наверное, уже догадались, о ком сегодня пойдет речь. Это певица Анна Герман. Несмотря на то, что певице уже почти 35 лет как нет с нами, немножко меньше, до сих пор ее записи любят слушать, собирают, какие-то новые концертные записи находят, редкие какие-то записи. И все это благодаря тому, что у нее был какой-то, как мне кажется, удивительный, светлый, даже скорее, наверное, теплый такой голос, несущий какой-то свет и надежду. Наверное, лучше слушать певцов, чем о них рассказывать. Но все-таки коротко я немножко расскажу об Анне Герман. Ее родители имели какую-то часть русских корней, поэтому родилась Анна Герман в 1936 году в городе Ургенч Узбекской ССР. Отец ее был репрессирован в 1937 году, а в 1938 году расстрелян. Мать работала учительницей в разных местах, и впоследствии она вышла замуж за поляка. Этот поляк, правда, погиб во время Великой Отечественной войны, но в 1946 году семья Анны Герман переехала в Польшу. Популярность к Анне Герман пришла в 1963 году, первые победы, первые конкурсы. Но судьба Анны Герман была очень сложной, трагичной. Уже в 1967 году она попала в автокатастрофу, очень долго восстанавливалась после этого. И лишь в 1970 году вновь вышла к микрофону, стала записываться, выступать. В 1977 году у нее родился первый и единственный сын Збышек. Теперь я думаю, что мы послушаем одну из песен, записанных Анной Герман. И, по-моему, кстати, эта песня не издавалась на компакт-дисках. Во всяком случае, мне она не встречалась. Анна Герман ведь очень много приезжала, тогда он назывался Советский Союз, много здесь записывала песен с разными и очень известными композиторами, и некоторые из этих песен она записывала потом на других языках. Вот сейчас прозвучит песня Марка Фраткина «Ночной звонок», которая изначально писалась к фильму «Если ты прав», но в фильме, конечно, песню пела не Анна Герман. А мы сейчас послушаем, как Анна Герман исполнила эту песню на итальянском языке. Название оригинала, вот итальянского, не знаю.

Надо сказать, что Анна Герман и сама писала песни. Говорят, что-то около 80. Вот сейчас хочу предложить вашему вниманию написанную ей песню, которая называется «Давняя игра». Слова, насколько я знаю, Берлинга, американского поэта. Очень много русских текстов для Анны Герман сделал поэт-песенник Игорь Кохановский. И эта песня не исключение. Называется песня «Давняя игра». Давайте послушаем.

Ну вот если объединить те песни, которые я приготовила для сегодняшней программы, потому что песен-то очень много, и почти все песни, записанные Анной Герман на русском языке, почти все, изданы на компакт-дисках. Поэтому выбрать было сложно, и, как мне кажется, я подобрал такие жизнеутверждающие, что ли, песни, более светлые. Анна Герман скончалась в 1982 году после тяжелой продолжительной болезни. Но до сих пор с нами ее голос, ее записи, конкурсы имени Анны Герман проводятся и так далее. Есть даже, говорят, радио Анны Герман. В прошлом году оно еще функционировало. Как сейчас, не знаю. А в завершении нашей сегодняшней программы прозвучит песня «Ждите весну». Мы вроде бы уже с вами весны дождались, но, тем не менее, в песне поется не только о календарной весне, как вы понимаете, а и о весне в душе. Написали песню Роман Майоров и поэт и журналист Александр Жигарев. В свое время мы о них с вами в других программах поговорим. А на этом программа «Тряхнем стариной» на сегодня заканчивается. У микрофона был Сергей Андреев. Всего вам доброго. Ждите весну.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Шесть плюс для зрителей старше 6 лет. Разворачивается логотип «Фонд кино», пластина с вырезанными буквами «F» и «K». Золотые кубики, похожие на город. Вид сверху составляет логотип «Банк корпоративного финансирования». Катится катушка с кинолентой. Логотип «Коропрокат». Логотип «Ренователь». Снег на льду сдувает ветром. Появляются силуэты радующихся людей с поднятыми вверх руками. Надпись на льду «Enjoy Movies». Фильм основан на реальных победах Ильи Ковальчука, его играет Алексей Чадов, Елены Бережной, Татьяна Арнгольц, Антона Сихарулидзе, Константин Крюков, Николая Круглова, Марк Богатырев, Светлана Журова и Светлана Ходченкова, Екатерина Илюхина и Таисия Вилкова. Золотая надпись на черном фоне. Чемпионы. Биатлон. Николай Круглов. Курок ружья. Крупный зрачок. Выстрел. Лес. На лыжне биатлонист. Мелькают деревья. Шею и часть головы спортсмена плотно обхватывает белый шарф сну. От ветра, снега и солнца глаза спортсмена защищены очками. Тепло одетые болельщики встречают бегущих друг за другом спортсменов.
3: Давай!
2: Лицо мужчины, напряженно смотрящего вслед спортсмена.
3: Давай, ты сможешь.
2: Девушка снимает на любительскую видеокамеру. Взгляд через камеру. Биатлонисты приближаются к финишу. Спортсмен в черно-красном костюме пересекает финиш и падает на колени. Тот же спортсмен на пьедестале первое место. На груди медаль. Спортсмен широко улыбается.
4: На спуске при входе в поворот. Куда торопился?
5: Чуть не упал. Сколько секунд потерял? 4 секунды. 4. Сколько тебе раз можно говорить? Пора уже расставаться с этим юношеским максимализмом. На трассе самое главное. Все очень спокойно, четко распределить и распределиться.
6: Пап, ну какая разница? Я же выиграл.
2: Николай Круглов-старший, подтянутый мужчина в спортивном костюме, рисует маркером кружок на стекле окна.
5: Ну что это?
6: Мишень.
7: Это то, что ты знаешь про биатлон.
5: А вот это...
2: Николай Старший рисует много больших кругов.
7: Что знаю про биатлон я, так что советую прислушиваться хотя бы иногда.
6: Пап, ну сколько можно? Я выиграл, выиграл золото, понимаешь?
7: Это не то золото, к которому надо стремиться.
6: С чего ты взял, что это не то золото? Это золото. Я выиграл сейчас, выиграю на Олимпиаде. Тебе постоянно что-то не устраивай. Пап, мне не 5 лет. Я тоже в биатлоне кое-что понимаю.
2: Николай Младший резко поднимается.
6: Хоть бы раз меня похвалил.
2: Отец провожает сына взглядом и грустно отворачивается к рисунку на стекле. В коридоре спортклуба. Навстречу Николаю-младшему идет мужчина в строгом синем костюме с галстуком.
8: Ну, здравствуй, чемпион. Как дела?
6: Отлично.
8: Молодец. Растешь в результатах. Может, и за сборную будешь выступать.
6: Так я и...
8: Ну, ладно, давай. Иди тренируйся пока.
2: Мужчина заходит в тренерскую. Круглов-младший грустно отворачивается.
8: Здравствуй, Николай.
9: Здорово.
8: Поздравляю с победой сына.
9: Спасибо.
8: Что дальше думаете делать?
9: Ну, а что тут думать-то? Вот если бы проиграли, тогда вы думали. А так за сборную выступать.
8: Ага, хорошо. Не обижайтесь. Но я думаю, что ваш сын не сможет поехать на сборы.
9: Подожди, у нас кто федеральные соревнования выигрывает, тот за сборную выступает. Всегда так было. Разве не так?
8: Так-то так, но... Сам понимаешь. В бюджете денег нет. Парень, он молодой, еще перспективный. Давай подождем еще годик. А пока так.
2: Мужчина поднимается и выходит. Николай недоверчиво смотрит ему вслед. Дома за праздничным ужином. Семья за столом.
6: О, тортик. Сегодня я чемпион, я режу.
10: Коль, всегда отец. Коля. Торт.
11: Какой торт красивый.
10: Тортик.
12: Андрей Круглов, скоро ты олимпийским станешь.
6: Спасибо. Садись, я постою.
10: Давайте.
6: Ева, цепляй.
10: Спасибо.
9: Ага. Угу. Ну, разбирайте.
11: И мне, кусочек.
6: Пап.
2: Отец широко улыбается и машет рукой.
10: Сын, давай режь.
2: Семья празднует. Николай Старший один в другой комнате. Он смотрит на стену с фотографиями в рамках, на свою олимпийскую медаль. Николай Старший вспоминает соревнования и победы.
13: И Николай Круглов становится олимпийским чемпионом. Он приносит медаль в копилку Советского Союза.
2: Николай Старший сидит в темной комнате один. Входит жена и включает настольную лампу.
10: Ты что делаешь?
2: Обнимает мужа сзади за плечи и смотрит на портрет в руках Николая.
9: Скажи, кто на этой фотографии?
10: Мой муж, олимпийский чемпион.
2: Николай закрывает рукой медаль на фото.
9: И вот так.
10: И так чемпион.
2: Николай покачивается, сидя на стуле. Обнимающая его жена с улыбкой смотрит на портрет. Елена Бережная, Антон Сихарулидзе. Фигурное катание. Красивая девушка в белом платье перед зеркалом.
14: Лена!
2: Девушка прислушивается.
14: Лен!
2: В руках у нее белый шарф.
14: Лена!
2: Девушка оборачивается к балконной двери. Снизу по чугунному столбу, обвитому плющом, на балкон взбирается мужчина в белой рубашке. Девушка выглядывает из-за балконной двери. Мужчина хватается за увитые цветами перила балкона. Одна рука его соскальзывает, но мужчина удерживается и подтягивается на руках.
10: Антон, ты что, сумасшедший?
14: Да? Выходи за меня.
10: Что ты такое говоришь? Не лезь сюда. Не лезь, не надо.
14: А пойдем погуляем, а? Я там кое-что придумал.
10: Ты не боишься, что Олег дома?
14: Да я его только что в баре видел. Как раз рассказывал, как он тебя тут запер.
2: Девушка отворачивается.
14: Ну, пойдем. Мы опаздываем.
10: Слушай, ну, ты же все про меня знаешь.
14: Да, я знаю, что ты нереальная. Что больше на свете таких нет. Зачем ты это терпишь? Он тебя скоро на цепь посадит и из миски будет кормить. Ты этого ждешь?
10: Ну, не надо, пожалуйста, Антон.
14: Так, быстро собирайся и пойдем гулять.
10: Подожди, я что-то не поняла. А если я откажусь? Ты что, меня украдешь? Сихарулидзе.
14: Да я тебя бережная.
10: Антон, не надо! Антон!
2: Антон запрыгивает на перила и балансирует, стоя на одной ноге в позе ласточка.
10: Антон! Пожалуйста, не надо, ты сейчас упадешь, слышишь?
14: А я никуда не уйду, пока ты не согласишься.
10: Я тебя прошу, сейчас соседи увидят.
14: Ну и пусть.
10: Я тебя прошу, не слезай. Иди сюда. Иди. Спускайся.
2: Антон подхватывает на перила Лену. В испуге она крепко держится за Антона. Тот бережно ее обнимает. Ночной город. Антон и Лена едут на велосипеде. К рулю привязаны цветные ленты. Антон крутит педали. Лена сидит на раме.

0: Теперь Лена сзади, держится за плечи Антона. Ночная дорога пустынна. Парень и девушка разгоняются, расправляют руки, будто крылья. Мелькают ночные парковые огни. На лице Лены восторг и счастье. Антон крутит педали. Велосипед выезжает на набережную. Антон останавливает велосипед возле беседки, освещенной множеством свечей.
1: Ух ты! Антон! Какая красота, мамочки мои!
0: В беседке в кругу света лампы накрыт круглый стол.
1: Ну ты даешь!
2: Прошу.
1: Спасибо.
0: Антон усаживает Лену и садится сам.
1: А мы что, здесь совсем одни?
0: Антон поднимает бокал шампанского.
2: Я хочу сказать тост.
1: Антон.
0: Антон встает.
1: Ну, Антон.
2: Ну, я хочу. Однажды я шел по городу. Была прекрасная погода. Я ни о чем не думал. И вдруг я увидел луч. Мне показалось, что это солнце на небосклоне. Своей красотой, как светом, он ослепил меня. Потрясенный этим чудом, я подошел ближе, чтобы разглядеть силу этой красоты. И я увидел...
0: Воришка угоняет велосипед.
1: Антон, велик! Антон!
0: Развиваются ленты на руле.
1: Антон! Подождите, что, не жалко, что ли?
2: Это...
0: Антон смотрит только на Лену.
2: Была ты.
0: Лена широко распахивает глаза.
2: С тех пор я никак не могу прозреть. Я не могу жить без тебя. Я не могу дышать без тебя. Пожалуйста.
1: Подожди.
2: Давай уедем куда-нибудь далеко-далеко.
1: Антон.
0: Лена останавливает Антона.
1: А то, что мы делаем, это неправильно. Эти соревнования для Олега очень важны. Не надо, слышишь? Это неправильно. Антон.
0: Антон бережно и нежно целует Лену. Шампанское из бокала в ее руке льется тонкой струей. Лена отряхивает платье, поднимает глаза на Антона.
1: Это неправильно. Извини, не ходи за мной.
0: Лена убегает вдоль ночной набережной. Антон долго смотрит ей вслед. Светлана Журова, беговые коньки. Каток. Конькобежцы завершают поворот. Замедленная съемка движения коньков. Светлана в красном костюме скользит к тренеру.
3: Хорошо. Молодец. Только на поворотах старайся чаще проходить. Угу. И прямая. Более амплитудно. Ну, ты это умеешь.
1: А? Хорошо.
3: Отдохни пару минут. Угу.
4: Светлана Сергеевна, я хотела поговорить с вами.
1: Что еще за Светлана Сергеевна? Хватит меня по очереди уже называть. Еще услышит кто-нибудь.
4: Простите, я хотела с вами посоветоваться.
1: У тебя все отлично, просто за правой рукой следи, чтобы она короче была. А так, тренер должен быть тобой доволен.
4: Хорошо, я буду следить. Мама хочет, чтобы я ушла из спорта. Она боится, что я в институт не поступлю. Что мне делать?
1: Мама хочет, чтобы ты в институт поступила.
4: Да.
1: А сама ты чего хочешь?
4: Я хочу стать чемпионкой, это моя мечта.
1: Видишь, мечта. Человек не должен отказываться от своей мечты, что бы ни происходило.
3: Журова! Тренировка еще не закончилась.
1: Поверь мне, успеть можно все. А маму надо слушаться.
4: Так я не поняла, мне что, уходить?
0: После тренировки на выходе.
5: Так хорошо начали сезон. Третье место, первое, четвертое. Ну, ладно. Потом начали внимательно на тренировках советы раздавать, за ребеночком занялись. И что у нас в результатах, а? После американских этапов. Светлана Сергеевна, что? Баранки?
1: Ну, вообще-то, не совсем баранки.
5: Да нет, Светлана Сергеевна.
0: Мужчина достает из кармана пиджака длинный гвоздь.
5: Вот, возьмите.

0: соревнованиях в Инцеле вы заняли почетное 18-е место.
1: Ну да. На первых послеродовых соревнованиях я была 18-й в мире.
2: Светлана улыбается.
0: Ну, давайте трезво посмотрим правде в глаза. Ну все, хватит. Ну, пора, Свет. Пора в дорогу молодым давать.
1: Я ни за что не откажусь от Олимпиады. Я всю жизнь ждала олимпийскую медаль. Всю жизнь!
0: Дождать-то можно всю жизнь, только дождетесь ли?
2: Мужчина отворачивается.
0: А нам тренеры нужны. У нас спортсмены разбегаются. Вот буквально сегодня от нас ушла очень перспективная юниорка.
1: Кто?
0: Кто? Кто? Синицына.
2: Светлана встревожена.
1: Ой. Синицына?
0: В общем, я не знаю, что делать. Давайте, принимайте решение.
2: Представитель федерации оборачивается к Светлане, но та уже далеко. Она в подъезде, звонит в дверь квартиры под номером 42.
3: Кто там?
2: Дверь приоткрывается.
1: Здравствуйте, меня зовут Светлана Журова. Мы с вашей дочерью тренируемся.
2: Дверь захлопывается.
1: Вместе.
2: Дверь раскрывается, за ней коротко стриженная женщина лет 40.
3: Светлана Сергеевна! Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
3: Нюся так много про вас рассказывала. Здравствуйте! Скорее, скорее, да, заходите, пожалуйста. Заходите. Угу. Ой, какая радость.
2: Они проходят на кухню.
3: Светлана Сергеевна.
1: Ну, можно просто Света.
3: Нет, Светлана Сергеевна. Ой, Нюся, правда, так много рассказывала про вас. Присаживайтесь, да. Вы не представляете себе. Я племянницу свою силой заставила Нюсю в клуб повезти.
1: Правда? А зачем?
3: Ну как? А пусть посмотрит. Как нынче молодежь отдыхает. Mm. Да? Ну как? Нормально жить надо. В дискотеки ходить. В клубы. В кино. В институты поступать. Как все люди.
1: А вы считаете, что у Ани ненормальная жизнь?
3: Вот.
2: Показывает графинчик.
3: Сама лично готовит.
2: Мать Ани присаживается.
1: Да нет, спасибо. У меня спортивный режим. Нельзя.
3: А я капелюшечку, с вашего позволения. Вы не подумайте ничего, это я по праздникам только.
2: Наливает себе.
3: А тут событие такое. Вы пришли.
1: Значит, вы хотите, чтобы Аня поступила в институт?
3: Хочу. Ой, как хочу. Вы знаете, у нас в роду-то институтов ни у кого не было. Как-то все мимо института проходили. Шли-шли, никак не дошли.
1: Ну, Аня может и тренироваться, и учиться.
2: Мать Ани выпивает.
3: Учиться.
2: Встает с графинчиком в руке.
3: Учиться. Вот выучится. Работу хорошую получит. Все у нее заладится. А то так, знаете, с этим спортом мозги уже совсем набекрень. Спасибо вам большое за то, что вы хоть повлияли на нее вот так вот. Если бы не вы, Светлана Сергеевна, я не знаю, она бы в этих коньках всю жизнь свою проходила.
2: Мать Ани хитро щурится.
3: А вот эти коньки. Это же вредно. Это ж спина болит. Фигура портится. Так и замуж никогда не выдашь ее.
1: Да что за бред-то, а?
2: Светлана резко встает.
1: Я всю жизнь на коньках. Все успеваю, прекрасно успеваю. И фигура, как видите, нормальная вроде.
2: Мать Аня смотрит на стройную фигуру Светланы оценивающе.
1: Она в какой клуб пошла?
3: А, в этот...
2: Светлана негодует.
3: Самый модный?
2: Мать Ани изумленно смотрит вслед стремительно уходящей Светлане. Илья Ковальчук, хоккей, матч, шайба, ворот. Комментирует Виктор Гусев.
4: Сборная России по хоккею сегодня завершила предварительный этап чемпионата мира.
2: Тренировка юных хоккеистов.
5: Давай сюда!
6: Давай! Борис, смелее выкатывайся!
2: Снова хоккейная сборная России.
4: А Илья Ковальчук так и не смог забросить шайбу. Зато был удален уже в первом периоде до конца игры за драку. Пока это самое слабое выступление Ковальчука за нашу национальную команду. Входя в десятку лучших игроков НХЛ этого сезона, Илья совсем не проявляет себя в играх за национальную сборную.
2: Илья на штрафной скамейке.
6: Борис, шевели ногами!
5: Держи, держи, держи!
2: Юниоры.
6: Пас, клюшку! Клюшку давай!
2: Юный хоккеист тормозит возле товарища.
5: Баряныч, ну не тупи, не коси, сейчас из-за тебя продуемся.
6: Так, не расслабляйся, не расслабляйся, играй!
2: Журналисты окружают Илью.
7: Здравствуйте.
8: Здрасте.
7: Илья, с чем связано ваше провальное выступление на чемпионате?
2: Надпись «Илья Ковальчук, нападающий сборной России».
7: Как долго продлится ваша голевая пауза?
2: Журналисты бегут за Ильей.
8: Без комментариев.

0: Журналисты недоуменно смотрят Илье вслед. Илья уходит. Оператор переводит камеру на репортера.
1: И это был нападающий сборной России Илья Ковальчук.
0: В студии фотомодель, эксперт и ведущий.
2: Рекордное количество штрафных минут и нереализованный буллит. Мне кажется, это не совсем то, чего мы ждали от Ильи Ковальчука на нынешнем чемпионате. Сегодня у меня в гостях, в прошлом, игрок сборной Советского Союза по хоккею Павел Викторович Маркелов.
0: Маркелов приветствует телезрителей молча.
2: И супермодель, снявшаяся для обложки журнала Sports Illustrated, Катя Кейк.
3: Всем приветики.
2: Да. Павел Викторович, ну, игра Ильи Ковальчука на нынешнем чемпионате,
4: кстати, это... В наше время с такими результатами просто гнали из сборной. В наше время мы в хоккее играли. И такие бабки, как сейчас, не зарабатывали. В наше время мы...
2: Я понимаю, я уважаю вашу точку зрения, но ведь даже при неважной игре Ильи Ковальчука наша команда дошла до четвертьфинала. Катя, что вы думаете о сопернике сборной России по четвертьфинальному матчу?
3: Ну, я думаю, что это сильный соперник.
2: Швейцария?
3: Ну, шведы всегда на высоте.
5: Не, ну такого еще никогда не было. Твои оценки, Боря, это что-то.
0: Юный хоккеист смотрит телепередачу. Его мама накрывает на стол.
6: Ну, сколько можно? Ковальчук просто не оправдал никаких ожиданий.
0: Мать садится напротив сына.
5: Ну, сколько можно? Ты не оправдываешь наших надежд.
0: Мальчик огорченно отводит взгляд.
5: К черту твои тренировки. Ваша команда все равно постоянно проигрывает. Что ты молчишь, Борь? Что случилось?
7: Ничего. Все в порядке, мам.
5: Ну, раз все в порядке, тогда никакого телевизора.
7: Мам, ну завтра наши играют. Пап! Пап, можно я завтра игру посмотрю?
8: Да, сынок, конечно, посмотри.
5: Дорогой, ты, вероятно, не слышал, о чем мы сейчас говорили. И принял поспешное решение.
8: Думаешь?
5: Уверена.
8: Боря, слушай маму. Никакого телевизора. И компьютера тоже.
0: Сын умоляюще смотрит на мать, но та пожимает плечами. Матч российской сборной и команды Швейцарии. Схватка у бортика. Швейцарский игрок падает, судья свистит.
9: Нашему лидеру просто не дают играть. Но и он в долгу не остался. Очередное удаление, и Ковальчук пропустит полуфинальный матч против сборной команды Финляндии.
0: Илья удален со льда.
10: Илья, что с тобой?
11: Все нормально.
10: Тогда в хоккей играй, не кулаками размахивай.
12: Илюха,
13: не расстраивайся. Выигрываем же.
12: Да нормально все будет, что там?
0: Илья расстроен и зол. Он идет в раздевалку. Екатерина Илюхина, сноуборд. Снежный склон горы. Спортсмен берет старт. Спортсмен красиво и уверенно лавирует между флажками. Снег искрится на солнце. На крутых поворотах снег скрипит под доской спортсмена. Трасса с красными и синими флажками почти пройдена. Ни один флажок не задет. Представитель Олимпийского комитета и тренер смотрят на снежную трассу.
14: Что это за парень? Так хорошо катался только что.
15: А, это отличный парень.
0: Спортсмен снимает очки. Это девушка. Ее встречает друг.
15: Илюхина. Катя.
16: Здорово. Очень здорово. Я впечатлен. Только не хватает немножко сексуальности.
5: Я же не в стриптиз-клубе.
0: Девушка поднимает доску, идет, улыбаясь.
16: Ну, ничего, хорошее сравнение.
0: Юноша усмехается.
14: И как вы оцениваете готовность ребят к Олимпиаде с точки зрения тренера?
15: Так это есть фавориты, есть темные лошадки.
14: Медали будут?
15: Так это не от нас зависит.
14: От кого?
15: От китайцев.
0: Юноша идет вслед за Катей.
16: Понимаешь, ты не чувствуешь свое тело. Тебе нужна плавность движения.
17: Ну, может, покажешь мне, как надо?
16: Правило номер один. Нужно плавно уложить борт.
0: Юноша отпускает доску, та падает.
16: Потом точная посадка.
17: Угу.
16: И поехала. Как будто плывешь в воде. Красивая.
0: Катя снимает на телефон.
16: Желанная летящая.
14: Ну ладно, все, хватит.
5: Саш, ты что, с ума сошел? Не при всех же.
14: Какая разница, где целоваться, здесь или в кино?
5: Большая.
0: Тренер зовет Катю.
14: Ну да, вообще действительно, в кино типа детский сад, а тут прям пиар. Иди, иди.
0: Катя оставляет доску и направляется к тренеру. Представитель с интересом смотрит на Катю.
15: Вот, это из Олимпийского комитета.
18: Здрасте.
14: Хорошо катаетесь, Катя.
0: Катя смущена.
15: Ну что, покажешь гостю? Класс.
0: Подходит Саша.
18: Попробую.
15: Ну, давай. Беги.
0: Саша провожает Катю к подъемнику. Представитель комитета и тренер смотрят им вслед.
11: Очень перспективный спортсмен, Ка. Угу.
0: Катя на старте, волнуется. Тренер с секундомером.
19: Давай!
0: Саша за спиной тренера.
19: Катя, давай!
0: Мужчина с удивлением смотрит на Сашу. Катя очень волнуется, опускает на лицо очки. Берет старт. Тренер отмечает время старта на секундомере. Представитель готовится записать результат. Движение Кати не так уверено, как на прошлом спуске. Катя скована и напряжена. Катя падает. Тренер морщится, бросает взгляд на представителя комитета. Катя встает и продолжает спуск. И новое падение на очередном вираже. Катя переворачивается, цепляется за снег руками в разноцветных перчатках. Поднимаясь на ноги, расстроенная Катя понимает, что в падении докатилась почти до ног тренера и представителя комитета.
14: И это наша фаворитка?
11: Одна из. А вот еще результаты ребят.
0: Указывает пальцем в бумаге.
14: Короче...
0: Представитель комитета разочарован.
14: Будут медали, будут квоты.
11: Да.
14: Нет? Будете белье гладить на своих досках.
0: Представитель комитета уходит. Тренер кивает.
11: Это справедливо.
0: Катя и Саша входят в раздевалку.
16: Каталась очень круто, правда?
20: Да уж, так облажаться при Олимпийском комитете.
16: Ой, слушай, у тебя просто есть одна проблема. Ты не только...
21: Целоваться, ты и кататься при всех боишься.
0: Катя отводит взгляд.
20: Ничего я не боюсь.
0: Катя, красивая девушка с русой косой, лукаво смотрит на Сашу.
20: Главное, уверенно встать на доску.
0: Катя подходит к Саше.
20: Набрать хорошую скорость.
0: Расстегивает ворот своей олимпийки.
21: Так.
20: Обойти всех.
0: Саша встает.
20: Соперниц и технично завершить спуск.
0: Саша целует Катю.
11: Илюхина, ох ты ж. Тебя там это вся команда ждет.
20: Хорошо, я иду.
11: Бегом давай.
0: Катя выходит, Саша вздыхает. Фигурное катание, тренировка.
22: Молодцы, все хорошо. Только не спешите. Хорошо. Давайте, кто-то сделает.
0: Тренер смотрит на пару. Лена и Олег выкатываются на середину. Олег кружится на одном коньке, держа Лену за вытянутую руку. Лена вращается вокруг партнера низко над льдом. Олег отпускает руку, Лена падает.
19: Плохо, плохо.
0: Олег резко поднимает Лену.
19: Что ты творишь? Вчера все отрабатывали. Что ты обмякла?
23: Олег, мне больно.
19: Давай еще раз.
23: Может, хватит на сегодня?
19: Давай, шевелись.
23: Слушай, я одна виновата, что у нас ничего не получается.
0: Пощечина.
19: Рот закрой, поехали.
22: Угомонись.
0: Лена держится за щеку, в ее глазах боль.
22: Давайте, поехали на вращение.
0: Олег на ходу, не глядя, берет Лену за руку. Тренер огорченно хлопает ладонью по бортику. Пара выкатывается в центр. Начинает синхронное вращение. На расстоянии друг от друга в позе ласточка синхронно вращаются Лена и Олег. Вращаясь, фигуристы незаметно сближаются. Конек Олега мелькает в опасной близости от головы Лены. Лезвие конька Олега на скорости встречается со лбом Лены. Вспышка света. Белый лед, красная кровь. Лена лежит на льду щекой в луже крови. Белые простыни, белая повязка на голове. Лена лежит на больничной койке. Глаза ее закрыты. Кто-то трясет ее плечо.
19: Ей придется заново учиться ходить. Санитары. Лена, скажи, когда мы сможем быть сзади? Лена, вы не понимаете. Она никогда не сможет.
11: Это вы не понимаете. Когда мы
19: санитары.
11: Что вы соревновали?
19: Лена, скажи да или нет. Сможем кататься или нет?
0: Врачу удается выдворить Олега из палаты. Лена одна. Руки ее фиксированы. К правой присоединена капельница. Кто-то бежит по коридору больницы, распахивает дверь в палату. Это Антон. Антон смотрит на лежащую в беспамятстве Лену. Садится рядом на койку. Трогает ее руку. Гладит руку ладонью.
24: Куда ж ты тогда пропала?
0: Смотрит на неподвижную Лену с большой любовью.
24: Я ж тебя искал. Места себе не находил. Лена, ты меня слышишь? Если ты меня слышишь...
0: Появляется врач.
24: Я люблю тебя.
16: Извините, а вы как тут оказались? Вы кто? Муж? Родственник?
24: Муж, родственник.
16: Я не понимаю.
1: А, это не важно. Я хочу ее забрать.
2: А, то есть как? Это невозможно. Вы ее не довезете.
0: Антон замирает, затем улыбается.
1: Я довезу.
0: Биатлон. Ночная трасса. Заснеженные фонари. Лыжник с ружьем за спиной мчится по трассе. На огневом рубеже его ждет отец и невысокий мужчина с седыми усами.
3: Константинович, ты из ума выжил? Ты зачем над парнем издеваешься? Заставляешь его тренироваться день и ночь? Что ты ему такое наговорил? Зачем?
4: Ничего я не говорил, а что тренируется, правильно делает.
6: Да, про сборную не говори ему ничего. Может, найдется спонсор.
0: Лыжник мелькает между темных, разлапистых елей. Не сбавляя темпа, Круглов-младший выезжает на ночное стрельбище. Занимает позицию. Снимает со спины винтовку. Круглов-старший наблюдает за сыном с трибуны. Стрелок передергивает затвор. Стреляет из положения стоя. Николай-старший приближается. В руках Николая мишень.
4: Слабовато для будущего чемпиона. За дыханием следи.
0: Круглов-старший оценивает стойку и выдержку сына.
4: Так, подожди.
0: Круглов-старший направляет ствол винтовки вверх. Подбирает со снега стреляную гильзу.
4: Встань.
0: Опускает ствол винтовки в руках сына параллельно земле.
4: Попробую держать.
0: Устанавливает гильзу на оптический прицел винтовки. Гильза падает почти сразу.
4: Винтовка должна быть продолжением твоей руки. Честью тебе. Тогда сможешь удержать гильзу. Как на руке. Дай левую руку вытяни.
0: Николай устанавливает гильзу на кисть руки сына. Гильза стоит.
4: Так же легче?
25: Намного.
4: Ну,
0: подбрасывает руку сына, гильза улетает.
4: Ты когда стреляешь, что видишь?
0: Сын улыбается.
25: Снег, мишени, деревья, флажки.
0: Оглядывается на отца.
4: А должен видеть только одну мишень. Свою цель. Давай собирайся, пойдем.
0: Кругловы возвращаются домой.
4: На соревнованиях твой самый главный враг ты сам. Вот сможешь выдавить из себя максимум, на что ты способен, ты победишь. А вообще знаешь, что самое главное?
0: Оба усмехаются.
1: Выдать свой максимум.
4: Хорошо отдохнуть. Спать иди.
1: Пап, да рано. Понял.
0: Николай-младший хлопает отца по плечу и уходит. Николай-старший доволен. Утро. Отстрелявшись в позиции лежа, спортсмен в красно-синем костюме встает на лыжи. Тренировка отца и сына продолжается. Николай-младший бежит на лыжах по заснеженной утренней трассе. Огневой рубеж. Крупно. Оптический прицел винтовки. Гильза не удерживается на стволе винтовки и падает. Николай-младший раздосадован. Поздний вечер. Николай-старший отмечает время на секундомере. К нему подходит мужчина с седыми усами.
3: Константинович, ты молодец. Хитрый молодец. Не сбил парня с настроя. Молчал, как рыба об лед, мне ничего не сказал.
1: Ты что, поплакай сегодня?
4: Нормально, нормально.
3: А я думаю, зачем ты зря парня-то гоняешь, а?
1: А в чем дело? Почему зря гоняешь?
4: Как? Давай-ка еще раз.
3: Как в чем дело? Поздравляю, ты поедешь в сборную. Нашли спонсора.
1: Что, были проблемы?
4: Так, были, не были, я сказал еще раз.
0: Николай-младший уезжает.
3: Молодец. С тебя столик в столовой.
0: Мужчина уходит. Николай-старший провожает его взглядом. Ночной клуб. Танцпол. Танцующая молодежь. Мелькает свет. Бармен разливает спиртное по бокалам. В углу за столиком Аня Синицына с подружкой.
26: Тебе что, здесь совсем не нравится?
27: Да нет. Паша, привет! Всегда. Для начала рыжая обезьяна.
28: Хорошо, сейчас на место.
26: А что это, эй? Сейчас узнает.
0: Светлана Журова в нарядном синем платье пробирается между танцующими. Золотые волосы красивой волной лежат на ее плечах. На высоком помосте извивается девушка в красном платье. Мужчины заглядываются на Светлану. Ане наливают в бокал что-то горящее синим пламенем.
26: Эй, погоди, я сейчас.
0: Светлана замечает скучающую Аню.
5: Синицына!
0: Аня не верит в глаза.
5: Светлана Сергеевна, что вы тут делаете?
0: Светлана садится за столик Ани.
5: Ну, какая же я тебе, Светлана Сергеевна? Просто Света. Запомнила? Здесь же полно молодых людей. Кто-нибудь может услышать. А я вот повеселиться пришла.
7: Вы повеселиться?
5: Я живу полной жизнью, имею право. И потом, иногда нужно отдыхать. Ты, кстати, меня неправильно поняла. Я тебе никогда не говорила, что нужно уходить из спорта. Никогда.
7: Да какая уже разница? Буду учебу подтягивать, скоро в институт поступать.
5: Понятно. А мне кажется, успеть можно все. Нельзя бросать то, что ты любишь. Нельзя. Так можно вообще все растерять.
7: А фигура?
5: А что фигура?
7: Говорят, из-за коньков ноги потом как мужика будут.
5: Да ты что? Серьезно?
0: Светлана смотрит на свои ноги.
5: Как у мужика, говоришь?
0: Светлана на помосте. Танцует, демонстрируя красивые ноги в туфлях на высоком каблуке.
5: Я больше 20 лет на коньках. Где ты видишь ноги, как у мужика? Кто тебе вообще такую чушь сказал?
0: Аня восхищенно смотрит на Светлану. На движение ее стройного тела, на платье с обнаженной спиной. Мужчина играет с малышом. Поздний вечер, входит Светлана.
5: Привет.
8: Где ты была?
5: А что это мы не спим совсем?
8: Проснулись уже. Где ты была?
5: Бегала. Прям забегалась совсем.
8: А это вам новую форму выдали? Удобно бегать?
5: Нравится, да?
8: Нравится.
5: Ладно, ты меня раскусил. Я в ночном клубе была.
8: Так, интересно. А что это у нас за бег такой по ночным клубам в 4 утра?
5: Ну, если честно, я спасала человека. Взвалила, так сказать, на себя общественные нагрузки.
8: Какие общественные нагрузки, Свет? Они что там, с ума посходили, что ли?
5: Куда это мы поползли? Куда?
8: Как будто они не знают, что ты и так загружен, больше некуда.
0: Светлана кладет руку мужу на плечи.
5: Ну, не злись, пожалуйста. Сделай лучше для меня доброе дело. Поставь будильник на 7. Мне на тренировку.
8: Чего ж теперь? Можешь сразу туда ехать.
0: Светлана целует мужа в затылок.
8: И коньки можешь не снимать. Так и ходи в коньках.
5: Да.
8: И в ночной клуб. И в кровать. Да?
9: Да.
0: Мать Ани тренеру.
5: Кошмар какой-то. Холодно, сыро, безлюдно. Катакомбы какие-то. Я у вас третий раз спрашиваю, где моя дочь? Вот где мой ребенок? Чем он занимается сейчас? И с кем она? Нет ответа, да?
7: Мама. Светлана Сергеевна!
10: Вы чего тут творите?
5: И вам здрасте.
10: Вы зачем мою дочь здесь силой держите?
5: Так, стоп, тут никто никого насильно не держит.
10: Держите, держите. Наобещали неизвестно чего. Вот она уши развесила. Вам здесь что, одной скучно, да? Между прочим, из-за вас Нюся мимо института пролетит и в 20 лет будет на заводе работать.
5: Ваша дочь способна и учиться, и побед добиваться.
10: Удобно тебе так говорить. Мне все рассказали. Тебе на пенсию уже пора, да?
0: Светлана снимает с плеча сумку.
5: Ну, вот в таком тоне я с вами разговаривать не буду. И ваша дочь, она взрослый человек. Она сама способна решить, что ей делать.
0: В длинном коридоре катка Светлана, Аня, мать Ани, тренер.
5: Че смотришь? Домой, пошли.
8: Ну что, лед заливать?
0: Мать дергает Аню за руку, та обрывается.
8: Кататься еще будете?
7: Не кататься, а бегать.
0: Светлана улыбается.
5: Бегать?
0: Светлана поправляет солнечные очки. Глаза ее искрятся.
5: Бегать будем.
0: Раздевалка детской хоккейной команды.
12: Вчера в ночи новый зайц нашел. Тоха с моего класса, Светка из 7 Б. Любви признался.
13: Да ладно.
12: Зуб даю.
13: Ссылку на ролик скинешь?
12: Ладно.
13: И мне.
0: Юный хоккеист Боря грустно тащит свою сумку по коридору спортклуба мимо витрины с формой прославленных мастеров.
17: О, майку Ковальчука снимать пора.
0: Мальчишка, шедший сзади, трогает витрину.
17: Не трожь майку.
0: Мальчишка оборачивается.
17: Ты чё? Он же играть не умеет. Ни одного гола не забил.
13: Не смей трогать майку.
17: Слышь, чё, влюбился, что ли? Может быть, видео еще снимешь?
0: Боря ставит сумку и клюшку, подходит к мальчишке и бьет того кулаком в лицо. Завязывается драка. Дома. Боря открывает входную дверь. Заходит. Запирает за собой дверь. Заглядывает в коридор на кухню. Прошмыгивает к себе в комнату. В дверях комнаты сына появляется мама Бори.
10: почему ты опять так поздно?
9: На тренировке задержался.
10: Опять тренировки? Уроки ты ночью делать собираешься?
9: Надо будет, и ночью сделаю.
10: Смотрите-ка, какой крутой.
9: Мам.
0: Боря поворачивается к матери лицом.
9: Все хорошо, все нормально.
10: Господи, что случилось? А?
9: Все в порядке.
10: Покажи.
0: Мать внимательно разглядывает подбитый Борин глаз. Берет сына за руку и ведет к холодильнику. Мать открывает морозилку, что-то ищет. Наконец, достает упаковку мороженого в фольге. И мигом прикладывает к синяку сына.
10: Ну, опухнет все. Ну, прости, сынок.
14: Что у вас там?
10: Да отлично все. У Бори фингал.
14: А, ну, молодцы, молодцы.
0: Мать садится на стул перед сыном.
10: Ну, и что случилось?
9: Ты была права, мам. Хоккей – это не для меня.
0: Мама смотрит в глаза сына, затем встает и отворачивается. Отходит к двери, облокачивается на косяк, собирается с мыслями. Оборачивается на сына, резко бьет по косяку ладонью.
10: Чушь полная.
0: Мать бросает мороженое на стол и берет сына за руки.
10: Запомни, сынок, если ты за что-то берешься, невзирая ни на что, доводи это до конца. И делать это нужно очень хорошо. И если ты будешь стараться, у тебя все получится. И в учебе, и в хоккее. Ты наш сын. И мы в тебя верим. И запомни, что бы ни случилось, мы тобой гордимся.
0: Мама обнимает сына.
9: Я очень тебя люблю.
0: Мама берет сына за плечи.
10: Ну ты хоть победил?
0: Боря мотает головой.
9: Вообще-то нет.
10: Ну ничего. Мы еще отыграемся.
0: Сын смотрит на маму с любовью. Телевизор в другой комнате.
15: Мы снова в Канаде. Сегодня Россия играет в полуфинале чемпионата.
9: Что, срок?
15: Со сборной Финляндии.
9: Мам, там сейчас полуфинал идет. Можно я посмотрю, а потом все сделаю? Обещаю.
10: Обещаешь?
0: Боря идет смотреть полуфинал. Мама вздыхает. Сноуборд. Разноцветная толпа у подножья снежного склона. Журналисты берут интервью у спортсменов. Катя идет сквозь толпу, не поднимая глаз на снимающих ее фоторепортеров. Утыкается в тренера.
11: Илюхина, куда летишь? Скорость – это хорошо, но и... Внимание. Бегом на тренировку.
9: Хорошо.
11: No comments.
18: Мы из России.
0: Тренер оборачивается, дергает плечом.
11: Ну а что я тогда должен вам тут? На трассе все увидеть. Понимать должны.
0: Катя на трассе. Спускается красиво, уверенно обходя синие и красные флажки. Репортеры снимают на фото и видеокамеры. В конце трассы Катя падает. Тренер Илюхина вздрагивает, задирает на лоб солнечные очки. Репортер вопросительно смотрит на него.
11: One moment.
0: Тренер подбегает к Кате.
11: Ну в чем дело-то, Катя? Тебя как будто подменили.
20: Ну дома же все получалось.
9: Не знаю.
11: Что делать?
0: Тренер трет глаза.
11: Медали нужны.
9: Не переживайте вы так. Нормально все будет.
11: Точно?
9: Обещаю.
0: Катя кивает головой.
11: Окей, сейчас все будет.
0: В номере Катя просматривает запись своего спуска и падения в мониторе ноутбука.
10: Детская ошибка. Как будто первый раз на сноуборд встала.
9: Что ж со мной творится?
0: Катя берет мобильный и смотрит ролик.
21: Нужно плавно уложить борт. Потом точная посадка.
0: Катя улыбается воспоминаниям.
9: Сашка.
21: Красивая.
0: Пишет сообщение. Мне тебя не хватает. Сообщение отправляется. Подъезд многоквартирного дома. Антон идет вверх по ступеням с большим пакетом в руке. Возле двери его квартиры стоит пожилая худощавая женщина с короткой седой стрижкой. Жмет кнопку звонка.
22: Поговорить надо.
0: Антон ставит пакет, достает из кармана ключи. Медлит открывать. Смотрит в загорелое лицо женщины.
23: Пойдемте там поговорим.
0: Антон и женщина поднимаются по лестнице и выходят на крышу дома к ограждению.
2: Привет.
6: Привет.
2: Как дела?
6: Хорошо.
2: Ну ты головой своей подумай.
0: Небесный простор.
2: Все, к чему ты шел, всю свою жизнь, в одно мгновение.
0: Антон смотрит в небо поверх головы своей собеседницы.
2: Понимаешь, я каждый день этих пацанов тренирую. Каждый день. Ни у кого нет таких способностей, как у тебя. Ни у кого, слышишь?
0: Женщина смотрит вниз на город.
2: Я как только тебя увидел, я думаю, вот этот пацан, он точно будет чемпионом. Вот этот точно будет чемпионом. Золото возьмет. Ничего не может быть важнее для спортсмена.
0: У женщины короткая седая челка, острый взгляд, одета в синюю рубашку и синие штаны.
1: Если я сейчас с ней, значит, есть что-то важнее.
0: Антон спокоен и серьезен. Женщина сдвигает брови. Тренер отводит острый взгляд, напряженно вздыхает. Собирается с мыслями.
2: Хочешь, я тебе пару дам Соколову? Ситникову дам? Кого хочешь, того и дам.
0: Антон усмехается.
2: На Олимпиаду поедете. Ты вспомни, как мы мечтали с тобой об этом. Ты помнишь, как ты говорил, мы привезем это золото, мы привезем это золото.
0: Тыкает Антона кулаком в живот.
1: Но я хочу только с ней.
0: Антон смотрит на тренера с высоты своего роста. Та опускает голову, глубоко вздыхает, сует руки в карманы, коротко кивает.
2: Ты понимаешь, что она инвалид?
0: Антон меняется в лице, отворачивается, идет по крыше. Она смотрит вслед Антону, затем вниз на улицы города, поворачивается.
2: Она не стоит этого!
0: Квартира Антона. Цветы на комоде возле окна. Антон достает из пакета апельсин. Теплый свет заката красит белые стены и занавески. Антон чистит апельсин. Усмехается, идет в залитую закатным светом спальню. Садится на край широкой кровати и смотрит на лежащую Лену. Глаза ее закрыты.
1: Стоит.
0: Антон поднимает бессознательную Лену на руки, несет в ванну. Пенная струйка стекает по обнаженной спине Лены. Белоснежная пена в ванне, снегопад за окном. Антон опускает ноги Лены с кровати на пол, катает по ее лодыжкам зеленое яблоко. Антон за подмышки поднимает Лену. Ее безвольные ноги касаются пола, за окном весенние капели. Лена сама садится на постели навстречу Антону и крепко обнимает его. Летнее солнце пробивается сквозь листву. Из клиники выходят Лена и Антон. Их догоняет доктор.
16: Я прошу прощения. Лена, Антон, я только что получил вашу томограмму. Вы понимаете, в чем дело? Лена, таких результатов не бывает. Вам нужно гулять, дышать свежим воздухом, ну, возвращаться к нормальной жизни.
0: Антон и Лена внутри старого заброшенного здания. Обшарпанные коридоры, оборванная проводка, обломки, мебели на полу. Лена заглядывает за угол, озирается, улыбаясь.
19: Антон!
0: Антона не видно.
19: Ты где? Антон!
0: Лена пугается.
19: Выходи!
0: Неожиданно Антон выпрыгивает откуда-то сбоку.
19: Пойдем,
1: пойдем, пойдем.
0: Антон ведет Лену за руку.
19: Да ну идем, ты можешь мне заказать?
1: Это сюрприз.
0: Антон и Лена выходят из гулкого коридора. Глаза Лены широко распахиваются. Лена не верит своим глазам. Антон держит ее за плечи. Отпускает. Лена неуверенно идет вперед. Перед ней ледяное пространство крытого катка, скупо освещенное сверху немногочисленными фонарями. Потрясенная Лена подходит к ледяной кромке и останавливается. Антон встает рядом с Леной, смотрит на нее. Влюбленные берутся за руки и смотрят друг на друга. Скупой свет льется на ноги в коньках. Коньки неуверенно стоят на льду. Лена приседает и ладонью в перчатке гладит лед. Лена поднимает лицо к Антону.
19: Я хочу научиться летать и
3: И сколько бы меня ни бросали, никогда не падать.
0: Лена встает и медленно и неуверенно катится к Антону. Антон протягивает ей руки. Лена и Антон крепко обнимаются. В лице Антона счастье и нежность.
1: Молодец. У тебя все получилось, ты видишь.
0: Антон держит Лену за руку. Оба поворачиваются лицом к ледовому пространству.
1: Давай.
0: Держась за руку, пара скользит в освещенный центр катка. Несколько тренировок спустя, выполняя пируэт, Лена падает. Сжимается на льду в испуганный комочек. Антон, закрыв лицо руками, опускается рядом с ней на колени. Лена плачет. Антон нежно трогает ее плечо.
1: Лена! Лена! Лена!
0: Антон помогает Лене сесть.
1: Лена!
3: У меня ничего не получится. Ты же видишь, я не могу.
1: У тебя все получится.
3: Нет.
1: Все хорошо.
3: Я инвалид.
1: Все хорошо.
3: Помоги мне, пожалуйста.
1: Успокойся, успокойся.
3: Не
1: все уже получилось.
3: У меня ничего не получится. Ты слышишь меня или нет?
1: Ну, пожалуйста. Ну,
3: нет.
1: Все падают.
3: Ты слышишь, что я говорю? Да, нет.
1: Еще раз.
3: Нет!
0: Лена смотрит в лицо Антону. Затем медленно опускает голову. Антон успокаивающе гладит ее по плечу.
1: Я каждое утро просыпаюсь счастливым. И каждое утро вижу твою улыбку. Лена, мы столько всего вместе прошли. Я даже был готов к тому, что ты никогда не встанешь. Но сейчас я хочу тебя кое о чем попросить.
0: Пара сидит на льду в центре катка. Лена поднимает на Антона залитое слезами лицо.
1: Просто улыбнись.
0: Антон бережно прикасается к лицу Лены обеими руками. Спустя несколько тренировок Антон и Лена танцуют на льду. Танец повторяет историю их знакомства. Антон ухаживает за Леной, а та избегает его. Антон подхватывает и подбрасывает Лену, задавая ей вращение. Затем ловит и держит в объятиях.
1: Видишь, все получается.
0: За кругом света стоит тренер Антона, женщина с короткой седой стрижкой. Она хлопает в ладоши.
4: Плохо. Техника отсутствует. Жду завтра. 6:45.
0: Тренер размашисто уходит. Антон и Лена смотрят друг другу в глаза. Улыбаются. Биатлон. Трибуны полны тепло одетых болельщиков, размахивающих трехцветными российскими флагами. Лыжники с винтовками за спиной мчатся к огневому рубежу. Почти одновременно спортсмены занимают позицию для стрельбы. Комментирует Дмитрий Губерниев.
22: Итак, мы продолжаем наш репортаж. Дамы и господа, есть повод для оптимизма. Круглов отлично идет по дистанции. И ему остается обойти норвежца. И российский спортсмен станет лидером сегодняшней гонки.
0: Стреляют в верхней стойке. Николай выступает в сине-белом костюме. Отстрелявшись, Николай забрасывает винтовку на спину. Спортсмены приближаются к финишу.
23: Давай, Коля!
0: Николай вырывается вперед.
22: Круглов атакует, обходит соперника и...
0: Николай падает и катится по инерции в снежном крошеве.
22: Как же так? Посмотрите, что произошло! При вхождении в поворот на спуске падение! Обидное падение отодвигает Круглова только на 5-е место. Встает вопрос о его участии в эстафете. Травма, полученная при падении, может оказаться серьезной.
0: Николай сидит в пустой раздевалке, крутит в пальцах гильзу, ставит ее на тыльную сторону ладони. Гильза стоит ровно. Николай смахивает гильзу и с досадой опускает голову. Николай оборачивается на звук шагов. Входит тренер команды. Тренер ждет ответа. Николай удручен.
24: Ну, что там?
1: На небольшое растяжение, ничего серьезного.
16: Ну и зачем нужно было так рисковать?
0: Тренер наклоняется над Николаем.
16: Твое участие в эстафете под вопросом, ясно? И вообще, Коль, ты чего трубу-то не берешь? Забыл, что ли, про свое интервью?
5: Если честно, сейчас не до этого.
0: Николай отвечает мрачным взглядом.
16: Ладно, ты давай, не кисни тут. Вот интервью дашь, и тогда можешь завязывать с большим спортом.
0: Тренер уходит, оборачивается в дверях.
16: Шучу. Ну, шутка, шутка это. Все, давай, бегом, этот корреспондент тебя в лобби-баре ждет.
5: Да иду я, иду.
16: Бегом.
0: Николай входит в бар, прихрамывая. Мужчина в черном костюме встречает его. На столике раскрытый ноутбук.
7: Здравствуйте, Николай.
5: Добрый день.
7: Меня зовут Хекки. Мы знакомы с вашим отцом. Мы с ним были...
5: Соперники?
7: Да, именно. Соперники. Я на Олимпиаде выиграл серебро. А он золотую медаль. Да. Жаль, конечно, что ему так пришлось ею распорядиться.
5: Как распорядиться?
7: Ну как, вы что, не знаете? Он ее продал.
5: В смысле?
7: Вы что, не знали?
0: Николай меняется в лице.
5: Вы знаете, я пойду, у меня дело срочно.
7: Николай, а интервью?
5: Потом.
0: Хекки недоуменно смотрит вслед Николаю. Николай бежит по коридору, по ступенькам лестницы наверх. Ночь, трасса, освещенная фонарями. Николай тренируется. Падает снег. Николай смотрит в прицел винтовки. На оптике, как влитая, стоит гильза. Ток-шоу о хоккее.
8: Друзья, я вас поздравляю. Послезавтра, в день столетия хоккея, нас ждет финальный матч с родоначальниками этой игры. И вот в преддверии финала меня интересуют шансы Ильи Ковальчука на попадание в состав. Павел Викторович, как вы думаете?
23: Я бы ставку на Ковальчука не делал. Канадцы считают его ключевым игроком их сборной.
24: А вот я вчера случайно наткнулась на ролик в Ютьюбе. Павел Викторович, YouTube – это такой сайт, в который выкладывают всякие смешные ролики.
23: Я знаю, что такое YouTube.
24: А, ладно. Ну так вот, и в разделе «Прикольно» я наткнулась на ролик с Ковальчуком.
8: Очень интересно. Давайте посмотрим.
0: На экране красная форма Ковальчука меняется на канадскую желтую.
8: Ну, уважаемые телезрители, так, конечно, нельзя. Шестеро против четверых – это не по правилам.
23: Главное, чтобы это не оказалось правдой во время финального матча.
24: Да не, это ему просто перекрасили форму, а так-то Ковальчук будет выступать за нас.
8: Но нас ждет финал, и мы увидим, за
0: кого будет... Юный хоккеист Боря перед телевизором.
25: Мам! А где у нас камера, мам?
0: Сборная России по хоккею в раздевалке. Илья поздравляет товарищей после матча.
26: Россия, вперед!
5: Молодец, Саня. 4-0. Молодцы.
26: Красава!
5: Отлично.
0: Ролик на мониторе ноутбука.
27: Да ладно, Илюх, хрень какая-то. Слушай, не обращай внимания.
5: Подожди, дай посмотри.
0: Илья перед монитором смотрит ролик со сменой цвета формы. Его друзья морщатся. Друзья отводят взгляд. Илья останавливает ролик. Друзья смотрят на Илью.
5: Весело. А что такое? Поздравляю. Отличная игра.
0: Илья показывает большой палец и выходит из раздевалки. Илья идет по коридору. Подходит к комнате тренеров. Дверь в комнату открыта.
28: Федоров и Овечкин у нас в третьей пятерке. И остается...
16: И там у нас Дани Марков, Дима Калинина, Финогенов, Терещенко и пятый...
0: Илья стучит в косяк двери.
5: Вызывали?
28: Илюш, заходи. Разговор есть.
0: В комнате трое тренеров. Илья остается стоять в дверях. За спиной Ильи стенд с кубками и другими наградами. Тренер сборной садится за стол.
5: Да ладно, Вячеслав Аркадьевич. Не идет у меня игра в последнее время. Чё-то совсем. Я же вижу, что меня никто не верит уже. Не, правда, я могу не выходить. Для команды сейчас важнее победа. Я все понимаю.
0: Тренер собирается с мыслями. Поднимает взгляд на Илью.
11: Будешь в составе.
0: Илья замирает. В глазах его надежда.
11: А выпускать или нет, я решу во время игры.
0: Крупно. Лицо Ильи. Илья кивает.
1: Хорошо.
0: Илья улыбается и выходит. Скупо освещенная хоккейная площадка. На льду одинокий игрок. Это Илья Ковальчук. Илья делает разворот, замахивается клюшкой, ударяет по шайбе. Техник машины, заливающий лед, уворачивается от летящей шайбы.
12: Стоп, скейтинг, плиз. Айс препарейшн.
1: 10 минут, окей?
0: Крупно, глаза техника.
12: Илюх, ты что ли? Продолжай тренироваться. Не парься, я потом залью.
0: Илья возвращается к тренировке. Техник встает за бортиком. Фары ледовой машины освещают лед.
12: Илюха! Илюха! Вперед!
0: Илья оглядывается. Его движение становится энергичнее. Замах, удар.
12: Гол!
0: Илья машет рукой.
12: Все, все, все.
0: Илья делает круг мимо ледовой машины с горящими фарами и останавливается возле техника.
1: Спасибо, что подождал.
12: Да, не за что. То, что я уже последние 5 лет живу в Канаде, все равно ничего не значит. Все равно болею за наших.
1: Правильно.
12: А, кстати, ты ролик на YouTube видел?
1: С формы-то? Смешно.
12: Я про другой ролик.
0: Техник дает Илье смартфон с роликом. Сноубординг, гостиничный номер. Катя Илюхина на кровати перед ноутбуком. Катя вскакивает на стук в дверь и бежит открывать.
13: Сашка!
0: Входит Саша с букетом красных роз. Саша целует Катю.
13: Как ты здесь оказался?
14: Ну, как бы, ты же сказал, чтобы я приехал. Я приехал.
13: Саша!
14: Чуть-чуть, тихо. По-моему, кто-то идет.
0: Катя отпрыгивает от Саши.
14: О, понятно. Все как обычно. Ну чего, давай, рассказывай, как у тебя дела?
13: Да никак. Не могу я себя побороть. Для меня важно хорошо откатать, но если на меня смотрят люди, то все, обязательно свалюсь. Еще тренер говорит, что если медали не будет, то совсем без денег федерацию оставит.
14: Ну, может, кто кроме тебя завоюет медаль?
0: Катя сдвигает брови.
13: Ну, я ему уже пообещала.
14: Понятно. Надо действовать быстро. Значит, у меня есть идея. Если будешь делать все так, как я тебе говорю, то с медалью может получиться. Только ты меня можешь после этого возненавидеть.
13: Я готова. Я готова.
0: Катя прыгает.
13: Я готова.
14: Да понял я.
15: Илюхина.
0: Входит тренер. Саша прячется за угол.
15: Так. Что здесь происходит?
13: Ничего. Готовлюсь к пресс-конференции.
15: Это хорошо. Я уже размялся перед ней. Пресс-конференция через 20 минут. Ты готова?
13: Я готова.
15: Хорошо.
0: Тренер оборачивается в дверях.
15: Не опаздывай.
0: Тренер уходит.
14: Ну, отлично. Вот с пресс-конференции мы и начинаем.
0: Пресс-конференция.
15: Нам очень нравится состояние трасс. Очень. Хороший климат.
0: Тренер крутит в пальцах ручку.
15: Перелет был непростой.
0: Ручка выскальзывает из пальцев тренера и падает перед столом.
15: Ничего, я потом сам подниму. Но команда уже адаптируется и возвращается к привычным для нас хорошим условиям тренировок.
0: Саша делает Кате знаки глазами. Катя отрицательно качает головой.
15: Вот такие дела. Если у кого-то что-то, то... Да. Да.
17: У нас вопрос к Илюхиной. Катя, вы впервые на соревнованиях такого уровня. Что больше всего удивило?
13: Здесь очень оживленно.
17: На вас это не давит?
15: Нет.
13: Давит. И даже очень.
0: Саша делает Кате знак рукой. Катя наклоняется, достает красный шарик, вдыхает из него воздух. Тренер в недоумении.
18: Но я серьезно настроена на победу. Я всех порву.
0: Катя улыбается. Открыто вдыхает из шарика воздух.
18: Я монстр сноуборда.
0: Катя счастливо улыбается Саше.
18: Такие дела.
0: Смеется тренер. Саша у игровых автоматов. Катя шлепает Сашу газетой по лбу.
13: Я тебя убью.
14: Я тебя тоже люблю.
13: Смотри, что написали после пресс-конференции.
14: Сноуборд по-русски — это смешно. Но это правда смешно. Че, как прошла тренировка?
13: Лучше. Но пока не идеально. Что делаем дальше?
0: Саша увлекает Катю за собой.
14: Идем. Надо переодеться.
0: Саша выводит Катю на сцену караоке-бара и снимает повязку с Катиных глаз. Катя пугается.
15: Да.
2: Ты с ума сошел? Я не умею петь.
15: Так, спокойно, спокойно. Тут никто не умеет петь, поэтому они пришли в караоке.
3: Just one moment, okay?
15: Послушай, сейчас просто доверься мне, успокойся. Все будет хорошо. Давай.
0: Катя остается на сцене одна.
2: Саш, что это за песня?
15: Моя любимая песня.
0: Катя в замешательстве. Катя одета в красивое желтое платье. Ее золотистые волосы волной переброшены через плечо. На мониторе появляется английский текст. Саша выпивает бокал шампанского. Катя волнуется. Катя решается петь.
6: Только скажи, дальше нас двое.
0: Саша беззвучно шевелит губами.

0: В зале начинают танцевать. Катя чувствует себя раскованнее, снимает микрофон со стойки. Катя танцует, кружится с поднятой вверх рукой, цепляется высоким каблуком за провод и падает. Поднимает руку с микрофоном вверх, садится на сцене, улыбается зрителям, почти не смущаясь.
1: Саш, смотри, у меня медаль.
0: Солнечное утро на трассе. Катя стоит со строгим лицом и смотрит вдаль. Подходит тренер. Встает рядом. Снимает с глаз солнечные очки, щурится на солнце.
2: Ты помнишь, что ты мне обещала?
1: Медаль.
0: Катя отвечает, не поворачивая головы.
2: С Богом.
0: Тренер надевает очки и уходит. Катя выдыхает сквозь зубы. Продолжая размеренно дышать, Катя опускает на лицо защитные очки. Не глядя на машущих флагами зрителей на трибунах, на других спортсменов, Катя спокойно идет на старт. Катя словно стирает всех присутствующих из реальности своего внимания. Никого нет. Катя отпускает борт, как показывал Саша когда-то. Борт падает точно к ее ногам. На лице Кати полное спокойствие. Трибуны становятся безлюдными в Катином воображении. Перед ней только трасса. Катя спокойно выдыхает и берет старт. Набирая скорость, Катя минует флажки легко и изящно. Сверху трасса гигантского слалома выглядит бесконечной. Катя уверенно скользит между флажками. Снежное полотно сияет и искрится в лучах солнца. На вираже Катя касается рукой плотной снежной поверхности. Кант борда взвихривает снег на вираже. Трасса пройдена, Катя тормозит. Катя останавливается, задирает очки на лоб и оглядывается. Теперь Катя видит полные трибуны восторженных людей и слышит их приветствия. Катя счастливо улыбается, приветственно кивает головой в белом шлеме. Вечер. Награждение победителей. Длинные ленты разноцветных дымов от факелов. Катя стоит на пьедестале, улыбаясь, машет букетом цветов. Распущенные волосы Кати струятся по плечам. Катя машет букетом стоящему в толпе Саше. Его лицо светится счастьем. Сквозь толпу пробирается тренер.
3: Илюхина!
0: Тренер подхватывает Катю, кружит в объятиях.
3: На, молодец.
0: Вручает Кате большой букет цветов. Катя бежит к Саше. Тренер позирует перед камерами. Фигурное катание. Тренировка. Антон и Лена отрабатывают бросок с вращением. Лена приземляется, но, не удержавшись на ногах, падает. Антон помогает Лене подняться.
4: Ну ты раскрывайся вовремя! Еще раз!
5: Если ты не будешь стоять на ногах, то никаких медалей вообще не увидишь.
0: Тренер прислушивается.
5: Борись за выезд.
1: Антон, ты считаешь, я одна виновата в том, что у нас ничего не получается?
5: В данном случае, да.
1: Ты знаешь, мне жаль, что ты стал видеть во мне только спортсменку.
0: Лена отворачивается.
5: Просто надо быть повнимательней.
0: Лена злится. Антон берет ее за руку.
4: Работаем.
0: Тренер смотрит строго. Пара разгоняется, и Антон еще раз бросает Лену.
5: Стоять!
0: Лена удерживается и катится в ласточке на одном коньке. Затем отворачивается и направляется к бортику.
5: Лен!
0: Лена садится за бортиком, ото всех отвернувшись. Всхлипывает.
4: Родная моя! Раз ты ввязалась в эту драку, нету другого выхода!
0: Лена поворачивает голову.
4: Не сделайте чистый выброс! Сдаем билеты, не едем на Олимпиаду! Пусть другие едут! Кто это может?
0: Лена всхлипывает.
4: Мы по телевизору будем ее смотреть! Болельники в это время есть!
0: Лена сидит на лавке, сложив руки на коленях. Плачет.
4: Не сделайте чистый выброс, домой отсюда не уйдем. Работаем.
0: Огни посадочной полосы. Садится самолет.
6: Ну что ж, друзья мои, впереди очень непростые соревнования. Мы в Солт-Лейк-Сити, и вся Северная Америка болеет за наших главных соперников. Канадскую пару Салье-Пелетье. Как выдержать этот прессинг? Ведь все, в том числе и судьи, понимают, на каком льду мы сегодня катаемся. И чью победу ждет многотысячный стадион, многомиллионная страна, да что там, весь континент. Но мы еще посоревнуемся, уверяю вас. Ведь наши Лена и Антон прошли очень серьезные испытания, чтобы оказаться здесь. Мы уже знаем силу их воли.
0: Общая тренировка. Все спортсмены на льду. Фигуристка наезжает на Антона, сбивает его с ног. Антон неловко падает на руку. Спортсменка отворачивается и уезжает.
7: Она доска слепая. Она что, специально это сделала?
1: Я сначала даже не поняла, почему ты меня толкнул.
0: Лена и тренер встревожены.
1: Спасибо.
4: В порядке?
8: Нормально.
4: Все, забыли, дальше поехали. Все, все.
1: Поехали.
0: Канадский тренер отводит взгляд. Коньки канадской спортсменки выбивают ледяной лед.
9: Так, собрались. Лишний из головы выкинули. На выброс и максимальная концентрация. Все, поехали.
0: Лена и Антон выходят на лед. Готовятся. Тренер наблюдает. Тренер подбадривает Лену взглядом. Антон и Лена встают рядом с тренером у бортика. Антон подает Лене руку. Лена выступает в искрящемся ярко-красном платье с чуть виднеющейся белой нижней юбкой. У Антона дымчато-серая рубаха, светлеющая к плечам, и черные брюки. В начале танца Антон и Лена стоят лицом друг к другу. Их руки синхронно покачиваются. Руки взлетают. Танцоры, словно пара птиц, летящих вдаль. Движения пары полны нежности и доверия. Синхронный прыжок с вращением. Красиво завершив прыжок, пара вращается, сплетясь телами. Антон поднимает Лену на вытянутых руках высоко вверх. Медленно кружится с высоко поднятой на руках Леной. Акробатический разворот Лены в руках Антона. Выход на тодос. Красиво прогнувшись, Лена завершает тодос в руках Антона. Переход на бросок. Бросок. Лена стоит на коньке крепко, смотрит в глаза Антона, улыбаясь. Лена и Антон вращаются, прижавшись спинами. Голова Лены на плече Антона. Лена изгибается на подставленную Антоном руку. Пара замирает красивой статуэткой. Танец закончился. Лена и Антон, не двигаясь, смотрят друг на друга с любовью и восхищением. Целуются. Крепко обнимаются. Лена низко приседает в поклоне, Антон склоняет голову. Антон победно сжимает кулак. Английский текст на экране. Бережная Секрулидзе.
1: Мама, папа! Привет, привет, сын!
9: Молодцы, хорошо откатались, хорошо. Выброс был замечательный, все.
1: Как рука?
7: Да черт с ней, с рукой. 20 лет тренировок, и все, ты свободен.
9: На пенсию собрался? Молодец, хорошо, отправлю. Все, давайте.
1: Вращение параллельно?
9: Да, все хорошо. Все.
0: Оценки. 5,9, 5,9, 5,9, 5,9.
1: Низковато?
9: Нормально, все, пошли.
0: Все трое поднимаются. У экрана в баре.
7: Значит, они уступают, да?
0: Антон и Лена поздравляют.
7: Спасибо, да.
1: Спасибо за поддержку. Спасибо, спасибо.
7: Так, пить хочется.
0: На экране следующая пара. Тренер смотрит.
1: Слушай, такой большой у меня до сих смотреть. Пор звенит в ушах.
7: Слушай, я когда эту поддержку делал, у меня был

0: Да не хочу их видеть.
1: Антон и Лена отворачиваются от монитора. Антон нервничает. Тренер внешне спокойно смотрит оценки.
2: Боженька все-таки есть.
1: Антон с Леной поворачиваются к монитору. Тренер уходит. На экране огорченные канадцы. Антон подхватывает Лену. Они крепко обнимаются. В баре ликование и поздравления. В руках Лены появляется коробочка.
3: Антон! Спасибо большое.
4: Я как будто бы чувствую.
0: Спасибо.
4: Я как будто бы чувствую, что все так случится. Поэтому я хочу сделать тебе сюрприз прямо сейчас. Это тебе.
0: Извини, мама звонит. Да, мам! Да, мы стали чемпионами,
5: мам! Молодцы, ребята!
1: Бар опустел. В руках Лены раскрытая коробочка. В ней маленький велосипедик с разноцветными ленточками на руле. Лена опускает взгляд. На экране цвета российского флага. Флаг поднимается. На пьедестале три пары фигуристов. На первом месте Антон и Лена. Машут цветами, обнимаются. Антон целует Лену. Пузырьки в бокале шампанского. На сцене Валерий Сюткин. Конферансье с бокалом шампанского выходит на сцену.
6: Валерий Сюткин!
1: Лена и тренер в вечерних платьях. Антон в костюме с бабочкой.
6: Валерий, замечательный повод для встречи, не так ли?
0: Замечательный повод.
6: Да, не хотели бы вы сегодня поздравить наших чемпионов?
0: С удовольствием.
6: Бокал шампанского.
0: Спасибо.
6: Со льдом.
0: Со льдом лучше предложите фигуристам. Они вздрагивают при этом слове. Дорогие Антон и Елена, вы лучшие. И от имени всех болельщиков большое вам спасибо.
3: Спасибо.
0: Поздравляем. Отдыхайте, вы этого заслужили.
1: Тренер в черном, с белым газовым шарфом. Присутствующие поздравляют наших фигуристов.
6: Спасибо.
1: К Антону подходит представительный мужчина.
6: Спасибо.
1: Наклоняется к уху Антона.
3: Спасибо.
7: Антон,
8: спасибо вам большое.
7: Спасибо. Спасибо.
8: Не понял, ты мне нужен.
1: Мужчина увлекает Антона, Лену спасибо. И тренера за собой.
3: Браво!
4: Спасибо. Спасибо.
8: Друзья, мне очень жаль, но я должен сообщить вам, что, к сожалению, канадцы подали апелляцию, так что теперь остается только ждать, вернут нам наше золото или нет.
9: Так, простите, что как это канадцы подали апелляцию? Это как возможно? Мы же были лучше.
10: Чемпионы с победой! Молодцы!
8: К сожалению, мы ничего не можем сделать.
9: Постойте, как это мы ничего не можем сделать? И что, вы вот будете так стоять и ничего не делать? Вот так просто мы будем здесь стоять?
8: Успокойся, Лена, успокойся.
9: Вы что, вот просто так отдадите наше золото?
8: Что ты хочешь? Устроить международный скандал, да?
9: Верните нам наше золото! Что вы стоите?
1: Хоккей, табло, Канада-Россия, 3-2.
11: Продолжается второй период, пока наша сборная проигрывает со счетом 2-3. Морально очень тяжело играть в финале против канадцев на их поле. Поэтому тренеры сделали ставку на опытных игроков, но Ковальчука на площадке мы так и не видим. И вот уже канадцы в нашей зоне разыгрывают очередную комбинацию. Перевод на свободного партнера. Дэнни Хитли выкатывается один на один с вратарем и не оставляет Набокову ни единого шанса. Шайба в ворота.
1: Канадцы в бело-красной форме обнимаются.
11: К сожалению, сборная России проигрывает в финальном матче со счетом 2-4. Но мы продолжаем верить в наших ребят, и впереди нас ждет третий решающий период.
1: Илья Ковальчук встает со скамейки запасных. Русские болельщики в унынии. Заставка телепередачи. На экране изображение шайбы с названием «Дневник чемпионата».
12: Итак, наши пока проигрывают в финальном матче. Но сейчас я хочу сказать о другом. О невероятном интернет-обращении к Илье Ковальчуку десятилетнего Бори, юного хоккеиста с родины Ковальчука. Простые слова мальчишки о том, что нужно поддерживать, верить друг в друга, нашли отклик в сердце каждого россиянина. И давайте посмотрим.
1: Тренер сборной и представитель Олимпийского комитета входят в комнату хоккеистов. Тренер смотрит на игроков, переводит взгляд на Илью, включает ноутбук. На экране Боря.
13: Понимаешь? Давай, сынок. Я сам хоккеист и знаю, как тяжело отыграть все три периода. Просто продержаться на ногах. А уж достичь того, чего достиг Илья Ковальчук, вообще под силу. Только очень сильным людям. Я знаю, что Илья больше всех переживает, когда команда проигрывает. Он отдает игре все силы. Илья и... Я знаю, что вы все силы отдаете ради команды. И хотел вам сказать,

0: как бы ни закончилась игра против канадцев, спасибо вам за вашу игру. И я горжусь, что каждый день выхожу на лед, где когда-то тренировались вы. Я буду смотреть игру в этом свитере, в котором вы когда-то играли. Мне Виктор Анатольевич разрешил. Обещаю вернуть в целости и сохранности. Он даже еще лучше будет. Тут, правда, шов где-то разошелся. Но мама обещала зашить. Да?
1: В общем, давайте верить в Илью. Давайте верить друг в друга. И пусть канадцы нас боятся, а не мы.
0: Мы ведь Россия. Мы ведь кого угодно победим. Ну? Что?
2: Наши болельщики выглядят сплоченными и заряженными. Борино обращение сделало свое дело. Тысячи людей в интернете начали поддерживать друг друга и прощать. Похоже, мальчишка напомнил нам о чем-то простом и очень важном.
3: Лучше я уже не скажу.
4: Команда притихла.
5: Ковальчук выходит в стартовой пятерке.
4: Тренер выходит. Команда выходит на лед. Илья идет первым. Русские болельщики смотрят на него с надеждой. Девушка держит красную футболку с надписью «Ковальчук» и цифрами 7 и 1. Илья готовится к вбросу шайбы. Канадцы играют жестко, нападают на Илью, сбивают с ног. Илья пробивается к воротам, бьет шайбу, шайба в воротах канадцев, гол. Болельщики неистовствуют, Илья улыбается. Команда обнимается. Тренер смотрит на табло.

Судья рвется к воротам, как таран. Новый гол. На трибунах красно от футболок с надписью «Ковальчук». От избытка чувств Илья прыгает на прозрачное пластиковое ограждение. Висит, спрыгивает в объятия команды. 4-4. Судья в полосатой форме поднял шайбу для вброса. Игроки замерли на своих местах вокруг судьи. Вброс шайбы. Сборная России играет собрано, слаженно. На грубость канадской команды не реагирует. Пас Ковальчуку. Илья ведет шайбу. Канадский вратарь замер в воротах. Илья бросает. Шайба летит в ворота. Гол!

0: Илья кричит, расстегивает шлем, бросает его на лед. Запасные игроки сборной России перелезают через бортик, прыгают на лед. Болельщики машут красными футболками. Игроки сборной обнимаются с Ильей. Тренеры и представители федерации обнимаются друг с другом. На табло гол Ковальчук, Канада 4, Россия 5. Биатлон. Сбор команды.
1: И последнее. Я хочу, чтобы вы сами решили, кто из вас побежит завтрашнюю эстафету четвертым. Остальных расставлю сам. Об ответственности рассказывать не стану. Сами понимаете.
0: Николай Круглов смотрит на товарищей. Все молчат.
1: Ну?
2: Я побегу.
0: Тренер переводит взгляд.
1: А нога малой?
0: Николай поднимает винтовку, ставит гильзу на прицел, спускает курок. Гильза неподвижна. Тренер впечатлен, медленно кивает.
1: Хорошо.
3: Второй этап, и мы пока четвертые. Но очень рассчитываем, что сегодня наши ребята все-таки поборятся за призовое место.
0: Николай на старте.
1: Скоро ты готов?
4: Ага.
1: Запасные патроны?
5: Бегом!
0: Тренер смотрит вслед Николаю, качает головой, вздыхает. Николай опускает на глаза очки, дают старт.
3: У нашей сборной еще есть шанс побороться за медаль с французами и шведами. Все решится на четвертом. Очень неожиданным было решение тренеров поставить на самый ответственный четвертый этап травмированного Николая Круглова. Ну что ж, Николай, на тебя теперь вся надежда. Мы за тебя болеем.
0: Николай опускает на глаза очки, дают старт. Николай первым срывается с места.
3: Вы посмотрите, как Николай начинает бежать свой этап. Главное, чтобы этого задора у него хватило до финиша.
6: Круглов-младший обходит шведа.
3: Это невероятно.
0: Тренеры наблюдают гонку из смотровой.
4: Бесполезно. Француз слишком опытный. У Круглова травма.
1: Все решит последний огневой.
0: Спортсмены выезжают на огневой рубеж. Большой монитор показывает их крупно. Спортсмены занимают свои места, ведут стрельбу стоя. Николай прицеливается.
1: Ты когда стреляешь, что видишь?
4: Снег, мишени, деревья, флажки.
1: А должен видеть только одну мишень. Свою цель.
0: Николай старший стоит перед экраном телевизора, сжимает руку жены. Мишень. Из затвора вылетает гильза. Цель поражена. Осталась последняя. Цели поражены.
3: Посмотрите,
0: тренер счастлив.
3: Круглов.
0: Семья Кругловых обнимается.
3: Один промах. Это невероятно! Железные нервы у нашего парня. Давай, Коля, давай!
0: Николай на финише. В его руке российский флаг. На лице Николая счастливая широкая улыбка. Николая обнимают товарищи. Николая обступают журналисты.
2: Николай, Николай, вы только что выиграли золотую медаль. Что вы сейчас чувствуете?
4: Это не мое золото.
2: В смысле?
4: Пап.
0: Николай держит медаль перед камерой.
4: Я вернул тебе медаль.
0: Круглов-старший отворачивается от экрана телевизора. Глаза его блестят. Он медленно и счастливо улыбается. Беговые коньки. Аня Синицына на старте. Аня сразу же вырывается вперед и обгоняет соперницу. Завершая поворот, к финишу Аня приходит первой. Аня снимает очки, капюшон, победно улыбается. На финише Аню встречает тренер и Светлана. Светлана усмехается.
5: Поздравляю, чемпионка.
7: Светлана Сергеевна, я вас поняла. Успеть можно все, как вы успеваете. И про мечту тоже.
5: Тихо. Забыла, что ли? Просто Света. Просто Света. Ты лучше скажи, как у тебя с учебой? Потянула?
7: Еще как потянула. Через 2 недели олимпиада по математике. Если сдам, в институт без экзаменов.
5: Отлично. У меня тоже через 2 недели олимпиада моя.
8: Так что будем решать.
5: Виктор Иванович?
8: Да, здравствуйте, Светлана.
5: У вас упало?
0: Виктор Иванович оглядывается, вопросительно взглядывает на Светлану.
8: Что?
5: Гвоздь выронили.
0: Спортсменки отворачиваются.
7: Светлана Сергеевна, вы обязательно победите. Я буду за вас болеть.
5: Я уже победила.
7: Спасибо вам.
0: Экран телевизора. Олимпиада. Светлана обходит соперницу. Аня прыгает перед экраном.
7: Да!
0: Светлана финиширует. Ей протягивают российский флаг. На экране текст. В 1996 году Елена Бережная получила на тренировке серьезную черепно-мозговую травму. Антон Сихрулидзе забрал Елену из Риги в Москву и взял на себя все заботы по ее лечению. В 2002 году они выигрывают Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Николай Круглов-старший был вынужден продать свои золотые медали, чтобы финансировать подготовку сына Николая к соревнованиям. Первое свое золото Николай посвятил отцу. Позднее он нашел медаль отца и выкупил их. Илья Ковальчук, входивший в топ-10 игроков НХЛ в 2008 году, в финальном матче с хозяевами турнира канадцами сначала сравнял счет в третьем тайме, затем забил победную шайбу. Сборная России завоевала титул чемпиона мира после 15-летнего перерыва. Екатерина Илюхина неожиданно для всех выиграла серебряную медаль в параллельном гигантском слаломе, принеся первую и пока единственную в истории России медаль в этом виде спорта. Светлана Журова 3 года подряд с 1998 по 2000 становилась серебряным призером чемпионатов мира по конькобежному спорту. В возрасте 34 лет в 2006 году Журова стала олимпийской чемпионкой вторина на дистанции 500 метров. На пьедестале Антон, Лена и канадская пара.
3: Это первый случай в истории, когда 2 пары получают золото. Но не будем обращать внимания на эти закулисные интриги. У нас золотая медаль, и этим все сказано.
9: Я же тебе говорил, что мы вернем наше золото, и мы это сделали.
0: Николай Круглов-младший вешает на стену золотую медаль. На льду сборной России по хоккею Илья Ковальчук.
10: Это для тебя, Россия!
0: Катя Илюхина и Саша.
11: Кать, может, не при всех?
12: Спасибо тебе.
0: Целуются. Светлана Журова поднимает флаг над головой, и он развивается над ней. Боря заходит в раздевалку. Ставит клюшку. Сумку. Достает из сумки шлем. Перчатки. Подходит к своему шкафчику. Открывает. И теряет дар речи. Золотая медаль чемпиона слепит глаза. Входит Илья, наблюдает Борино потрясение.
13: Навсегда отдать не могу.
0: Улыбается. Боря не верит своим глазам и ушам. Илья наклоняется вперед.
13: Мама не разрешила. Ну, на неделю она твоя.
0: Боря молча кивает. Илья берет шлем, клюшку, перчатки. Идет на выход. Оборачивается.
13: Жду тебя на льду.
0: Илья выходит. Боря закрывает рот, приходит в себя и начинает быстро переодеваться. В шкафчике сияет золотая медаль чемпиона. Чемпионы. В ролях. Биатлон. Андрей Смоляков, Марк Богатырев, Андрей Федорцов, Михаил Горевой, Дмитрий Губерниев. Фигурное катание. Татьяна Арнгольц, Константин Крюков, Роза Хайрулина, Дмитрий Ставицкий. Сноуборд. Таисия Вилкова, Александр Молочников, Максим Виторган. Беговые коньки. Светлана Ходченкова, Ольга Тумайкина, Игорь Верник, Ангелина Добророднова. Хоккей. Александр Чадов, Семен Трескунов, Екатерина Климова, Виктор Гусев, Анатолий Лоботский. Сценарий Леонид Марголин, Александр Маркин, Эмиль Никогасян, Павел Руминов. Режиссеры-постановщики Александр Вакулов, Артем Аксененко, Дмитрий Дюжев, Эмиль Никогасян. Специализированный проект «Диск» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца» при поддержке компании «Мегафон» и информационной поддержки издательства «Вечерняя Москва». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков. Технические работы Денис Малов, консультанты Сергей Ваньшин, генеральный директор института «Реакомп», и Александр Иванов, начальник отдела реабилитации Всероссийского общества «Глухих».

0: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Георгий Николаевич Данелия. «Безбилетный пассажир». Короткометражные истории из жизни кинорежиссера. Моим друзьям Лори и Танина Гуэрра. Предупреждение. Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд. Лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы. Лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны. Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Признание. Когда я сдавал фильм «Не горюй» художественному совету Мосфильма, мне велели написать, что действие происходит в прошлом веке, а не сейчас. Зачем? Это и так видно. Для заграницы. Там не поймут. Писать такой титр не хотелось. И я уговорил Михаила Ильича Рома, голос которого очень любил, сказать это за кадром.
1: Было это в конце прошлого столетия, в солнечном черепичном городке. А может, этого и не было? Нет, пожалуй, все-таки было.
0: Воспользуемся этой фразой. То, что написано в этой книге, было со мной в прошлом столетии. А может, этого и не было. «Надо отдать его во ВГИК», — сказал отец, когда я окончил школу. «Почему во ВГИК?» — спросила мама. «А куда его, дурака, еще девать?» Отец, мой метростроевец, считал работу в кино несерьезным занятием и предложил ВГИК, Институт кинематографии, как крайний вариант. «Там хотя бы Блат есть», — сказал он. Блат действительно был. Мама работала на Мосфильме вторым режиссером и знала многих мастеров ВГИКа. А муж ее сестры, знаменитая актриса Верико Анджапаридзе, кинорежиссер Михаил Чаурелли, снимал фильмы о Сталине и был тогда одним из самых влиятельных деятелей кино. Но поступать во ВГИК я отказался. Блат был чересчур явным, и к тому же никакой тяги к режиссуре у меня не было, как, впрочем, и ни к чему другому, кроме джаза. О джазе расскажу потом. «Но в какой-нибудь институт поступать надо обязательно», — сказала мама, «а то тебя в армию заберут». В армию мне не хотелось. Мой приятель Женя Матвеев собирался в архитектурный, и я решил идти с ним за компанию. В московском архитектурном я учился без особых провалов и достижений. Но рад, что окончил архитектурный. Мне там было интересно. Лекции читали замечательные профессора, и было много симпатичных, талантливых ребят. У нашей группы было два мастера. Юрий Николаевич Шевердяев и Михаил Федорович Оленев. Шевердяев – элегантный, спортивный, ведущий архитектор. По его проекту построен кинотеатр «Пушкинский», где прошли все премьеры моих фильмов. Был очень занят и появлялся у нас нечасто. А Оленев, скромный, похожий на сельского учителя, был все время с нами. Михаил Федорович Оленев был очень болен, и мы старались не задерживать его долго у своих подрамников, чтобы он не уставал. Но он все равно каждый раз засиживался с нами допоздна, увлекался. Он накладывал на чертеж кальку, брал свой любимый мягкий цанговый карандаш Кахинор 6Б, думал и по кальке правил проект. А потом рисовал возле здания для масштаба что-нибудь забавное. Бородатого старика на самокате, пожарника на качелях, афишную тумбу, на которую задрала ногу собачка. Мне, когда я проектировал Южный вокзал, он нарисовал шарманщика на перроне, а в небе – глазастый вертолет, с которого спрыгнул парашютист в железнодорожной форме. Михаил Федорович умер. Гроб стоял в институте в большой пустой комнате. Ночью мы с моими друзьями Олегом Жагаром и Димой Жабицким, как это положено, дежурили у гроба. На стене висела картина Михаила Федоровича. Открытое окно. На подоконнике глиняный горшок, в горшке цветок, за окном ровное небо. Все скупо и просто. Но там, за окном, было столько воздуха и столько радости, что я заплакал. После архитектурного по распределению я попал в Гипрогор, Институт проектирования городов, в мастерскую перспективной планировки. Мы решали, как должны развиваться города страны в течение ближайших 25 лет. Но пока мы в Москве чертили, они на месте строили. Мы не знали, что они строят, А им плевать было на то, что мы чертим. Поначалу я был полон энтузиазма. Засиживался на работе по вечерам и порученную мне работу выполнил на месяц раньше срока. Ожидая похвалы, представил чертеж главному архитектору. Тот взял черный карандаш и стал чиркать прямо по чертежу. Тут надо так, а это надо вот так. Мог бы хоть кальку подложить. Стереть его чертов карандаш мне не удалось, и пришлось чертить все заново. Через неделю принес со всеми исправлениями, а он опять чиркает. Здесь надо так, а здесь так. Снова переделываю, опять не то. В курилке мне объяснили. Когда срок сдачи? 15-го. Сдай проект 13-го, и все получат премию. А будем сдавать за месяц до срока? На месяц сократят сроки, понял? Я понял. Приходил на работу к 9, отмечался и шел курить. Потом шел в мастерскую, что-то чертил для приличия. Под бесконечный рассказ чертежницы Зины о подлостях соседки Люси. И шел курить. Потом играл в морской бой с экономистом Маргулисом под рассказ Зины о Люсе. Слонялся по мастерской, потом еще чуть-чуть чертил под Зину о Люсе. И шел курить. И так до без четверти час. Точно без четверти приходил Олег Жагар, который работал в соседней мастерской. Мы съедали бутерброды, запивали чаем и ровно в час за проходную гулять. В тот судьбоносный день идем, гуляем, видим, под забором лежит пьяный. Нестандартный, в макинтоше, берете, очках и галстуке, и при часах. Могли бы и мимо пройти, но не прошли. «Надо разбудить», — сказал Олег. «Разденут этого интеллигента. Эй, коллега!» Интеллигент открыл глаза, сел, огляделся, соображая, где он, и тупо уставился на нас. «Домой иди, пока вытрезвитель не забрали», — сказал Олег. «Я не пьян», — прохрипел интеллигент. «Я отдыхаю». Он вытащил из кармана скомканную газету, расправил ее, снова лег и сделал вид, что читает. «Если бы тогда этот тип не попался нам на глаза, может быть, моя жизнь на следующие полвека сложилась бы иначе. Не было бы бесконечных бессонных ночей и сердечных приступов, не выкуривал бы 3 пачки сигарет в день, не увидел бы полярное сияние в Арктике и миражи в Каракумах. Внучки не хвастались бы тем, что они – мои внучки. Композитор Гия Кончелли не подарил бы мне заграничную курточку из чистого хлопка. И не писал бы я сейчас эту дурацкую книжку». Пьяный читал «Советскую культуру», а там был заголовок: «Мосфильм объявляет набор на режиссерские курсы». Я купил газету и узнал, что при Мосфильме решили организовать высшие режиссерские курсы. На эти курсы будут принимать людей смежных профессий – художников, писателей, театралов, музыкантов и архитекторов. Стипендия 130 рублей. А у меня в Гипрогоре зарплата 90. «Ну какой из тебя режиссер?» – сказала вечером мама. «Ты же видел режиссеров. Знаешь, какие они?» Режиссеров я видел и очень многих. До войны мы жили в бараке в Уланском переулке. Жили роскошно. У нас была большая комната, 21 квадратный метр и отдельный вход. Когда из Тбилиси приезжали Верико и Чаурелли, они привозили вино, всякую снеть и звали к нам своих гостей. Мама готовила вкусную грузинскую еду, и у нас побывали и Эйзенштейн, и Пудовкин, и Довженко, и Рошаль, и многие другие классики. Все они были яркие, колоритные личности и излагали свои мысли образно, красиво и очень складно. Когда мне было лет 5, мамина подруга Аллочка на ночь вместо сказок рассказывала мне историю Римской империи. Когда мы добрались до Цицерона, я представлял его себе в виде Григория Львовича Рошаля. В берете, очках, при бабочке, но в тоге. Рошаль у нас бывал чаще других. Мама была права. Мне до Цицерона далеко. Я до сих пор даже короткий тост складно произнести не могу, а еще грузин. Я объяснил маме, что не собираюсь быть режиссером-постановщиком. Хочу стать вторым режиссером, как она. И не хочу до гробовой доски слушать про Зинину соседку Люсю. И что стипендия на курсах 130 рублей. «Давай попробуй», — согласилась мама. Но сейчас это будет очень сложно. Времена изменились. Чаурелли за пропаганду культа личности услали в Свердловск. Директором Мосфильма стал такой же любимец Сталина, лауреат 6 сталинских премий Иван Пырьев. И если Пырьев узнает, что я племянник ненавистного конкурента Чаурелли, то он меня и близко к курсам не подпустит. Так что чем меньше людей будет знать, что Георгий Данелия сын мэри Анджапаридзе, тем лучше. Мама позвонила кинорежиссеру Михаилу Колотозову, которого знала еще по Тбилиси. Сказала, что сын собирается поступать на режиссерские курсы. И попросила посмотреть, есть ли у него какие-нибудь шансы. На следующий день в курилке Олег Жагар меня консультировал. В отличие от мамы, он мое решение сразу одобрил. Раз в башке щелкнуло, то валяй, чтоб потом не жалеть. Жагар, фронтовик-разведчик, на 10 лет старше меня, был эрудированным и умным человеком, и я с ним считался. Давай подумаем, что Колотозову говорить. Он обязательно спросит, почему ты решил поменять профессию, а ты... Скажу, потому что здесь тоска зеленая. Ни в коем случае. Говори, что ты с детства мечтаешь быть кинорежиссером, что это твое призвание, что ты любишь литературу, музыку, живопись, театр, а кино – искусство синтетическое, и все это аккумулирует. Ну, живопись и литературу ты более или менее знаешь. Как с музыкой? Не ахти. Мелодии помню, могу даже напеть, но что, чье? А ты там не пой. «Говори, что твой любимый композитор Бетховен – героическая симфония. Героическая – верняк. Ну и Прокофьев. Да, а в литературе не забудь «Не хлебом единым» Дудинцева. Сейчас это модно». В субботу я пошел к Колотозову. Михаил Константинович – высокий, вальяжный 60-летний грузин с бархатными карими глазами. Усадил меня в кресло, сам сел напротив. «Решили поменять профессию? Зачем?» «Архитектор – замечательная специальность». Он был со мной на «вы», хотя и знал с детства. Я дружил с его сыном Тито. «Я люблю живопись, литературу, музыку и театр. А кино – искусство синтетическое, и все это аккумулирует». Колотозов одобрительно покивал. «В самодеятельности спектакли ставили?» «Нет». «Играли?» «В спектаклях?» «Нет, в спектаклях не играл». «А где?» «В капустнике, в цыганском хоре пел, в институте». Пауза. «Фотографией увлекаетесь?» «Нет». Снова пауза. «Пишете рассказы, заметки?» «Нет».

— объяснил я. Мне тогда мамина подруга Аллочка про него рассказала. «Господи, что я несу?» «М-да». Колотозов тяжело вздохнул. А Чапаева Бабочкин сыграл неплохо. Пауза. «Вы сказали, любите музыку?» — наконец спросил Колотозов. «Сами музицируете?» «Немного». «На фортепиано?» «На барабане». Пауза затянулась. Всемирно известный режиссер сложил руки на груди и задумался. А я с тоской смотрел по сторонам. В этой комнате мне все было знакомо. И фотография, где Колотозов снят с Чаплиным. Во время войны Михаил Константинович был представителем экспортфильма в США. И тахта, покрытая шотландским пледом, и картина над тахтой. Красивая молодая женщина в кресле. Женщина с картины смотрела на меня с сочувствием. Я легонько подмигнул ей. «Не переживай, родная. Я все понял. Сейчас уйду». «Иностранный язык знаете?» — придумал еще один вопрос Колотозов. «Нет». «Вы молодой. Надо выучить». Я встал. «Обязательно выучу». «Я пойду, Михаил Константинович. Извините. Спасибо». Колотозов тоже поднялся. «Я провожу». Он вышел со мной на лестничную площадку и нажал кнопку вызова. Загудел лифт и, не доехав до нас, остановился. Перехватили. «Парфенона и Колизея Гия стоят тысячелетия. А кино что? Целлулоид, пленка. Зыбкий материал». Колотозов вздохнул. «Ой, Михаил Константинович», — вспомнил я. «Извините, я у вас на столе папку оставил». Через 10 минут Колотозов внимательно изучал содержимое папки, а я в кресле напротив напряженно ждал приговора. Последние дни я, готовясь к визиту, с утра до вечера рисовал жанровые картинки и сделал, как мне казалось, забавную раскадровку чеховского «Хамелеона». Досмотрев, Колотозов закрыл папку, откинулся в кресле, сложил руки на груди и задумался. «Не понравилось», — понял я. И стал непослушными от перенапряжения пальцами завязывать тесемки на папке. Тесемки не поддавались. «Дайте мне...» Колотозов отобрал у меня папку и сделал аккуратные бантики. «Это вы сдайте в 412-ю комнату на Мосфильме. Узнайте, что там еще надо. На экзамене я вас спрошу, почему вы хотите стать режиссером? Ответите, как сегодня мне. Маме привет». «Спасибо, Михаил Константинович». В дверях он меня спросил. «А почему вы мне эти рисунки сразу не показали? А вы не спросили, рисую я или нет?» Прошло 2 месяца. За это время я сдал в приемную комиссии рисунки и все, что было положено. И с Мосфильма ко мне на дом пришла бумага, что я допущен к собеседованию. А в Гипрогор вслед за ней пришла другая бумага – официальное приглашение в Китай. 6 месяцев тому назад в Гипрогоре появилась китаянка, которую прислали к нам на практику. Звали ее Ифынь. На вид ей можно было дать то 25, то 40, в зависимости от освещения. Сначала ее водил по институту сам директор института. Потом ею занялся главный архитектор. Главный архитектор перепоручил ее начальнику нашей мастерской, а через неделю китаянку сплавили мне, как самому молодому. «Чему она у меня может научиться? Я сам еще учусь», — пытался увильнуть я. «Пусть делает то же, что и ты. Трудно будет ей без тренировки курить на лестнице с 9 до 6. Кончай острить. Это комсомольское задание». «Ну, раз комсомольское». Я подумал и поручил Ифынь перечертить детальный план города Красноуфимска, схемой расселения которого занимался в то время. Думал, со всеми коммуникациями и сараями ей 2 месяца работы хватит. Она предъявила мне чертеж через 10 дней. Глаза у нее были красные, а план начерчен хоть и неумело, но аккуратно и досконально. Тогда я дал ей план другого города, в 3 раза больше. И еще. Взял из красного уголка гипсовую голову Диадумена, принес из дома подрамник, ватман и показал, как надо рисовать. Днем Ифынь чертила, а вечером после работы рисовала. Диадумен в ее исполнении смахивал на китайца. Через некоторое время я должен был ехать в командировку. Я сказал своей подопечной, что уезжаю в Красноуфимск, а с ней...

0: ней будет заниматься старший архитектор Нелли Зурабовна. «Нет, я ехать с тобой», — заявила Эфынь. «Я тоже чертила Красноуфимска». Я доложил начальству, что китаянка намылилась ехать со мной. «Нельзя, это закрытый объект». «Так ей и сказать?» «Нет, ей скажи, что там русский мороз, дом приезжих и нужник во дворе». «Так я ей и сказал». Эфынь строго посмотрела на меня. «Я мороз не боюсь. И нужник не боюсь. Я 3 года командира партизанского отряда». Командира не командира, но уехал я без нее. Об этой поездке расскажу отдельно. А потом был 20-й съезд, где Хрущев разоблачил культ личности. В газетах еще ничего не появилось, но все уже что-то слышали. С утра в мастерской никто не работал. Пока еще полушепотом делились услышанным, оказывается, Сталин был параноик, провокатор, агент царской охранки, еврей, японский шпион. Кто-то вяло не соглашался. Сталин ничего не знал о репрессиях, он ошибался. Эфынь сидела неподвижно, уставившись в одну точку. Слушала, слушала, и вдруг, что есть силы, грохнула кулаками по столу и крикнула. «Мао Цзэдун никогда не ошибаться! Никогда!» И убежала. Несколько дней она не появлялась. Потом явилась, как ни в чем не бывало. И все пошло по-прежнему. Днем чертим, вечером рисуем. В общем, я к ней привык. Она мне была симпатична. Вежливая, скромная и очень обязательная. Она ко мне тоже привыкла и приглашала в гости. «Георгия, приходи ко мне дома. Будем пить чай, веселиться и фотографироваться». А я на всякий случай не иду. Китайцы хоть и наши друзья, но все-таки иностранцы. А тогда к иностранцам в гости ходить очень не рекомендовалось. Вызывают меня в комитет комсомола. «Данелия, тебя твоя китайка чай пить приглашает. Почему не идешь?» Уже настучал кто-то. На следующий вечер после работы я купил букетик цветов и поехал к Эфынь. Жила она в однокомнатной квартире с казенной мебелью. Мы выпили чаю со сластями из гастронома. Она рассказала анекдот про Трумана, я про грузина и армянина. Посмеялись. Потом она взяла фотоаппарат. Мы вышли на улицу. Она сфотографировала меня, я ее. Попросили прохожего, он сфотографировал нас вместе. И разошлись, точно выполнив программу. Выпили чай, повеселились, сфотографировались. Так Эфынь проработала у нас 1/2, и ей пора было уезжать. Мы собрали деньги, купили в подарок электрический самовар и устроили в мастерской прощальный сабантуй. После сабантуя Эфынь попросила, чтобы я ее проводил. И по дороге в метро спросила, не хочу ли я поехать в Китай. На 3 года работать с женой и дочкой.
1: «Спроси, семья. Утром позвони, в 7. В 8 меня посольство везти аэропорт».
0: «Хорошо, позвоню. А кем я там буду работать?»
1: «Будешь моя советника».
0: «А ты кто?»
1: «Министра строительства».
0: Дома я посоветовался, и на следующий день ровно в 7 утра позвонил Эфынь и сказал, что согласен. На работе, когда я сообщил, что Эфынь – министр строительства Китая, все решили, что я шучу. Но начальник мастерской занервничал и успокоился только, когда позвонил в госстрой и выяснил, что министр строительства Китая – мужчина. А через 2 недели из Китая пришла бумага. Официальное приглашение на Данелия Георгия Николаевича.
2: «Может, она замминистра?» Снова заволновался начальник мастерской. «Или министр какой-нибудь провинции?»
0: Я до сих пор не знаю, кем была Эфынь, но тогда решил. Не попадаю на курсы, еду в Китай. «Подождите в комнате отдыха актеров», сказала секретарша, когда я назвал свою фамилию. «Вас вызовут». В комнате актеров сидели, ходили, курили, стояли, прислонившись к стене, 20 абитуриентов. В основном это были театральные режиссеры, некоторых я узнал. Обсуждался только что вышедший на экраны бельгийский фильм «Чайки умирают в гавани». Говорили они очень складно, красиво и непонятно. Ссылались на источники, про которые я не слышал. Употребляли термины, которых я не знал. Я даже не понял, хвалят они фильм или ругают. «Куда ты лезешь, Данелия?» — сказал мне внутренний голос. «В Китай, брат, в Китай!» Но тут меня вызвали.
2: Большая комната была освещена неоновыми лампами, излучающими холодный синий свет. Неоновые лампы только-только появились, и я их увидел впервые. В первом ряду за длинным столом сидели ведущие мастера советского кино. Пырьев, Довженко, Ром, Юткевич, Колотозов, Рошаль, Александров, Трауберг, Дзиган, Зархи. Во втором ряду просто мастера советского кино. Арнштам, Ром, Столпер, Птушко, Юдин, Барнетт, Пронин, Швейцар. А в глубине у стены стояла шушера. Самсонов, Басов, Гайдай, Рязанов, Азоров, Чулюкин, Карелов, Алов с Наумовым и другие. Всего экзаменаторов было человек 50, и все синие от неонового света. Посередине комнаты стоял круглый столик и стул. На столике графин с водой и стакан. «Садитесь, Данелия», — доброжелательно сказал Рошаль. Я сел и уставился на Пырьева, который листал мои рисунки. «Георгий Николаевич, почему вы решили поменять профессию?» — спросил Колотозов, как договорились. «Я вдруг понимаю, что ни слова сказать не могу. Все забыл. То ли культурный шок, полученный в предбаннике, меня подкосил, то ли количество и цвет экзаменаторов». «Выпейте воды», — сказал Рошаль. Я налил воды в стакан, выпил. «Ну, так почему вы решили стать режиссером?» — мягко повторил свой вопрос Колотозов. «Ведь архитектор — тоже интересная профессия». «Да», — согласился я. «Парфеноны и Колизеи стоят века». С ужасом понял, что говорю что-то не то, и замолк. «В Китай!» — напомнил внутренний голос. «Скажите, а вы любите литературу, музыку?» — подсказывает Колотозов. «Да», — наконец вспомнил я. «А кино — искусство синтетическое. А я люблю и театр, и литературу, и живопись, и музыку, а кино все аккумулирует». «А почему бы вам не поступить в Суриковское?» — спросил Довженко, которому Пырьев передавал рисунки. «Вы неплохо рисуете». «Потому что кино — искусство синтетическое. Пошел я по второму кругу. А я театр люблю, и литературу, и музыку. А пассионату Бетховена и героическую, и Прокофьева люблю, и Дудинцева, и оперетту. Не смог я вовремя остановиться». Дальше я толком ничего не помню. Что-то меня спрашивали, что-то я отвечал. А вечером, когда мы с женой уже строили китайские планы, со студии позвонила счастливая мама. В коридоре Мосфильма она встретила Самсона Самсонова и как бы мимоходом спросила. «Ну, что там на экзаменах? Были способные?» «Было несколько. Кстати, одного грузинчика приняли. Нам с Иваном, имелся в виду Пырьев, его рисунки понравились». В результате на курсы взяли 14 человек. Из 14 10 были театральными режиссерами, а четверо нет. Инженер, психолог, и мы с Егором Щукиным – архитекторы. Театральные режиссеры говорили, что абсурдно учить нас всех по одной программе. Это все равно, что учить одному и тому же человека, который играет Листа, и человека, который еще не умеет сыграть гаммы. Может быть, они были правы. Все, что касалось работы с актерами, мизансцен и теории Станиславского, они, конечно, знали лучше. Но что касается кино... Я с детства околачивался на съемочных площадках. Каждое лето мама брала меня с собой в экспедиции. И в массовках снимался, и когда был ребенком, и потом, когда учился в школе, и когда учился в архитектурном. А в фильме «Георгий Саакадзе» даже сыграл в эпизоде с репликами. Мне тогда было 10 лет. Поэтому, как снимается кино на практике, какое это муторное занятие, думаю, я знал лучше, чем они. Раз уж упомянул фильм «Георгий Саакадзе», расскажу, чем он мне запомнился. Когда фильм в 43-м вышел на экраны в Москве, я повел весь двор смотреть на меня в кино. А меня там не было. Оказалось, что мой эпизод вырезали. Сняли, похвалили и вырезали. А мама не решилась мне об этом сказать. Но съемочной группе Георгия Саакадзе думаю, что я запомнился совсем другим эпизодом. Недалеко от Тбилиси снимали батальную сцену. Сражение грузин с турками. Детей в армию не брали, но, используя родственные связи, я выклинчил форму, шлем и меч. И даже коня. Но пока я бегал по инстанциям, грузинская амуниция уже кончилась, и мне пришлось стать турком. Лошадьми фильм обеспечивал кавалерийский полк, но их не хватало. Поэтому турецкую конницу добирали где возможно. И на конзаводе, и у местных крестьян, и даже в цыганском таборе. Мне досталась цыганочка. Позже, когда я увидел иллюстрации к Дон Кихоту, я понял, что Росинанта рисовали именно с нее. Но Росинант был флегматик, а моя цыганочка все время скалила зубы, косила красным глазом и подрыгивала ногами. Чего стоим? Чего время теряем? Пока седлали цыганочку, шли бесконечные репетиции. Турецкая конница отступала, грузинская наступала. Чтобы войска не смешались, синхронизировали все с точностью до секунды. Наконец, мой конь был оседлан, и я обходным путем, чтобы мама не увидела, въехал к туркам и затесался поглубже.
3: «Приготовились к съемке», — скомандовал Михаил Чаурелли. «Камера! Пошли, турки!»
2: Мы, турки, поскакали.
3: «Грузины!»
2: Поскакали и грузины. Впереди грузинского войска Георгий Саакадзе на белом арабском скакуне. Я был счастлив. Моя цыганочка шла хорошим галопом и ничуть не уступала другим лошадям. Но перед камерой в самом центре кадра цыганочка остановилась и стала выпендриваться. Она взбрыкивала и пыталась меня сбросить, чуть не стойку делала на передних ногах. А я висел у нее на шее, вцепившись в гриву. Шлем съехал на брови. Сабля оказалась на спине и била по голове.
3: «Что за кретин там в кадре?» — раздался истошный крик оператора. «Стоп!» — закричал в рупор Чаурелли. «Грузины, стойте! Остановитесь!»
2: Но остановить грузинское войско было уже невозможно. Прямо на меня несся Георгий Саакадзе. Перед моей выпендривающейся цыганочкой его араб вдруг резко затормозил. И великий полководец вылетел из седла. Что было потом, пропускаем. Почти месяц меня и близко к съемкам не подпускали. Георгий Николаевич Данелия. «Безбилетный пассажир». Короткометражные истории из жизни кинорежиссера. На курсовую работу нам выделили по 300 метров пленки и по одному съемочному дню на каждого. На лекциях я сидел за столиком с Шухратом Аббасовым. Нам было комфортно друг с другом. Я не речист, и он молчун. И мы решили объединиться и совместно снять отрывок из «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Как Варвара уходит от Васисуалия Лоханкина. На двоих 600 метров пленки и два съемочных дня. Написали сценарий. Прохронометрировали, получилось 756 метров, а у нас 600. 50% уйдет на хлопушки, захлесты и технический брак, это минимум. Пришлось сокращать 256 метров, вычеркивать дорогие нашему сердцу реплики. С трудом втиснулись в 300 метров, 10 минут. Но снимать мы должны были только по одному дублю. На актеров денег не было, и мы пригласили студентов школы-студии МХАТ. Галю Волчек и ее мужа, Женю Евстигнеева. Конечно, мы хотели кого-нибудь поопытнее, но у этих было большое преимущество. Они были бесплатными. Снимать мы должны были в какой-нибудь готовой декорации, построенной для другого фильма. Но на момент съемок в павильонах Мосфильма стояли либо избы, либо дворцовые залы. И нам пришлось сделать выгородку комнаты Лоханкина в коллекторе, зале для складирования. Мы сами притащили и поставили две стенки. Сами принесли мебель и реквизит. И начали снимать. Оператором нам назначили женщину средних лет, Соню Хижняк. Первый день прошел очень успешно. Сняли 140 полезных метров, потратили 287. Второй день не задался. Начали снимать, забарахлила камера, салат. Перезарядились, снова брак, соринка. Снимаем крупный план Гали Волчек. В коллектор въехал грузовик, звукооператор требует переснять. Второй дубль у Гали получился хуже, чем тот, испорченный. Галя настаивает, еще один. А пленка идет. В итоге к концу смены на последний кадр осталось всего 9 метров. Ровно на один дубль. Снимали не по порядку, а так, как было удобно по свету. И последним оказался кадр из середины. Лоханкин живо вскочил с дивана. Подбежал к столу с криком «Спасите!»
1: порвал карточку и снова улегся на диван. Проверяли на мне. Шухрат стоял с хронометром, а я вскакивал с дивана, рвал карточку и ложился обратно. 7 метров, сказал Шухрат. Женя, запомнили? Сделайте все точно так. Давайте снимать. Евстигнеев лег на диван. Я перекрестился и скомандовал. Мотор! Евстигнеев встал, медленно подошел к столу, порвал карточку, вернулся, лег на диван и пробормотал. Спасите! И пленка кончилась. Погубил фильм, зараза! Съемка окончена. Спасибо всем, сказал невозмутимый, как индеец, Аббасов. Пошли, Гия. И мы, не попрощавшись, ушли из павильона. Долго шли молча. «А может, это не так уж плохо?» — наконец сказал Шухрат. Я свирепо посмотрел на него. Шухрат поднял руки. «Молчу». Шухрат оказался прав. Когда в первый раз показывали отрывок, больше всего смеялись именно в этом месте. А Ром потом даже похвалил эту евстигнеевскую импровизацию. «Хорошо придумали. Сделали от обратного. Молодцы!» Я посмотрел на Шухрата, Шухрат на меня. И мы не стали уточнять, чья это идея. Зачем терять время на никому неинтересные подробности? Между прочим, в Ярославле снимали выноску окна в сцене «Афоня просыпается в комнате Кати», фильм «Афоня». Снимать надо было в 5 утра. Утренний режим, солнце еще не взошло, но уже светает. По задумке, там за окном должны были возвращаться со свадьбы молодожены. Но в 16:30 выяснилось, что свадебное платье невесты забыли в Москве. Я уже хотел снимать просто пейзаж. Но тут оператор Сергей Вронский показал мне на лошадь, которая тащила телегу с бочкой. «Пусть эта телега проедет», — сказал он. Сняли лошадь. Первый на этот кадр обратила внимание жена художника Левана Шенгелия Рита. «Как ты это потрясающе придумал», — сказала она мне после просмотра на Мосфильме. «Как это точно?» «Что точно?» – осторожно спросил я. «Лошадь. Она делает предложение, а потом лошадь. Вот и Катя, как эта несчастная лошадь, будет тащить груз омерзительного пьяного хамства и нищеты всю жизнь. Ведь так?» Я скромно кивнул. Через год Афоню показывали в Лос-Анджелесе в Большом кинотеатре. Рядом со мной сидел классик американского и мирового кино – тбилисский армянин Рубен Мамулян. Когда на экране появилась лошадь с бочкой, раздались аплодисменты. После просмотра я его спросил. «Рубен, а почему аплодировали, когда появилась лошадь?» Он усмехнулся. «Не думай, что американцы такие тупые, как пишут ваши газеты. Что тут понимать?» Он спрашивает, «Ты замуж за меня пойдешь?» И сразу лошадь с повозкой. Замужем за ним она и будет, как эта лошадь. Я угадал, и я опять не стал уточнять. Кому интересны лишние подробности? В ноябре мы с Шухратом были в Краснодаре, на практике. На съемках картины Григория Львовича Рошаля «Хождение по мукам». Мама работала там вторым режиссером. А директором картины был Виктор Серапионович Циргеладзе, мой старый знакомый. Именно он гонялся за мной с палкой на съемках Георгия Саакадзе после случая с цыганочкой. Ну, что я могу рассказать об этой практике? Съемки как съемки. Все это я уже видел не раз. Ярко запомнилась такая картина. Вечер, закат, поле. Черный силуэт съемочного крана. На нем человек. Мне даже захотелось про это снять фильм. У меня в жизни так бывало. Картинка, а потом фильм. Вертолет на замке, мимино. Девушка и парень зонтиком. Я шагаю по Москве. С Циргеладзе всегда работал Ким. Скромный седой человек с усталым лицом. Мы никак не могли определить его должность. Иногда он носил стул за режиссером, иногда на нем ставили свет, а чаще всего он просто стоял около камеры. Наверное, Ким и сам прекрасно понимал, что без него спокойно могут обойтись, и поэтому очень старался быть полезным. Снимали сцену ранения Рощина. Накануне ночью подморозило, и лужи покрылись коркой льда. Николай Гриценко, который играл белого офицера Рощина, предложил эффектный кадр. Рощина ранит, он падает и лицом разбивает ледяную корку. «Снимайте наверняка», — предупредил Гриценко. «Падать буду только один раз». Настроились, тщательно все проверили.
3: «Все готовы?» — спросил Рошаль. «Готовы. Камера. Начали».
1: И Гриценко самоотверженно рухнул лицом в лужу. Разбил он щекой лед или не разбил, никто не увидел, потому что тут же с криком «Ой, упал!» в кадр вбежал Ким и стал поднимать Гриценко. «Коля, больно?»
2: Хорошо, что Гриценко в этой сцене был без сабли, а то разрубил бы Кима на кусочки.
1: И еще у Кима было одно занятие. Когда шла съемка с крана, если оператор слезал с площадки, туда сажали Кима, чтобы не нарушалось равновесие. Как-то снимали километрах в 30 от города, в степи. В Краснодар мы с Шухратом возвращались в газике с Циргеладзе. На полпути Циргеладзе спохватился.
3: «Ребята, а где Ким?»
1: Ким всегда ездил с ним.
3: «Не знаем».
1: Развернули машину, поехали обратно. На фоне заходящего солнца чернел силуэт крана. А на верхней площадке крана, сгорбившись, сидел Ким.
3: «Ты что там делаешь, болванчик?»
1: Истошно заорал Циргеладзе. Болванчиками Циргеладзе называл всех. Одних в глаза, других, Рошаля, например, за глаза.
3: «Меня забыли», — виновато объяснил Ким.
1: До войны Ким был большим начальником в нашем кино. Потом от него ушла жена, он запил и пропал. Объявился во время войны в Тбилиси, жалкий, опустившийся. Его случайно на улице встретил Циргеладзе, узнал. И с тех пор они не расставались. На диплом я решил снять драму. Остановился на русском характере Алексея Толстого. Обожженный танкист приходит на побывку домой, и мать его не узнает. Моим индивидуальным мастером был Колотозов. Я написал сценарий и отнес ему на утверждение. «Позвоните завтра в 10», — сказал Колотозов. На завтра ровно в 10 набираю номер и слышу, как приятный женский голос говорит в трубке.
4: «Колотозова нет дома. Если хотите что-то передать, говорите после сигнала. В вашем распоряжении минута».
1: Тогда об автоответчиках еще никто не слышал. Звоню каждый час, то же самое. Встречаю в коридоре Мосфильма своего друга, дипломанта в ГИКа Томмазо Мелиава. «Хочешь послушать чудо техники?» Завожу его в комнату, набираю номер и даю трубку. «Слушай».
4: «Колотозова нет дома. Если хотите что-то передать, говорите».
1: «Эту финтифлюшку он, наверное, из Америки привез», — сказал Томмаз. И тут же предложил. «Есть 2.50. Поехали в Арарат». «Не могу, мне к Колотозову надо. Оттуда позвоним». В шикарном по тем временам ресторане «Арарат» висели бамбуковые занавески, и была зеркальная стена, в которой отражался весь зал. Конечно, на 2.50 следовало идти не в Арарат, а в пивнушку. Но Томмаз, как и его учитель Сергей Юткевич, был эстетом. К примеру, он никогда не открывал бутылку пива зубами. Томмаз долго и степенно выяснял у официанта, какие есть коньяки, и что он порекомендует на горячее, а кто шеф-повар. В итоге заказал. Коньяк 3 звездочки, 150 грамм, кекс 2 порции и лимон. И самые маленькие рюмочки. Официант почтительно кивнул и заспешил выполнять заказ. Было в Томмазе что-то такое, что неотразимо действовало на официантов. Заказы на копейку, а официанты почтительны и угодливы. На 2.50 в Арарат я бы ни с кем, кроме Томмазо Мелиава, не пошел. Я вышел в холл позвонить Колотозову. Занято. Когда дозвонился, снова женский голос. Вернулся в зал. За нашим столиком сидят еще двое. «Познакомься», — говорит Томмаз. «Наши друзья из ГДР». Немцы приподнялись, мы пожали друг другу руки. И немцы уставились в меню. Их подсадили к нам, потому что мы были самыми трезвыми. Официант принес наш заказ. Графинчик с коньяком, 2 ломтика кекса и 2 дольки лимона.
3: «Еще 2 рюмки», — велел Томмаз.
1: И официант заторопился за рюмками. Когда появились рюмки, Томмаз встал, разлил коньяк и предложил выпить за великого немца Эрнста Тельмана. Все встали. Томмаз сказал тост, перечислив заслуги Тельмана перед человечеством. Мы выпили. И тут же Томмаз предложил выпить за соратника Тельмана, верного ленинца Вильгельма Пика. Начал разливать. На одну рюмку не хватило. Томас поставил графинчик на стол и задумался. Немцы пошушукались, заказали еще 150. Официант принес. И Томас предложил тост за Вильгельма Пика. Расхваливал его с такими подробностями, словно он с ним в школе учился. Мы выпили за Вильгельма Пика. И Томас предложил выпить за выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского Союза Никиту Сергеевича Хрущева. Разлил коньяк. Опять на одну рюмку не хватило. Опять Томас поставил графин и вздохнул. А немцы опять пошушукались и заказали. И так минут 20. Мы выпили за миру мир, за солидарность со странами третьего мира, за кубинскую революцию и Фиделя Кастро отдельно, за Николая Чаушеску и в его лице за лидеров всех стран социалистического лагеря. А после того, как мы выпили за женщин, за Надежду Крупскую, Розу Люксембург, Клару Цеткин и Екатерину Фурцеву, немцы, так и не присев, заплатили за то, что они заказывали, попрощались и, покачиваясь, пошли на выход. Но перепутали направление и врезались в зеркало, в то место, где отражалась дверь. «Пора и нам», — Томас посмотрел на часы. Он собирался ехать на вокзал встречать Вахтанга Абрамашвили, который вез бочонок вина, и позвал меня с собой. «Не могу, мне к Колотозову надо». «Надоел ты со своим Колотозовым». Позвонили из вестибюля.
4: «Колотозова нет дома. Если хотите что-то передать...»
5: «Передайте ему, что он сикильдявка», —
1: сказал Томас в трубку противным высоким голосом. «Ты что, с ума сошел? Что-то натворил. Он же подумает, что это я». «Я женским голосом говорил. Он подумает, что это шутит поклонница». Вахтанга мы встретили, и бочонок он привез. На следующий день я опять не смог дозвониться до Колотозова и решил поехать без звонка. Колотозов оказался дома. Сценарий он забраковал.
3: «Фальшиво.
1: Мать не может не узнать сына, она сердцем чувствует». Зазвонил телефон. Колотозов трубку не взял, и знакомый женский голос проговорил свой текст, что Колотозова нет дома и так далее. Потом шип и сопение, потом гудки.
3: «Это автоответчик», — объяснил Колотозов.
1: «Для сообщений, когда абонента нет дома. Но я его не отключаю. Звонит столько ненужных людей, что я не беру трубку, если не называются. Вчера в 10 я ждал вашего звонка, и если бы вы назвались, я поднял бы трубку. А, кстати, Гия, вы случайно не знаете, что такое сикильдявка?»
3: «Нет», — твердо ответил я, честно глядя ему в глаза, и сказал чистую правду.
1: «Что такое сикильдявка, я до сих пор не знаю, и спросить уже не у кого». Я остался без сценария. И Томас Милява, который чувствовал себя виноватым за сикильдявку, отдал мне свою очень удачную инсценировку небольшого эпизода из романа «Война и мир», который он собирался поставить на площадке в Авгике. Ночь. У костра солдаты варят кашу. Из леса выходят два француза, голодные, ободранные, почти босые. Солдаты усаживают их у костра, кормят кашей, дают водки. Французы поели, выпили и заснули.
3: «Тоже люди!» – удивился молодой солдатик Залетаев. Его играл юный Лев Дуров, это был его дебют. Условия съемок теперь были лучше, чем на курсовой. Пленку дали 1:5, была профессиональная съемочная группа и техника. Снимали зимой ночью, в лесу недалеко от Мосфильма. Было очень холодно, и мой однокурсник грек Манус Захариас, он играл французского офицера, простудился. На следующую ночь у него была температура 38,5, и пустить его босиком на снег мы, естественно, не могли. Так что в кадре босые ноги французского офицера мы снимали мои ноги. Я стою босиком на снегу, а оператор Николай Алановский уже 20 минут ставит свет.
1: «Скоро.
3: Сейчас еще один бэбик поставлю, и все».
1: Бэбик – маленький осветительный прибор.
3: Поставили бэбик.
1: «Все».
3: «Все, сейчас только эффект от костра сделаем». Осветитель взял еловую ветку и стал махать перед прибором.
1: «Быстрее!» — сказал Алановский.
3: Осветитель замахал быстрее.
1: «Медленнее!»
3: «А я все стою».
1: Наконец сняли дубль. Алановский просит повторить. Сняли второй. Коля просит. «Еще. Надо теперь помахать веткой у другого прибора».
0: Дорвался. Устроил себе именины сердце. Сняли третий.
1: «Все, снято!» — крикнул я и побежал к автобусу. «Стой! Не снято!» — кричит Алановский.
0: «Еще один дубль. Я только еще один бэбик добавлю.
1: Нет уж, родной, хватит!»
0: Утром отдали пленку в проявку. К вечеру узнаем, что наш материал напечатали. Терпения ждать, когда его выдадут, не было. И мы побежали в лабораторию и напросились посмотреть вместе с ОТК, отдел технического контроля. Идет наш материал, все нормально. Лес, костер, солдаты. На экране ноги на снегу, а на них эффект костра. Хорошо, не зря ветками махали. Первый дубль, второй. Женщина в белом халате, технический контролер, поворачивается ко мне и спрашивает.
6: «Нафталину насыпали или соль?»
1: «Снег».
6: «Да ладно! Я-то вижу, что не снег!»
0: «Мне очень обидно. Два пальца зря отморозил. Наверное, все-таки надо было дать Алановскому поставить еще один бэбик». Так прошло два года. Первые полтора мы учились в идеальных условиях. У нас была большая аудитория, свой просмотровый зал, куда три раза в неделю привозили фильмы из фильмофонда. Все мы были зачислены в штат студии как ассистенты режиссера первой категории с такой же зарплатой. И все потому, что эти курсы придумал Пырьев, а он был перфекционист. Все, что его, должно быть на самом высоком уровне. Когда Пырьев стал директором, он развернул на Мосфильме грандиозное строительство. Построил два новых корпуса с павильонами, вырыл пруд, огородил территорию высокой чугунной решеткой и стал добиваться, чтобы все Воробьевы горы передали Мосфильму для натурных площадок. Тут-то его и сняли. А без Пырьева никто не знал, что с нами делать. Оказалось, что режиссерские курсы Мосфильма не зарегистрированы Министерством высшего образования, и диплома режиссера-постановщика нам никто выдать не может. А если нет диплома, то и постановки нам не полагается. Побежали к Пырьеву. Но Пырьеву было не до нас. Его персональное дело было на контроле в ЦК, в Центральном комитете коммунистической партии. А дело заключалось в следующем. Пырьев к тому времени придумал и пробил в правительстве союз кинематографистов. Снимать фильмы и руководить объединением ему не хватало. Надо было еще куда-то девать свою неуемную энергию. Думаю, если бы у Пырьева не отняли Мосфильм, то никакого союза кинематографистов не было бы. Пырьев отвоевал здание на Васильевской, отремонтировал его и решил устроить во дворе летний ресторан. Но ему не хватало места для помоста с роялем. Надо было отодвинуть забор на 2,5 метра. И Пырьев пошел по инстанциям. Районные, городские, союзные. И везде получил отказ. Потому что рядом с домом кино была школа, и никто не решался отнять землю у детей. Тогда Пырьев со своим верным соратником, оргсекретарем союза Григорием Марьямовым, купили бутылку водки школьному сторожу. И ночью втроем сторож Марьямов и первый секретарь союза кинематографистов Пырьев, депутат Верховного Совета СССР, народный артист СССР, лауреат 6 сталинских премий, переставили забор. Как показала потом экспертиза, на 2 метра 60 сантиметров. А утром Пырьев лично явился в школу и вручил постоянные пропуска в Дом кино директору школы и завучу. И все были довольны. Кроме учителя истории, парторга школы. Учителю истории стало обидно, что Пырьев не признает ведущей роли коммунистической партии. И он написал письмо лично главе государства, Никите Сергеевичу Хрущеву, что режиссер Пырьев ограбил советских детей. И теперь персональное дело Пырьева Ивана Александровича было на контроле в ЦК. А мы так и остались в штате Мосфильма ассистентами режиссера первой категории, но уже без зарплаты. И я устроился третьим вторым режиссером к режиссеру Файнциммеру на картину «Девушка с гитарой». Проработал 2 месяца и понял, что уже не хочу быть вторым режиссером. Хочу снимать сам. Редактор Марьяна Качалова, которая курировала курсы, сказала: «Ищите сценарий.
1: Будет сценарий, будет шанс. Хорошо бы современный, на производственную тематику. Или военно-патриотический.
2: После четвертого курса архитектурного мы с Джемсом Жабицким проходили практику на строительстве МГУ. Когда мы появились на стройке, здание уже было возведено и шли отделочные работы. Я попал к прорабу по кличке Йотить.
3: «Студент Йотить, будешь у меня мастером по ремонту облицовки».
2: Здание было облицовано керамической плиткой. Лифт не работал. И мы полезли пешком на 31 этаж. Через окно вылезли на подмости. Там курили солдаты. Подмости были подвесными, покачивались, и было страшновато. Йотить объяснил.
3: «Стучишь по плитке. Если звук полый, ставь на раствор новую. Твой участок от сих до сих, и еще тут».
2: Он пошел по доске за угол. Там были такие же подмостни, а между ними лежала незакрепленная доска. 31 этаж. Люди внизу казались муравьями. Ступить на эту доску я не решался.
3: «Ты где, Йотить?» — крикнул Йотить. «Иди сюда!»
2: Я пошел. Мне показалось, что доска поехала, и я вцепился в трос. Йотить еле отодрал меня.
3: «Ты че бздишь, Йотить? Здесь два шага!»
2: Через какое-то время я привык и ходил совершенно спокойно. Начал работать. Солдаты курили и советовали, а я простукивал плитки и ненадежные отдирал. Через пару дней Йотить поднялся посмотреть и обалдел.
3: «Ты что, Йотить, ты все расфурычил? Только где звук полый? Забудь про звук, Йотить, постукал, если не отлетело, оставляй».
2: Так я и делал. Не знаю, как эти плитки до сих пор держатся. На шпиле над нами работали заключенные. Двое каким-то образом умудрились бежать и попали в цементный раствор. Потом мы использовали это в сценарии «Джентльмена удачи». Как-то пришел на стройку. Около открытого люка стоит солдат-узбек и кричит что-то непонятное. Стали собираться люди. Оказывается, в подземной коммуникации пошел ядовитый газ. Появились пожарники и начали вытаскивать тела работавших там солдат. Некоторых врачи смогли спасти. В феврале 55-го меня от Гипрогора командировали на полтора месяца в Свердловскую область проверить схему расселения нескольких небольших городов Северного Урала. Это когда я не взял с собой Ифынь. Приехал в Свердловск, обошел гостиницы, мест нет. Сдал чемодан в камеру хранения на вокзале. Посмотрел расписание. Поезда во все нужные мне города уходят из Свердловска вечером и идут ночью. Это меня устраивало. Там и буду спать. Уезжал вечером и рано утром, часа в 4, приезжал на место. До города поезд каждый раз не доезжал несколько километров. Очевидно, чтобы сбить с толку шпионов. Во всех этих городах были военные заводы. Идешь в темноте по шпалам. Входишь в город. Широкие улицы, одноэтажные дома и высокие заборы. Раньше там жили староверы. Прохожих еще нет. Спросить, где дом приезжих, не у кого. Мороз 40 градусов, и собаки лают. В доме приезжих, когда его разыщешь, долго стучишь в дверь. Открывает заспанная горничная. «Мест нет». Показываешь командировочное удостоверение, начинаешь уговаривать. «Пускает». Как правило, в домах приезжих было 2-3 комнаты на втором этаже, и в основном жили в них те, кто работал на заводе. Люди спали на кроватях и на полу, на матрасах. Садишься на лестнице, на ступеньки и ждешь. В 6 подъем, пора на завод. Все быстро собираются и уходят. А я, не раздеваясь, ложусь поверх одеяла на освободившуюся кровать и досыпаю. Ну а потом иду в горосполком согласовывать схему расселения. В какую сторону будет развиваться промышленность, а где строить жилье, где спортивный комплекс. А потом иду смотреть, что они уже построили без согласования с центром. Обедал в столовых. Меню незамысловатое, суп из рыбьих голов и макароны с маргарином. Больше 15 копеек на обед не потратишь. Вечером возвращался в дом приезжих, знакомился с людьми. Меня угощали хлебом с маргарином и чаем. А когда все ложились спать, я вносил поправки в свои чертежи. Так и ездил около месяца. В Свердловске я бывал проездом, мылся в бане,
1: Менял белье в камере хранения на вокзале, где хранил свой чемодан. Хорошо, что Ифынь со мной не пустили. Хоть и партизанка, но все-таки женщина. Когда вернулся в Москву и сдал чертежи, сообразил, что забыл исправить название. У меня на синьке плана города Нижняя Сысерть почему-то было написано «Красноуфимск», а на синьке Красноуфимска «Нижняя Сысерть». Кто-то до меня напутал. Я попросил вернуть мне бумаги, но мне отказали.
3: «Нельзя».
1: «Почему? У меня же есть допуск».
3: «У тебя простой, а здесь Ольга Павловна, особая папка».
1: «Так там то, что я нарисовал».
3: «Нельзя».
1: Так и не дали мне исправить название. Надеюсь, в дальнейшем не построили на кладбище в Красноуфимске спортивный комплекс.
2: Георгий Николаевич Данелия. «Безбилетный пассажир». Короткометражные истории из жизни кинорежиссера.
7: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
8: Вы слушаете «Радио ВОС».
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня День независимости России. Великий праздник. Праздник, который мы стали отмечать очень недавно. И я хотел бы поздравить всех членов Всероссийского общества слепых, всех наших друзей с этим прекрасным праздничным днем и пожелать мира, счастья, чистого неба нашей дорогой родине России и всем нам. С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия и процветания великой России!

край, что я зову родной землей. Лишь в твои просторы возвращаясь, я знаю, что вернулся я домой. Вот опять, как в детстве, я смотрю на твою огромную зарю.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС. Уважаемые радиослушатели, добро пожаловать на Радио ВОС. В новом выпуске актуального интервью на вопросы главного редактора Марины Сухарьковой ответил начальник приемной по обращениям граждан и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления ВОС Константин Александрович Лапшин.
2: Константин Александрович, добрый день. Спасибо, что сегодня пришли в студию Радио ВОС. Конечно же, самый главный вопрос вам – это вопросы про трудоустройство инвалидов по зрению. Могли бы вы сделать небольшой обзор, какие нововведения, какие новшества в этой сфере были вот за последнее время, за последние месяцы?
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Что бы мне хотелось сказать? Ну, конечно, главным фактором, который влияет на трудоустройство и занятость инвалидов по зрению, является оплата труда инвалидов по зрению в счет квоты для них. Или, другими словами, альтернативное квотирование или же аренда квотируемых рабочих мест. Практика, при которой работодатели открытого рынка труда, когда квотируют рабочие места для инвалидов, и если сталкиваются с тем обстоятельством, что в их штате нет возможности трудоустроить непосредственно к ним, да, нет возможности трудоустроить инвалидов, в том числе инвалидов по зрению, теперь имеют возможность передавать эти рабочие места, передавать этот как бы труд другим организациям и предприятиям, в том числе общественным организациям инвалидов. То есть инвалид работает фактически в общественной организации, а оплату своего труда он получает от того работодателя внешнего рынка труда, который квотировал это рабочее место. Вот за счет этого фактора для нашего общества произошли некоторые достаточно благотворные изменения. Здесь можно сказать о том, что уменьшение количества инвалидов по зрению, которые работают как в системе ВОС, так и на открытом рынке труда, прекратилось, и за последние 2 года мы даже наблюдаем их рост. Рост, конечно, небольшой, 2-3%, но уже этот рост является отрадным, примечательным фактором за последние более чем 30 лет постоянного, беспросветного сокращение, уменьшение, падение, сворачивание численности работающих и обучающихся инвалидов по зрению членов ВОС. Итак, тенденция, так или иначе, все-таки тенденция постепенно совершает поворот. И это очень радует. За счет кого в основном происходит этот поворот? Большинство тех людей, которые обеспечили данный прирост, прирост количества работающих инвалидов по зрению, это те, кто работает в организациях и учреждениях ВОС. То есть организации используют работу уже, принимают на работу, по факту принимают на работу различных специалистов, руководителей кружков, групп оргов, тех людей, кто ведет социальную работу с инвалидами по зрению. Очень часто эти люди вели работу на общественных началах, но мы все прекрасно знаем, что вот эта вот общественная работа, она так или иначе, рано или поздно, энергия для общественной работы заканчивается, да и очень часто отношение людей к такой общественной работе, оно тоже бывает специфическим, и бывает так, что людям что-то не нравится, и получается, что за общественную работу многие, скажем так, платят некой неблагодарностью. Поэтому, когда эта работа все-таки начинает оплачиваться, хотя бы на уровне минимального размера оплаты труда, то это уже хороший отрадный фактор для стимулирования труда таких специалистов. Итак, сейчас из порядка 70 тысяч членов ВОС трудоспособного возраста работает больше 19 тысяч человек. Я имею в виду, работает и обучается. Из них порядка 3 тысяч, ну, 3 с небольшим, работает на предприятиях ВОС. Порядка 1800 работает в организациях и учреждениях. Кроме того, и открытый рынок труда тоже ведет себя достаточно стабильно, и там работает порядка 13 тысяч человек, и чуть больше 1000 – это студенты высших и средних специальных учебных заведений. И радует тот факт, что их количество теперь от года к году уже порядка вот эти за последние два года уже точно, оно не уменьшается, а даже наблюдается небольшой их прирост.
2: Спасибо большое. Константин Александрович, скажите, пожалуйста, во всех ли регионах России действует программа квотирования рабочих мест для инвалидов? И какие регионы, какие наши региональные организации активнее других используют эту возможность?
3: Эта программа сейчас регулируется правительственным... Вот я, честно говоря, не помню закон, вот номер, да, потому что я не готовился. Но регулируется правительственным постановлением номер 709, и она действует во всех регионах. Но, естественно, все зависит от того, сколько и где работодатели открытого рынка труда квотируют рабочих мест. Но в различных региональных организациях она действует наиболее активно. Здесь можно отметить Санкт-Петербургскую региональную организацию, Иркутскую региональную организацию. Ну, вот я не готовился, поэтому, к сожалению, я навскидку, мне трудно сейчас сказать.
2: Я думаю, что активнее, более в крупных городах используется эта возможность, чем в небольших
3: населенных. Ну, например, могу сказать, что в Московской городской организации там квотируются рабочие места на предприятиях нашего общества. Но пока, насколько я знаю, нет информации о квотированных рабочих местах специалистов в организациях и учреждениях. А вот, например, в Санкт-Петербургской организации таких людей, насколько, опять же, я помню, больше сотни.
2: Спасибо. Константин Александрович, сегодня также не можем не узнать у вас новые решения в вопросе о трудоустройстве наших незрячих массажистов. Что здесь вы хотели бы сказать?
3: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 788-Н был принят еще два года назад. В соответствии с этим приказом с 1 сентября 2025 года во всех медицинских реабилитационных учреждениях для взрослых вводился новый порядок медицинской реабилитации, в соответствии с которым процессом реабилитации должны были заниматься мультидисциплинарные реабилитационные команды специалистов. В состав этих мультидисциплинарных реабилитационных команд не включались медицинские сестры по массажу, то есть должность медицинская сестра по массажу исключалась из гарантированных штатных расписаний государственных медицинских учреждений реабилитации для взрослых. Поскольку в нашем обществе состоит 2500 массажистов, и из них около 1000 массажистов – это незрячие специалисты, работающие в медицинских реабилитационных учреждениях для взрослых, то над этими людьми, по сути, нависла угроза увольнения. Так как, с одной стороны, такой должности медицинская сестра по массажу в штатных расписаниях с 1 сентября 2025 года больше государство не гарантировало бы, и, с другой стороны, эта ситуация, да, возможность работы массажиста отдавалась на откуп руководителя тех самых учреждений, в которых они работают. Ну и, понятное дело, используя ту тенденцию, что очень часто случается так, что избавляются именно от наиболее слабозащищенных категорий, то есть, прежде всего, как говорится, под увольнение могли попасть инвалиды, то в этой ситуации вполне могло оказаться так, что большинство инвалидов, да, инвалидов по зрению, незрячих массажистов, оказались бы на улице. Я уже не говорю о выпускниках медицинских колледжей, для которых уже трудоустройство даже в государственные медицинские реабилитационные учреждения уже перестало бы быть хотя бы как-то гарантированным. Поэтому серьезная проблема нависла над многими сотнями незрячих людей. По поручению президента нашего общества Владимира Васильевича Сипкина была проведена определенная аналитическая работа, в ходе которой было выявлено и состояние в данной предметной области, и состав незрячих массажистов, и их потребности массажистов, и их потребности, и масштаб существующей проблемы. Был подготовлен и под

0: документ, по которому этот срок начала реализации данного приказа будет перенесен. Перенесен с сентября 2025 года на январь 2027 года. Да, это, конечно, отсрочка. Это, конечно, еще полтора года нормальной работы для наших массажистов. Но это, безусловно, это не полное решение проблемы. Проблема не снята. Поэтому объективно необходимо будет продолжать борьбу за отстаивание интересов и прав наших незрячих массажистов.
1: Константин Александрович, сейчас конец учебного года, некоторые ребята заканчивают школу, в том числе незрячие ребята. Какие рекомендации вы бы им дали в сфере того, какое направление для дальнейшего обучения и трудоустройства сегодня наиболее перспективно для инвалидов по зрению?
0: Ну, здесь можно просматривать несколько категорий, но я сейчас, наверное, остановлюсь на наиболее актуальные категории инвалидов по зрению первой и второй группы. И я бы сказал, что здесь возрастает и велика актуальность того, чтобы стать специалистом. Ну, среди актуальных профессий незрячих специалистов у нас изменения произошли незначительные. Треть состава незрячих специалистов – это массажисты. Порядка 20%, 18-20% – это люди, которые работают в сфере образования, то есть учителя, преподаватели, научные сотрудники, научные работники, консультанты и так далее. 10% специалистов работают в сфере индивидуального труда. Около 6% – это незрячие музыканты, в том числе преподаватели музыки. Около 5% – это специалисты в области информационных технологий, в том числе работники различных справочных служб и колл-центров. И, значит, от 2 до 4% занимает несколько категорий незрячих специалистов – это библиотекари, юристы, психологи, экономисты, менеджеры. Ну, это я сказал в общем, а на самом деле более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте «Труд незрячих» по адресу www.trudvoz.ru в рубрике «Соискателю». Там вы найдете методическое руководство, которое называется «Руководство по трудоустройству для инвалидов по зрению». И там вы прочитаете гораздо более подробную информацию и ознакомитесь с гораздо более подробным числом советов, практических советов, которые даются для тех людей, кто заканчивает школу, кто выходит в этом году в большой мир из, скажем так, более-менее нашего защищенного мира, в большой мир взрослой жизни. Соответственно, пожелаем всем заканчивающим школу удачи и новых свершений в этом мире.
1: Спасибо. И в завершении интервью, Константин Александрович, могли бы вы назвать те наиболее важные компетенции, навыки, которые сегодня помогут людям быть успешнее на рынке труда?
0: Знаете, у меня и в руководстве, в нашем методическом руководстве, да, в нашем методическом пособии, да и просто по жизни, у нас основное правило. Основное правило, которое, мне кажется, необходимо понимать каждому из нас. Открытому рынку труда не нужен инвалид. Открытому рынку труда нужен специалист, который, во-первых, должен работать наравне и не хуже, чем другие специалисты, его коллеги. Он должен выполнять те функции, которые ему, этому специалисту, даны, которые ему поручены, и выполнять так же, как его коллеги, как другие специалисты. Но это, во-первых, и это еще не все. Ведь мы понимаем прекрасно, что каждый из нас имеет ограниченные возможности здоровья. То есть объективно в части возможностей мы с вами ограничены. Таким образом, должно быть что-то, что компенсировало бы наши ограничения. То есть должна быть такая область, в которой наши знания, умения, навыки должны превосходить знания, умения, навыки большинства наших коллег. Ну, например, если человек, например, учитель истории, то он не только должен разбираться во всем материале по истории, но быть специалистом в какой-то более-менее узкой предметной области. Ну, например, быть специалистом в истории Франции XIV века. И знать хорошо, кто такие тамплиеры, откуда и почему началась Столетняя война, какие сражения в рамках Столетней войны происходили, что такое Жакерия и как в соседней Англии происходило восстание Уотта Тайлера и так далее. То есть более-менее разбираться в материале. Ну или, соответственно, если специалист, например, по юриспруденции, то должен иметь хорошее представление

0: о той области, в которой он специализируется. Ну, например, если он специализируется в области там, жилищного права, то должен давать окружающим по возможности большинство практических советов в области, скажем так, юриспруденции в области ЖКХ, таким образом, чтобы окружающие могли понимать, что он, этот специалист, полезен для них. Полезность – это главный критерий успешности специалиста на работе. Ну и еще, безусловно, быть нормальным человеком. Быть нормальным человеком, подходить к проблемам с той точки зрения, да, и так, как к этому подходят обычные нормальные люди, и соответствовать тому, так сказать, кодексу поведения, той степени поведения, да, которая присуща для большинства нормальных, цивилизованных, современных людей нашего времени.
1: Спасибо. Что бы вы еще хотели сказать нашим радиослушателям?
0: Сейчас заканчивается учебный год и в школах, и в вузах. Поэтому я могу только пожелать всем удачи, пожелать всем идти вперед и в любой ситуации, которая возникает и будет возникать перед нами, оставаться людьми. Я думаю, что это главное. И еще, кто хочет, найдет возможности. Кто не хочет, найдет причину. Вот это тот основной тезис, с которым, я думаю, каждому из нас и есть, и будет легко идти по жизни.
1: Спасибо вам большое, Константин Александрович.
2: Напомним, что о вопросах трудоустройства вам рассказал начальник приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления ВОЗ Константин Александрович Лапшин. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
3: Радио ВОЗ. Музыка.

Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Год 2013. Место проведения. Большой концертный зал «Космос». Исполнители. Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне». Композиция. «Трава у дома».

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание!

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анастасия Павлова. Я член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель программы СНГ плюс мир и автор масштабных проектов «Вижу», «Гений мира» и «Возрождение человека». И мы представляем для вас социальную радиопрограмму, которую мы так и назвали «Возрождение человека». Наша программа реализуется при помощи Российской государственной библиотеки для слепых, Радио ВОС и Международного института новых образовательных технологий РГГУ. В этой программе мы будем стараться вас удивлять интересным контентом, потому что девиз нашей программы «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Мы будем стараться поднимать вам настроение, радовать позитивной и увлекательной информацией. Мы с вами будем очень необычно путешествовать по миру, знакомиться с гениями, жившими когда-то на нашей планете, и с нашими современниками, которые не устают возрождать себя постоянно. Вас ждут сказки, настоящая музыкальная феерия и стихотерапия для позитива. Композитором наших проектов является уникальный современный неоклассический композитор Тигран Джагер. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем вместе с вами благотворную радиопрограмму «Возрождение человека».

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Возрождение человека». И по традиции мы ее начинаем путешествием. И я приглашаю вас в Иран. Земля арийская, Иран, персидская история. Язык фарси, бриллиант, Коран, бесценные сокровища. Сверкает розою алмаз на троне самоцветном. Шах продолжает свой рассказ у глобуса заветного. В нем страны золотом горят, сокровище музейное. У Тегерана мужской взгляд на барышень кисейных. Здесь есть белуга-альбинос, родился Авиценна. Роскошных шелковых волос в коврах дворцы бесценно. Здесь красота в сиянье глаз, страна древнейших истин. Сияет роскошью топаз, Иран-алмаз воистину. Вот такое интересное путешествие.

0: в Иран. Но из Ирана я вас приглашаю в Казахстан. Поэтическая карта мира – Казахстан. Полусоленое, полупресное озеро. Древний Балхаш, как загадка земли. О, Казахстан, ты Евразии козырем. Сотни узоров казахских плели. Девушки чудной красы неподвластной, нежного взора и силы ума. Сила страны интересна и важна. Знать, чья судьба здесь давно решена. Красный каньон вдоль реки, как искусно. Камня на камне Чирын сберегла. Горный каток на вершине, как вкусно. Свежий кумыс поутру из села. Царство фламинго, поющие горы, медные тайны казахской земли. Звук Байконура, небес, коридоры, к солнцу наверх корабли понесли. И драгоценный уран, как награда, топот копыт по степи лошадей, море эндемиков горных. Из сада яблочный сок, посвежей, посвежей. Яркий Навруз, Дастархана улыбки, и бешбармак, ароматный бульон. Горные дороги, извилины гибкие, вас приглашает Казахский каньон. Ну вот, дорогие друзья, побывали в Казахстане, но мы здесь тоже не задержимся. И полетим мы с вами, угадайте куда? В Индию. Индия. Струится хный рисунок тонкий по нежным пальцам и рукам. И колокольчик Агры звонкий, и Тадж-Махал, и Ганг, Ашрам, и сари сказочный орнамент, авантюрина серый глаз, и индианок тайный танец, волшебный свет, дворцов рассказ. Среди индусов есть поверье, что каждый человек велик. Открыть возможности все двери здесь может всякий, кто постиг дыхание кастовой культуры, кто помнит Ганди и Джайпур, индийские миниатюры средь восхищающих культур. И сейчас мы все-таки с вами продолжим путешествие в самую прекрасную страну, мою любимую страну, это Россия. Первозданная Россия, Богородица страна, под защитой неба синее, лист салатовый, весна, ты одна на свете дышишь уникальной добротой, ты одна на свете слышишь мира судеб перебой. Наше счастье здесь родиться, наше счастье быть с тобой, каждый день тобой дивиться и гордиться всей душой. Дорогие друзья, все мы с вами, все, кто живет в России, я надеюсь, очень гордятся своей родиной. И сейчас специально для вас я приглашаю вас послушать удивительный рассказ об одной российской школе. Эта школа называется «Путь к успеху». И эта школа создала совершенно неповторимый контент, который помогает всем ученикам гордиться своей родиной, интересоваться миром, интересоваться российскими регионами и понимать, что именно Россия рождает великих людей, великих для помощи своей страны. Слушаем рассказ школы «Путь к успеху», так как у нас начался с вами учебный год.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели программы «Возрождение человека». Меня зовут Варя Ткач, и я ученица 4 класса школы «Путь к успеху». Я бы хотела показать пример, что для меня означает фраза «возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Елена Федосеева, хоть она и не зрячая, она воспитывает детей, она бегает марафоны, она катается на лыжах, она руководит фондом, который помогает людям незрячим, как она. Елена возрождает себя и не сдается, помогает нам и многим людям вокруг, делает мир лучше. А еще она вдохновила нас сделать такой проект, который мы сделали с моей одноклассницей Ульяной Молоткиной. Кинестетик планшет. Это планшет, который помогает слепым и слабовидящим детям и людям узнавать мир. Он твердый и с фигурками. Его легко держать, а фигурки приклеиваются и отклеиваются на липучках. Фигурки есть разные. Есть геометрические фигуры, есть животные, есть цифры и буквы. Некоторые цифры и буквы сделаны у нас бабушками, которые вязали. Они получились очень мягкие и милые, а еще приятные на ощупь. Кинестетик планшету мы придумали уроки на Яндекс Алисе. Там Алиса рассказывает стишок, который слушает ребенок и на планшете делает то, что он услышал, какую-то картинку. Или можно сделать сказку. В нашем наборе кинестетик планшета прилагается инструкция, в которой можно посмотреть, какие игры можно делать с кинестетик планшет, во что можно с ним играть. Делать сказки или какие-нибудь истории из своей же жизни. Мы посмотрели в интернете, что нету таких планшетов, как у нас сейчас. Мы нашли только книги, которые, если купить, то они сразу прочитаешь их, и ничего нового не получится. Они останутся, как и были, когда ты их купил. А наш планшет, с ним можно делать разные истории. Самим придумывать всякие сказки и прикреплять на него фигурки самим, как ты хочешь. И он не заканчивается на последней странице, как обычная книга. Наш планшет рекламирован на известном радио. Он разработан с участием профессиональных тифлопедагогов. А тифлопедагоги – это учителя, которые работают со слепыми и слабовидящими детьми. Некоторые из тифлопедагогов, они помогали нам очень во многом. Например, Татьяна Привалова, которая рассказывала нам, какие фигурки должны быть, чтобы дети их узнали. Еще я сейчас вам расскажу про проект, который мы делали в этом году. Это проект «Камнепад». Это камушки, которые надо ставить друг на друга. Они деревянные и помогут успокоиться. С помощью этих камушков можно успокаиваться после работы, просто так. Их надо ставить в башенку. Они разной формы, у них разные грани, а еще они разного цвета. Однажды у нас был один набор, который мы продали семье с маленьким ребенком, потому что их можно и грызть, и катать, и кидать. Они не разобьются, и ничего с ними не будет. Еще можно не бояться за экологию с нашим проектом, потому что камнепад сделан из дерева, но не из дерева живого. Его спилили и сделали камнепад. А он сделан из сухих, старых и поваленных деревьев. Наш проект называется «Камнепад», потому что, когда строишь башенку, иногда баланса может не получиться, и башенка упадет с большим грохотом. Башенки можно строить. Очень много башенок, потому что в наборе есть разных цветов камушки, их можно ставить по цветам. В инструкции написано, какие игры с камнепадом можно играть. А еще, когда ты строишь камушки, ты можешь почувствовать себя древним человеком, потому что раньше такие пирамидки строили в разных городах на горах. У нас в школе есть еще много разных проектов. Например, ментальная карта – это схема, в которой рассказывается о каком-то материале. Ну, например, математике. Какая-то тема по математике в схеме – это ментальная карта. Ментальная карта нужна, чтобы легче и веселее было запоминать ту или иную тему. Наш планшет и другие проекты, мы от них получили опыт. Они дали нам опыт. Мы научились делать проекты, во-первых. А во-вторых, мы узнали о детях слепых и глухих и людях, которым нужна помощь. Дорогие радиослушатели, я хочу вам пожелать делать этот мир лучше и стремиться к улучшению себя и других людей, вести людей за собой, чтобы они тоже делали мир лучше. Спасибо за внимание!
0: Ну вот, дорогие радиослушатели, так как мы с вами сейчас находимся в начале учебного года, мы прослушали с вами рассказ одной из российских школ «Путь к успеху», она называется. Я надеюсь, что вам было очень интересно. А сейчас, по традиции, мы завершаем нашу программу «Стихотерапии для позитива, для хорошего настроения». И сегодня для вас бант из фуксии. Бант из фуксии задирист, мысль из радости сильна. Путь бежит, сверкает ирис, цветом красит Нептуна. Мысль мечтает о поездках, жизнь устраивает бег. Только этой жизни всплески помогают взять разбег. Дорогие радиослушатели, я всем вам желаю огромного разбега ваших мыслей, целей и мечт. И по традиции мы завершаем нашу программу «Возрождение человека» музыкой Тиграна Джагера.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Стишинок. Сказка о любви. В давние-давние времена на нашей прекрасной планете каждый человек рождался со своим счастьем. Некоторые называли это счастье талантом, потому что одни умели восхитительно петь, другие шили красивые сапоги и туфли, третьи строили уютные и теплые дома, четвертые пекли вкусные пироги, лучше которых во всей округе было не отыскать. А пятые имели такую любовь в сердце, что где бы они ни появлялись, все вокруг начинали улыбаться и говорить друг другу приятные слова. А еще в давние времена было принято делиться своим счастьем. Например, человек, который шил красивые сапоги, дарил их тем, кто умел вкусно готовить, а взамен получал аппетитные каши, борщи и пироги. Строитель, прежде чем взяться за новое дело, обсуждал свой план с любовью, а затем с душевным подъемом возводил дома. От взаимного обмена счастье людей увеличивалось, и сердца их наполнялись радостью. Но однажды в страну счастливых людей пришел чужеземец. Он посмотрел на горожан и сказал: «Вы неправильно живете! Как можно менять дом на сапоги, а кашу на какую-то любовь? В доме живут, укрываются от дождя и жаркого солнца, пироги едят. А что любовь? Ее нельзя потрогать, нельзя одеть, ее даже съесть нельзя. В общем, я считаю, если любовь хочет что-то иметь, дом или сапоги, пусть станет такой, чтобы ею можно было воспользоваться. Кто за?» И чужеземец первый поднял руку. «А что?» – поддержал его строитель. «Верно. Я вон сколько времени и сил трачу на создание дома, а она просто находится рядом. Чужеземец прав. Пусть любовь тоже нам что-то дает, а иначе обойдемся без нее». И строитель посмотрел на остальных горожан. «Да-да, вы правы», – вдруг заговорили сапожники и кондитеры. И только поэты и музыканты робко защищали любовь, но их слова тонули в огромном море чужих возмущений. «Друзья мои», – вдруг заговорила девушка с сияющими глазами, – «я могу отдать вам всю себя без остатка, но не в моих силах стать другой, ведь я родилась с талантом любить». «Тогда ты нам не нужна», – жестко сказал чужеземец. «Уходи, а мы будем жить по-новому. Вклад каждого в общее дело будет подсчитан, учтен и вознагражден. По заслугам. А любовью, милочка, сыт не будешь, верно, булочник?» И чужеземец, ехидно рассмеявшись, подтолкнул стоявшего рядом пекаря. Любовь посмотрела в глаза своим друзьям, но все они отворачивались или смущенно смотрели вниз. «Но если я не нужна, прощайте», – кротко молвила она и ушла из города. «Так-то лучше», – потирая руки, сказал чужеземец и добавил: «Пора за дело». Он выбрал себе двух помощников. Один из них имел способность счетовода, а второй – контролера-учетчика. Указав на них, чужеземец сказал: «Эти два человека обладают самыми большими талантами, потому что без учета и контроля мы не можем знать, сколько сил и времени каждый из вас тратит на свою работу. А посему повелеваю не чинить им препятствий и всячески способствовать в этом деле». «Хорошо», – согласились горожане и разошлись по своим домам. А на утро у них началась новая жизнь. Люди по-прежнему делали свое дело, но теперь они не могли просто так, по зову сердца, обменяться друг с другом плодами своего творчества. В Все подсчитывалось, учитывалось и измерялось. Только счетовод и учетчик решали, кто и сколько может получать за свой труд. И выходило, что строитель за один дом мог получать 100 пар сапог и 2000 тарелок каши. Музыкант за одну песню мог получить одну тарелку супа, а поэт за одно стихотворение лишь компот. Однажды чужеземец сказал: «Измерять ваш труд в домах, сапогах и кашах мне надоело. Я решил оценивать его по-новому, в дубликах». И он показал людям какие-то деревянные кружочки. «Дублики будут выдаваться вам за выполненную работу. По справедливости!» «Хорошо!» — снова согласились горожане и начали работать за дублики. Но чем больше деревянных кружочков они старались получить, тем меньше внимания уделяли творческому исполнению своего дела. Со временем вдохновение совсем исчезло из их труда, и он превратился просто в ремесло. А ведь верно, убери любовь из любого дела, и оно тут же становится ремеслом. Затем горожане захотели получать еще больше дубликов, и булочники бросали свое призвание и становились строителями. А поэты и музыканты забывали о своем даре и становились простыми сапожниками. Люди уже не собирались вместе, чтобы поделиться друг с другом своим счастьем. Они лишь следили, верно ли учтен их труд и не обделены ли они. Но однажды, после долгих и бесплодных попыток написать новое стихотворение, заговорил поэт: «Братцы, что-то важное ушло из моего творчества!» Взволнованно сказал он. «За последний месяц я ничего не написал. Я пойду искать вдохновение и не вернусь, пока не найду его». Поэт вышел из города и попал в забытый прекрасный мир. Высокая трава мягко стелилась под ногами. Журчащая река несла свои серебряные воды в прекрасную даль, а в упоительно свежем воздухе слышалось пение птиц. Природа, солнце, небо, травы, цветы и деревья, облака. Здесь музыкой шумят дубравы, и серебром блестит река. Мой край красив, могуч, возвышен, богат, земля полна щедрот. Певец соловушка тут слышен, и рядом Иволга поет. Во всем гармония, и что-то вдруг отзывается в груди, как будто тихо шепчет кто-то: «Иди, ждет счастье впереди». «Ура! Стихотворение!» — с радостью воскликнул поэт. «Вдохновение пришло!» Он посмотрел по сторонам и увидел изгнанную из города любовь. «Любовь, любовь, любовь! Я повторяю вновь, кто есть я без тебя, лишь тень себя!» Сказав эти слова, поэт вспомнил: «Любовь! Вот та живительная сила, которая вдохновляла его на творчество! Вернись к людям, пожалуйста!» — попросил он ее. «Без тебя не поются песни и не пишутся стихи! Исчезли смех и задор. Все куда-то торопятся и по привычке выполняют то, что раньше делали с вдохновением». «Люди изгнали меня», — ответила любовь. «А это прекрасное место, где все дышит спокойствием и гармонией, приютило. И сейчас я не покину его. Но ты своей пробудившейся душой можешь помочь горожанам вспомнить обо мне. Я расскажу о тебе людям, напомню, как ты прекрасна, и, может быть, они тоже захотят изменить свою жизнь», — воскликнул поэт, глядя в глаза любви. Он улыбнулся и пошел к людям, чтобы рассказать им о великой силе любви. С возвращением поэта жизнь в городе изменилась. Своими стихами он вдохновлял людей, и забытые чувства пробуждались в их сердцах. Горожане вспомнили о счастье, данном им от рождения, и стали, как прежде, делиться им друг с другом. Их глаза снова заискрились радостью, и с большим вдохновением люди занимались тем делом, которое получалось у них лучше всего. Чужеземец всячески пытался помешать горожанам слушать поэтов и певцов. «Любовь – иллюзия!» – говорил он. «Она ничего не дает вам! Она не нужна! Вот дублики – это сила! Дублики – это все!» Но люди, вновь открывшие свои сердца любви, не хотели больше терять ее. Одни уходили из города и, найдя любовь, оставались рядом с ней. А другие возвращались и делились ее волшебством с близкими и друзьями. Чужеземец смирился с потерей власти над горожанами и задумался о своей дальнейшей жизни. Он пробовал заниматься разными делами и неожиданно обнаружил в себе способности посредника. С тех пор чужеземец соединяет тех, кто еще не научился открыто делиться своим счастьем. Счетовод и учетчик перестали считаться самыми талантливыми и научились помогать мастерам в их деле. Жизнь в городе наладилась, и люди снова обрели счастье. А любовь, она теперь всегда была в их сердцах.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС. Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
3: Ирина Стешинок. Болезнь. Один человек однажды заболел. С людьми, знаете ли, такое случается. И сразу он начал всем об этом рассказывать и горько плакать. Конечно, все стали человека жалеть. На какое-то время ему становилось легче, но болезнь почему-то не проходила. Человеку снова становилось грустно, и он опять принимался горько плакать и очень-очень жалеть себя. Но болезнь почему-то все равно не уходила. Вот хорошо и было в человеке, и все. И вдруг человек понял. Есть он, а есть болезнь. Два в одном. Ведь раньше он жил без нее. Жил, смеялся, радовался, бегал по лужам, улыбался людям и себе любимому в зеркало. И человек сказал себе: «Стоп! Когда это я перестал замечать краски жизни, красоту природы и свет в лицах людей? Когда научился жалеть себя и разучился любить? Когда начал требовать что-то от жизни и от других людей?» И он задумался, а затем сказал своей болезни: «Спасибо тебе за то, что показала мои ошибки и помогла понять, как я оторвался от света, радости и любви. Но я изменюсь и справлюсь. Поверь и позволь мне сделать это самому». «Что же?» – впервые заговорила с ним болезнь. «Я поверю тебе и, пожалуй, уйду, но с условием. Ты изменишься и станешь делиться с другими любовью и радостью. Ты поможешь людям и откроешь себе дар творчества. Но самое главное, ты полюбишь себя, таким, каков ты есть. Каждую клеточку своего бесценного организма. Ты вылечишь себя светом любви». «Обещаю», — сказал человек. «Спасибо и прощай». «Прощай», — ответила болезнь и вышла из человека.

В один миг я потерялась. Как это страшно, оказаться совсем одному в темном холодном лесу. Чувствовать себя потерянным и забытым. Мне хотелось быть рядом с друзьями-перышками, снова стать частью оперения большой белой птицы и никогда больше не теряться. Но было слишком поздно. Хитрая лисица не смогла поймать мою гусыню. С громкими криками она вырвалась из лап охотницы и улетела. А я осталась на берегу, с грустью и тревогой встречая свою новую самостоятельную жизнь. Шли дни. Каждый раз, когда ветер подхватывал меня, я пыталась взлететь, но что-то мешало мне, и я снова и снова падала на землю. А тем временем в природе все расцветало, стремилось к солнцу. Волной тепла и любви стремительно набегала весна. Однажды маленький воробей отнес меня к себе в гнездышко. Его жена воробьиха была недовольна таким приобретением и долго ворчала на мужа, мол, перо большое, гнездо развалится, да и вообще все не так. Но ловкий воробей, не чирикнув ни слова, вплел меня в свое гнездышко, а после запел. «Вот видишь, дорогая, какой я молодец! Меня таким наукам мой выучил отец!» И вот я снова среди птиц. Я помогаю им. Я часть этого маленького, но такого важного сооружения. Птичьего дома. Гнезда. Мы одна семья. Травинки, веточки и я. Скоро в гнезде появились крошечные яички. Воробьиха старательно согревала их своим теплом, покидая гнездо лишь на короткое время, чтобы размять крылышки. И тогда я покрепче прижималась к маленьким комочкам, которым вскоре суждено было стать птицами. Мне очень повезло. Кто из вас видел, как рождается жизнь? Как из зерна проклевывается росток и стремится вверх? Как скорлупу крошечного яйца протыкает изнутри настойчивый клювик? Видеть все это и радоваться за того, кто является в наш необъятный мир. Внутри тебя играет музыка, и счастье становится объяснимым чувством, а мир приобретает радостные краски, и все вокруг становятся счастливыми. Наконец у воробьев появились птенцы. Птенцы кричали, широко открывали рты. Их родителям приходилось тяжело. Целыми днями они добывали мошек для прожорливых малышей. Скоро птенчики окрепли и стали изучать свое жилище. Они карабкались и хватали клювиками все, что торчало, цеплялось или просто плохо лежало. Малышам понравилось играть и со мной. Каждый из них хватал, щипал меня, при этом радостно чирикая. Общими усилиями маленьких исследователей я освободилась от палочек и травинок, и мне наконец-то удалось выпрямиться, распрямиться и потянуться после долгой работы. Да только от одной мысли об этом хочется взлететь. И я действительно поднялась в воздух, подхваченная ветром. Мне всегда нравилось летать. Я, обычная белая перышко, парила над деревьями, кружилась над полями, в бешеном танце с ветром пролетала мимо синего озера. Небо и земля менялись местами, и я снова чувствовала неуемную радость и желание никогда не опускаться. Жаль, что нельзя летать вечно. Наконец ветер стих. И мой полет превратился в медленный спуск. Я приземлилась на крыше старого сарая. Крыша была худая. И заглянув в щелочку, я разглядела внутри сарая много белого пуха. Мне стало любопытно, откуда и для чего этот пух? Проскользнув сквозь крышу, я плавно опустилась рядом и поздоровалась. «Здравствуй,

0: ответила маленькая пушинка и затем спросила: «Откуда ты?» «Я была в лесу, что за озером. Помогала воробьям растить птенцов, а потом кружилась с ветром и вот попала сюда». «Наверное, это чудесно, скользить по воздуху. Вокруг мелькает земля, голубое небо, а солнце ласкает своим теплом», восхищенно сказала маленькая пушинка. «Ты так говоришь, будто мы летели вместе», удивилась я. «К сожалению, я летаю только в мечтах, а большую часть времени провожу в тесной перине с другими пушинками и перышками. Но теперь я решилась и больше не вернусь обратно в перину». «А знаете ли вы, — заговорили несколько пушинок разом, — что попасть в нашу перину непросто. В ней место только достойным, мягким пушинкам и упругим перышкам. А наша работа важнее неуправляемых полетов. Мы делаем ложи мягкими, а сон сладким. Все вместе мы одно целое, отличная хозяйская перина». «Но поймите, друзья, я не могу больше оставаться частью перины, и пусть я пропаду в озере или в болоте, но в моей жизни будет миг, когда я полечу», — воскликнула пушинка. И вдруг появился ветерок. Это в открытую дверь зашла хозяйка. Подпрыгнув, маленькая пушинка взлетела под самую крышу. «Прощайте!» — прокричала она и вырвалась на свободу. А вошедшая женщина, тем временем оглядев пух, подняла меня и с интересом осмотрела. «Теперь я понимаю, что колола мне бок и мешала спать», — проговорила она и понесла меня к выходу. На улице женщина подарила меня своему сыну Саше. Приладив перышко к голове, мальчик забегал по двору с криками: «Индеец белое перо победит!» Приятно стать символом победы на отчаянной голове маленького вождя. Вечером мальчик заботливо повесил меня над своей кроваткой и крепко уснул. А я размышляла о том, как хорошо, что я не попала в перину, и еще о той маленькой, но отважной пушинке, которая отправилась в долгожданное путешествие. Неделю спустя Саша пригласил к себе друга. Его звали Миша. Он жил в большом городе, а сейчас приехал погостить у своей бабушки. Саша показывал ему свою комнату, игрушки и разные мелочи, имеющие большую ценность у мальчишек. Его друг с восхищением рассматривал старые ключи, пуговицы, шестеренки и вдруг заметил меня. «Какое красивое перышко!» — сказал Миша. — Его дала мне мама. Оно чуть не попало в нашу перину. — Саша, а можно я возьму у тебя это перышко, но на время? — спросил Миша. — Можно, я подарю тебе его. У вас в городе такого перышка не найти, — сказал Саша. Так я попала к мальчику Мише. Он обходился со мной осторожно, покручивал меня в руке, пропускал между пальцами, смотрел сквозь меня на свет. Миша любил читать. Он привез из города много книг. Вечером Миша читал бабушке, а она, укрывшись пледом, пила чай с баранками, покачивала головой и приговаривала: «Вот ведь, ты смотри!» Рассказы были интересные. Я снова почувствовала себя увлеченным в далекое путешествие. На ночь Миша закрывал книгу, а меня клал между его страницами. Книги, молчаливые с виду, были довольно общительны. Они знали не только то, что было в них написано, но и рассказывали о том, кто их читал и когда. А еще им нравились закладки. Ведь закладка помогает человеку, который читает книгу, не потерять то место, на котором он остановился. А еще закладками люди отмечают в книгах ценную информацию или то, что особенно затрагивает их душу. Поэтому они всегда возвращаются к своим закладкам и снова перелистывают страницы книг, Вот и я превратилась в перышко-закладку, и это было так здорово! Время близилось к осени, и Миша вернулся в город. Там у него было много друзей, но больше всего Миша общался с молодым учителем литературы Юрием Николаевичем, который вел литературный кружок у них в школе. В этом литературном кружке ребята с увлечением обсуждали стихи, повести, да и вообще узнавали много нового. Однажды Миша принес книгу, в которой лежала я. Увидев перышко, Юрий Николаевич спросил: «Миша, а ты пробовал писать гусиным пером?» «Нет», — ответил мальчик. Самые великие произведения были написаны вот таким обыкновенным гусиным пером. Из-под пера Андерсена и Пушкина появлялись ставшие знаменитыми строки. «Давай и мы попробуем». «Давайте!» – захлопал в ладоши Миша. В этот миг я почувствовала. Вот тот след, который я смогу оставить после себя. Это мой путь, яркий и открытый. Он поможет наполнить смыслом жизнь другого человека. Скользя по листу обычной бумаги со своими друзьями-чернилами, ведомая рукой автора, я, перышко, могу пуститься в полет мыслей, чувств и желаний, сделать реальной чью-то мечту. Разве это не здорово? Юрий Николаевич взял меня в руки, заострил ножом, это было страшновато, а потом, хитро взглянув на Мишу, макнул меня в чернильницу. И на чистом белом листке вывел: «История гусиного перышка». И вот сейчас ты услышал эту историю обо мне, таком непростом гусином перышке.
1: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе.
3: У крестьянина три сына. Старший умный был детина. Средний сын и так и сяк. Младший вовсе был дурак. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить.

мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор и отправился в дозор.

Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник. Стало сызнова смеркаться, средний сын пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

0: Ночь холодная настала, дрожь на малого напала. Зубы начали плясать, он ударился бежать. И всю ночь ходил дозором у соседки под забором.
1: Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться.
2: Послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов.

Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку.

вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег, бела. Грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. Эхе-хе! Так вот, какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею. Разом сяду тебе на шею. Вишь, какая саранча. И минуту улуча к кобылице подбегает, за волнистый хвост хватает и садится на хребет, только задом наперед.

Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, виснет властью над орвами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой, аль обманом, лишь бы справиться с Иваном.

Наконец она устала. Ну, Иван, ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько смыслишь, да смотри, по три утренней зари выпущай меня на волю погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней. Да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он товарищ будет твой.

Раз Данила в праздник, помнится-то было, натянувшись, зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых, двух коней золотогривых, да игрушечку конька ростом только в 3 вершка. На спине с 2 горбами, да с аршинными ушами –

0: теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал.
1: Вот Данилов в дом бежит и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты и слыхом не слыхал.
2: И Данила, и Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком, так и дует босиком.
0: Спотыкнувшись три раза,
2: починивший оба глаза,
0: потирая здесь и там,
2: входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели.
3: В мелки кольца завитой, хвост струится золотой.
4: И алмазные копыты крупным жемчугом обиты.
3: Любо-дорого смотреть,
2: лишь царю б на них сидеть.
0: Где он это их достал?
2: Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей.
1: Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим.
0: Пусть их ищет там и сям.
2: Ну, приятель, по рукам!
5: Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Вот он поля достигает, руки в боки подпирает, и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног. Ой, вы, кони буры, сивы, добрые кони златогривы, я ль вас, други, не ласкал, да какой вас черт украл?
6: Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорь. Ну, а могу помочь, я говорю. Ты на черта не клепли. Братья коников свели. На меня скорей садись. Только знай себе держись. Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, и вдвоем

0: Стыдно, братья, воровать. Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее. Он у вас коней не крал.
1: Дорогой наш брат Иваша, что переться? Дело наш. Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот.
2: Да к тому ж старик не может. Работать уже не может.
3: А ведь надо ж мыкать век. Сам ты умный человек.
0: Ну, калеток, так ступайте, говорит Иван. Продайте златогривых два коня. Да возьмите ж и меня.
2: Братья больно покосились. Да нельзя же.
3: Да нельзя же.
2: Да нельзя же.
1: Согласились. Да постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь его? Так и есть. Ах, вот бы курево развесть, чудо было б. А послушай, побегай-ка, брат Ванюша. А признаться, у меня ни огнива, ни кремня.
0: Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в крутые бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил. Конь взвелся и след простыл. Вот уж он перед огнем светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится.

0: диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету, а тепла и дыму нету.
1: Вот уж есть чему удивиться. Тут лежит перо жар-птицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много, много непокою принесет оно с собою.
0: Говори ты, как не так, про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар-птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает. Как туда я доскакал, пень горелый увидал. Уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Нет, ведь, черт возьми, угас.
2: Братья целую ночь не спали. Над Иваном хохотали.
0: А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел.
2: Тут коней они впрягали и в столицу приезжали. Становились конный ряд, супротив больших палат.

0: Городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю.
1: Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, говорит он. Да не худо и завесть такое чудо. Эй, повозку мне!
0: И вот уж повозка у ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд.

Вот он въехал в конный ряд. Глаз своих с коней не сводит. Справа, слева к ним заходит.

0: Ребята? Чьи такие же ребята? Кто хозяин?
1: Эта пара, царь, моя. И хозяин тоже я.
0: Ну, я пару покупаю. Продаешь ты?
1: Не, меняю.
0: Что впромен берешь добра?
1: 2-5 шапок серебра.
0: 2-5 шапок серебра? То есть это будет 10?
2: Царь тотчас велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный.
0: Ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшину мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен?
1: Эка штука, чудно дело. Так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков.
3: Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицей. И под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его горбатка так и ловится в присядку.

0: Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо, мол, ведь этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей, из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился хоть пропасть, а пришлица подтурить вон из дворца. Постой-ка, я тебя двину, неумойка.
1: Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился.
0: Я с повинной головою, царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Наш Иван, то всякой знает, от тебя отец скрывает. Но не злато, не серебро, жара птицева перо. Да и самую жар птицу во твою отец светлицу, если б вздумал приказать, похваляется достать.
1: Гей, позвать мне дурака!
2: Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил.
3: По что меня будил?
1: Я узнал, что ты жар птицу, нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотри ж, не отпирайся, и достать ее старайся.
4: Что, Иванушка, не весь? Что головушку повесил?
5: Ох, беда! Беда, конек, царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?
4: Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка не служба. Служба, все, брат, впереди!
2: Вот Иванушка поднялся, в путь дорогу собирался, доставать таё жар птицу. Еду целую седмицу, напоследок в день осьмой приезжают в лес густой.
4: Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы из ручья воды испить. Тут и будем их ловить.
2: Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдни наступают. Жары птицы налетают.
6: Тьфу, ты дьявольская сила! Эк, их дряней привалило. Чай их тут десятков с пять. Кабы все переимать, тот-то было бы поживы. Нечему ведь. Страх красивый. Ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько парень свету, словно батюшки на печи.

0: наш Иван, кряхтя с надсады, вылез кое-как из засады.
1: Хвать одну из птиц за хвост!
2: Ой, конёчек-горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал!
3: Ой, хозяин отличился! Ну, скорей, Гига, в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею. Надо нам в обратный путь.
0: Вот приехали в столицу.

0: Что, достал ли ты жар-птицу?
1: Разумеется, достал.
0: Где же она?
1: Постой немножко. Прикажи сперва окошко в почевальне затворить. Знаешь, чтоб темень сотворить.
2: Вот Иван мешок на стол.
1: Ну-ка, бабушка, пошел!

0: Ахти, батюшки, пожар!
1: Эй, решеточных сзывайте! Заливайте!
2: Это, слышь ты, не пожар, это свет от птицы жар. Видишь, знатную потеху я привез тебе, сударь.
1: Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу. И на радости такой, будь царской стремельной.
3: Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебе снова подведу, мой дружочек, подведу.

0: Кланяюсь пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Вот твой царской стременной поклялся твоей бродой, что он знает царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать.
1: Эй, позвать мне стременного!
0: Стременного! Стременного!

0: послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич, мол, ведь царь-девицу.
1: Что ты? Бог с тобой. Чай с просонков я толкую, штуку выкинул такую.
0: Что? Рядиться мне с тобою? Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой, где-нибудь хоть под водой посажу тебя я на кол. Вон, холоп!
1: Ох, беда, беда, конек! Царь велит в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?
2: Сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять.

Вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам.

Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится.

Так вот ты царь-девица. Как же в сказках говорится, что куда красна собой царь-девица, так что диво. И это вовсе некрасиво. И бледна-то, и тонка, чей в обхват-то три вершка. А ножонка-то, ножонка, фу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму.

0: тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает.
1: Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги!
2: Ой, хозяин отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!
3: Вот столица достигает –

бесподобная девица. Согласись быть царицей. Я тебя едва узрел, сильной страстью воскипел. Соколили твои очи, не дадут мне спать средь ночи. И во время бела дня, ох, измучают меня. Молви ласковое слово. Чем тебя я огорчил? Али тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна.

0: Если хочешь взять меня, то доставь ты мне в 3 дня перстень мой из океана.
1: Ей, позвать ко мне Ивана!
2: Ивана!
1: Иван, поезжай на океан. В океане том хранится перстень, слышь ты, царь девицы. Коль достанешь мне его, задарю тебя всего.
3: Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан.
1: Как же плут не торопиться. Видишь, я хочу жениться. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся.
4: Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Вот въезжает на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит.
5: Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. На хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Чудо-юдо-рыба-кит, так проезжим говорит. Путь-дорога, господа, вы откуда и куда?
6: Мы послы от царь-девицы, едем оба из столицы к солнцу прямо на восток.
5: Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ли мне в опале быть? И за кои прегрешения я терплю беды и мучения?
6: Чудо-юдо-рыба-кит, от того твои мучения, что без Божие веления проглотил ты средь морей 30 кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит.
5: Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись.

0: чем вам, други, услужить, чем за службу наградить, надо ль крупных жемчугов все достать для вас готов.
1: Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь девицы, нашей будущей царицы.
2: Отыщу я до зарницы перстень красной царь девицы. Кит Ивану отвечал, и как ключ на дно упал.
3: Тихо море, океан. На песке сидит Иван. Тихим пламенем заря развернулась горя.
0: Тут море закипело, появился чудо-кит. За твое благодеяние я исполнил обещание. С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался.
4: Ай да кит Китович, славно! Долг свой выплатил исправно. Ну, Иван, садись скорей. Помни, завтра минет срок, а обратный путь далек.
3: Стал четвертый день зариться. Наш Иван уже в столице.

0: Перстень твой, душа, найден. И теперь примолвить снова нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой.
1: Ну, взгляни-ка, ты ведь сед? Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Не растут зимой цветы. Я красавица, а ты...

0: Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду. Не пойду, да не пойду.
1: Не пойду я за Седова. Стань, как прежде, молодец. Я тотчас же под венец.
0: Вспомни, матушка царица, ведь нельзя переродиться.
1: Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе, должен челядь ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем учениться, ты без платья налегке искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной, и скажу тебе, отец, будешь знатный молодец.
2: Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас стременного.
3: Что, опять на океан? Нет уж, дудки, ваша милость, уж и то во мне все сбилось, не поеду ни за что.
0: Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах.
3: Вишь, откуда подъезжает. Шпарят только поросят, шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят.

Тут нужна моя вся дружба. Ну, не плачь же, Бог с тобой, сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину.

0: На другой день утром рано разбудил конек Ивана.
1: Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять.
2: Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся. Что же ты, Ванюша, стал? Исполняй-ка, брат, что должно.
3: Эх, не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последний б с ним простился.
2: Царь, подумав, согласился.

конек хвостом махнул, в те котлы молотый макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул.

0: Вот он в платье нарядился.
1: Царь-девица поклонился.
2: Осмотрелся, подбодрясь, с важным видом, будто князь.
0: Эхо диво!
1: Эхо диво!
0: Все кричали, мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть.
3: Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился.
1: Бух в котел!
2: И там сварился.

0: Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ль я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего.
1: Тут царица замолчала, на Ивана показала.
2: Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. Сердцу люба, я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала.

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
2: В эфире Тюменская студия «Радио ВОС». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. 19 мая этого года во дворце наместника в городе Тобольске прошло торжественное празднование юбилея Тобольской местной организации Всероссийского общества слепых. И наш сегодняшний выпуск посвящен этому знаменательному событию. Сегодня у нас в студии присутствует председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова. Здравствуйте,
3: Галина Александровна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
2: И председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева, которая непосредственно принимала участие в торжестве. Юля, привет.
4: Всем здравствуйте.
2: Галина Александровна, вы начинали свой трудовой путь во Всероссийском обществе слепых с Тобольской местной организации ВОС. Расскажите, пожалуйста, кто был председателем до вас и в каком состоянии, каково было положение дел на тот момент, когда вы пришли работать?
3: Да, действительно, я начинала свой путь в обществе слепых именно в Тобольской местной организации. В 87-м году, после того, как я родила дочь, я потеряла зрение 80%. Вы знаете, я испытывала страшную депрессию. Мне казалось, жизнь закончилась. Я по натуре человек очень активный, живой. Мне все чего-то хотелось, путешествий, чего-то нового. И вдруг вот такой приговор. Мне дали группу инвалидности. Это было страшно. Я переживала вот эту депрессию в течение 2 лет. Ну, ребенок в конце концов подрастал, радовал, и мне пришло такое приглашение в общество слепых, открыточка такая. Меня приглашали на праздник дары осени, дары земли. У меня было хорошее настроение, погода была великолепная, я собиралась гулять с дочкой, и в почтовом ящике я вот увидела эту открыточку. А почему бы мне не сходить? Я пошла. Я пошла, значит, на этот праздник, вы знаете, прихожу, значит, еще задолго, не доходя до местной организации, там звучала великолепная музыка, там пели песни, там играли, там был смех. И это меня настолько поразило, думаю, надо же тут еще и веселяться. Иду, и оказывается, это то место, куда я направляюсь сегодня. Захожу в местную организацию, там никто ни на кого внимания не обращает, люди с страстями, но вот настрой, позитив, он прям сразу бросался. Вот какая-то энергия, жизнелюбие, ну все довольны. Я смотрю, значит, огромный стол в местной организации стоит, он накрыт какими-то выращенными диковинными фруктами, овощами, какие-то изделия представлены, варенье, там еще что-то, стрипня. Ну, в общем, это действительно дары и земли, и дары тех участников, которые сегодня выставлялись. Там, значит, в уголочке смотрю, люди в разных костюмах, они готовятся выступать, они распеваются, кто-то танцует, кто-то там стихи читает. В общем, народу было очень много. Вы знаете, меня, значит, провели в кабинет, работал тогда Александр Максимович Рейнбаков. Он тотально слепой был человек, очень чуткий, внимательный, он стал со мной разговаривать. Ни слова о том, что вот я-то думала, меня сейчас будут жалеть или еще что-то, что как. Абсолютно нет. Он мне стал рассказывать о возможностях. О возможностях, о тех делах, которые творятся в местной организации. И вот, значит, пригласили меня, что вот вы сегодня поприсутствуете, сегодня у нас один из таких традиционных праздников реабилитационных, что наши члены любят этот праздник. Ну, и я с удовольствием посидела на этом празднике. Знаете, после всего, что я увидела, мне стало стыдно, что я 2 года сидела в заперти. 2 года я, так сказать, себя жалела, что жизнь закончена. После того, что я увидела, ну вот, вы знаете, я окунулась с головой в работу местной организации. Тогда это было на общественных началах. Александр Максимович – это вообще председатель такой, ну, глыба. очень серьезный, мощный такой представительный председатель. Он с 57 года возглавлял местную организацию. Более 30 лет он работал в местной организации. Вообще это люди вот послевоенные. У нас же общество заметно активизировалось, оживилось вот после того, когда фронтовики стали вступать в общество. Люди дисциплинированные, с определенным опытом, профессионалы, организаторы хорошие. Вот и с того числа и был Александр Максимович Ренбаков. Поэтому очень серьезно относились ко всем вопросам, ко всем направлениям. И я, естественно, окунулась в работу местной организации. Мне стало интересно. Я занималась детьми, я пошла в хор. А уже в 94 году меня избрали председателем Тобольской местной организации. Вот так и началась работа.
2: То есть вы проявили себя настолько сильной общественницей, что вас предложили на пост председателя, да?
3: Ну, в принципе, наверное, да. Потому что я до этого работала директором библиотечной детской системы. И вот, может быть, какие-то организаторские способности увидели. И мне было все интересно. За два года, что я сидела, так сказать, в четырех стенках, я очень устала. И когда я, так сказать, пришла в местную организацию, вот тут уже рекой все мои фантазии полились. Наверное, поэтому. Ну и потом все-таки я была молодой.
2: Расскажите, а как организация развивалась при вас за ваши 10 лет из ее истории?
3: Ну, по сути-то дела, надо сказать, что как раз возглавила я организацию в период, ну, от развала. 90-е годы это начиналось у нас бум такой развала в России. Поэтому, ну, очень тяжело было. В принципе, наши предприятия остановились. Я еще застала какой-то момент, вот в первые годы работы, это еще стабильная работа предприятий, это возможность трудоустроиться стопроцентно, это вот первые какие-то годы. Но уже позже стремительно все разрушалось. Разрушалась экономика в России, как в целом, ну, естественно, общество не обошло эта проблема. Финансирование уменьшилось. Все вот эти проблемы, конечно, свалились и с помещениями, и так далее. И вот с 94 по 2004 год в течение 10 лет я в разных должностях в Тобольской местной организации работала. Я не оставляла, работала и председателем, и руководителем кружка художественной самодеятельности, работала еще кем-то. В итоге снова возвращалась, ну, потому что пыталась, пробовалась еще найти себя где-то в другом направлении, потому что время действительно было сложное. За этот период я переехала 3 раза, сменила местная организация 3 адреса, мы переезжали, но вот отношение к организации, к людям, отношение учреждений, властей, оно оставалось по-прежнему благожелательным, потому что шли навстречу и ремонт осуществляли крупные организации. Я помню, с нефтехимкомплексом мы тогда заключили вообще договор, и они ремонт осуществляли помещений, в которые я не успевала переезжать, так сказать. Ну и вот то помещение, в котором сейчас находится наша местная организация, мне тоже с трудом удалось его заполучить. И теперь вот уже несколько лет нефтехимкомплекс провели там ремонт. Это были какие-то складские помещения, но довольно приличные в исторической части города. Поэтому работали, люди были интересные, ответственные, вот настолько ответственные, серьезные люди. И потом, наверное, самое главное вот в то время – это общение. Люди стремились к общению, это было необходимо. В настоящее время у нас ведь есть и цифровые технологии, и интернет-пространство, и большое время, большую часть, наверное, своего времени, особенно молодые люди, они проводят именно там. Но вот в то время, когда я начинала в Тобольской организации, такой возможности не было. И самое главное, это было общение, недостаток общения. Ну и, конечно, доброжелательность какая-то. Вот люди стремились объединиться, чтобы сообща решить свои какие-то проблемы. Ну и, может быть, даже найти себя в чем-то.
2: Ну, вы знаете, я считаю, что, может быть, как раз, кстати, и хорошо, что не было тогда этих технологий. Я вот тоже иногда ловлю себя на том, что я слегка, может быть, зависим от этой современной цифровой от современного цифрового засилия, а ведь все равно это не заменит никогда живого общения. Согласны?
3: Согласна. Но, скорее всего, что тут, наверное, однозначно нельзя говорить, что вы зависите от цифрового такого засилия. Это ваша возможность. Вы сегодня самостоятельно можете получить ту или иную информацию. Вы сегодня можете работать, используя эти цифровые технологии, несмотря на вашу слепоту. Поэтому, наверное, тут так однозначно не сказать.
2: Ну, то есть, получается, палка о двух концах. Да,
3: да, да.
2: Если использовать с толком, с чувством, с расстановкой и по делу, то это одно. А если просто сидеть и бесконечно читать какую-нибудь... неполезную информацию.
3: Абсолютно верно.
4: Ну да, мне кажется, человек сам делает выбор, что там читать, где там сидеть и чем заниматься в интернете. Либо он полезную информацию себя черпает для себя, либо проводит время вообще не с той целью.
3: Ну или самообразованием можно заниматься.
4: Конечно.
3: Это же тоже возможность уникальная.
4: Да.
2: Ну да, вот мы что-то отвлеклись от Тобольска. А, Галина Александровна, скажите, как вам удалось найти Ольгу Федоровну? Как удалось в ней разглядеть черты такого надежного руководителя?
3: Ну, как найти? Во-первых, Ольга Федоровна, потеряв зрение, она, естественно, включилась активно в ряды Тобольской организации. Она приходила на мероприятия, она приходила на хор. Я видела, что это человек подготовленный, с образованием. Есть у нее такой свой стержень. Тем более она была перспективной, молодой. И вопроса вообще не стояло, кто будет председатель. После того, как мне предложили переехать и попробовать возглавить региональную организацию, Ольга Федоровна была на тот момент единственной и верной кандидатурой, наверное. Она умела как раз и выслушать, и организовать, и что-то предложить, и повести за собой. Ну, вот те черты руководителя, которые должны быть, они как раз у нее присутствовали.
2: Ну, да, ведь очень здорово вам повезло с Ольгой Федоровной, потому что вот и сейчас она возглавляет тут уже 20 лет организацию, даже чуть больше, и очень-очень, мне кажется, хорошо работает. Да, как по-вашему, какие сильные стороны сейчас в Тобольской местной организации? Насколько она твердо стоит на своих ногах?
3: Я думаю, что достаточно серьезно, твердо стоит на ногах организация, прежде всего потому, что выстроены очень тесные взаимоотношения межведомственные. Всегда в Тобольской местной организации было такое хорошее дружеское взаимосвязь с органами власти, со всеми структурами. Всегда. Потому что организация жила активной жизнью, ее деятельность была видна, и охотно откликались на помощь и на поддержку, откликались и депутаты, и коммерческие структуры. Ну и тем более, вот, передав вот эти бразды правления Ольге Федоровне, она очень хорошо подхватила это и продолжила. Она сохранила, она приумножила. У нее есть это вот со всеми организациями, с ПТП, у нее прекрасные отношения, там, и с пенсионным фондом, и с соцразвитием, и с администрацией. Очень хорошо получается это сохранить. Ну, а для нас ведь это сегодня самое главное, чтобы видели нашу работу, видели наши стремления и помогали, поддерживали.
2: Да, вот вы сказали как раз о плюсах организации. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться и послушать аудиоверсию ролика, снятого к юбилею.

0: Именно таких активных и талантливых объединяет местное общество слепых. Ежегодная акция «Белая трость» для людей, которые видят этот мир сердцем, завершилась концертной программой в теплой домашней обстановке. Каждое выступление зрители встречали аплодисментами, ведь в большой семье Тобольского отделения ВОС принято поддерживать друг друга, помогать и направлять.
1: Но в этом году мы на закрытии добавили вот ретро-концерт. Потом в конкурс «Поверь в себя» мы всегда придумываем новые задания, потому что надоедает старое. Как-то вот так. Уроки доброты впервые у нас появились. Вот само мероприятие было «Что такое доброта?». Вот в школах уроки доброты. Мастер-классов у нас не было, а вот в этом году у нас еще были мастер-классы. То есть и для детей, и для взрослых. Это тоже всем понравилось.
0: Также в рамках «Белой трости» более 30 человек приняли участие в соревнованиях по различным видам спорта, показав высокие результаты.
2: Легкая атлетика. Да, у нас идет прыжки и бег. Потом, значит, дартс. Как у здоровых абсолютно, просто примерно ориентируешься, в какую сторону. Но это немножко сложно нам, конечно, мы же не видим точно, куда кидаем, но тем не менее, и боремся и в этом. Потом у нас настольный теннис наш для незрячих. Велотандемы.
0: Егор Рамзин – самый юный участник Тобольской сборной по настольному теннису для слепых и слабовидящих спортсменов. Является троекратным чемпионом областной спартакиады по этому виду спорта. Егор берет пример с лучших в достижении новых побед.
3: Меня вдохновляют мои спортивные друзья. И я стремлюсь подняться как можно выше, чтобы они обо мне слышали только хорошее. Слышали о моих успехах. Для меня спорт дает в основном, конечно, во-первых, какие-то успехи, где-то развлечения, где-то общение хорошее.
0: Константин Авдеев занимается настольным теннисом для слепых уже 10 лет. Он входит в состав сборной Тюменской области и России. Является мастером спорта. У Константина свой подход к жизни и к спорту. Не сдаваться перед трудностями и идти к своей цели.
4: Да это и в любом спорте, да даже и в жизни. Это везде нужно, конечно же, верить в себя и обязательно тренироваться, стремиться к этому и достигать всего. Потихонечку, помаленечку, не отчаиваться. Проигрыши – это тоже уроки, это путь вперед. Значит, есть к чему стремиться.
0: Активисты Тобольской организации Всероссийского общества слепых не только ведут спортивный образ жизни, но и увлечены творчеством. Так, их вокальный ансамбль «Радуга» не перестает радовать зрителя. А из его очаровательных участниц получилось прекрасное трио «Рандеву».
5: Мы начали ходить заниматься к педагогу по вокалу Сайфуллиной Фаине Александровне и занимались сначала сольно. Потом она ненавязчиво нам предложила спеть вместе. Мы раз спели, два, нам понравилось, и вот остались втроем. И уже мы третий год занимаемся, и успешно, я думаю, людям нравится.
0: Чтобы интересно использовать для здоровья проводить свой досуг в обществе слепых, в прошлом году появились наборы адаптированных настольных игр. Они развивают мышление, логику, память и мелкую моторику. Тобляки принимают участие в областных турнирах по настольным играм. В прошлом году из 10 команд они заняли почетное 4-е место.
6: Многие не могут разгадывать ребусы, допустим, разгадывать кроссворды, но они могут играть. Сейчас многие настольные игры стали адаптировать для слепых, не только для слабовидящих, но и для слепых. Они трогают, щупают, различают. Если даже игры не адаптированы, мы уже сами где-то прилепили бусинку, где-то подкрасили шашки, ну, чтобы людям было удобно.
0: Сегодня в Тобольской организации Всероссийского общества слепых состоят 346 человек из Тобольска, Тобольского, Вагайского, Увацкого и Ярковского округов. И каждый здесь может найти себя. Главное – иметь желание жить активной и интересной жизнью, а не сидеть дома.
7: Для нас юбилей – это не просто круглая дата. Это путь, наполненный событиями, традициями, достижениями. 80 лет – это повод вспомнить всех, кто стоял у истоков, кто трудился на благо организации, кто поддерживал и вдохновлял других. 80 лет мы вместе преодолеваем трудности, творим добро, помогаем друг другу. Эти годы объединили нас в крепкий, единый союз добрых сердец.
0: И пусть Тобольская организация Всероссийского общества слепых и дальше процветает, крепнет и развивается, а жизнь каждого будет наполнена радостью, теплом и новыми достижениями.
8: We'll be right back. Ну, вот такой вот замечательный ролик, отражающий всю прямо работу организации, показывающий все ее интересные моменты. Юля, а каковы у тебя впечатления? Мы же вот с тобой ездили, непосредственно побывали там во дворце наместника, посмотрели все.
9: Да, Саша, впечатления у меня шикарные. В первую очередь я хочу отметить, вот уже как говорила Галина Александровна, что Тобольская местная организация расположена в исторической части города. Эта часть города очень великолепна, красива, особенно в летний период. Там все цветет, и расположены исторические здания, соборы. Там есть смотровая площадка, с которой виден весь Тобольск. Очень-очень красиво. Ну и само торжество происходило во дворце наместника. Это тоже историческое здание, которое было выстроено в конце XVIII века. В дальнейшем после пожара оно было отреставрировано. И впечатления непередаваемые. Я вообще люблю очень такие здания, да, которые хранят в себе такую таинственность чего-то давнего, забытого. И вот когда входишь во дворец наместника, ощущаешь себя какой-то, вот знаешь, какой-то особой, идешь вот по этим широким лестницам, там повсюду гобелены. В общем, дворец наместника сохранил всю вот эту красоту.
8: Жалко, что Ольга Федоровна только не сидела на троне во время торжества, да?
9: Да. Ну, а само мероприятие, конечно, меня впечатлило тем, что на нем присутствовало очень много представителей муниципальной власти. Были представители и в области здравоохранения, образования, социальной защиты и даже туризма. Ну и помощник депутата был, и депутатский корпус, и представители бизнеса, которые помогают организации в каких-то мероприятиях, в реализации проектов. Это меня очень впечатлило. Видно, что работа ведется уже давно. Ольга Федоровна сотрудничает тесно с представителями органов власти. Заметно, было очень много награжденных. Это здорово, то, что отметили тех людей, которые активны до сих пор. Были отмечены ветераны, молодые активисты. Учли всех и наградили, я думаю, что по заслугам.
8: Ну да, было много наград, прямо целая череда и от Тобольской местной организации, и как раз от органов власти, от различных департаментов, и от Центрального управления, от Тюменской областной организации. Мне кажется, как раз членам ВОЗ это было очень приятно и дорого. А я сейчас предлагаю сделать еще одну небольшую паузу и послушать поздравления от заместителя главы города Тобольска Алексея Ермоленко и председателя общественной палаты Тобольска Станислава Козлова.
10: Добрый день, друзья. Поздравляю вас с 80-летием вашего общества. 80-летие — это огромный срок. Срок, за который вы из просто организации превратились в настоящую дружную семью. Особые слова благодарности я бы хотел сказать Ольге Федоровне Непомнящей, которая уже более 20 лет является бессменным руководителем Тобольского отделения, человеком с очень активной позицией гражданской, которая помогает нам, городским службам администрации города, где-то заметить вещи, которые для нас, ну, наверное, незаметны, да, в силу каких-то особенностей. Она это замечает, делится, и мы вместе работаем в этом направлении. Ну и хотелось бы, конечно, не оставить без внимания участников, членов общества, выразить свою признательность за ту активную тоже позицию, которую они занимают. Сколько увлечений у вас, друзья, несмотря, да, на все. Это и спорт, это и культура. Остается только восхищаться вами. С праздником вас! Здоровья вам, успехов! Всего самого наилучшего.
11: Уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые члены общества, гости наши, сегодня от лица общественной палаты города Тобольска очень приятно поздравить от всей души с вашим большим юбилеем, вашу организацию 80 лет.
10: Организация, я напомню немножко истории, что была создана в 1945 году, однако активная творческая жизнь началась уже с 1946 года. 80 лет – большой, я бы сказал, творческий юбилей. Хочется сказать, что члены вашего общества являются всегда примером того, как нужно правильно относиться к жизни, примером силы воли, силы духа. Те направления, которые ведет общество, они очень многообразны. Отдельно хочется сказать спасибо за то, что вы принимаете одно из самых активных участий в общественной жизни нашего города, в творчестве. В творчестве вы достигли уже больших успехов, мы это все видим, мы это много раз уже наблюдали. И, конечно же, пожелать вам дальнейших успехов в вашей творческой, активной жизни.
8: Вот такие замечательные слова. А к поздравлениям еще присоединились председатель Тобольской областной думы Михаил Никитин, который сделал акцент на многолетнем опыте работы в области реабилитации незрячих.
12: Члены Всероссийского общества слепых, уважаемая Ольга Федоровна, уважаемые представители региональной руководящей организации. На самом деле, Ольга Федоровна говорила, что в масштабах истории, вроде бы, это небольшой период, но для общественных организаций это, на самом деле, просто огромный период. Обычно волонтеры общественных организаций, они приходят, поучаствуют, отваливаются. Ваша организация, она отличается стабильностью. Вы объединяете неравнодушных людей. Те люди, которые с вами, а это уже даже несколько поколений людей, это целая жизнь для многих, они находят поддержку в ваших рядах. Вы большие молодцы. Вы организация, которая создает, генерирует добро. И чем больше добра вокруг каждого из нас с вами, тем больше этого добра во всем мире. Спасибо всем нашим организациям, учреждениям, коллегам, депутатам, кто поддерживает и Всероссийское общество слепых, и другие общественные организации, ибо доброта и любовь спасет мир. Поэтому всем любви и добра.
8: А депутат городской думы Елена Бельская в своем выступлении вспомнила о знакомстве с обществом слепых.
13: Дорогие друзья, Ольга Федоровна, сейчас, находясь здесь на мероприятии, вспоминается, наверное, два личных момента, связанных с вами, с вашим обществом. Впервые я вас услышала в 2008 году. Вот с Михаилом Анатольевичем буквально вспоминали. В 2008 году наша однокурсница Светлана Зольникова писала выпускную квалификационную работу про историю вашего общества. И для меня в тот период было удивительно услышать про то, что существует такое общество сильное, крепкое. И уже в 2008 году наша коллега, наша однокурсница писала работу историческую. Ну и второй момент. Впервые с вами, также продолжила с вами знакомство уже с 2017 года, когда компания «Сибур» активно запускала акции по деткам, по новогодним подаркам для деток. Я помню, что вы были самым первым централизованно организованным обществом, которое действительно корректно, правильно смогли организовать всю историю акции. А мы, конечно же, наши сотрудники помогли многим вашим деткам с новогодними подарками. И после этого периода с нами мы продолжали с вами сотрудничество, на что отдельно приятно. Вот эти две личные истории у меня всегда вспоминаются. И на самом деле 2008 год — это уже 18 лет назад. 18 лет назад впервые я услышала о том, что действительно существует такое замечательное общество, которое объединяет неравнодушных, любящих город и, самое главное, людей, идейно объединенных разными смыслами и разными задачами. Спасибо вам огромное, что вы руководите, что вы вместе. Это сейчас очень важно в современном мире. Я уверена, что через 20 лет точно таким же составом мы сможем отпраздновать ваше уже столетие. На самом деле недалеко. Видите, с 2008-го 18 лет прошло, еще 20 лет, и мы опять будем здесь более празднично праздновать уже круглую, более круглую дату. С праздником! Всем вам спасибо за то, что вы есть в нашем городе.
8: Мы снова в тюменской студии «Радио ВОС». Юля, а вот там же еще и были замечательные концертные номера. Как они тебе? Вот меня впечатлило. Дети были в таких красивых, прикольных платьишках, на которых клавиши были нарисованы.
9: Да, Саш, меня это очень тоже впечатлило. Между прочим, они выступали в самом начале мероприятия. Это были замечательные детки. Их было, кстати, очень много.
8: Ну да, они не случайно оказались на празднике. Это как раз, можно сказать, подопечные Ольги Федоровны. Это дети из детского сада номер 10, в котором занимаются дети с нарушением зрения, а их родители являются законными представителями и состоят на учете в Тобольской местной организации ВОС.
9: Да, ну и помимо этого в Тобольской местной организации есть свои таланты. Это Оксана Казакова, Венера Муслимова. Было несколько номеров представлены в их исполнении, что очень украсило также мероприятие.
8: Ну, кстати, мне кажется, это вот такая изюминка, даже я бы сказал, потому что, ну, достаточно часто стараются пригласить каких-то сторонних артистов, а тут как раз вот столько гостей, да, органов власти, про которых мы сегодня не перестаем говорить, и как раз им очень хорошо, прекрасно можно показать всю работу, всю красоту, творчество членов,
9: да,
8: организации.
9: Да, да, все свои возможности. Что организация действительно работает, организация развивает свои таланты и дает им возможность самореализоваться.
8: Во время поездки мне удалось побеседовать с Ольгой Федоровной, урвать ее буквально несколько минут ее времени драгоценного, хоть она и была занята на юбилее, но все-таки мы смогли с ней поговорить. И сейчас предлагаю послушать интервью, которое я записал. Ольга Федоровна, вы Тобольскую организацию возглавляете уже 20 лет, а это практически четверть от того срока, который сегодня мы юбилей отмечаем, от 80 лет. Как вам удается сохранять столько сил и такую поддержку, чтобы вот возглавлять? Да, бывают же руководители там повозглавляют организацию год, два, пять и не выдерживают, а вы справляетесь уже вот столько лет.
14: Вы знаете, я тоже себя ловила на мысли: все, устала, не могу, не хочу. А потом прихожу в организацию и на тех же конференции или перед какими-то мероприятиями звучат такие слова: ой, Оля Федоровна, все так хорошо, вы у нас такая хорошая, да с вами так интересно, да все замечательно. Вы понимаете? И потом начинают мне говорить, что вот у тебя все получится, ты справишься, ты сильная. После таких слов задумываешься, тебе люди оказывают доверие, а я тут буду сейчас ломаться. Я просто вижу, что люди относятся с добром, с уважением, и мне как-то вроде совестно, стыдно жаловаться, что я не могу, не справлюсь. Это один момент. Второй момент. Вот тот руководитель, который выше меня стоит, то бишь Галина Александровна Тунгусова, это, ну, руководитель с большой буквы, это с ее подачи я здесь работаю. И имея вот такую поддержку в ее лице, может быть, нарекание, может быть, в чем-то похвала, а самое главное, поддержка и понимание с ее стороны, это тоже, наверное, плюс к тому, что я сейчас здесь нахожусь и я тружусь уже начиная с 2004 года.
8: А помните ли вы свой первый день, как вот вы пришли в 2004 году? С чего все началось в вашей работе?
14: Я пришла, я ничего не знала. У меня сначала была третья группа, потом вторая. Ну, то есть постепенно шло падение зрения. И вот как раз ветераны, которые живут вот в этом доме, жили в этом доме, они-то как раз меня и наставляли. Учили, поддерживали. И да, иногда приходилось плакать. Ничего не понимаю, ничего не знаю. Ничего не знаю. И они меня здесь поддержали. Здесь жила семья Криночкиных. Это такие активисты. Такие, великие ветераны нашей организации. Здесь жила Екатерина Петровна. Она была председателем еще давно-давно, то есть изначально, когда зарождалась организация. Баба Катя мы ее назвали. Потом здесь жила Мария Ивановна. Здесь Василий Павлович жил. Здесь жили Уразметовы. Это вот все люди старше меня, и которые меня поддерживали, учили. Где-то что-то не получится, подскажут. Вот это много значит.
8: То есть недаром говорят, да, что опыт ветеранов, он незаменим.
14: Да, потому что, когда я пришла, 40 лет, я молоденько, в принципе-то, и думаю, я никого не знаю, я же людей не знаю. И вот с этой подачи, вот с этой поддержки все и началось. Потом я потихонечку поняла, что все получается, все идет, налаживается. Потом я начала работать со списком, вычислила, кто люди примерно моего возраста и младше меня. Я начала их помаленьку втягивать в организацию и начала тоже с подачи ветеранов. Той же Плесковской Людмилы, но она не ветеран, она тогда пришла, но человек жизненный опыт имеет. И она, например, мне сказала, налаживай связи с общественностью. Вот наладишь связь с общественностью, и тебе станет легче. Иди, ну, к мэру города, тогда мэр города был, иди там в Думу, ну и так далее. И я это делала, понимаете? То есть вот меня учили. И с того времени вот это вот все пошло. Советы людей, которые были меня постарше, они имели свой вес. Мое достижение было в том плане, что я стала вовлекать людей помоложе. Это один момент. И я сделала упор на спорт. То есть я наладила контакт со спорткомитетом. Мы стали везде участвовать. Затем мы попали в план мероприятий города. Они стали финансироваться. И пошло, и поехало.
8: Скажите, вот вам каким образом удалось наладить такие плотные связи с органами власти? У вас сегодня на юбилее были представители буквально всех наиважнейших организаций города. Всех структур. Бывает, что приходят заместители или вообще не приходят, а у вас вот прям, наверное, 90% приглашенных, а может и 99% пришли.
14: Вы знаете, во-первых, стараюсь, ну, либо идешь на личный прием, и причем не нахрапом как-то, а заранее записываешься, потому что прийти на 5-10 минут мне этого мало. Мне надо как минимум полчаса. Когда я прихожу к такому лицу, ну, например, главе города, я сразу спрашиваю, сколько времени в моем распоряжении, ну, чтобы как-то уложить себя. Все время чтут. И стараюсь позвать на какое-либо мероприятие в нашей организации. Ну, такое значимое, весомое такое. И когда я знаю, что будут и люди разного поколения на этом мероприятии, и вот как раз их приглашаю с целью, чтобы они ознакомились на месте, как мы живем, что мы делаем, какие у нас успехи, а потом уже плавно перехожу, что бы нам надо. В чем мы нуждаемся, какую поддержку нам необходимо.
8: Как-то вот такая вот стратегия у вас, да тонкая.
14: Да. Либо вот появился, ну, новый глава города, все, нужно знакомиться, здравствуйте, где-то как-то. Бывает, что на каких-то встречах, ну, разные встречи бывают, на межведомственной комиссии или там от совета по делам инвалидов, там, например, кого-то встречаешь и прямо говоришь, вот вы знаете, вы давно у нас не были, Михаил Анатольевич, ну, городская дума, который... Сегодня был председатель городской думы. Вы давно у нас не были, а вот нам так без вас как-то грустно. Вот то-то. Вот хотелось бы, чтобы вы пришли. Ну, в общем, все способы хороши.
8: Ольга Федоровна, сегодня организации 80 лет. Вы говорите, вот и видим, что вы столько всего достигли. А с чем вы пойдете дальше? Есть еще к чему стремиться в следующие десятилетия?
14: Я думаю, да. Во всяком случае, ну, мне так кажется, по-прежнему вовлекать молодежь, а это значит применять какие-то новые формы работы. Сегодня присутствовала Бельская Елена Владимировна, а это Сибур, это наше градообразующее предприятие, которое проводит конкурсы проектов «Формула хороших денег». Дел. Мы туда не можем никак вклиниться, потому что мы не имеем статус юрлица, но то, что ее Михаил Анатольевич привел, это вот все вот тонкости. Михаил Анатольевич сегодня пригласил, и вы видели, что я сделала на ней акцент, но это необходимо было сделать для дальнейшей работы, чтобы как-то вклиниться вот в эту формулу хороших дел, то есть со своими проектами. Вот одна из сторон. А потом, видимо, я так прихожу к выводу, что надо будет какой-то рабочий день закрывать будни и начинать работать, ну, допустим, суббота или воскресенье. Это для того, чтобы вовлечь в организацию тех, кто работает. Это очень хорошо, что они работают, но они не могут прийти в наш день ВУСовца, который у нас каждый вторник в 12 часов. Или они не могут принять в мероприятиях, которые мы проводим, обычно же, ну вот в это время, в рабочее время. Следовательно, думаю, что надо и в этом плане поработать.
8: Ну что ж, я вижу, что у вас большие планы на будущее. Ну, желаю вам удачи и воплощения всех задуманных планов, идей. Галина Александровна, ну и в завершении нашей передачи пожелания от вас на следующие 10, 20, 30 лет Тобольской организации, да на всю будущую жизнь.
15: Я своей любимой, дорогой Тобольской организации желаю, конечно, успехов, успехов, успехов. Но самое главное – команду единомышленников. И все-таки умеют они сегодня извлекать вот из тех особенностей, каждое время нам какие-то особенности преподают, да, вот из этих особенностей нужно извлекать все возможное. То это трудоустройство, то это цифровые технологии, то это гранты, проекты какие-то, соглашения различные, трудоустройство в счет квоты. Вот это же все возможности, которые появляются в определенный период времени. И я желаю местной организации, чтобы она развивалась и все возможности использовала в любое время года. Здоровья вам, процветания и успехов!
9: И я присоединяюсь к поздравлениям Галины Александровны. Желаю членам Тобольской местной организации ВОС никогда не сдаваться, верить в собственные силы, развиваться, творить, вдохновляться и верить в свои безграничные возможности.
8: Ну что ж, на этом наш эфир подходит к концу. У меня сегодня в гостях были председатель Тюменской областной организации ВОС Галина Александровна Тунгусова и председатель Тюменской местной организации ВОС, заместитель председателя Тюменской областной организации ВОС Юлия Бушнева. А завершаем мы наш сегодняшний эфир песней о Тобольской местной организации, которую записал Марат Ахин при помощи нейросетей. Всем до свидания!

0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Беседка. Беседка на Радио ВОС.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы рады вас приветствовать на очередном интервью с Валерием Монастыревым. Валерий Монастырев – профессиональный военный журналист, побывавший в различных горячих точках. Несмотря на свою военную специальность, Валерий – лирик и романтик в душе, и всегда рядом с ним его верная гитара. Валерий является победителем многих конкурсов авторской песни. Поэтому именно вас, Валерий, мы решили пригласить в преддверии такого прекрасного праздника, как День семьи, любви и верности. Валерий, расскажите, пожалуйста, ваше отношение к этому празднику, что вас связывает с этим днем, и как вы считаете, почему сейчас в нашей стране повышенное внимание уделяется семейной политике?
2: Спасибо за такой интересный вопрос. И нужный вопрос, по сердцу важный, потому что вся наша страна, вся Россия, она дышит буквально любовью. Именно любовью людей, которые ценят друг друга. И это идет не сейчас, это идет испокон веку, как говорят. Тот праздник Петра и Февронии, которые были верные в любви и по долгу и чести, он идет из древности. Нам очень приятно всем, что этот праздник празднуется сегодня в нашей стране. И, конечно же, любой человек, у любого человека, у любого мужчины есть либо своя семья, либо есть родные и близкие, либо однозначно есть какая-то любимая женщина, которая все они, вся семья дает человеку радость. Радость проживания, радость творить, радость быть вместе. Наверное, поэтому этот праздник для меня тоже особенный, как для автора-исполнителя.
1: Да, и сейчас в эфире прозвучит первая музыкальная композиция, которую Валерий хотел бы подарить нашим радиослушателям. Сейчас в эфире звучит песня «Счастье любит тишину».

знать вину и не молиться на луну. Словесно тратить время зря, лучше молчать у алтаря.

0: Праздник Петра и Февронии посвящен, конечно же, семье и семейной верности. Расскажите, пожалуйста, про вашу семью. Какое место в вашем сердце занимает семья? Как вас близкие поддерживают? Какие, может быть, традиции приняты в вашей семье?
1: Конечно, рассказывать всю биографию смысла нет, но суть этого вопроса заключается в том, что именно семья, вот когда пришла та беда, когда я ослеп, семья в первую очередь помогла, конечно, мне однозначно. Ну и, безусловно, первая, кто была рядом, это была моя любимая супруга Ирина. Я безмерно благодарен всей своей семье за то, что они меня поддержали в трудную минуту. И поэтому, наверное, так получилось, что я не мог не написать какие-то стихи, какое-то обращение. Я взял диктофон и начал надиктовывать то, что пришло в первую очередь мне на ум. Вот представьте себе, перед глазами чернота, я ничего не вижу, но думы мои о семье, о жене. Родились стихи, которые потом стали песней.
0: И сейчас в эфире звучит вторая композиция в исполнении Валерия Монастырева, песня «Солнышко», посвященная жене.

все как на подбор. Я любил, но мне казалось, это был лишь только сон. Но однажды все же встретил ту, что солнышком зовут. 30 весен с нею встретил, 30 и еще хочу в миру. 30 весен с нею встретил, 30 и еще хочу в миру. Солнышко мое ты, солнышко.

Светит солнце всем обычное, для меня лучи ее. Ира, мое солнце.

И хочу я снова прошептать: солнышко, тебя люблю. Солнышко мое, ты солнышко, только не спеши, не спеши. Вместе мы должны до донышка выпить нашу

0: Валерий, конечно, счастье – это зачастую наша семья, наши близкие. Но семья – это не только те, кто живут с нами сейчас. Допустим, это жены, мужья, дети. Ну и, конечно, для каждого важное значение в жизни имеет мама. Та женщина, которая дала нам жизнь, воспитывала нас, давала свою первую любовь, нежность. Расскажите, пожалуйста, какие-то творческие композиции есть в вашем репертуаре, которые посвящены вашей маме?
1: Конечно же, безусловно. Моя любимая мамочка Лидия Дмитриевна, царство ей небесное, она, конечно, уже ушла из этой жизни. Но речь идет о том, что когда ей исполнилось еще тогда, помню, 70 лет, мы летели вместе с Сергеем, моим другом Сергеем Кузнецовым, в одну из командировок в воюющий Дагестан. Тогда я в самолете набросал несколько таких фраз, связанных с моей мамой, чтобы маме поздравить с днем рождения. И вот на одном из привалов, скажем так, в перерыве между боевыми действиями, руководитель собрал большое количество солдат на пригорок такой. Подогнали БТР, мы на БТР залезли и попросил нас под гитару спеть ребятам, пока есть возможность хотя бы полчасика что-нибудь спеть. Ну и, в общем, я вышел, начал петь песни свои разные, в том числе военные. И когда закончил одну песню, с первого ряда сержантик один молоденький такой кричит: «Товарищ полковник, да хватит о войне, хватит! О маме спойте, спойте о маме!» И вот такая тишина, и я тогда просто открыл этот листок и сходу стал петь первую песню. Вот такую она впервые была исполнена во время боевых действий. Там нет ни слова о войне, но она как бы принесла людей к своим матерям, к своим любимым матерям, которые дали им жизнь. Вот такая песня родилась. Она около 20 лет была вместе с нами на всех наших концертах. И сейчас, и сегодня, когда уже мамы нету, все равно я так или иначе исполняю эту песню. Я всегда думаю о ней и вспоминаю о ней.
0: Сейчас мы прослушаем песню «Только мама» в исполнении Валерия Монастырева.
2: Каждого имени в жизни история, видимо, только своя. Но это желанное слово мы шепчем везде на планете Земля. Раскрыты глаза и руки обвиты, прижаты за плечи твои. Ведь мы — это дети, а с нами и внуки.

мы сами с усами и плачем в семье катаклизм. Прости, знаю, больно, в минуты отчаяния нет нас, но мы ведь хотим быть рядом на сердце, развеять печали и в мыслях к тебе долетим.

0: знает прекрасно тебе.
1: Валерий, ваша судьба неразрывно связана с боевыми действиями. Вы побывали во многих горячих точках, не понаслышке знаете все тяготы и лишения этой ситуации. Сейчас наша страна находится в тяжелом положении, и все знают о том, что идут боевые действия на Донбассе. Знаем, что на Донбассе проживает ваша двоюродная сестра, и ей вы тоже посвятили одну из своих песен. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Да, действительно, не только моя сестра, а многие другие сестры, жены и родственники женщины проживают именно в это непростое время, тогда, когда наша страна ведет такую справедливую военную операцию по освобождению Донбасса. Многострадальный Донецк, не мне рассказывать, все и так знают, какие там прилеты, что там происходит и так далее. И поэтому я преклоняюсь на одно колено и прикладываю руку к сердцу, всегда мысленно переношусь в то место, где происходят именно элементы доброты и элементы обучения справедливости, веры в нашу российскую правду, в нашу родину. И поэтому я написал своей сестре стихотворение сначала. Мой друг Михаил Михайлов поправил его там немножко, но факт тот, что он мне помог здорово. Я написал песню, и с этой песней выступил в одной из его школ, где он организовал музей. Песня посвящена моей двоюродной сестре Ирине, которая в настоящее время является учителем русского языка и литературы. Я думаю, что в песне отражено все то, что я хотел сказать именно по поводу сегодняшней ситуации.
1: Уважаемые радиослушатели, Валерий предлагает нам прослушать песню «Письмо сестре».

Привет, сестренка! Как ты там, родная? В права вступила школьная страда. Я знаю, да и вся Россия знает, опять в Донецке пришлая беда. Пустых глазниц завистливых не сводит, с родимых улиц, с мирных площадей. И смерть, как пес, бесившийся находит на них случайных женщин и детей.

Конечно, страшно, но не отвлекаясь, на страх опять идешь до школы ты. В твоем дворе на месте взрыва аист, как хрупкий вестник мира и мечты. Опять идешь к ребятам и тетрадкам, свой тихий подвиг повторит не раз. В Донецке знают, значит, все в порядке, раз поутру учитель входит в класс.

А сколько их, выпускников, солдаты, на фронт всей школы провожали вы? И шли они, безусые ребята, как будто в 41-м из Москвы. Да их писать и говорить по-русски учила с самых первых школьных лет. Теперь они идут чеканя хрустко, чтоб защитить язык и дом от бед. Нас разделяла грустная граница, теперь российский гимн из всех квартир. Сестренка, пусть тебе спокойно спится, и хрупкий аист дарит прочный мир.

0: Опять идешь к ребятам и тетрадкам свой тихий подвиг, повторив не раз. В Донецке знают, значит, все в порядке, раз поутру учитель входит в класс.
1: Валерий, понятно, что в преддверии такого праздника, посвященного семье, мы много с вами говорим о семье, о верности, о наших близких, но знаем о том, что ваше лирическое творчество также посвящено и нашей прекрасной природе, тому миру, который нас окружает, чудесной природе разнообразной. Расскажите, пожалуйста, о вашем творчестве, посвященном нашей российской природе. Это песня «Глаза в глаза».
2: Данная песня, она родилась, в принципе, стихи родились в прошлом году, но «Глаза в глаза», собственно, представьте себе, сейчас мои глаза не видят, но те глаза, которые видели, они помнят все то прекрасное, что видит любой влюбленный человек в природу, в женский облик, в то интересное созерцание жизни, действительности, которая его окружает. Ну, конечно же, в песне я старался выразить свое отношение в литературно-художественном плане, где применял олицетворение, различные сравнения, доходящие до гротесков. Но, тем не менее, песня вышла из души. И она была посвящена в том числе всем и молодым девушкам, которые занимаются творчеством, в том числе и моей внучке.
1: Спасибо, Валерий. И сейчас в эфире «Радио ВОЗ» звучит песня «Глаза в глаза».

твои. Твой сон закончится сегодня, когда

как-то невзначай. Плывем по звездам, словно в чуде, глаза в глаза по ним венчай. Глаза в глаза, импульс искры, глаза в глаза ждут той поры.

душа в полете молодится. В ней есть всегда задор любви. Она летит в раю, как птица. Благослови и вдохновись.

глаза, пусть падает с ресничек. От счастья это не беда.

0: твои глаза для нас твои.
1: Валерий, понятно, что семья всегда связана с женщинами, женским очагом, с теплом женщин, которые дает семье. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к современным девушкам и женщинам? Что вы считаете по поводу современных позиций в отношении женщин, об их независимости, об их силе моральной? И, в общем, расскажите, согласны ли вы с теми современными тенденциями в отношении женщин?
2: Вопрос, конечно, сложный, весьма сложный, потому что, на мой взгляд, как человек, который является военным, который отдал жизнь, половину, по крайней мере, своей жизни защите Отечества, на мой взгляд, женщина должна видеть в мужчине в первую очередь опору и пример. Наверное, если мужчина не имеет таких черт и достоинств, наверное, и женщина превращается бог весть в кого. Но когда мужчина сам подает пример и боготворит свою женщину, свою девушку, которая видит в ней именно характерные черты, которые выражаются не только в физической красоте, но и в духовной, в нравственной, а в области нравственности мы все равны. Поэтому тогда и определяется мое отношение к любой категории по возрастному ценсу, если говорить о девушках и женщинах и так далее. Вот, например, элементарный пример. Я когда, к сожалению, распался наш родной Советский Союз, я переехал из Казахстана в Москву, стал работать в одном месте города Москвы, а жил в другом. То есть мне каждый день приходилось на метро ездить приблизительно полтора часа в одну сторону на работу и полтора часа обратно со службы. И вот я заметил такой эффект. Когда заходишь в метро, и перед тобой стоит или сидит какая-либо женщина или девушка, девушка красивая. Ты же не будешь вот так на нее, уставшись, смотреть как-то некорректно, это некультурно. Но как только вагон въезжает в туннель, ее отражение этой девушки или женщины, сразу она видит себя как в зеркале на стекле. И дальше происходит один и тот же эффект. Можете хоть сегодня проверить. Женщина или девушка, увидев себя в зеркале, она тут же начинает поправлять волос. И вот это меня за долгие годы поездки на метро, на службу и со службы так достало, что я написал песню, которую так и назвал «Девушка и метро». Она до сих пор, значит, ну как бы нравится моим друзьям, и я частенько ее исполняю на своих концертах. Желаю и сегодняшним девушкам, всем, которые следят за собой, не только дома около зеркала, но даже в метро, быть красивыми, нежными и добрыми.
1: А мы сейчас прослушаем песню «Девушка и метро» в эфире «Радио ВОС».
3: Станция Беляева.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня День независимости России. Великий праздник. Праздник, который мы стали отмечать очень недавно. И я хотел бы поздравить всех членов Всероссийского общества слепых, всех наших друзей с этим прекрасным праздничным днем и пожелать мира, счастья, чистого неба нашей дорогой родине России и всем нам. С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия и процветания великой России!

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В 2026 году Паралимпийский комитет Республики Беларусь отмечает знаменательную дату – 30 лет со дня основания. Впервые наши спортсмены, как суверенная команда, выступили на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году и с тех пор ни с одних игр не возвращались без медалей. Но паралимпийское движение – это гораздо больше, чем просто спорт высших достижений. Это важная часть социальной жизни общества, направленная на утверждение ценностей равенства, уважения и взаимопомощи. О начале пути Паралимпийского комитета Республики Беларусь нам рассказал его генеральный секретарь Николай Шудейко.
1: После объявления суверенитета Беларуси наше национальное олимпийское движение, поскольку оно было уже международное широкое движение, создали каждая наша бывшая советская социалистическая республика в составе Советского Союза, создали свои национальные олимпийские комитеты. Что касается паралимпийского, движение начало формироваться в организованную, что ли, структуру такую не сразу. Первые игры там проводились в 1961 году, но это уже были Мандевильские игры, потом они даже назывались еще не паралимпийские, долго не назывались, поскольку не было действительно вот этой организации, какой-то международной форме Международного паралимпийского комитета. И Международный паралимпийский комитет был всего лишь создан тоже недавно. В 1989 году он уже сформировался как такой международная спортивная ассоциация или союз, федерация, потом в комитет превратился. Я пришел работать сюда в 1993 году в общество наше. Уже было товарищество инвалидов по зрению, до этого было БелОС, Белорусское общество слепых. Тогда традиционно сложилось так, что все спортивные мероприятия еще со времен Советского Союза финансировали за счет государственного бюджета. После 91-го до 96-го года все финансировалось за счет Белорусского товарищества инвалидов по зрению. То есть все чемпионаты Республики Беларусь по всем видам, которые культивировались или развивались. Когда мы в 96-м году создавали, по законодательству нашему должны были юридические лица быть учредителями организации. И у нас выступили три общества инвалидов. Наше, БелАИ и общество глухих. И три федерации тогда уже тоже создавали. То есть вначале был под зонтиком, под нашей так, зонтичной этой организацией. И наши дефлимпийцы нынешние, как их называют, вот это спортсмены с нарушениями слуха. Потом они отделились, потому что по международным стандартам у них свой международный существовал комитет, и приезжали руководители международного сюда. Мы тут долго с ними вели переговоры, пытались их убедить, что какая вам разница, как в стране это организовано. Сказали, что нет, если они не выйдут из состава, мы не будем их допускать на свои соревнования. Федерация у нас была, она и до сих пор осталась, комитетов не сформировали, как структура спорта глухих, и поэтому они там остались, и у нас остались только люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения под эгидой уже нашего Национального паралимпийского комитета. И очень активная часть принял формирование или в создании нашего паралимпийского комитета тогдашний председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Анатолий Иванович Нетылкин. Он был одним из самых активных и настоял на том, что говорит, мы вам площади предоставим, где можно будет разместить кабинеты, службы, если они там появятся. Все это было действительно решено. Но до этого мы в 92-м году, наши ребята, спортсмены, выезжали уже в составе тогда объединенной команды СНГ тоже на одну Олимпиаду. Уже Паралимпиады тогда уже проводились. В Барселоне были. Потом выступали в Альбервилле на зимнюю, в Лиллехаммере. Ну и в 96-м году мы уже создались и поехали уже самостоятельной командой, представлявших Республику Беларусь на паралимпийских на летних паралимпийских играх в Атланту в Соединенные Штаты Америки в 1996 году. А комитет до этого был создан 28 марта 1996 года, и вот мы на днях отметили 30-летие нашей организации. За это время мы знаем, что достигнуты определенные успехи только на паралимпиадах, на зимних и летних. Нами завоевано 155 медалей, из них 58 золотых. Это, ну, действительно выдающееся, я считаю, достижение. В основном из государственного бюджета и подготовка спортсменов осуществляется, и проводятся и соревнования, выезжают и на международные за пределы республики, на учебно-тренировочные сборы тоже выездные. Поэтому надо отвечать за то, что вложено своими, естественно, результатами и достижениями.
0: Николай Николаевич, если сравнивать с другими постсоветскими республиками, можно ли сказать, что Беларусь заняла передовые позиции в формировании своего паралимпийского движения? Насколько наш комитет был одним из первых?
1: Я думаю, что самый первый. Вот сейчас приглашение получил. Поеду 22 мая. В российскому будет 30 лет. Тоже гордость определенная есть. Впереди стояли, по крайней мере, все в наших бывших союзных республик. Именно в организованной, системной подготовке или развитии движений уже непосредственно и самого паралимпийского движения и паралимпийского спорта в частности. 95-й год был. Наши тоже уже смогли там на чемпионаты мира поехать. Но тоже представляли только общество наше. Даже федерация еще тогда общество представляли. Ну, а потом уже вот как раз было уже канун паралимпиады летней 96-го года. Храмцов Михаил Григорьевич был еще тогда, работал тут у нас инструктором был по физической культуре и спорту. Активный, молодец. Вот приходил тут на днях уже, 86 годов уже человеку, но еще активный образ жизни ведет. Да, говорит, давай подумаем, что сделать. Я написал бумаги в Международный паралимпийский комитет. Тогда еще не было жесткой системы, скажем, отбора, вот эти всякие квалификационные соревнования и прочее. Было проще, что у нас развивается, есть такой вид деятельности, как паралимпийский спорт или спорт людей с инвалидностью. И создали мы уже пока у себя в стране национальный, надо же было еще, чтобы нас приняли в Международный паралимпийский комитет. Ну, нам пошли, так сказать, на уступки. Они тоже были заинтересованы, чтобы география расширялась уже самого мировая в мире представительства именно. Тут появился новый, конечно, не только приветствовали Международный паралимпийский комитет создания нашего. Поэтому нас допустили. 13 человек поехали, мы набрали тогда те виды спорта были. Велоспорт у нас был, плавание представлено тогда. Потом легкая атлетика, естественно, массово была представлена. И был у нас пауэрлифтинг. 4 вида спорта на первый. 13 человек поехали, 13 медалей повезли. 100%, так сказать, успеваемость или выполняемость. Вот. В 2000 году в Австралии, в Сиднее, 23 человека поехали, 23 медали завоевали. Как так получалось, никто там, я же говорю, планов никому, никто никаких не спускал, там должны столько-столько завоевать. Естественно, что один человек там получил несколько медалей, не все ребята получали или завоевывали медали, но количественно, если брать состав и медали, значит, мы получали. Были времена, даже после того, как даже Российский паралимпийский комитет создался, мы даже в медальном командам, этом неофициальном зачете, их опережали. Но было уже организовано у нас более все это.
0: Кто на первом этапе деятельности возглавил Паралимпийский комитет Республики Беларусь?
1: Долго мы думали, размышляли. Вот. Ну и у нас он, хороший друг мой, он уже ушедший, ушел, умер вот 3 года назад. Игорь Железовский, Игорь Николаевич, он был тогда 6-кратный чемпион мира по конькобежному спорту, здоровый красавец, мужчина. И он заканчивал выступать в 94-м году, последний был Лилихаммер на зимней олимпиаде, бронзовую медаль завоевал. И в Министерстве спорта Николай Тимофеевич Зайчков, он был тогда первым заместителем министра спорта, тоже уже так поглядывал, считать себя пенсионером, я говорю, не надо. Есть сфера деятельности, есть еще ваш опыт, и ваши знания пригодятся. Вот, провели учредительную ассамблею. До этого год так упорно работали, готовили все наши уставные документы нормативные, что регламентировало нашу работу. И вот начали наш такой путь. И сейчас я думаю, что мы завоевали определенный авторитет в мировом паралимпийском сообществе. С нами считается, даже несмотря вот на эти последние 4-летние санкции, введенные Международным паралимпийским комитетом, другими спортивными ассоциациями против нас. Но само братство, что ли, спортивное, семья спортивная, она абсолютно, отношения к нам не изменились.
0: Кто были первые спортсмены, которые завоевали медали на Паралимпийских играх?
1: Среди первых, самых выдающихся спортсменов был Олег Александрович Шепель, все мы знаем. Он был первым, у него есть удостоверение заслуженного мастера спорта номер 1. Поскольку он был первым, тогда программа по легкой атлетике очень обширная. И он завоевал первую тогда золотую в 88-м году. Еще тогда уже были как раз на тех же объектах, стали проводить и в тех же городах, где и Олимпийские игры были в Сеуле. И он тогда там стал 3-кратным был в Сеуле чемпионом Паралимпийских игр. Ну, и потом еще по одной медали золотой. Он завоевал в Барселоне в 92-м составе СНГ. И уже в 96-м году он тоже еще завоевал одну золотую медаль в прыжках в высоту, любимой своей дисциплине. Поэтому он 5-кратный паралимпийский чемпион. Дал толчок тому вот, развитию самого спорта паралимпийского, уже организованного такого, где уже ребята могли представить страну на международной арене. Среди первых таких выдающих спортсменов у нас, конечно, было большее представительство ребят, представлявших Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Ну, еще тогда БелОС еще до переименования, там реорганизации не было, только переименовали. Естественно, у нас всегда команда, уже даже и потом, когда мы выступали самостоятельной командой, 3-4, наверное, самостоятельной командой, 3-4, наверное, паралимпиады у нас было, ну,

0: Вначале было, наверное, проще. То есть, скажем, если брать спортивную сторону, результаты были, скажем, не такие высокие. А у нас охват был довольно, ну, или представительство было широкое. То есть у нас достаточно было кандидатов в команду, в сборную, в национальную. Уже там делятся в зависимости, кто там получает от государства деньги, кто не получает. Там, где можно было, мы заявляли довольно многочисленные составы. Поэтому на первом этапе вот уже становление было нам проще с резервом, проще с формированием уже чисто спортивной части наших делегаций. Потом результаты, естественно, стали расти. Вторая проблема стала... Проблематичнее найти был уже чисто вот людской ресурс. Ребят, которые могли бы пополнить уже непосредственно наш спорт, поскольку появились компьютерные технологии. Раньше, естественно, ну что, чем они могли? Ничем, конечно, было. Особенно ребята, которые в специализированных школах учились, живя в интернатах. Конечно, одна отдушина была это занятие спортом. Поэтому у нас действительно проблем не было. 30 человек ездило. Сейчас вот мы, ну даже вот в Лондоне... или в Рио-де-Жанейро, одну из последних 20-21 человек уже больше набрать не могли. И вида уже стало больше, потому что уже после становления стабилизировалась ситуация, уже мы начали думать о том, какие новые виды спорта мы можем развивать. Программа стала расширяться паралимпийская, именно спортивная. Поэтому надо было уже быть заинтересованным в том, чтобы найти именно ребят, которые могут в каких-то новых видах спорта представлять страну. Поэтому базовые подготовки, результаты стали технические чисто, особенно там, где скорость какую-то можно замерить, там или метры прыгнуть, метнуть, например. Там уже высокие, действительно, очень высокие результаты показывают спортсмены. А все почему? Потому что стал уже расширяться за счет людей с приобретенной инвалидностью. И часто уже попадали уже в паралимпийский спорт люди, которые прошли очень хорошую такую подготовку и практику в олимпийском спорте уже были. Вот. И поэтому действительно стали результаты круче. И у нас уже очень сложно стало, например, вырастить конкурентоспособного спортсмена, если просто взять человека с рожденной инвалидностью, взять там, ну, из школы и привести. Проблема была. Тренеров не стало хватать. Хорошую, чтобы имели базовую теоретическую подготовку, методическую. Ну и плюс надо было еще преодолеть психологический барьер. Вот не каждый тренер может найти вот общий язык, чтобы совместимость такая сложилась между тренером и учеником для того, чтобы плодотворно трудиться. Поэтому те, кто вот уже были патриотами, как я их называю, молодцы вот своего дела, они, в общем-то, остались. А сейчас у нас хорошо, что вот уже смена поколений когда идет, и уже ребята, которые сами были и участниками, и чемпионами, и призерами и паралимпийских, и чемпионатов мира и Европы. Вот они сейчас уже начинают трудиться уже на тренерском поприще. Игорь Фортунов, молодечный, у него хороший курс. Там Аня Конюк, это как раз наши белтисовские члены и выпускники уже наши непосредственно там в Гродных. Там очень большой курс. В Могилеве сейчас по зимним видам спорта на базе Шкловской как раз нашей школы. Там в отделении в Дюшор Спартак профсоюза в Беларуси вот, в областной открыли отделение, поскольку директором там является, опять же, человек, который 26 лет проработал вместе с нами. Он сначала начинал как лидер у Яди Скоробогатой, нашей знаменитой лыжницы. Бегал он, был тоже лыжник сам. Был серебряным призером когда-то универсиады был вот, Василий Коврукович. И потом рос. Вот сейчас он директор школы. Молодец, потому что вырос из этой среды. Так и должно быть. Специфическая сфера. Все-таки должны тут люди быть, кто прошел через все это. Дай Бог им только, как говорится, все бы удача сопутствовала во всем. Желание и более профессиональное отношение, конечно, к делу, чтобы надо просто цель перед собой ставить. В спорте без этого невозможно. И хоть малюсенькими шажками, но приближаться к ней. Вот. И потом, когда видишь, когда приходит первый успех, вот тогда появляется какое-то желание, стимул, второе дыхание, что ли, открывается. И начинает действительно так. Вот у нас сейчас пример, да, приехали. Рома Свириденко, вот тоже такой, 21 год. 4 года назад поехали в Китай, 17 было. Даже вот я вижу по его поведению, вот как человек становится взрослее, да, что ли, мужественнее, потому что обрастает мышцами, мужчина становится. И образ мыслей, и подход, естественно. Красноречивый, что ли, пример, что человек стал профессионалом. Днем 2 тренировки отбегал, я вечером пришел их проведать, как там, я не жил с ними в деревне, жил отдельно, там квоты не хватало, мало нас было. Пришел поглядеть, смотрю, Рома, ты куда? На кросс. То вечером уже стемнело, то побежали с тренером, говорю, ну, молодцы. Это уже говорит, что у человека есть цель. И он видит, что благодаря спорту он тоже может состояться в этой общественной жизни. И все у нас так, подавляюще, так будем называть число участников, всегда завоевывали, возвращались домой с какими-то медалями.
1: Какие виды спорта являются традиционно лидерами для белорусского паралимпийского движения и какие новые виды активно развиваются?
0: Все развивается где-то и по спирали, потом опять новый вид спорта. Но постоянно у нас представлены, ну, они наиболее, наверное, доступны были, это плавание и легкая атлетика. Вот они всегда были. Во-первых, было спортивных объектов относительно достаточно. Второе – велоспорт.

0: Начинали что Храмцов, опять же, возвращаясь к Михаилу Григорьевичу. Он сам, он мастер спорта по велоспорту. Он закончил тоже физкультурный, тогда еще был у нас институт, когда он учился. И тут уже работал, это его детище было. Он это страшно любил. И своими руками тут и мастерили. У нас же, особенно среди ребят с инвалидностью по зрению, надо ж тандем. Спереди сидит человек зрячий, который все видит, как штурман. А сзади уже, ну, тоже скататься надо. В ритме в одном крутить педаль. Это такое страшное дело. Ира Федотова, паралимпийская чемпионка по велоспорту. Вася Шаптевой, тоже чемпион по велоспорту. То есть был, развивался хорошо у нас. Потом немножко как-то так не могли уже найти, потому что, опять же, из-за появления новых технологий, поэтому велоспорт потихоньку-потихоньку уже сейчас практически не культивируется никак. Лыжные гонки мы как начали в 98 году тоже развивать в нашей стране, так до сих пор мы сохранили. И мы среди ведущих, вот я говорю, если бы сейчас было на последней для этой паралимпиаде в Милане, нас больше, я думаю, что мы при командном зачете там не 17 место из 55 заняли, были бы и то, 17 место. Это очень высокое место, молодцы. А если бы еще какую-то одну золотую медаль получили, еще бы там на 3 позиции поднялись бы. Это просто супер, я говорю. То есть, поэтому мы одни из лидеров там. Вот эти виды спорта развиваются. Фехтование появилось у нас, вот, начиная где-то с 2006 года. Стали развивать фехтование. Ну, у нас сейчас такой уже хороший, стабильный есть и состав, и есть и успехи, есть и на Паралимпиаде у нас призеры. Пока чемпионов нет, к сожалению. Но надеюсь, что вырастут. Вот. И сейчас опять там молодая плеяда подрастает в фехтовании. Было в свое время, вот он ушел у нас уже, ну, на международной арене, по крайней мере, мы не представлены, среди инвалидов по зрению был голбол. Чемпионат республики мы проводим, были когда-то мы очень высоко котировались, и даже к Афинам даже были, мы в квалификационную финальную часть попали отбора, и там второе место заняли, не прошли в групповой, вот тоже тогда было, была очень хорошая команда. Сейчас, в последнее время, это уже новые виды спорта, вот уже, если, так сказать, в сути вопроса возвращаться, каноэ, гребля на байдарках и каноэ у нас, пара каноэ называется. Одно время было у нас где-то полтора цикла присутствовала академическая, тоже на больших лодках. Были и одиночницы, и двойки, и четверка была. Четверка всегда смешанная, два инвалида по зрению, два с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. Тоже были хорошие команды. Люда была, у Волчика на бронзовую медаль завоевал на одной из паралимпиад в Лондоне в академической гребле. Футбол вот наш B2, B3 вот с остатком зрения у нас действительно, он не паралимпийским считается, но пятикратный чемпион мира наша команда была. Привезли, в общем-то, сюда этот вид спорта, его не было нигде в мире. Мы ездили с ним на конференцию, начетно выбранная была ассамблея Международной федерации спорта слепых, ИПСА. Была в Касабланке, были мы в Марокко. Ездили в 97 году. И там представили, презентация была, как раз вот футбола для людей с остатком зрения. Мы приехали, тут раз собрали, наверное, за полтора месяца, за два. Команду они тут, легкоатлетов понасобиралось там. Поехали, бронзовые медали на первом чемпионате Европы даже завоевали сразу. Там 2-3 месяца было подготовки. Ну, как раз по календарю подходил, поехали. А потом взяли тренеру профессиональных. И такая подготовка уже профессиональная. И отношение ребят было к спорту. И вот они 5 раз завоевали чемпионские мира и 4 раза чемпионат Европы выигрывали. Вот потом очень хорошая команда. Но пока там по критериям не может этот вид спорта быть включен в олимпийскую, тотально развивается, а вот B2, B3 с остатком там не могут набрать представительство. Так бы включили, потому что он смотрибельный такой, интересный вид спорта, с удовольствием зрители ходят всегда, под крышей проводится, то есть можно в любую погоду его проводить, поэтому это нормально. В последнее вот время начали активно развивать шоу-даун, настольный теннис. Тоже вот мы в 16 году тут тоже, еще Михаил Николаевич был, Антоненко, когда у нас тут, вот он где-то тут насмотрел, говорит, давай попробуем. Я говорю, ну давайте, в чем же проблема? Конечно, надо попробовать. Ну, вот я связался с ИПСО, попросил, чтобы нам прислали сюда квалифицированных людей, которые знают и правила, и чтобы мы провели типа обучающего семинара. Ну, и пригласили со всех наших областей, с областных организаций людей, спортсменов, кто мог. И мы проводили тут 4 или 5 дней было. Сначала азы, потом обучение, и потом сдавали экзамены люди. И им выдали сертификаты, что они могут работать либо тренерами, и часть людей судьями могли уже судить матчи по шоу-дауну. Шоу-даун немножко камерный вид спорта, и там на стадионе на большом его не будешь проводить, потому что надо, чтобы слышали люди, глаза же завязаны. Поэтому, наверное, очень тяжело попасть в олимпийскую программу. Но чемпионаты мира, Европы, вот различные другие турниры международные проводятся.
1: Какое самое сильное впечатление на вас произвели условия для спортсменов с инвалидностью, созданные на зарубежных соревнованиях?
0: Самое большое было в 2000 году, когда мы были в Сиднее, потому что было представлено большущее количество спортсменов, официальных лиц, и плюс, особенно на летних паралимпийских играх, там как раз преобладает с нарушением опорно-двигательного аппарата. Давно уже решали эту проблему, но был повод, было крупное спортивное мероприятие, поэтому там уже действительно было, я вот поражались. Ну, вот. Что касается инвалидов, людей с инвалидностью по зрению, ну, это тактильно. Эти вещи, они везде присутствовали уже давно, доступны безбарьерной среды во всем мире, поэтому так и уже мы видели тогда, у нас еще что-то не было. Вот сейчас там, например, вся та же тактильная плитка на тротуарах, перед проезжей частью везде все эти направляющие. Одну из своих задач ставили, помимо всего прочего, раньше чем сфотографировать, проблема же была. Мы не профессионалы, дома, ну ладно, был зенит такой, думаю, брать его, тянуть, не тянуть этот зенит. Потом уже появились эти уже мыльницы малюсенькие, чук-чук, и все, вот ходили, щелкали, привозили, мы и у Минтруда отдавали, там и на завод протезный, если что там касалось колясочников. Первое такое сильное впечатление, это был Сидней для меня. Что-то в новое было, там лифты, например, там метро, там 4 или 5 линий, по-моему, Сидней. Там практически везде лифты стояли для именно для колясочников.
1: А в Беларуси, как вы думаете, на каких спортивных объектах спортсмены с инвалидностью чувствуют себя наиболее комфортно?
0: Конечно, сейчас впереди планеты всей, я имею в виду планеты Беларуси всей. Я считаю, что Брест у нас сейчас, поскольку там, во-первых, компактно расположены все эти спортивные объекты, легкоатлетический манеж, дворец водных видов спорта. Там просто все сделано супер, по самым высоким международным стандартам. Потом хоккейный стадион рядышком стоит, ну и за речкой стоит, там уже построили грибной канал как раз. Это все сделано для того, чтобы доступ был. В Минске у нас, когда на «Динамо» перестраивали, реконструировали, готовились вот ко вторым европейским играм, там тоже все, даже наших ребят приглашали в качестве экспертов, чтобы посмотрели на создание этой безбарьерной среды. И все ли учтено. Хороший толчок сделали. Тут как раз у нас это было в нашем товариществе, вот, ну что ли, инициатива и почин тому, чтобы нормативно документацию, стандарты, эти технические условия разработать. Все отсюда шло, именно по доступной безбарьерной среде. И даже помню, первое время не знали, кто должен, например, там тоже проектную документацию согласовывать на это. Я говорю, давайте приходите в Паралимпийский комитет или еще каким-то образом. Мы хоть что-то знаем. А тут мы еще сотрудничаем. Ирина Анатольевна Сухоцкая. Она вообще молодчина в этом плане. Она сейчас везде ходит. А так, я помню, мы первый раз какой-то собрали, какой же там, я не помню, может, 2005 или 2006 год. Минск проект пришли, позвали меня. Я там сначала сидел, думаю, не могу понять, они уже там не то, что уже согласование на этапе разработки, а уже там доработки, да, как это идет. И вот вспомнили, надо же какую-то безбарьерную среду людям тут создать. И вот стандарта действительно тогда еще никакого не было. И начали разрабатывать потихоньку уже. И сейчас соблюдают. Мы одни из лидеров вот на постсоветском пространстве, наверное, может, и лидеры автотранспорта, особенно этой структуры. Низкопольные эти все автобусы. Я помню, даже мы приехали в 22-м году, после когда санкции ввели, мы проводили открытый наш чемпионат по легкой атлетике. Приехали россияне туда, много их же больше, чем нас представительство. И мы автобусы им подали, чтобы из гостиницы до стадиона возить. Тоже как увидели низкопольную, а что такое может быть? Люди приехали там, ну, из каких-то областных центров, там такого еще нету. Можете помочь заключить контракт? Я говорю, конечно, в Беларуси есть нормальный завод, и выпускает качественную продукцию. Тут уже найдем, как вас свести руководителей области или там с директором нашего там МАЗа или там Белкоммунмаша, уже в троллейбусы тоже пошли эти там низкопольные вот эти платформы. Пожалуйста, вот. То есть вот тут мы шагнули очень далеко, и поэтому, создав доступную безбарьерную среду, это тоже мы дали возможность людям перемещаться свободно даже к местам проведения тренировок или соревнований. Это большое подспорье. Поэтому вот в этой социальной сфере мы очень далеко шагнули за вот эти 30 лет. Ну и первыми, одним из первых, кто, по крайней мере, информационно обеспечивал или поставлял вот продукцию информационную, были тоже и мы не последними.
1: Какие значимые успехи Паралимпийского комитета Республики Беларусь вы можете отметить на сегодняшний день?
0: Два адреса приветственных. Один подписан главой государства, второй Наталья Ивановна Качановой подписан. Вот мы получили. Это тоже, мы считаем, признание заслуг, что действительно сформирована определенно хорошая система, жизнедеятельная. Вот, и действительно мы создали, ну, со своей стороны имеется в виду, как организаторы, определенные условия для того, чтобы ребята могли развиваться, социализироваться, интегрироваться в нашу активную общественную жизнь. Поэтому это, я тоже считаю, что одна из задач – это именно реабилитация и инклюзия, социализация ребят. вот через физкультуру и спорт дает возможность ребятам и мир, во-первых, посмотреть, завести своих друзей, реализоваться как личности, зная, что и государство оценит. А действительно так. За выдающиеся заслуги они могут и быть представляться к различным государственным наградам, им присваиваются почетные звания ребятам заслуженных мастеров спорта, тренерам заслуженные тренеры Республики Беларусь или заслуженные работники физкультуры. У нас тоже такое есть почетное звание. Поэтому это прекрасно. Начали активную работу по информатизации общества, то есть подключили средства массовой информации. Мы очень благодарны им для того, чтобы повысить осведомленность общества о тех задачах, которые мы решаем, о тех проблемах, если они существуют, которые надо решать, ну, чтобы мы объединились. И консолидированными усилиями можно, в принципе, любую проблему, любую задачу решить, и все. Было бы желание, главное, и стремление к тому, что сделать жизнь лучше.
1: Николай Николаевич, а сколько человек было ранее в составе комитета и какая его численность сегодня?
0: Мало. Вот сейчас нас совсем мало. Когда создавались, тоже у нас было там 6 человек было тоже в начале. Немного тоже было. Поэтому нам не надо какая-то громоздкая, неповоротливая структура, когда там кому-то кто-то передает или перепоручает какие-то там задачи выполнять или еще что-то. Поэтому мы считаем, что мы работаем эффективно. Не хватает немножко государственной поддержки. Мы, ну, это чувствуем, потому что иногда, когда приезжаешь, я говорю, что мы, в общем-то, на волонтерских началах работаем. Тут в товариществе наших инвалидов по зрению, говорю, а как оттуда мы ничего не получаем. Это мы все делаем на добровольных началах наших. Я всегда говорил, выполняем и социальную функцию. Средством физкультуры и спорта реабилитируем, в первую очередь, людей. Мы представляем не последнее тоже, я считаю, нашу страну там везде, как представители. То есть вот эта представительская функция, она, я тоже считаю, важная, когда ты можешь и рассказать о стране, и представить ее достойно, и защитить. Вот как сейчас вот эти все 4 года мы занимались, например, и я считаю, очень успешно, мы много чего сделали. И мы всегда делали то, чтобы действительно, в первую очередь, думали о спортсменах, ну, о тренерах, которые обеспечивают, естественно, этот результат, о специалистах. Поэтому я думаю, что мы сделали немало, и вот за 4 даже последние года для того, чтобы нас восстановили членство в Международном паралимпийском комитете, ну и ребятам вернули возможность участвовать в международных соревнованиях и опять радовать и весь мир, я имею в виду болельщиков, своим мастерством и своими высокими результатами. Ну и не самое последнее – прославлять нашу Родину. Потому что если поднимается флаг, я считаю, это супер для нашей маленькой страны, и гимн исполняется, как сейчас начал. Мы сейчас приехали, тоже не 4 года никто ничего не слышал. Сердце колотилось вот там, даже на стадионе на этом лыжном были. И уже вспомнили, что такое мандраж, скажем, предстартовый, что такое вот чисто соревновательная атмосфера, это нормально. Да жаль, потому что мы не участвовали. Не то, что забыли, мы само вот это ощущение, то есть уверенности, наверное, как-то пропадает или еще что-нибудь. Вот. Ну, молодцы, справлялись. Дай бог, что все наладилось. И наш пример был хорошим примером для остальных и международных федераций, и олимпийских, и наших инвалидных спортивных организаций для того, чтобы поснимать все эти санкции, ограничения. И действительно, чтобы мы на равных могли соперничать и радовать всех болельщиков и наших, и зарубежных. Поэтому это, я считаю, что все вот этим малюсеньким, так сказать, коллективом, вот он вот и есть у нас. Сейчас вот я как генеральный секретарь, Елена Александровна опять у нас тут международный менеджер, отвечает за все международные дела. И у нас бухгалтерия тоже у нас сидит. Ирина Валерьевна ведет, где у нас есть какие-то деньги иногда, спонсорская помощь перепадает, ведет эту бухгалтерию. Вот все, больше у нас пока никого нет.
1: Расскажите, пожалуйста, о своем личном пути. Что побудило вас посвятить себя работе с людьми с инвалидностью?
0: Помню, пришел только работать, вот мои там друзья, знакомые все там, как ты мог, не побоялся работать с людьми с инвалидностью? Я говорю, в чем проблема? Я абсолютно не вижу, что это передо мной сидит человек с инвалидностью, я просто его не позиционирую, вот этот статус по состоянию здоровья для меня абсолютно он не важен. Ну, а потом, когда уже начинаешь понимать, реализовывать, а дальше уже я всегда считал и до сих пор придерживаюсь на 200% точки зрения, что надо быть альтруистом. Когда идешь вот работать в такую сферу, в такую среду, надо от себя уметь оторвать кусочек и дать людям, потому что, да, иногда они действительно нуждаются в какой-то помощи, поддержке. Но это состояние, считаю, такое, которое преодолевается совместными усилиями. Поэтому действительно, вот я горд и рад тому, что я столько вот лет отдал именно и работе в Белорусском товариществе инвалидов по зрению, ну и непосредственно с первого дня существования Паралимпийского комитета я тоже там. Меня свела судьба вот с людьми, которым какие-то этапы, периоды жизни необходима какая-то помощь. Она научила меня и сопереживать, и, наверное, быть альтруистом, чем-то жертвовать, чтобы действительно человеку, нуждающемуся, помочь каким-то образом. Это вот для меня вот чувство благодарности. Вот я вижу, что ребята этому ну, тоже вот это неблагодарны. Наверное, тому, что нас тоже судьба свела вместе, что у нас флюиды, что ли, передаются друг другу, и у нас вот это взаимопонимание, вот эта совместимость чисто человеческая, межличностная, она действительно выросла на очень высокий уровень. Я благодарен всему этому, что вот я действительно в этой среде и взрослел, и рос, и мудрел, все ж уже немало годков. Поэтому действительно, вот я действительно всем этому благодарен. То, что предоставилась возможность повидать весь свет. И на южном мысе Новой Зеландии даже можно было, самолет взлетал, такие там где-то очертания были Антарктиды видны, например. Вот поэтому ну, это действительно здорово. То, что мы добились уже как профессионально, что ли, вот этих высоких международных спортивных результатов, то, что мы завоевали определенный авторитет и весомый авторитет, прислушиваются к нам, я не сомневаюсь, потому что уже ну, в мире, опять же, получается, что я чуть-чуть там себя хвалю, но таких, как я, там осталось 3-5 человек. Понятно, все же идет, поколение новое, новая генерация людей растут, все это меняется, но всегда это должно так быть. Молодым везде у нас дорога. Это классный был у нас девиз в наши советские времена. Вот. А я до сих пор его придерживаюсь, потому что молодые более креативные, более гибкие, более пытливые уже, чем мы, представители более старшего поколения. Но отказываться от нашего совета, там, помощи, от опыта, конечно, не надо. И меня тоже это очень приятно, что мне вот сейчас дает жизнь еще одну возможность с молодежью постоянно контактировать. Это тоже меня заряжает определенной энергией, жаждой жить, придерживаться своего жизненного креда, что жизнь прекрасна. В любой момент она всегда повернется тебе передом, как говорится, и счастье, фортуна, удача будет человеку сопутствовать.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Вы слушаете «Радио ВОС».
2: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
3: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
2: Туристоскоп.
3: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
4: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь с вами Туристоскоп. Его ведущая Овцинова Лариса, и нас, конечно же, ждет новое путешествие именно в то место, где мы еще с вами не бывали. И, как говорила Анна Ахматова, лучший способ для успокоения нервов – это побывать там, где ты еще не бывал. Этим мы сейчас и займемся. Угадаем, куда же мы отправимся? «Я отведу тебя в музей», – сказала мне сестра. «Вот через площадь мы идем и видим, наконец, большой красивый красный дом, похожий на дворец». Это происходит в Москве. Долго не будем гадать. Речь идет в стихотворении Михалкова о бывшем музее Владимира Ильича Ленина. Сейчас это музей Отечественной войны 1812 года. Ну, а мы с вами отправляемся на родину Владимира Ильича. Этот город, происхождение его названия весьма прозрачно. Это Ульяновск. Нас в первую очередь интересует доступность этого города для людей с нарушением зрения. И вот об этом нам все расскажет специалист, заведующая методическим отделом Ульяновской областной библиотеки для слепых Рябова Оксана. Она у нас на связи. Оксана, здравствуйте.
5: Добрый день, Лариса, добрый день, слушатели.
3: Как я уже сказала, нас в первую очередь интересует доступность города для людей с нарушением зрения. Во-первых, какие основные достопримечательности и насколько они доступны, и какую роль играет ваша библиотека в этой доступности.
5: Как вы уже сделали такую затравочку, такое начало, Ульяновск – родина Владимира Ильича Ленина. Как бы история ни поворачивалась, какие бы исторические факты не появлялись, Ульяновск хранит историю о семье, о нем самом в нашем городе. Это визитной карточкой нашего города был и остается государственный историко-мемориальный музей Заповедник Владимира Ильича Ленина. Он находится в центре города, включает в себя большое количество исторических зданий и небольших таких домиков, в которых размещены разные-разные музеи, в том числе дом-музей Владимира Ильича Ленина. Насколько доступен этот музей? Насколько доступно это место? Для нашей категории читателей, пользователей, для наших членов ВОС и, конечно, гостей города, данный музей доступен. С другой стороны, доступен с какой точки зрения? Ну, то есть можно посетить его. Экскурсоводы расскажут много интересного об истории семьи, о самом Владимире Ильиче Ленине. Но с точки зрения что-то потрогать, что-то ощутить, что-то послушать, данный музей только еще на пути. Буквально весной мы заключили договор о сотрудничестве с данным музеем. Сотрудники проходили небольшой такой курс молодого бойца по сопровождению и взаимодействию с незрячими людьми, как встретить, как проводить и так далее. Но они уже начали работу по адаптированию лекций. Это все пока на начальном этапе. Но наша группа читателей и членов ВОС посещали этот музей, поэтому движемся с ними вместе. Они начинают понимать, начинают видеть какие-то особенности, на что сделать акцент. Ну, пока неплохо получается, но пока на начальном этапе.
3: То есть макетов там нет, как я понимаю, пока. Тактильного материала никакого нет.
5: Пока нет, пока все за витринами. Но если мы поговорим о другом человеке, тоже визитная карточка нашего города, это Иван Александрович Гончаров. Вот здесь у нас все гораздо интереснее. В нашем городе есть большой краеведческий музей. Здание очень красивое. На первом этаже размещается краеведческий музей. Это здание с башней. Когда заходишь, такое фойе старинное, большая лестница уходит наверх. Но у этого краеведческого музея есть филиал «Дом-музей» Ивана Александровича Кончарова. Здание находится в самом центре нашего города, на главной улице, на улице Гончарова. Занимает такое угловое положение, за счет чего башня, которая возвышается на этом здании, на ней размещены часы, и эти часы бьют каждый час. Днем и ночью. Красивое, красное, кирпичное, старинное здание. Там размещается музей Ивана Александровича Гончарова. И нам очень приятно осознавать и поддерживать наших коллег. Дело в том, что в 2024 году они написали грантовый проект, который назвали «Город на венце. Новый взгляд». И в рамках этого гранта были разработаны пешеходные экскурсии по центру города, а также созданы тактильные макеты, 3D-модели, тактильная станция, которая изображает центр нашего города. То есть, ощущая ее, можно понять, как улицы, куда они уходят, где деревья, где проезжие части, какие основные здания находятся.
3: То есть вот такой план города, да? Центра.
5: План на местности, да, тактильный. Там и деревья, и здания, и домики, и улицы. Вид сверху на нашего центра города. И также к нему прилагаются 3D-модели основных зданий, то есть увеличенные вот эти копии, которые можно посмотреть. Среди зданий и современные, и советского периода постройки, и старинные здания, которые исторически находятся вот на территории нашего Симбирского Ульяновского края. Поэтому мы очень дружим с краеведческим музеем. Наши члены ВОЗ уже участвовали в экскурсиях. В чем заключается экскурсия? Если ее заранее заказать, эту экскурсию, это будет замечательно. То есть специалисты музея начинают путешествие вместе со слушателями, участниками от крыльца музея. И далее передвигаются по центральным улицам города и останавливаются около определенных объектов. Ну, например, сквер Карамзина. И там стоит стол и на столе макеты. Если с подглядом кто-то, да, со сталкивающим зрением может увидеть реальный памятник, те, кто совсем не видит, вот вам, пожалуйста, 3D-копия.
3: Это постоянно, вот вы говорите, стоит стол или все-таки экскурсовод с собой несет модель?
5: С собой, да. То есть это переносная история, это подвижная история. Если эту экскурсию заказать немножко пораньше по приезду, то тогда ребята это все организуют. Дальше идем, там стол стоит, другой памятник, там стол стоит, и тоже 3D-макеты, ну и так далее. Такая пешеходная экскурсия у них разработана, очень интересная. Плюс они, конечно, приходили к нам в библиотеку. Что мы еще делаем? Когда у нас в Ульяновске проходили большие всероссийские мероприятия, и к нам приезжали порядка 19 регионов, мы приглашали краеведческий музей с выставкой с этой. И участники могли в перерыве подойти и все это посмотреть. У нас была очень интересная история, когда у них есть макет вот этого дома Гончарова, и участники сказали: «Ах, это вот вчера вот там вот мы были, вот в этом здании. Ах, вот оно как выглядит». Они были вчера внутри на экскурсии в этом здании, а сегодня они видят это здание вот как оно выглядит. Коллеги сделали большой подарок нашему городу и гостям нашего города, что можно вот так познакомиться.
3: Но это именно в краеведческом музее или вот именно в музее Гончарова? В самом музее Гончарова что-то адаптировано есть? Это не обязательно макеты, это ведь может быть просто тифлокомментарий хороший.
5: Да, совершенно верно. Когда ребята, специалисты музея, ребята, потому что молодые там все, как приятно с ними работать, столько молодежи там работает, заинтересованы. И когда специалисты музея готовили экскурсии, они обращались к нам с просьбой помочь тифлоописание сделать. Как лучше объяснить, как памятник выглядит. И мы готовили вместе с ними, корректировали вот эти тифлоописания. Все это еще тифлокомментарием сопровождается.
3: То есть мы можем посетить музей краеведческий и отдельно музей Гончарова.
5: Совершенно верно.
3: И пешеходную экскурсию тоже.
5: Вот, совершенно верно. То есть еще и заказать пешеходную экскурсию. Ребята будут готовы запланировать по времени ее. И вот эту пешеходную экскурсию можно будет посетить. Узнать об истории нашего города, о людях, о зданиях, об исторических фактах. И все это вот сопровождается и тифлокомментариями, и 3D-моделями. Такая история у нас получилась очень интересная.
3: Вернемся к музею Владимира Ильича. Вы сказали, что это заповедник, есть музей-заповедник, и там несколько домиков, несколько локаций. Это все о Ленине?
5: Нет, не все. Почему мы назвали его заповедником? Это не маленькая такая территория. Это две параллельные улицы нашего города, в котором размещаются различные музеи. Ну, например, музей пожарной охраны или дом купечества. Разные-разные музеи, в том числе и дом Ленина. Мелочная лавка есть музей. Музей фотографии. И все эти музеи, они размещаются в реальных домах того периода времени. Почему он заповедник? Потому что вот эта вся территория охраняемая, и там все дома и все здания, они 19 века. Все они приводятся в порядок, все они реставрируются. Внутри обновка соответствующая. И поэтому все эти музеи, они как бы объединены под одним таким крылышком — государственный историко-мемориальный заповедник. И он имеет федеральное значение и финансируется федеральной программой.
3: Ну и пока там нет адаптации вот в этих музеях?
5: Пока адаптации нет. Пока с нами сотрудничать и интерес проявил к адаптации в доступной среде только музей Ленина. Вот мы все это будем разрабатывать, внедрять. Ну и мы помогаем просто им в каких-то вопросах. Но тем не менее, если гости приедут к нам в город, то посетить эти музеи мы советуем в любом случае, потому что лекции очень информативные. Настолько интересно подается информация, настолько интересно все рассказывается. Другой вопрос, что потрогать, конечно, практически ничего нельзя. У нас в краеведческом музее, в самом краеведческом музее Гончарова, ребята молодые, они уже сейчас готовят, например, какие-то экспозиции, какие-то выставки, уже предполагая, что вот это трогать нельзя, это за витриной, мы об этом рассказываем и описываем. А вот здесь вот несколько предметов, да, которые можно потрогать. Они не имеют исторической ценности, то вот мы их дадим потрогать.
3: Иван Александрович Гончаров родился в Ульяновске?
5: Да, он родился в Ульяновске, тогда еще в Симбирске. Жил здесь и творил здесь, на окраине нашего города, в железнодорожном районе. Есть у нас Винницкая роща, она стоит на очень высокой горе. И если там спуститься немножечко, то можно найти Гончаровскую беседку. Ну, такая ротонда на берегу Волги. Предполагаем, что обрыв как раз написан вот по впечатлениям, ощущениям вот от этого обрыва. В центре города, рядом с музеем Ивана Александровича Гончарова, через дорогу по диагонали стоит сиреневый сквер, потому что он засажен сиренью. Сейчас ее обновили. Там стоит диван обломовский, тапочки обломовские, можно примерить, железные такие. Книга открытая на столе, тоже можно полистать, железная.
3: Кто еще, может быть, из интересных личностей является уроженцем вашим?
5: Конечно, мы гордимся и гордимся тем, что мы чтим эту историю и историю этого имени. Страна наша гордится этим именем. Николай Михайлович Карамзин, который также является уроженцем Симбирского края, создал историю государства российского, произведение писал, государственным деятелем, так скажем, был. Мы гордимся еще и этим именем. И у нас есть уникальный сквер. Уникальный, потому что это изначально был дендропарк небольшой, в который свозились различные уникальные растения, деревья, кустарники. Со временем, когда уже было принято поставить памятник на родине Николая Михайловича Карамзина, то поставили вот такой замечательный памятник в центре этого сквера. Плюс дорожки были засыпаны каким-то таким веществом, которое имело такой бордовый цвет. И вот все дорожки были у нас бордовые в этом сквере. Потом их переделали на плитку все-таки, но плитку тоже сделали вот именно под этот цвет, такой вот он розово-бордовый. Памятник Николая Михайловича тоже очень интересный. Когда идут экскурсии, а это чей памятник? Николай Михайлович Карамзина. Да, а почему женщина? Огромный красивый постамент, а на нем стоит женщина. У нее скрижали. Она одета в такую тогу. Ну, не тога, а как-то греческая одежда, не спадающая, такая красивая, еле-еле прикрывающая тело. И все, а где? А как Карамзин? Почему? Ну, конечно же, это муза истории.
3: Оригинально.
5: А вот барельеф, ну даже это не бюст, а больше, да, наверное, все-таки барельеф, он находится в самом постаменте. Там такая ниша круглая, и вот в него как раз вот вставлен вроде бюст, но все-таки, мне кажется, это больше барельеф, портрет Николая Михайловича. Такой интересный памятник, он очень красивый памятник. Но я бы хотела еще вот про демоделирование рассказать. Мы, конечно, очень обрадовались тому, что смастерил, изготовил краеведческий музей в рамках проекта проекта, и что наши члены ВОЗ познакомились, что теперь у них есть такая возможность. Краеведческий музей говорит о том, что в любое время, вот днем, ночью приходите, берите на мероприятие, приходите, привозите. Но все-таки хочет и свое тоже. И в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне мы задумали сделать сборник крупношрифтовой и брайлевский описание памятников всех-всех-всех, какие только есть в нашем городе, посвященных Великой Отечественной войне. Я, как сотрудник методического отдела, специалист, собрала информацию. Информация получилась о 22 памятниках. Получилась такая яркая, интересная книга, сборник. Нам были выделены средства, на которые мы смогли сделать площадь 30-летия Победы, где находится стелла, огромная скульптурная группа, гвардейское знамя, огромная просто, она очень интересная. 8 мужчин военных накрыты знаменем. И вот они идут в бой защищать. Там же находится чаша вечного огня. Там же находится памятник детям войны посвящается. То есть это такая площадь, которая с годами наполнялась какими-то элементами. Вот мы сделали такую тактильную станцию, план такой, да, который можно посмотреть, это все потрогать. И также 9 копий 3D-моделей 9 памятников, которые были описаны нами в сборнике. И вот это тоже стало отправной точкой для мероприятий, презентаций, для знакомств и даже для квеста, который мы разработали здесь по библиотеке, нужно было пройтись и какие-то задания выполнить. Поэтому вот познакомиться еще и с этой информацией можно у нас в библиотеке.
3: Многие библиотеки специализированы, являются сейчас центрами адаптированного туризма, поэтому это все вот развивается. Так что у вас тоже есть и свои экскурсии, да?
5: Теперь у нас есть еще и своя экскурсия. Их две. Одна экскурсия по вот этой тактильной станции по площади. Мы рассказываем про историю, про особенности, как это все выглядит, почему именно здесь, почему именно так. Много интересной информации такой уникальной содержит эта экскурсия. И, конечно, история вот о памятниках, как они создавались и в чем их особенность. После того, как мы проводили мероприятия для наших членов ВОЗ, рассказывали про памятники, про их историю, мне было очень приятно, что потом люди подходили и говорили: вы знаете, я даже не знал, что у нас есть такой памятник. Я даже не знал, что, оказывается, это вот то-то, то-то. Или наоборот: ой, а у меня вот там вот папа работал, а у нас там вот дедушка был на этом заводе, там и так далее. То есть бередит это все. Познавательный интерес, бередит историю, да, семьи. Это очень приятно, что находится отклик в наших посетителях, читателях и тех, кто соприкасается с этой историей.
3: Ну вот у вас одна экскурсия в библиотеке по памятникам, а вы сказали, что их у вас две.
5: Мы их как бы разделили. Одна вот по тактильной станции, мы ее тактильная станция называем, площадь Ленина. Там просто очень много информации. И вторая по памятникам. И плюс мы это все озвучили. Аудиосопровождение у нас есть.
3: Аудиогид такой, да? Аудиоэкскурсия.
5: Да, мы его разместили на АВ-3715.
3: Замечательно, это важная информация тоже.
5: Называется «Журавли нашей памяти». Кто-то любит слушать, а кто-то любит сам себя погружен. Включил аудиомаркер, идет описание, идет история, а в это время человек может сидеть и спокойно рассматривать вот эту модель, вот этот памятник, особенности какие-то находить в нем. Мы на этом не останавливаемся, мы стараемся краеведческий контент собирать, адаптировать. В течение 9 лет мы проводили конкурс, который называли «Моя малая родина». Этот конкурс был среди зрячих людей из районов нашей области. И в рамках этого конкурса предлагалось людям описать какие-то известные места, уникальные природные памятники, уникальные памятники в районах, в селах, люди, сказки, легенды. Все, что только душе угодно, что можно рассказать о своем родном крае, о необычном каком-то селе, о каком-то уникальном природном явлении. И люди присылали, специалисты библиотек работали с читателями и присылали в аудиоформате. И мы формировали такие вот сборники. Их 9 штук у нас. У нас есть сборник, в котором описывают, ну, самые лучшие, конечно, работы. Там есть уникальная информация о памятниках природы, о людях, о каких-то интересных событиях, местах, легенды, сказки области Ульяновской. Если кому-то просто интересно познакомиться, а вот что вообще в Ульяновской области есть такого интересного, вот такой аудиогид тоже у нас есть.
3: Это замечательно. Я вот думала о таком фестивале, конкурсе. У вас уже начало этому положено.
5: В 2023 году за год мы сделали многоформатный сборник, называется «Гербы Ульяновской области». Казалось бы, бы тема-то и не очень краеведческая, да может быть и не такая интересная, что такое гербы, ну что-то там вот изображается и так далее. Но опять, когда я погрузилась в эту тему, и когда я потом с этой информацией познакомила наших читателей, все были приятно удивлены, потому что герб на самом деле, во-первых, тема геральдики, это была интересная тема. С другой стороны, каждый герб каждого муниципального образования, у нас и 24 муниципальных образования, эти районные центры и маленькие города вместе с Ульяновском. У нас два больших города, это Ульяновск и Димитровград, все остальные либо малые города, либо районные поселки. И вот каждый герб — это описание истории, особенностей истории, географического положения, современности, особенностей производства. И вот эти гербы, они как раз дают возможность познакомиться поближе, что производилось, либо производится. Где-то ткали, где-то нефть добывали, где-то рыба водится, где-то чайки летают, где-то река течет. Ну, в общем, уникальный тоже сборник. Но современные технологии позволили нам его сделать в брайлевском формате, в крупношрифтовом, а также рельефно-графическое пособие. В специальной бумаге делаются макеты, распечатываются, а затем пропускается через специальную печь. Бумага вспучивается, и получается такой рельеф. То есть эти гербы можно еще и потрогать. Есть в краеведческом музее краеведческая игра «История Сибирско-Ульяновска». Эта игра, конечно, аудио, она плоскопечатная, но тем не менее ребята, которые проводят эту игру, все озвучивают, там карточки специальные. Я пока не думала над тем, как можно ее адаптировать, чтобы люди с особенностями зрения могли сами поиграть в нее. Но основа уже есть.
3: Можете рассказать именно, в чем заключается суть самой игры?
5: Есть некая карта. Также есть карточки с заданиями. Участники путешествуют по этой карте с помощью фишек. Кубик, фишки, бросается кубик, соответственно, фишки передвигаются в соответствии с тем, выполнил задание, не выполнил. Всевозможные вопросы задаются. Плоскопечатного там очень много, поэтому, ну, посмотрим. Посмотрим, я думаю, мы что-нибудь с этим придумаем. Самое главное, что материал уже есть, и материал адаптирован для игры именно. То есть концентрация, все четко, все понятно, конкретные вопросы, конкретные ответы, все это уже готово. Ну, а там дальше адаптация, мы уже будем думать, как будем делать. Еще хочу сказать про адаптированность нашего города. Вообще у нас 5 театров. Драматический театр юного зрителя, театр кукол, молодежный театр, еще 5-й есть театр. Филармонии есть. Она на базе Ленинского мемориала. 3 музея у нас реализуют проекты, показ спектаклей с тифлокомментариями. И театр кукол, и молодежный театр делают это практически на постоянной основе. Закуплено было оборудование, приглашаются профессиональные тифлокомментаторы, детские спектакли, взрослые спектакли. Все это озвучивается, и посетители нашего города могут посетить спектакль и насладиться в полной мере. Тифлокомментатор расскажет, что происходит, как выглядит.
3: Да, вот замечательно, что на постоянной основе, в общем-то, это происходит.
5: Да. И тоже нам это очень импонирует. И наши читатели, и посетители, и члены ВОЗ предпочитают выходить именно на спектакли с тифлокомментариями. Конечно, приятно нам на сегодняшний день говорить о том, что многие музеи обращаются к нам за помощью. В чем особенность? Как нам лучше быть? Что нам делать? Как встретить? Мы, конечно, с удовольствием помогаем в этом. У нас вот уже порядка 13 лет есть такое разработанное, мы его так назвали, мастер-класс «Если желаешь помочь инвалиду по зрению». И такие мастер-классы я обычно провожу для волонтеров, ну, например, на мероприятии, да, чтобы ребята более спокойно и более раскованно себя чувствовали, сопровождая незрячего человека. И незрячему человеку, чтобы было приятно. Да. Вот такие мастер-классы мы проводим и для специалистов музеев. Мы тоже хотим, чтобы когда наши члены ВОЗ зашли, а особенно если это и гости нашего города, чтобы они зашли в музей, их там встретили, они были приятно себя чувствовали.
3: Очень приятно, что у вас так много делается и так много перспектив в плане адаптации музеев и вообще культурного пространства города к потребностям гостей с нарушением зрения. И библиотека ваша впереди. Теперь появится желание у многих побывать в Ульяновске или, во всяком случае, вот проходят действительно и всероссийские мероприятия, и уже будут знать куда обращаться и что можно посмотреть людям?
5: Да, мы с удовольствием. Мы с удовольствием, если есть желание приехать к нам в город и что-то посетить, и хотите узнать какую-то информацию, ну, без разговоров, без стеснения, звоните, обязательно направим, обязательно объясним. У нас есть наши читатели активные, кто даже может и сопроводить, например, и направить, каким-то образом встретиться, да, в центре города, сориентировать, прогуляться, потому что наши все любят это делать и тоже ориентируются неплохо в центре города. И даже уже многие знают информацию.
3: То есть наметки к деятельности экскурсоводов.
5: Да, у нас есть один член ВОЗ, он у нас специалист по молодежи при культурно-спортивном революционном центре ВОЗ нашем, Владимир Воробьев. Он уже прекрасно, практически профессионально, он вырос в Диновской роще. Он все детство провел там. Из горки катался, и по утрам гулял. И он очень много знает про эту Виновскую рощу. Знает ее историю, знает ее особенности, любит гулять, знает, где спуститься к беседке, расскажет про беседку и так далее. И если будет желание, летом вы приезжаете, и мы с удовольствием Владимира об этом просим, и он с удовольствием это сделает, и прогуляет, и все расскажет. У нас в городе есть еще один маршрут, маршрут Колобка, по местам Колобка. У нас был, Царствие Небесное, такой краевед Сергей Петров. Он откуда-то добыл информацию из исторических каких-то источников, что Колобок — это, собственно говоря, выходец из Симбирского края. Якобы готовили колебятку, а колебятка — это и есть такой Колобок. И вот эта вот тема Колобка Симбирского Ульяновского края, она у нас стала культивироваться. И докультивировалась она до того, что у нас есть небольшой памятник Колобку, у нас есть сказочная усадьба Колобка, небольшая такая, двор такой. Также у нас есть экскурсионный маршрут. Колобка разработал художник Ульяновского театра кукол Дмитрий Бобрович. Это такие маленькие, небольшие инсталляции, колобки такие. Они в образе, они во что-то одеты, они какие-то такие вот человечки. Они размещены по центральной улице. Они незаметные, но если заказать экскурсию «Путешествие Колобка» по следам Колобка, то можно их найти вместе с экскурсоводом. Это экскурсия по бульвару Венец. Там как раз дислокация одна, там одна информация. Затем все перемещаются в другую дислокацию, находят Колобка, там другая информация и так далее. То есть это и квест, и экскурсия, и вот такое вот знакомство с разными Колобками.
3: А ее кто проводит?
5: Ее проводит специалист централизованной библиотечной системы города Ульяновска. То есть это библиотечный проект, у нас есть централизованная библиотечная система, но у них тоже также можно заказать эту экскурсию, и они ее проводят. Очень пользуется она спросом, эта экскурсия.
3: Адаптированную именно вариант.
5: Да, то есть каждого Колобка можно будет на месте уже потрогать. Это как такие маленькие инсталляции. Их можно трогать, вот они, колобочки. Такие приятные очень фигурки, металлические. Они расставлены у нас вот по маршруту, но они не всегда заметны. То есть человек может прогуляться, но даже не заметит, что здесь есть Колобок. А вот когда участвуешь в этой экскурсии,
3: уже точно все узнаешь.
5: Надо отдать должное, что у нас очень много негосударственных музеев, они тоже все готовы принимать людей с ограниченными возможностями. И не только по зрению, а любых. И очень стараются. У нас есть музей симбирцита. Это чудо чудное. Конечно, сами инсталляции симбирцитовые, их потрогать, ну, не всегда можно. Но есть песочница, в ней много симбирцита.
3: Это камень?
5: Это камень, да. Он немножко похож на янтарь. Это тоже моллюшки, которые вот с миллионы лет каменели. Добывается вот он только у нас. Симбирцит его назвали. Почему? Симбирск, да? Симбирск. Больше нигде, нигде такого камня нет. Только у нас в Ундарах его добывают. И делают всевозможные поделки. Вот музей симбирцита чудесный. Наши были там несколько раз. Приятно удивлены были. И встретили, проводили, сопроводили, все дали посмотреть, потрогать.
3: Ну и давайте теперь с вами, Оксана, озвучим контакты, по которым можно обратиться в библиотеку.
5: Код города нашего 8-84-22. У нас есть два номера: 44-53-36 или 44-55-76. Можно, в принципе, спросить любого специалиста. Ну, то есть, добрый день, я из такого-то города. Вы вот подскажите, пожалуйста, мы хотим посетить ваш город. Вы можете нас проконсультировать, что-то посоветовать, помочь. У нас, в принципе, все специалисты готовы всегда и всем помогать. Ну, либо можно меня спросить, Рябова Оксана Александровна.
3: Ну и сайт, конечно же, есть. библиотеки?
5: Ульяновская специальная библиотека для слепых. И также, конечно, ВКонтакте. Ульяновская библиотека для слепых. И там все можно найти, и наши телефоны, и наша электронная почта наша. Электронная почта у нас тоже очень простая. uslb@yandex.ru. Будем очень рады видеть вас всех у нас в городе. Гостей мы очень любим встречать, помогать. Любим рассказывать, хвалиться очень любим про свой край. Приезжайте, будем очень рады.
3: Спасибо огромное за вашу деятельность, за ваш рассказ. Чувствуется, что вы действительно любите свой город и хотите помочь узнать его другим людям. Удачи вам, деятельности впереди много. И до встреч в Ульяновске.
5: До встречи. Спасибо большое и всего доброго.
4: Пора, путь, дорогу. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
2: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
3: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
2: Туристоскоп.
3: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
4: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашем...
6: Выбрасывают тольяттинцы шайбу в среднюю.
7: Хватит друг на друга, Антон, ну тут пошёл.
8: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
9: Решили прессинговать. Видимо, ей
10: сгнала совсем вот на носик лодки Марии.
11: Давление будет оказываться нешуточное.
1: Аксиомы спорта.
12: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Алишер Цвит. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен, на мой взгляд, очень важной теме – как найти свое спортивное призвание и каков он путь к золотому пьедесталу. О том, как правильно сориентироваться, не заблудиться и, главное, не разочароваться на этом непростом, а порой даже тернистом пути, нам сегодня расскажет моя соведущая, выдающаяся спортсменка, заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо, член Паралимпийского комитета России Ирина Александровна Кальянова. Ирина Александровна, добрый день.
13: Добрый день.
12: Есть одно очень правильное высказывание. Какой бы вид спорта вы ни выбрали, помните, тело дается только одно. Его надо беречь. Занимайтесь в меру своих сил и возможностей, тогда будете буквально летать. С этим, я думаю, не поспоришь. Примем это высказывание за аксиому и поговорим подробнее обо всем этом в рубрике «Спортивная тифлоэнциклопедия».
14: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
12: Ирина Александровна, давайте постараемся скоординировать наших незрячих любителей физкультуры и спорта и немного расскажем им о структуре инваспортов, какие организации существуют, кто чем у нас занимается, кто в стране уполномочен заниматься этой деятельностью, а кто нет. Вообще, что делать нашим незрячим ребятам, которые хотят стать спортсменами? Ну, может быть, для начала только физкультурниками, а потом и уже большими спортсменами. Я так понимаю, что все-таки, наверное, отталкиваться нужно от того, что все должны вступать во Всероссийское общество слепых.
13: Да, совершенно верно.
12: Всероссийское общество слепых – очень разветвленная структура, которая имеет свои организации в каждом регионе, в каждом субъекте Российской Федерации. И, собственно говоря, там есть те самые специалисты, которые могут сориентировать и подсказать, куда и как двигаться дальше.
13: Конечно, конечно, в этом проблем нет.
12: Помимо, естественно, Всероссийского общества слепых, есть такая замечательная организация, которая занимается спортом высших достижений. Это Всероссийская федерация спорта слепых, с которой, конечно же, заключен договор у Всероссийского общества слепых. Работа скоординирована, и мы понимаем, какие календарные планы существуют, какие виды спорта слепых существуют. И таким образом инвалиды, собственно говоря, понимают, что на стране происходит. Не только в стране, но и в мире.
13: Да.
12: Ну а более высокие, скажем, организации, которые в том числе и финансируют спорт высших достижений, это Министерство спорта Российской Федерации, которое тоже имеет направление и конкретные выделенные средства на инваспорт, и, конечно, Паралимпийский комитет России, в котором вы активно свою деятельность ведете, но это уже более высокий уровень, спорт высших достижений, международные какие-то форумы, все верно?
13: Совершенно верно. Просто хочу уточнить, чтобы слушатели наши понимали, вот этой структурой, вот этими ступенями заниматься им самим не обязательно. Если они попадают в общество слепых, изначально становятся членами, то этим занимаются организаторы и тренеры.
12: Вот это великолепно. То есть мы все-таки надо отдать должное Всероссийскому обществу слепых, в отличие от многих других обществ инвалидов, у нас сохранена и база, и специалисты, и в целом у нас неплохая ситуация. Будем говорить честно, даже в лихие 90-е годы, когда разваливался Советский Союз, не было утеряно все это, и сохранилось наследие. Поэтому, наверное, у нас такие хорошие успехи в инваспорте у наших незрячих паралимпийцев.
13: Я бы даже добавила не то, что не очень плохая, а очень даже хорошая. Потому что действительно, вот в эти годы было очень трудно и тяжело, а спортсменам в этом плане было, ну так скажем, комфортно. И они понимали все это и достигали действительно наивысших ступеней и защищали честь своей родины. Вот это большой плюс для нашей организации.
12: Да, вот. Но а если начать, ну, с самого низа? Допустим, есть молодой человек. Ну, или, допустим, есть родители, у которых ребенок родился с нарушением зрения. Они уже понимают, что надо как-то выбирать уже какие-то определенные структуры, чтобы сделать его жизнь более благополучной, направить его как-то. Как правило, в школе-интернате впервые такие детки, да, потом взрослее знакомятся с видами спорта, которые есть в спорте слепых. Все верно?
13: Да, верно. Начинается все это с элементарного учителя физкультуры, который понимает по своим определенным значениям, по результатам, куда можно направить такого ученика. Он советуется с ним, он советуется с родителями, и начинается уже...
12: Вот та самая ориентация профессиональная, спортивная отчасти, да?
13: Да, и начинается уже взросление этого самого ребенка. Он понимает, что ему нравится, что ему не нравится. Это тоже как бы не минус. То есть, действительно, если ребенку не нравится, то насиловать в этом плане совершенно не обязательно. Результата как такового не будет.
12: Естественно.
13: Поэтому должны быть готовы и сам ребенок, и родители, и также тренеры и учителя физкультуры. Должны ему это объяснить, потому что обязательно может быть момент, если вот здесь вот это все упустить, что ребенок просто пойдет в игнор, он будет игнорировать все. Ну и, соответственно, это уже нервная система нарушается, ухудшение работоспособности, и на учебу это будет влиять, и на отношения с близкими, и учениками в классе. Поэтому вот это нужно обязательно учитывать.
12: Да, и здесь даже же не идет разговор о том, что о большом спорте каком-то в будущем, а просто о обычном состоянии здоровья, нормальном функционировании, здоровом образе жизни, что можно сразу сбить, да, с правильного пути, заставляя, принуждая что-то делать, подталкивая,
13: да, да,
12: к тому,
13: да,
12: что не нужно.
13: Именно подборка по интересам, по желаниям. Да, совершенно верно.
12: Давайте напомним нашим слушателям, какие вообще в спорте слепых есть виды спорта. Вот паралимпийские, непаралимпийские, паралимпийские у нас виды спорта летние. Это плавание, легкая атлетика, конечно же, козырное наше дзюдо, мини-футбол B1. Я ничего не упускаю?
13: Нет.
12: Соответственно, зимние виды спорта – горные лыжи, лыжные гонки, непаралимпийские виды спорта – это пауэрлифтинг, торбол. Я, кстати, в паралимпийских упустила голбол.
13: Да-да-да. Я просто потом хотела добавить, что...
12: Да-да-да, вы мне, пожалуйста, поправляйте, говорите, потому что на сегодняшний момент у нас превеликое количество уже различных совершенно видов спорта. Шахматы, шашки. Есть виды спорта, которые вообще еще не входят в спорт слепых. Они не вошли в реестр, но они существуют, они развиваются и проходят всероссийские соревнования. И вот ими больше, скажем так, их развитием, распространением, популяризацией занимается именно Всероссийское общество слепых, а не Всероссийская федерация спорта слепых. Это такие виды спорта, как волейбол для лиц с нарушением зрения, большой теннис для слепых. Ну, мы знаем о существовании таких методик, как параджитсу. Мы знаем, что есть гонщики слепые, незрячие люди ходят в горы, погружаются с аквалангом. Это тоже все виды спорта. Просто это разные, скажем так, направления системы. Есть действительно большой спорт и есть паралимпийское движение, как мы говорим, что это Всероссийская федерация спорта слепых занимается, Министерство спорта слепых занимается, Министерство спорта Российской Федерации,

0: Причем не только не спорт слепых и слабовидящих, но там еще есть и ДЦП, и ментальники.
1: Угу. Ну и, конечно, настольный теннис для слепых, который шагает семимильными шагами по всему миру и по стране, но пока вот на уровень паралимпийских игр он пока не вышел, хотя проводятся международные турниры. Огромное количество возможностей. И в целом в школе-интернате ребенок уже немножко там с чем-то может познакомиться. В разных регионах по-разному. Так ведь получается?
0: Да.
1: Но в целом какое-то понимание есть. Вот Всероссийское общество слепых, допустим, региональная организация. Я так понимаю, что руководство этих организаций тоже старается у себя в регионе уже сориентироваться, какие школы-интернаты, даже не школы-интернаты, сейчас скажу правильно, школа Олимпийского резерва или спортивные школы, тоже есть какие-то, наверное, классы или отделения, куда принимают детей.
0: Да, есть общение, да, они информируют программу,
1: то есть, допустим, у себя в городке или там в регионе уже можно немножко понять, что посоветовать родителям или ребенка, который вот, ну, хочет, например, заниматься лыжами, и, соответственно, смотрим, а куда его направить. Не всегда, конечно, это может прям привести сразу к каким-то там большим достижениям, но пробовать надо.
0: Да, но срабатывает, и очень хорошо. И потом, кстати, приходят и родители, и сами дети с благодарностью, спасибо, если бы не вы, мы бы ничего не знали об этом.
1: Так что, дорогие друзья, кто слушает нашу передачу, пожалуйста, имейте в виду, вы не одинокие, не брошенные. Система ВОС, она успешно функционирует. Вот чтобы вы знали также, культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС является такой флагманской организацией во Всероссийском обществе слепых, которая занимается именно реабилитацией, в том числе средствами физической культуры и спорта. Поэтому вы можете спокойно звонить к нам в КСРК, в спортивный отдел КСРК или задавать вопросы на радио ВОС. Вас обязательно соединят и переориентируют. Мы подскажем подробнее, куда прийти. Может быть, подскажем, где есть какие тренеры. Например, во Всероссийской Федерации спорта слепых есть старшие тренеры по видам спорта, которые тоже в основном находятся в регионах и тренируют в регионах сборные команды России. Но, конечно же, отсматривают и перспективных молодых каких-то ребят и посоветуют, как минимум, может быть, куда обратиться, как с чего начать. Все верно, Ирина Александровна?
0: Все верно. Просто хочу немного добавить, что те же самые тренера стараются все-таки для начала вот в школах-интернатах сделать свои секции, чтобы дети могли прям вот непосредственно отучиться и заниматься здесь же. Никуда не надо не ходить, не надо какое-то время занимать, не нужно находить каких-то людей, которые будут сопровождать их. Это очень удобно, и я думаю, что там тоже можно с директорами поговорить, потому что они, естественно, в курсе этих событий. Вот. Поэтому сейчас все усовершенствуется, очень удобно и действительно все для людей.
1: Хорошо. Ну, ориентируемся все-таки на местную свою организацию ВОС, которая направит, подскажет, куда позвонить, допустим, вышестоящую организацию, и те уже, вот, собственно, по своим схемам, по своим наработкам соединятся со специалистами и тренерами, как можно сориентировать ребенка. Ну, а ориентироваться, мы поняли, нужно по предпочтениям. А вот, ну, наверное, более простой путь или более сложный для людей, которые инвалидность по зрению приобрели не в детстве, а позже. Ну, тоже проходит же момент какой-то реабилитации, адаптации. Вот это они попадают во Всероссийское общество слепых уже во взрослом возрасте. Многие из них были спортсменами. Вот сейчас, наверное, можно говорить о наших мужчинах героических, которые принимают участие в СВО и, к сожалению, получают ранения. Тут ничего с этим не поделаешь. И они тоже возвращаются к нормальной мирной жизни и включаются в нашу жизнь активно, начинают заниматься спортом. Я уже со многими специалистами говорила в разных наших дисциплинах. Да, приходят такие ребята. Это долгий путь реабилитации, но, тем не менее, они вливаются в наши ряды. И им получается тоже, в сущности, вот как с ними больше работать? Это Паралимпийский комитет России? Или это какие-то все-таки вот эти структуры, созданные для членов семьи военнослужащих, которые на СВО, там что-то подсказывают?
0: Большую часть информации они получают непосредственно в госпиталях, куда и приходят члены Паралимпийского комитета во главе с руководством, с Рожковым Павлом Алексеевичем. Они объясняют, они разъясняют, они приводят с собой людей. Если, например, идет посещение слабовидящих и слепых, они приводят таких спортсменов, которые объясняют, что жизнь не потеряна, жизнь продолжается, только если вы не перешагнете через самого себя. Жизнь такая же прекрасная штука, олимпийский или паралимпийский вид спорта, но что с нами случилось, как бы это наша ноша, это тоже нужно пережить. И для этого вот непосредственно приходят люди, показывают свои результаты и то же самое благодарят. Ну и мы еще встречались с такими, что, например, какое-то количество побыл в госпитале, а не попалось вот это вот посещение Паралимпийского комитета со спортсменами.

0: И у солдат есть свои чаты, они тоже там. Вот у нас тоже были случаи, что один парень пошел в легкую атлетику бег, и он чуть ли не всю свою роту, можно сказать, притащил. То есть там они отбрыкивались руками и ногами, да зачем это надо, да кто мы такие, всю жизнь потеряна, мы поставили на себе крест.
1: Вот. Прекрасно.
0: Да, и потом его благодарили, говорили спасибо, и сейчас они уже в сборной Олимпийской.
1: И будем надеяться, что это будут, что это будут высокие результаты, потому что все-таки мы понимаем, что мужчины, которые пошли на СВО, они прекрасно физически были подготовлены, они сильные. Ну, получилось, что ж такая судьба, это произошло.
0: Мы стараемся опять-таки поднять их дух, полюбить себя и собственное тело.
1: Я думаю, что они покажут прекрасные достижения, мы будем еще ими гордиться. И я уверена более чем, что мы выйдем также снова на международную арену когда-либо, и наши паралимпийцы будут блистать, как блистали всегда во многих дисциплинах.
0: Обязательно. Политику не будем трогать, но все равно это будет.
1: Да, мы о политике говорить не будем, но мы всегда надеемся на самое лучшее и желаем нашим ребятам самого лучшего. Ну что же, по схеме, по системе и по видам спорта, которые существуют, мы с вами немножечко разобрались. Я думаю, нам стоит сделать небольшой перерыв, а точнее взять музыкальный тайм-аут.
2: Музыкальный тайм-аут. Тайм-аут.
1: Для всех любителей спорта звучит песня «Темп» в исполнении Софии Ротару. Песня «Темп» из великолепнейшего кинофильма «Баллада о спорте». Всем настоятельно рекомендую его посмотреть. Слушаем и наслаждаемся.

рывок и финиш золотой. Ты упал за финишной чертой. Ты на целый миг быстрее всех. Мир застыв глядит на твой успех. Мир застыв глядит на твой успех.

0: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
1: А мы продолжаем нашу беседу с Ириной Александровной Кальяновой. Ирина Александровна, ну а теперь давайте немножко перейдем на личности, потому что примеры таких великолепных спортсменов, как вы, их достижения, они частенько и подталкивают ребят, которые еще сомневаются, стоит ли пробовать, надо ли вообще за это браться, есть ли шансы. Именно такие примеры подталкивают людей к великим каким-то свершениям, каким-то шагам в своей жизни, они приходят в спорт. Расскажите, пожалуйста, как вообще вы начинали, с чего началась ваша любовь к спорту?
2: Начнем издалека. Когда мне было 1,5 года, я отболела менингоэнцефалитом. Практически жила, как, можно сказать, комнатный овощ. Меня от всего оберегали, я ничего не понимала, хотя мне это очень нравилось. И уже ближе к 5 классу я начала понимать, что все-таки что-то со мной не так. Вот. Никакие не физкультуры, никакие окрики или там вспышки радости. Все это по отношению ко мне запрещалось. Я начинала все это понимать.
1: То есть такое комнатное растение, цветок, вокруг которого родители носились и сказали, что девочка наша спортом, не дай бог, будет даже близко подходить там, к мячику или к чему-то еще.
2: Там не то, что спортом, там нельзя было на меня очень сильно прикрикнуть или очень сильно обрадовать. То есть могли появиться опять какие-то головные боли, вот, и вплоть до летального исхода.
1: Ограничения во всем. О спорте даже разговоров не было. И как же так получилось, что, несмотря ни на что, Ира Кальянова решилась заниматься спортом?
2: Да. Мотивацией было то, что, ну, вроде я как, знаете, человек второго сорта. То есть вот есть люди, которым можно вот это, вот это, вот это, и еще кое-что попробовать. Так, а ты, девочка, постой в сторонке.
1: Это обидно.
2: Очень. Это было как-то обидно. Потом все-таки ты взрослеешь, ты же начинаешь понимать, это как-то уже стало оскорбительно. Я даже не знаю, как. Просто я пошла. У нас была там самая ближняя лыжная секция. Вот. Я пришла и говорю, я хочу у вас заниматься. Городочек маленький, все друг друга знают. Я даже не знаю, почему. Тренер такая у нас была хорошая женщина, опытная, сама лыжница. Я начала заниматься у нее. Прозанималась где-то 1,5 года. Она говорит, ну ты же понимаешь, что это, ну, как бы не твое, но то, что ты начала заниматься хоть чем-то.
1: Это тот самый поиск того самого спортивного призвания начинался,
2: да,
1: уже,
2: да?
1: Да,
2: да, да, да, да. И то есть она тоже, она вот так деликатно, она мягко, она умно, с толком к этому подошла. Я поняла, что да, ступенечка, хорошо, в лыжах у меня не пойдет, но, значит, надо где-то пробовать дальше. Пошла я, значит, дальше уже куда? Коньки. Ну, я такая была, знаете, как мальчишница. Вот. Я с мальчиками в хоккей играла, стадион тоже рядышком. И потом у них какие-то начинаются соревнования. Я одевала дядину шапку мужскую, и вроде как я мальчик. Да, тоже. Опять-таки, я же понимаю, я начинаю крепнуть, мне начинает это нравиться. Вот, мне уже хочется так же, как и всем нормальным детям,
1: вот
2: чего-то высшего.
1: Ключевое слово «начинаю крепнуть». Стало улучшаться здоровье?
2: Да, да, совершенно верно. Потому что я же говорю, до 5 класса мне детский врач, когда мне было плохо, ко мне не приезжали. Моим родителям говорили, ну, не жилец.
1: Даже так было, да?
2: Да,
1: что как бы
2: да,
1: не тратим время,
2: ехать,
1: просто радуем,
2: да, и
1: не
2: тратить время на нее зачем? Мы лучше какую-то душу еще спасем. Ну, да, один раз отмучаете, похороните, и все нормально.
1: Слава богу, такого не случилось, и тут стало крепнуть, улучшаться здоровье от занятий спортом. А как, кстати, родители отнеслись, что Ира сама самостоятельно стала принимать такие решения, все-таки вопреки? Или согласились рано или поздно, увидев, что что-то улучшается?
2: Рано или поздно, да, побаивались. Но как-то все это тоже было корректно. Благодарю их до сих пор.
1: Приняли
2: да,
1: ситуацию,
2: да,
1: такое,
2: да,
1: решение.
2: Что вот не было либо вот мы, либо отношение вот это твое к чему-то.
1: Угу.
2: Вот, молодцы. Ну, потом, естественно, когда я расту, да, женского нету, в мужской, ну, куда мне? Нет, конечно. То есть опять вторая ступенька. Я понимаю, что у меня уже появляются какие-то силы, у меня появляются какие-то надежды и планы. То есть конкретно на какой-то спорт.
1: Да.
2: Потом я ухожу в баскетбол. Была высокая, самая первая в классе стояла. В баскетболе тоже все очень хорошо, замечательно. Но опять минус такой, что все подрастают, все уже меня обгоняют, а у меня 1,70 м. Для баскетбола
1: это
2: все-таки
1: мало.
2: Это маловато.
1: Угу.
2: Да, и плюс я еще такая, можно сказать, полненькая девочка была. Не особо худенькая, это тоже минус. Но Я говорю, как-то вот или Бог мне это сделал.
1: Тренеры подсказывали.
2: Попадаются хорошие, да, хорошие тренеры. То есть не то, что Кальянова, ну ты понимаешь, да, 1.70 м, это не баскетбол, давай, иди куда-нибудь.
1: То есть можно было сказать грубее, и то, что отбить желание любого ребенка заниматься спортом.
2: Да, да, да. Вот. И потом я закончила школу, ухожу в техникум, и, на мое счастье, открывается женская борьба дзюдо.
1: И вот,
2: и я уже,
1: то самое призвание.
2: Да, да, я укрепила себя, я укрепила свой дух, физику, и я пришла и с удовольствием начала заниматься. Ну, вот эти вот истории, я так поняла, что не надо никому рассказывать, потому что это уже все, это уже прошедший этап. Я уже начинаю проходить любые медицинские осмотры, врачи смотрят с удивлением, у них глаза просто округляются в 5 копеек. Неужели это было с вами?
1: То есть такой диагноз, да. Когда даже говорили, что ребенок, может быть, и не выживет, вы знаете, и вообще, какой спорт, о чем вы говорите? А тут такие результаты, такие достижения. Ирин, а как вы вот в новоспорте, вот именно по спорту слепых, вы же, как я понимаю, среди здоровых ребят и занимались, и выступали, именно с паралимпийцами стали, с незрячими работать, вот именно вот в эту команду попали?
2: Я занималась в нормальном спорте, так сказать, в здоровом.
1: Да.
2: А потом выполнила мастера спорта СССР под дзюдо и самбо. Вот. И, естественно, это травмоопасный, конечно, вид спорта, но получилось так, что я... Легла в больницу с мениском коленного сустава. И когда мне прооперировали, нужно было тоже продержаться год.
1: Угу.
2: Вот, но у меня не получилось. Я пошла опять на соревнования. Видимо, что-то там прям совсем. И когда я пришел профессор и сказал, если вы не хотите ходить с палочкой или в коляске, то вам нужно заканчивать спорт.
1: Это была драма?
2: Это была не драма, это вот был какой-то конец света. Хотя я понимала, потому что я же начинала с того, что да, на мне уже стоял крест.
1: Угу.
2: Потом, значит, я поднялась, все выше и выше, выше же хотелось. И я понимаю, что опять крест. Но тут тоже мне помогли. Мой тренер очень замечательный, Срамков Анатолий Сергеевич, он мне сказал, ну чего ты, ну теперь давай передавай свой опыт. Ну жизнь-то не останавливается. И я пошла в гимназию, и там работала тренером. Около 15 лет я работала тренером замечательно. Когда я переезжала в Москву, я сама из Башкирии, дети ревели, кричали: «Ирина Александровна, останьтесь». Вот, да, мне очень нравилось. И я понимала, что я могу многое преподать. Если ты работаешь сама, ты работаешь над собой. Что-то там не получается, значит, нужно что-то сделать другое и уже отрабатывать это до автоматизма. А здесь дети все разные, как подойти, весовые категории разные, худой, полненький, средний, рост маленький, высокий, средний, возрастная тоже группа, все-таки на тренировках не очень это подберешь. Какие приемы у кого получаются, что-то сами придумываем. То есть меня это так затянуло, вот. Но, к сожалению, помимо, значит, моего менингоэнцефалита, головного мозга, у меня по родительской линии, по генам открывается, значит, сахарный диабет. И мое зрение резко, резко ухудшается. У меня частичная атрофия зрительного нерва. И я уже даже не справляюсь ни в плане детей, а очень много волокиты бумажные.
1: Угу.
2: То есть,
1: ну, педагогическая деятельность,
2: да,
1: она такая в том,
2: да,
1: числе, да?
2: Да, да. Нужно на день написать, помимо, значит, списка, кто пришел, кто ушел. Нужно... написать, какие у них приемы, дневники.
1: Это понятно,
2: или...
1: все, Ирина Александровна.
2: Да, да, да.
1: И какое пришлось... же решение было найдено вами? Такой
2: мне
1: вот
2: пришлось, да, задумываться о том, куда, чего и как я теперь. Разговор уже не стоял, остаться или не остаться, а что дальше. И чисто случайно в Башкирии я знакомлюсь. То есть у меня вообще не было понятия какого-то от общения с инвалидами, что есть такая категория людей.
1: Паралимпийцы.
2: Паралимпийцы, да? Я вообще даже слова такого не знала. То есть вот просто есть какие-то инвалиды, которые угу. могут жить дальше, но с тем, что у них есть.
1: Ну, поскольку вы все время были в здоровом спорте, вроде бы и не стоял такой вопрос.
2: Да. Да?
1: Не интересовались.
2: Да, совершенно
1: вот
2: верно.
1: А тут жизнь так распорядилась.
2: Да, и в Уфе я познакомилась с Савастьяновой Татьяной Валерьевной.
1: Наша известная спортсменка.
2: Очень известная наша спортсменка, двукратная бронзовая призер Паралимпийских игр и серебряный призер Паралимпийских игр. Тоже заслуженный мастер спорта, она работает администратором, до сих пор она еще выступает. Молодец, умничка. Вот, также работает администратором в своей команде. Замечательный человек, тоже член Паралимпийского комитета и сотрудник Министерства физической культуры.
1: И спорта, да, и Российской спорта России.
2: Да-да-да. И мы с ней чисто случайно встретились, разговорились. То есть у моих знакомых девочек она готовилась к Олимпиаде 2004 года. Вот. А я приехала, я с ними в зрячей команде работала, занимались. Вот. И я приехала к ним в гости, и она у них. И мы с ней вышли на улицу, и мы с ней до утра поговорили обо всем. Началось, как тебя зовут, кто ты, чего ты, как из себя представляешь, что с тобой стряслось. Ага, все понятно, рассказали, поедем ко мне. Я говорю, что значит поедем ко мне? Поедем в Москву. Я говорю, а я у себя в маленьком городке слепая, никому не нужна, а там прям вот...
1: Сразу всем буду нужна.
2: Да, красную дорожку расстелили, и с оркестром встречают. Кальянова заехала в Москву. Ну, конечно, посмеялись. Она объяснила, что все-таки, да, есть инвалиды, всевозможные, в том числе и слепые, и слабовидящие. Вот, приехали, познакомились с тренером Ибрагимом Исламом Сарапиловичем, тоже очень корректный мужчина, молодец, просто прелесть. Большое ему благодарность за то, что он меня взял, поверил, увидел какие-то, видимо, возможности, увидел мое будущее, доказал, причем мне это. Я тоже сопротивлялась, говорила, ну, такого не бывает. Один раз в жизни может повезти, но два раза не может повезти.
1: Ирина, а какой возраст вот был, когда вы пришли вот в сборную команду России по дзюдо? Нашу.
2: 41.
1: Это фантастика ведь, да?
2: Но это, тем мне не кажется, менее, свыше фантастики.
1: Тем не менее, это возможно. И поэтому, ребята, друзья, вот кто нас слушает, не сомневайтесь в своих силах. И такое происходит в жизни, потому что люди так рано ставят на себе крест, бывает порой, а все возможно. Только должно быть усилие. Ну и, наверное, желание общаться с хорошими людьми, поиск каких-то вариантов, и тогда все складывается.
2: Да. Я помню, мне один раз человек сказал, я запомнила это на всю жизнь. Это практически мой девиз. То есть, если, например, у тебя есть 1000 желаний, у тебя будет 1000 возможностей их преодолеть. Если у тебя будет 1000 каких-то негативов, то у тебя будет 1000 провалов, и ты будешь винить опять-таки себя или кого-то. Поэтому надежда, вера, они делают удивительные чудеса.
1: Прекрасно. Ирина Александровна, ну тогда хочется уже о таком своем спортивном пути, о своих медалях. Расскажите, пожалуйста, о своих достижениях. Ведь такой тернистый путь. Уже взрослая, молодая женщина, но уже взрослый человек для спорта. И вот начинаются победы, медали. Как это все было?
2: Это было удивительно, это было страшно, это было непонятно, потому что я опять окуналась по новой, начинала, можно сказать, жизнь с белого листа. Но вот я говорю, благодаря тому, что меня окружали люди, которые не то что мотивировали, они просто вот толкали меня, иди вперед, у тебя все получится. Но не надо, не надо, получилось там. Да, с тобой получилось, но мы, посмотри, мы такие же, как и ты. Есть даже хуже. У нас вот Потапова Виктория, у нее вообще вырезанные глаза. Посмотри, она не комплексует, она занимается, она задействована, у нее тоже есть интересы. Не веришь в себя, посмотри на нас, посмотри на наши победы. И добейся хотя бы этого. Вот я говорю, благодаря им, конечно, у меня стало хорошо получаться. Ну и плюс, я так думаю, что помогло, опять-таки, что все-таки организм был подготовлен к этому.
1: Да, потому что вы пришли из спорта, всю жизнь занимаясь им. Ну, с 5 класса, как мы уже посчитали. Самые интересные ваши, самые запоминающиеся победы, наверное, Паралимпиады, немножко об этом. Я самые сильные впечатления, как это было. Были ли сомнения, были ли приятные сюрпризы?
2: Да.
1: Это были... какие были годы и какие страны?
2: 2008 год. Вот у нас была Паралимпиада в Китае. Ну, я понимала, конечно. То есть у меня еще такая категория, можно сказать, витиеватая. То есть плюс 70 килограмм.
1: Угу.
2: И все. Вот. И...
1: Попасть можно на спортсмена... категории, вернее, не категории, а весом куда больше,
2: не
1: чем
2: то, твой.
1: Не то,
2: что, да, попасть, а, ну, просто все были больше меня в килограммах. Иногда спасало то, что вот эти мои 1,70 м все-таки для кого-то были высоки.
1: Угу.
2: Вот, потому что, ну, как и все нормальные люди, полненькие тоже бывают и высокие, и средние, и маленькие. А в Китае меня поражало то, что я когда вот увидели мы, кто будет, значит, выступать, кто заработал очки до Олимпиады, это тоже надо баллы, очки зарабатывается.
1: Рейтинг, вот. Да, получить, чтобы
2: да,
1: попасть.
2: Да, чтобы попасть, да, на высокие спортивные достижения. Вот. И я увидела китаянку. Ну, думаю, попробую, конечно, но вряд ли справлюсь, и надо что все предпринять для того, чтобы мы с ней были в разных подгруппах. То есть у нас есть определенное количество людей, делится напополам, и вот подгруппа 1, подгруппа 2. А вот если мы, значит, будем в разных подгруппах, то второе место я займу. Если мы с ней будем в одной подгруппе, то, ну, соответственно, выше третьего мне уже не подняться. То есть, ну, там вот эти протоколы и правила соревнований, другого не дано. Вот, и у меня, конечно, было большое желание ее победить. Вот. И когда я узнала перед соревнованиями вечером накануне, тренер сообщил, когда произошли все эти протоколы, вот, что у меня первая схватка с ней.
1: Страх или нет?
2: Не страх, а вот, знаете, ну какая-то безысходность. Ну почему? Ну почему? И вот ну, когда, вот как вот и со
1: судьбы,
2: зрением, как
1: да.
2: и с болезнью. Ну почему именно я? Ну почему так именно со мной? Ну что это такое? Ну как? Ну, естественно, конечно, я и проиграла, сникла еще хуже. Вот. И те же самые спортсмены, умнички, молодцы, респект им большой, которые подошли и говорили, ну, случилось, случилось. Ну, давай уже, готовься, ну, надо же бронзу зарабатывать. А до меня даже это не доходило. Мне уже ничего не надо было.
1: То есть опускались руки где-то даже,
2: опускались,
1: да?
2: руки, не было никакого желания. Вера куда-то исчезла, все. Вокруг меня никого, ничто и никак. Все, я просто снимаю кимоно и пешком пошла в Башкирию. Вот прям вот до такой степени. То есть окончательно, как меня подняли, непонятно. Как-то вот взбодрили, и все пошло. И вот это вот впечатление у меня до сих пор. Если чего-то я боюсь в спорте, я имею в виду, да, не уверена там в своих силах, там, больше привилегий отдаю моему, как говорится, сопернику, чем себе. Я начинаю вспоминать вот этот момент.
1: И
2: помогает.
1: При этом эта Паралимпиада, она заканчивается для вас с бронзовой медалью, что очень большое достижение, просто для большинства жителей планеты Земля нереальное. Поэтому не надо его преуменьшать. Да, конечно, есть и серебро, и золото, но бронза – это тоже очень-очень круто. Какую интересную вы историю рассказали, Ирина Александровна? Потому что обычно, когда говорят о своих медалях, говорят восторженно какие-то такие истории наслаждения, счастья, ликования. А вот у вас вот эта медаль заполнилась такой вот где-то вот ломкой себя, да, работой над собой и каким-то таким вот жизненным опытом, где-то горьким. А еще одна медаль ваша? Расскажите еще одной медали паралимпийской.
2: А вторая медаль тоже у меня была бронза. Там опять та же китаянка.
1: Все те же бывают.
2: Да, да, это мой крест. Но я уже смирилась с этим, когда и так же произошло, что мы с ней попадаем в одну подгруппу. Я все это прекрасно понимаю. Просто думаю уже, ну что, ну судьба. Ну второй раз меня там, ну третий, ну пятый раз она меня проверяет. Все равно я сделаю все для того, чтобы хотя бы совсем не упасть на дно.
1: Но внутренние ощущения были, надеюсь, другие. Мы все это сейчас обсуждаем для того, чтобы ребята понимали,
2: да,
1: какой
2: да.
1: это вызов лично для себя и внутренняя работа над собой, вот, да, проделывается.
2: То есть я уже
1: человеком.
2: Не сникшая, я уже не поникшая, а я уже наоборот сама себе, знаете, как с внутренним голосом разговариваешь. Я говорю, наверное, если со стороны посмотреть, скажут, ну, господи, какая-то ненормальная, сама с собой разговаривает, так еще это. Ага. Нет, все, надо. Сейчас, значит, ага.
1: Вот самонастрой.
2: Походила, ну, пробуешь, конечно, но чтобы... И у меня же еще команда была от тренера. Она всех, китаянка наша, ну, практически ипон. То есть это чистая победа, бросок, и партнер падает на спину.
1: Угу.
2: Вот. И он сказал, Ира, ну, давай сделаем так, чтобы она тебя не уронила. То есть первый раз, когда я заняла тоже третье место, ей проиграла, она меня не уронила. Мы просто по баллам она меня выиграла.
1: Uh-huh.
2: И, ну, понимаем уже, что как бы моя спортивная карьера на исходе, мол, надо уйти красиво. И вот мы уже заработали над этим. Как сделать красивую борьбу и как сделать так, чтобы она меня, как всех, не уронила на спину чистой победы
1: что
2: своей.
1: Что и случилось, собственно говоря, мы не позволили ей это сделать.
2: И это очень был большой восторг, и я поняла, что я опять все-таки перешагнула через свое «нет, не получается, почему я». Еще чем запомнилась мне эта медаль, после этого соревнования прошли, награждения прошли, допинг-контроль прошел, и я смотрю ее тренеры, медработники, там еще кто-то, организаторы, переводчики, все стоят и почему-то ждут меня, я так поняла. Да, я не ошиблась. Вот, они подошли ко мне, они мне жали руки, почему-то они по-английски не разговаривали, рядом со мной не было нашего переводчика, но они по-японски, я по-русски, конечно, мы ничего не понимали, каким-то образом получалось все это жестом. И когда они узнали, сколько мне лет, а я узнала, сколько китаянке лет, то есть у нас с ней 10 лет разницы.
1: Это огромная разница в спорте.
2: Да, да, то есть мне было на тот момент, когда я заняла эту бронзу свою вторую, 48 лет, а китаянке 38. И они сначала что-то говорили про нее, как-то там я поняла, что, ну, старушечка наша. Вот. А когда они узнали, что мне 48 лет, они меня обнимали, каждый из них со мной сфотографировался, попросил, я не знаю, за что прощения, до сих пор не могу понять, благодарили, жали руки.
1: Ирина Александровна, я думаю, что вот этой самой китаянке, которую ее коллеги по сборной называли старушечкой в ее возрасте, дали шанс и стимул дальше заниматься спортом, потому что действительно в спорте жизнь спортсмена коротка. И когда в обычном мире, в принципе, еще цветущая молодая женщина, в спорте часто надо заканчивать карьеру. Когда вы закончили? В каком возрасте карьеру, получается, спортивную?
2: Олимпиады 48, вот мне было, на третью уже нас в 16 году не взяли, вот мне уже было 52 годика, да, но благодаря опять-таки нашему руководству, нашей стране нам сделали альтернативные игры, и чтобы отобраться на Олимпиаду, я все-таки дошла все ступени до чемпионата мира, опять мы встретились с китаянкой, я стала второй. Вот, и как бы у меня неофициальная серебряная медаль за вот эти альтернативные игры 2016 года, 52 года.
1: Это, да, это фантастика. Что я могу сказать? Это фантастика. Ирина Александровна, ну, сейчас я знаю, что вы очень активно занимаетесь и какой-то общественной деятельностью, даже где-то волонтерской. Вы постоянно с нами, с КСРК, на наших всероссийских мероприятиях, каких-то фестивалях, передаете свой опыт молодежи. Причем речь идет вовсе не о спорте высших достижений, а о той самой физкультуре. Прививаете любовь к здоровому образу жизни, показываете, как можно двигаться, реализовывать себя в спорте. Причем людям разных возрастов это показывать, порой совсем даже пожилым, которые приходят, приезжают на эти фестивали, которые совсем не верят в себя, не занимались спортом, да и молодым ребятам, которые не уверены, что они хотят. Спасибо вам большое за этот труд. Вот, вот эта ваша педагогическая деятельность 15-летняя в свое вот время вами так хорошо осуществленная и сейчас продолжается, и это здорово. И я очень рада, что сейчас у вас есть возможность еще большему количеству людей, незрячих вот, любителей физкультуры и спорта, помочь определиться, найти свой путь в спорте, потому что я знаю, что кому-то вы что-то подсказываете, делитесь телефонами какими-то секретными, чтобы, когда узнаете, что человек что-то знает, умеет или хочет, подсказываете лично, куда можно обратиться и куда ему двинуться. Это очень, очень важно, что человек, побывавший буквально на Олимпе, так легко с него спустился и радостно общается с обычными жителями земли, которые тоже туда хотят подняться. И я надеюсь, что вашими стараниями многие ребята еще вот туда пойдут, вот потому что вы их направляете. Перейдем еще к такому интересному вопросу. Есть ли у вас помимо вот спорта какое-то хобби, ну, какое-то увлечение человеческое? Кто-то путешествует, кто-то вышивает или выращивает цветы, а у вас что?
2: В связи с тем, что я была в спорте высших достижений в сборной России, очень было мало времени уделять семье. Поэтому, да, мы старались куда-нибудь выехать с семьей, обязательно побыть вместе. У нас трое детей с мужем. Вот. Поэтому великолепно было, замечательно. Мы даже специально купили карту России, нашли и отмечали крестиками или там
1: все
2: иголочками.
1: Все городские места, вставали. Куда вы съездили. Да,
2: да? Куда классно. Съездили, чего делали. Да-да-да. Очень было интересно, когда дочь среднюю повезли первый раз на море, вот в Сочи здесь. Когда я ей говорю, ой, мы подъезжаем к Сочи, чувствуешь, морем пахнет? Она, смотрю, психует, маленькая. Я не знаю, что такое море. Сейчас узнаешь, когда младшего сына повезли в горы, Золотое кольцо Абхазии, он никогда ничего не видел, первый раз зашел, там такая, значит, есть панорама экскурсионная, называется «Мешок».
1: Это прекрасно. Ирина Александровна, я знаю, что у вас чудесная семья, я знаю, что ваши мужчины сейчас на СВО, низкий вам поклон, вы находите в себе силы поддерживать и их, и заниматься ими, и сейчас в том числе заниматься, продолжать свою вот эту волонтерскую общественную деятельность, работать с инвалидами. Сил вам всяческих и благополучия, успехов. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то песня, которая вот вас как-то так ведет, мотивирует, радует? Что это за песня?
2: Да, есть. Она мне очень помогает, она мне нравится. «Позови меня с собой».
1: Друзья, сейчас в конце передачи эта песня обязательно и для Ирины Санны Кальяновой, и для всех, для вас, для всех женщин прозвучит песня «Позови меня с собой». Песня композитора, поэтессы и певицы Татьяны Снежиной.

0: А наша передача, к сожалению, великому подходит к концу. Очередной выпуск «Аксиом спорта» заканчивается. Ирина Александровна, всего вам наилучшего. Счастья, здоровья, благополучия. И почаще приходите к нам на радио.
1: Спасибо. А я желаю всем слушающим не унывать и продолжать жить.
2: Аксиомы спорта. Аксиомы спорта. Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой, крупным шрифтом и адаптированной для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС. И очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий, жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
2: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
3: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную, А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу, и, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго, и это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
2: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции? И что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
3: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело, также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий, есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая, в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе. Ну и, естественно, в Луганской республике, я думаю, все пройдет штатно и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
2: В завершении интервью Владимир Васильевич хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
3: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс.Книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы. очень доступно, мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают. Это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы, вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди

0: цифровых технологий. Сегодня готовится новый стандарт от РИА-Компа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
1: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
0: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, и в вечернее время, и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
1: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций маленьких, есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
0: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье. И рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось. Дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Теплые ветра Краснодара.

0: друзья! Сегодня вашему вниманию мы хотим представить концерт инструментальной музыки «Два голоса, одна душа». Для вас сегодня выступит победитель всероссийских музыкальных фестивалей и конкурсов Владимир Власюк. И сейчас я с удовольствием предоставляю ему слово.
1: Дамы и господа, приветствую вас. Большое спасибо, что вы здесь. Аплодисменты вам. Вы знаете, я раскрою небольшой секрет. Вот, казалось бы, такое объявление, концерт, лауреат и все такое. А представляете, я не знаю в полной мере, что сегодня прозвучит. Почему? Вот правильно задали уважаемые слушательницы вопрос и зрительницы. Так, дело в том, что я буду сегодня играть музыку не только, которая состоит из четко прописанных нот, но в том числе и джазовую музыку, где, как известно, любой уважающий себя джазмен, то есть музыкант, исполняющий джазовую музыку, играет что? Импровизацию. Так вот, какая будет импровизация в каждой из джазовых композиций, будет зависеть от вас, уважаемые зрители. Потому что я буду делать все возможное, чтобы передать свое желание воплотить музыкальные задумки на этом концерте, а ваша реакция будет меня мотивировать на то, чтобы делать это как можно лучше. Соответственно, более ярко импровизировать, интересные какие-то музыкальные фразы исполнять и мысли до вас доносить. Ну что, поможете мне? Отлично. Но и почему я начинаю с аккордеона? Да, потому что на этом инструменте, вот у многих сложился стереотип, что можно там, не знаю, на деревенских свадьбах там играть какие-то народные песни, исполнять, аккомпанируя, или даже ужас с альбирами. Но сегодня я вам постараюсь доказать, что на этом инструменте можно исполнять абсолютно любую музыку, все равно в каком стиле, в каком жанре. Главное это делать качественно и с душой. Спасибо большое, что вы здесь и будете слушать мою программу. Для вас играет Владимир Власюк.
0: Кемхерт, love.

0: давай покушаем джазовое начало.
1: Секунда. В Кейптаунском порту.

0: А вот для следующего номера мне потребуется очень много сил, потому что у номера такое название. Ну, вы сейчас все услышите.
1: Эллингтон и Дом на Тин — это просто пустяк.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Всем привет, дорогие наши радиослушатели! В эфире Радио ВОС, программа «Молодежный экспресс» и у микрофона Марьяна Цвит. Сегодня мы с вами будем говорить об интересной древней игре, игре «Го». Что же это такое? Я думаю, среди наших слушателей найдутся такие, кто не знают, что это. Да что уж там говорить, я сама не особенно знаю, что это такое и какой там принцип игры. Так что сегодня будем во всем разбираться. А помогут мне сегодня в этом мои гости, энтузиасты движения «Го» в Москве, Лариса Малышкина, Надежда Серова и Игорь Михайлов. Приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, друзья, всех приветствую.
1: Ну что ж, давайте начнем с того, что каждый расскажет немного о себе и как так случилось, что жизнь его свела с этой игрой. Кто начнет?
3: Давайте я девушек пригласил, поэтому давайте я начну тогда, если можно.
1: Давай.
3: Да, меня зовут Игорь Михайлов. Ну, о себе, наверное, как любой человек, наверное, можно долго рассказывать. Если говорить конкретно о «Го», то об этой игре я узнал лет 10 назад от своего товарища, однокурсника по Гнесинскому училищу, гитарист. Вот он из нас всех был самый такой талантливый, способный во всех сферах. И он мне лет 10 рассказывал о том, какая это прекрасная игра, какая она поливариантная, сложная, о всех уровнях мастерства, какая есть заложенная глубина, как это здорово и интересно. В общем, лет 10 я только слушал об этом, и когда появилась возможность самому приобщиться к «Го» уже в тактильной форме, я не упустил этого случая. Год назад примерно пришел в библиотеку для молодежи, мне быстренько показали правила, объяснили, я потрогал эту доску, пощупал, и, в общем-то, сразу же и увлекся. Увлекся сам и, да, в качестве, может быть, волонтера какого-то некого импровизированного клуба «Го без границ», на базе которого проходят сейчас постоянные тренировки, постарался привлечь ребят, с которыми я постоянно взаимодействую. Это, в частности, музей темноты, где я вожу экскурсии, это теннисный это наш кружок, секция, где я тоже постоянно тренируюсь. И у нас уже на данный момент, помимо клуба «Го без границ», образовался уже два кружка. Один кружок «Музей темноты», другой кружок вот в секции по настольному теннису. У нас вот появились доски на постоянной основе. И, в общем-то, в промежутках, когда мы не стоим у теннисного стола, у нас проходит партия в «Го», в промежутках, когда нет гостей в нашем музее темноты, мы тоже играем в «Го». Так что моя история такая, и как раз вот девушка, которая здесь присутствует, это тоже гиды музея темноты наши, Лариса Малышкина и Надежда Серова.
1: Можно сказать, что это, так сказать, как разновидность отдыха? Постояли, поиграли в теннис, посидели, поиграли в «Го»?
3: Это труд, потому что это спорт в России, это официальный вид спорта. И на самом деле, может быть, ну, кто как относится, наверное, можно налить чайку и посидеть за доской, поболтать, но когда играешь, особенно когда речь идет о соревновательной практике, о играх в рамках турнира какого-то, то сидишь прямо, и пульс поднимается лишь мне даже посерьезнее иной раз, чем когда стоишь у теннисного стола. То есть такое эмоциональное волнение достаточно серьезное, напряженное, и вот тебя просто раздирает от желания пойти туда и сюда, сразу ждешь, когда пойдет твой оппонент, и все это такое встает. Достаточно ощутимое волнение, и пульс поднимается на физическом уровне.
1: Понятно. Ну что ж, девушки, Лариса.
2: Ну, я как раз с «Го» познакомилась благодаря Игорю. Он принес набор в наш музей и такую презентацию небольшую устроил. И я сразу же увлеклась этой игрой. Мне очень понравилось. У меня сразу идеи появились, как я могу со своими детьми дома поиграть. И вот набор, который у Игоря я увидела. Мой муж нам сделал свою такую усовершенствованную версию этой доски, и мы с детьми начали этой игрой тоже увлекаться. Такой вот у нас совместный досуг, кроме того, что у нас теперь кружок в музее, ну и такой семейный досуг у нас.
1: Угу. Надежда.
4: А у меня история «Го» — это, прям можно сказать, классический служебный роман. Все началось в декабре 25 года, когда я сидела благополучно на работе, обеденный перерыв, и вот мои коллеги Игорь и Лариса чем-то активно так раз за разом щелкают. Я не поняла, что происходит, но очень стало любопытно. Подошла и говорю: чем занимаетесь, чем стучите? Они говорят: так вот, игра такая. Я говорю: во, да, очень интересно. Почему я об этом не знаю? Они говорят: мы не знаем, мы всегда вот здесь развлекаемся, а как-то ты не проявляла интерес. Ну и все, и вот этот стук меня прям в омут с головой, можно сказать, погрузил. Я начала, и к тому времени, вот месяца два, активно в Москве начали обучать незрячих тактильной игре. Но я активно включилась в этот процесс, и меня увлекло это так, что я, знаете, не просто поиграть, а решила освоить эту игру на профессиональном уровне, чтобы участвовать в соревнованиях, чтобы добиться каких-то результатов. Вот, так что все благодаря Игорю и Ларисе.
3: Надежда у нас, кстати, самый, по-моему, титулованный игрок в Москве сейчас. Два турнира прошло, и два раза Надежда становилась сильнейшим игроком среди женщин. Зачет был и общий, и женский, в общем, разные зачеты. Но по факту сильнейший игрок среди женщин у нас Надежда.
1: Поздравляю.
4: Спасибо.
1: Достижение уже.
4: Да.
1: Давайте разберемся, что же такое го, и как бы вы описали принцип этой игры человеку, который вот впервые о ней слышит?
3: Ну, игра проходит на специальных досках. Внешне не напоминает, может быть, доски шашечные, шахматные, но на самом деле здесь камни белые и черного цвета ставятся не в клетке, как мы привыкли, да, исходя из нашего опыта взаимодействия с шашками и шахматами, а в линии пересечений. Доска 8 на 8 клеточек образовывает, соответственно, поле 9 на 9, если считать линии пересечений. Вслепую в основном играют ребята на таких досках, они считаются ученическими. Вот, но, тем не менее, го все равно остается и на доске 9 на 9, тоже, в общем-то, го. Доски существуют также 13 на 13, вот ребята наши планируют потихонечку на них переходить. И совсем профессиональные доски, такие общепотребительные, в зрячую, играют профессионал на досках 19 на 19 линий пересечения. Такое поле образовывает сумасшедшее количество комбинаций игры. Если у Алисы спросить, какая самая сложная логическая настольная игра в мире, то она скажет, что это го. Вот недавно я погружался в этот вопрос и выяснил, что количество комбинаций на доске 19 на 19 — это 10 в 170 степени. Есть разные цифры, то есть это единичка с какими-то 170 нулями, вот столько.

0: вариантов предполагает эта игра. Мы на таких досках пока не играем. Играем на доске 9 на 9. Но суть игры на любых досках сводится в том, чтобы камнями своего цвета отгородить как можно больше территории соперника. Нет, извините, просто как можно больше территории. В процессе отгораживания территории можно окружать камни, либо группу камней соперника, окружать их и съедать. То есть правила, в принципе, я вот за несколько секунд изложил, но такая простота правил предполагает огромное количество, то есть огромную свободу, да, чем меньше каких-то ограничений, тем больше свобод, и такие вроде бы внешние правила подразумевают очень-очень-очень глубокие варианты игры всяких разных. Вот мы только начинаем потихонечку погружаться во все нюансы хитросплетения этой игры, но суть примерно в следующем, да, вот как я вот описал выше.
1: Добавлю, что доска в начале игры, она пустая. То есть камни ставятся в начало. Или, может быть, Игорь сказал, но я прослушала.
0: Нет, ты сказал правильно. Да, доска изначально пустая, тоже отличает эту игру от традиционных шашек-шахмат.
2: То есть один ход, берем одну...
1: Да, шашку. Начинают черные. Если в шахматах и в шашках начинают белые, то здесь начинают черные камни, да. Соперник, или ты берешь, если ты черными играешь, камень первый и ставишь на свободное поле. Вот на доске 9 на 9 это 81 пункт, а на доске 13 на 13 это 169 пунктов, а на доске 19 на 19 это уже 361 пункт. И ты можешь поставить в любой пункт в начале. Затем ходит соперник, тоже ставит свой камень на доску. И камни снимаются только в том случае, если они окружены. Ну, допустим, мой черный камень окружил соперник с четырех сторон. Тогда мой камень съедается и снимается с доски. А если такого не происходит, то все камни остаются до конца игры на доске.
2: То есть берем один камень и можно поставить его в любую часть доски.
1: Да.
0: Да, игра заканчивается тогда, когда, по мнению игроков, заканчиваются разумные логические ходы на доске. Это определяет, предполагается, что люди уже достаточно погружены в игру и все-таки понимают, когда эти самые логические ходы заканчиваются. И когда они переходят в плоскость ходов бессмысленных.
2: Потом берем следующий камень, да, в следующий ход. А те, которые уже на доске, они как-то ходят или больше не двигаются?
0: Нет, не двигаются. Угу. То есть мы выставляем камни по очереди, да, камни черного и белого цвета, отгораживаем территорию, попутно съедая камни соперника.
2: Ну, то есть это... Ну, условно, вот как в крестиках-ноликах ты ставишь куда-то там вот свой символ, а там в противодействии тебе, да, вот блокируют, чтобы не заполнить, ну, чтобы не окружило, да?
0: Да.
2: А сколько, собственно, камней, фишек вот в игре?
0: Ну, на маленьких досках 9 на 9 это 40, сколько, 45.
3: Вот у нас есть 41, 41 черный, 40 белых. На 13-й доске там 85 черных, 84 белых. А на большой доске 19 на 19 там 181 черный и 180 белый.
2: Их чуть ли не под все ячейки на доске?
3: Как раз под все ячейки. Под все. Да.
0: Но камни не обязательно все выставлять. То есть игра заканчивается не тогда, когда камни заканчиваются в коробочках, а тогда, когда заканчиваются разумные логические ходы на доске. Правила излагаются достаточно просто, и, возможно, в этом есть какая-то магия игры год. Для меня, например, очень неожиданно, что в Москве получила эта игра такой отклик. Ну, вот, как я уже сказал, про кружки некие такие спонтанно возникшие в библиотеку для молодежи, вот в рамках действия клуба «Го без границ». Также постоянно приходят новые люди, постоянно приходят, и я все время сравниваю, когда рассказываю о популярности «Го», сравниваю с нашим теннисом. Вот за 8 лет существования, скажем так, секции по теннису в Москве чат в WhatsApp набрал 30, по-моему, около 30 энтузиастов, желающих играть, а за какое-то максимально короткое время в чате WhatsApp, да, в Blind Go, уже что-то в районе 40 человек, очень-очень быстро. Как бы чат наполнился, причем постоянно приходят люди, которые в этом чате нет, так что интересующихся там больше. Вот Татьяна Зборовская, продюсер проекта, по-моему, говорила в сообществе, где уже 60 с чем-то человек. Вот, так что, ну, по нашим меркам, по меркам как бы спорта незрячих слабовечек, потому что го — это спорт, я напомню лишний раз. То есть это отклик очень-очень такой мощный. Ну и хотелось бы, конечно, чтобы игра активно переместилась за рамки МКАДа, и не только в Москве получила такую поддержку, но и в других городах нашей страны. Очень хотелось бы когда-то дожить до такого каких-то турниров межрегиональных о взаимодействии ребят из Москвы, Питера, Новосибирска, ну и так далее.
2: Угу. И все-таки, почему именно го вот так покорило вас? Ни шашки, ни шахматы, по которым уже есть официальные турниры, которые встроены в спортивную структуру?
1: Я раньше занималась шашками. Но шашки, там всего лишь 12 белых, 12 черных. Ну, если международные, да, если международные берем, то там 20 белых, 20 черных. И что-то вот мне постоянно друзья, с которыми мы играли, ездили на соревнования, говорят: Надь, ну давай, возвращайся, давай, давай. Вот одни соревнования по шашкам, другие. Ой, что-то как-то нет-нет. Но здесь вот го затянуло. Новенькое, интересненькое, что-то такое. И так много. И главное, там ведь, понимаете, не просто ты территорию строишь, там же можно какие-то рисунки выстраивать. То есть можно представить от одного угла к другому там реку такую из белых камней своих выстроить. Какие-нибудь ступеньки, лесенки.
2: Цветочки. Там
1: есть цветочки. Там есть формы цветочки, есть форма черепахи, есть там пасть собаки, пасть тигра, пасть лошади. Это такие формы. Машинки, автомобильчики можно различные строить. И это, и вот захватывать там, смотреть, как это можно окружить противника, допустим, как получше съесть, сколько у него там остается дыханий, считать надо. Ну, очень-очень затягивает эта игра и увлекает.
0: Да, я, например, в шахматы играл тоже несколько лет на любительском уровне, ну так, очень азартно, ночами мы сидели с другом все до утра, эти шахматы, шахматы бесконечные, вот, но сейчас меня, допустим, в шахматы заниматься не заставишь, шашки мне так никогда особо не нравились почему-то, может быть, тоже потому, что мало фишечек, кажется, что, ну, понятно, что везде свои мастера, естественно, и шашки тоже такая все-таки глубокая игра, естественно, разумеется. Вот, но почему-то завлекло вот именно го. Не знаю, в чем обаяние, но я вот так же примерно, как Надя, погрузился во всю эту историю. И все время и ночами лежишь, думаешь, или вечер какой-то свободный выдаст, естественно, доску эту раскинул, сидишь там либо с компьютером, либо еще что-то. Вот, ну, не знаю, что-то, видимо, в этой игре есть, не зря. Но вот в Азии самое популярное вообще в азиатских странах, в детских садах уже на базовом уровне все это го-го с детского сада у них. И, то есть для нас немножечко так непонятно и дико, а для азиатов, Япония, да, Южная Корея, Китай, то есть это максимально естественно будет играть в го. Если ты, не знаю, не знаешь, как два камня связать между собой, не знаю, девушка с тобой точно никуда не пойдет на свидание.
2: Даже так?
0: 100%. Так что в обязательном порядке. Лариса вот у нас тоже вообще мастер на головоломок, настольных игр. Да, Ларис?
3: Ну да, мы с детьми играли и до сих пор играем периодически в шахматы. У меня старший занимается шахматами, младший — шашками. И что меня увлекло, так это то, что в шахматах все-таки надо учить заранее партии. Да, вот выигрывает тот, кто заранее знает больше разных партий, каких-то ходов. А в го все-таки это больше импровизация. Тут столько вариаций, что невозможно заранее все это запомнить, выучить. Ну, какие-то только рисунки, может быть, в помощь могут. А так это все-таки импровизация, свобода, и это меня в первую очередь, так скажем, привлекает. Все-таки именно свое мышление, то, что развивать нужно в этой игре. И это мне очень нравится. Ну и то, что вообще настольные игры как один из вариантов новой для нас доступной настольной игры, это очень прекрасен го.
2: Угу. А, Лариса, я знаю также, что ты занимаешься изготовлением инвентаря для этой игры. Да, расскажи, как ты к этому пришла?
3: Ну вот немножко начну как раз с той истории, когда вернусь, так скажем, к той истории, когда Игорь мне показал набор. Впервые я увидела, мы с ним сыграли первую партию на работе. И настолько мне это понравилось. Тот набор был напечатан на 3D-принтере, а у меня муж уже 10 лет этим занимается. И уже настольные игры для незрячих, для меня как раз-таки, чтобы я, чтоб я могла поиграть с детьми, он уже до этого сделал очень-очень

0: ручки, а мне хотелось именно такой дорожный вариант сделать с коробочки. Я приехала домой, показала у Игоря, взяла на один день этот набор, показала мужу, говорю, сделай, пожалуйста, нам такую игру, мы будем дома играть. И я хочу, говорю, коробочку, мы с ним подумали, как лучше это сделать, камни, как удобнее, чтобы легче вставлялись, не выпадали. Он включил свое инженерное решение, разработку инженерную и все его решения для удобства пользования этой игрой. Это все его... Благодаря ему.
1: То есть не копировали?
0: Нет,
1: вот,
0: нет.
1: Образец, а дальше усовершенствовали?
0: Ну да, то есть часть, получается, форма доски, она была скопирована, потому что она была удобная, понравилась. Фишки сами, частично внешняя форма, она такая же, да, мы ее оставили. Но и вот внизу у каждого камня есть, получается, такой 4 ножки. Ну вот это тоже мы оставили. Единственное, он какие-то там изменения небольшие внес, которые сделали удобной постановку этого камня на доску, на это перекрестие. И он подогнал размеры так, чтобы они не слетали. Ну, а ящик уже он сам, ну, это, разработал. У нас, получается, ящик сейчас, коробочка такая небольшая, она разделена на две половины, чтобы в одной половине лежали черные камни, а на другой половине белые камни. И крышка у этой коробочки – это то самое игровое поле, на котором мы играем. Это тоже вот он придумал, чтобы можно было... без дополнительных коробок, крышечек, уже использовать имеющееся игровое поле для того, чтобы закрывать фишки, чтобы они не выпадали. Ну, вот.
1: А легко ли отличать вот на ощупь, где чьи фишки расставлены?
0: Черные и белые. В нашем варианте, получается, белые они гладкие сверху, а черные с ямочкой. А вот в той версии, которую Игорь приносил, там такая пупырышек сверху, то есть выпуклость, а у нас в ямочка. То есть это сделано для того, чтобы в коробочке не гремели сильно камни. Если бы сделать пупырышек сверху, его и технически сложнее сделать на 3D-принтере. Ну и второе, это то, что у них была бы разная высота, и белые камни гремели бы там сильнее в этой коробочке под крышечкой. И поэтому мы оставили, получается, у черных камней дырочку. И это, кстати, удобно использовать, когда играем во время партии. У нас, получается, на доске еще выпуклые хоси. Они в виде точечек. Вот хоси, есть там такие точечки. Они есть на каждой доске, но вот в той версии, которую Игорь приносил, они сделаны в виде ямочек. А у нас, получается, они в виде точечки, и вот через черные камни их можно нащупать как дополнительный ориентир, это тоже помогает.
2: Угу. Да, то, что изначально задумывалось для исключительно семейного применения в рамках семьи Ларисы, в рамках семьи Малышкиных, в общем, получилось настолько удачным, коробочка получилась, то есть вообще набор получился и портабельный, да, и с устойчивыми камнями, у камней появилась структура, их стало проще изготовлять эти доски, потому что, ну, как бы сказать, официальные наборы, вот эти вот точки, про которые Лариса говорила, на каждом камне, они напаивались как-то вручную, требовалась помощь волонтеров, в общем, целое дело, а переход на дырочку позволил сделать это более, ну, технологично более простым таким вариантом. Да, легко, портабельно, устойчиво, и потому такие доски, они стали максимально так популярны среди вот незрячих, слабовидящих игроков в Москве на данный момент. Вот, но, да, Лариса доски изготовляет, но как бы Надежда тоже, да, является энтузиастом этой игры, тоже делает свои доски. Кстати, у нас тут несколько производителей инвентаря спортивного есть, но только у Нади международный такой вариант уже. Если Лариса отталкивалась от образца, который сделал этот клуб «Кубь без границ», да, в соавторстве с Институтом стали и сплавов, то Надежда уже ориентировалась на международные доски. Вы тоже, наверное, можете рассказать, в чем отличаются ее доски, ее производство.
1: Да, Надежда.
3: Да, когда я заинтересовалась ГО, у меня такой спортивный азарт проснулся, и...

0: Я начала смотреть, ну, на каких досках играют, да, вот, играют на досках 9 на 9 наши ребята. Это они, в общем-то, для обучения, для решения задач. А профессиональные доски, они 19 на 19 линий. То есть, если в соревнованиях официальных участвовать, то, конечно, нам уже нужны доски вот 19 на 19 и промежуточные доски 13 на 13 линий. А такие тоже есть там. Вначале сначала на 13 на 13 детки играют где-то на соревнованиях, а потом уже переходят на большие доски. Вот. И в тот момент вот Лариса с Женей, со своим супругом доработали, сделали доски 9 на 9, но мне-то хотелось большую доску иметь. Сразу 19 на 19.
1: Да, когда Надя в клуб «Без границ» принесла доску 19 на 19, у меня, конечно, максимальный шок это вызвало, потому что это огромная такая штука во весь стол.
0: Да.
1: Так вот, играть на ней вслепую, задача
0: такая. Она складывается? Да, она складывается. В общем, когда я начала изучать эту тему, я сначала нашла доски японские, они называются «Айго». Из четырех частей они состоят. Все доски тактильные во всем мире, они сделаны из четырех частей и собираются, потому что доска 19 на 19, она размером там 43 на 46 сантиметров. Огромная, да? Ну, такую носить в сумке не очень удобно. Вот, и мы с сыном, еще одним молодым человеком, который занимается 3D-моделированием, сели и разработали свою доску 19 на 19 линий, вот эту промежуточную 13 на 13, она у нас цельная, доска целая, не складная, тоже удобно, но она там 33 на 33, это сантиметра, это более-менее, да. Вот, значит, и разработать-то разработали, а на чем печатать? И сын сейчас всегда смеется, говорит: мама захотела играть в Го, сыну пришлось купить два принтера. Мы купили 3D-принтер пластиковый, чтобы вот делать доски, и второй принтер мы купили из смолы, делать камни. Они камни пахнут даже смолой, так интересно. Мы сделали другой вид камней, вот такие, как у японцев. Они круглые камешки, белые ровные, а черные с пупырышечкой такой там, я не знаю, 3 мм, наверное, и высотой 2 мм. Но они тоже хорошо прощупываются. Вот. И когда мы разработали доску 19 на 19, первую, я так подумала, что, ну, что-то как-то процесс обучения-то довольно долгий будет. Надо что-то придумывать и усовершенствовать. И мы сделали на наших досках цифры и буквы по Брайлю, координаты прописали каждой линии. Это, конечно, колоссально ускоряет процесс обучения. И в процессе игры это помогает. Помогает почему? Потому что, когда мы играем, допустим, без координат, соперник говорит: вот я поставил в левый нижний угол. А где левый нижний угол? К нему этот левый нижний угол относится? Или мой левый нижний угол? Или берет мою руку и показывает: вот сюда я камень поставил. Ну, это не совсем удобно. А здесь ты говоришь координату. Ну, кстати, это не наше новшество, что координаты там на доске Го есть. Они в компьютере так и прописываются.
2: Вот как и в шахматах есть.
0: Да, как в шахматах, да-да-да, ABCD. Но просто 19 линий – это буква Т, последняя Т. То есть, ну, 19 линий, 19 букв. Там буква Ай пропускается, потому что она похожа на цифру 1, да? И так по стандарту ее не пишут, не прописывают такую линию. Вот, и мы все доски, значит, прописали тактильные у нас цифры и буквы. И мы с Игорем, когда недавно обучали, показывали, это громко сказано, что обучали, но показывали деткам незрячим эту игру Го, то девочка, которая заинтересовалась, стала... В общем, Игорь ее обучал. И когда Игорь... Ну, и что-то, какое-то недопонимание немножко было. Но когда Игорь сказал, а ты знаешь английский алфавит? Она говорит, да, конечно, нас там уже несколько лет учат. Он говорит, а вот посмотри, здесь же английские буковки и циферки есть. Она говорит, о, да, точно. И она стала ему говорить координаты. Процесс, конечно, обучения пошел быстрее. И понимание четкое произошло. И девочка прям... Ей очень понравилось. Даже... Скажем тихонечко, что она его, Игоря, выиграла.
1: Разгромила меня.
0: Да. И когда мы сказали, что Игорь у нас чемпион Москвы, и вот она выиграла, да, неофициальный, и она его выиграла, девочка была очень довольна.
2: Приятно.
0: Да, конечно, приятно.
2: А то есть подписано координатами доска?
0: Да, им, да, координатами доска, и мы еще сделали, у нас вот теперь три набора, набор также 9 на 9, затем набор 13 на 13 линий, и большой набор, мы сделали его комбинированный, в котором есть коробка, в ней лежит доска 19 на 19 линий, а сверху крышка в виде доски 9 на 9 линий. То есть, когда ты берешь в руки вот этот большой набор, у тебя сразу и доска 9 на 9 для обучения, для решения задачек, и большая профессиональная доска 19 на 19 линий. То есть человек сразу понимает, к чему ему надо стремиться и на чем, в принципе-то, вот все люди в мире играют, на каких досках.
2: Угу. Ну, в целом становится все понятнее и понятнее, что это такое игра Го. А я предлагаю прерваться на песню.

0: Молодежный эфир.
1: А мы продолжаем в эфире радио ВОС программа «Молодежный экспресс». И мы сегодня говорим про очень увлекательную игру «Го». Наш звукорежиссер также с недавнего времени увлекся этой игрой. Также есть какой-то комментарий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Да, действительно, я вот буквально сегодня стал счастливым обладателем замечательной доски. Вот производство Ларисы и компании. Да, так что огромная благодарность от меня лично. Вот. И да, я в своей жизни сыграл 3 партии уже. Первую вот с Надеждой. Это вот Игорь Сергеевич, он несколько раз уже пытался меня привлечь в эту компанию. Неформально мы их называем гошниками. Вот. И как-то нет, не хочется. Но тут на
3: отнекивался до последнего.
2: Да, на одном из мастер-классов вот я попал под обаяние Надежды и ее замечательного друга
1: Сириуса.
2: Сириуса, да.
1: Вот. Сириус сегодня тоже с нами в студии.
3: Сириус, голос.
1: Не надо.
3: Дайте Сириус
4: не микрофон. Умеет он, не умеет.
2: Вот, мы сыграли первую партию, конечно, мне очень понравилось. Но вот вы говорили здесь о технической, так сказать, составляющей этой игры. Меня вот образность немножко зацепила и увлекла, так сказать. То есть это не для тех, кто никогда не щупал, не пробовал, не играл. Это не просто там камушки там расставляешь, как крестики-нолики. Здесь все китайская, древняя китайская философия, дипломатия, тактика, стратегия. Здесь все переплетено. Вот, образность форм, то есть формы из 2 камней, формы из 3 камней. Там такие названия интересные, японские. Ну, кстати, да, терминология в основном японская. Вот, там чего стоит только форма кошка, форма голова тигра, форма цапля. Ну, можно только вот этим, знаешь, формы раскладывать по доске и разбираться, как там, да, как они выглядят, там, как с ними взаимодействовать. Вот. Ну и основное, наверное, это то, что тактически и стратегически эта игра тебе предлагает несколько вариантов. То есть, если в шахматах ты рано или поздно все равно столкнешься как бы в боестолкновении, то есть там нельзя разойтись краями и дипломатией, то в Го партии мастеров порой заканчиваются вообще практически без каких-то стычек именно. То есть это больше похоже на договоренность каких-то очень мудрых дипломатов таких. Вот, может быть, немножко наши вот опытные гости поподробнее вот эту тему раскроют для слушателей, ну и для меня тоже.
3: Спасибо. Я в продолжении темы терминов всевозможных и формы добавил еще, что Алишер же, помимо плотных занятий Го, еще не менее плотно играет в теннис, и когда забивает гол, теперь кричит «двойной Атари», забивает другой, кричит «бамбуки». Немножко терминологии перемешались. Ну да, красиво. В теннисе такой гол и гол, а тут и пасти, куча зверей. Про пасть лошади я первый раз слышал. Наверное, не самая опасная форма, потому что пасть лошади тоже так, наверное, по сравнению с тигриной так себе. Да, но термины красивые, да, их много.
1: Угу. Существует стереотип, что игра Го — это вот больше для математиков и стратегов, но подходит ли она гуманитариям? Ну вот, исходя из того, что мы сейчас услышали, ну это практически тогда игра для художников и поэтов.
3: Ну вот, наверное, есть какая-то магия в игре Го, поэтому затягивает всех. И физиков, и лириков, в общем, все, кто под руку подвернется, попадет под обаяние доски, либо мастера Надежды, как в нашем случае. Да, проводили небольшой мастер-классик с Надей для детей, но заинтересовались больше взрослые, да, сотрудники МГУ, в частности, Алишер, приобщился, загорелся, сейчас приобрел доску, тоже вступил в нашу секту гошников, как Алишер выразился.
1: Вот, кстати, да, вопрос по популярности и распространению движения Го в Москве. Вот кому больше заходит? Детям, молодежи, там, зрелым людям? Наблюдали какую-то вот статистику?
3: Пока что статистика в пользу музейных работников и теннисистов. А так вообще многие люди приходят. Вот мы, я, в частности, мы их, в общем-то, и знать не знаю. Просто приходят какие-то какой-то поток незрячих, слабовидящих ребят, приходят, это я говорю про библиотеку молодежи, то есть откуда взялись, ну вот кто-то остается, кто-то уходит, но, в принципе, движение только набирает обороты. Ну, интерес на старте уже очень большой. Кто-то, конечно, будет отваливаться потихонечку, но ну, прям точно-точно эта история дальше будет развиваться. И, опять же, повторюсь, хотелось бы, чтобы за рамки МКАДа она вырвалась. Она, собственно, уже вырвалась. Да, обращаются к продюсеру проекта «Го без границ» Татьяне Заборовской. Да, кстати, отец-основатель клуба «Го без границ» Вадим Филиппов. И обратил внимание на незрячих слабовидящих игроков, как раз-таки, когда играл в шахматы, вот где-то тут в парке на Каусине, видимо, напротив КСРК.
1: Угу.
3: То есть увлекся этой идеей, много лет ее вынашивал. Идея о том, что можно как-то ИГО адаптировать. И изначально клуб «Го без границ» был сфокусирован на людей, скажем так, с проблемами слуха. И потихонечку, ну да, достаточно быстро, параллельно, можно сказать, взял в работу, так сказать, и незрячих слабовидящих игроков. И вот, да, стартовал такой проект. «Го без границ» исполнилось недавно 2 года. Была проведена определенная работа, но, к слову сказать, вот, да, к разговору о такой новаторстве вообще всего этого движения, именно тактильного ГО, ГО для незрячих слабовидящих, эта штука достаточно уникальная. Вот Надя говорит, что играют в мире, на чем играют в мире. Вот, но на самом деле в мире вслепую, ну, можно сказать, не то, что прям сильно как-то играли. В Азии максимально эта игра распространена. И вот только, по-моему, в Южной Корее, что ли, в том году был проведен первый чемпионат именно для людей с нарушением зрения. Вот, а так, в общем-то, в Европе играют. В Азии вообще играют так мощно. В Европе, по-моему, россияне являются чемпионами Европы. Вот, где-то официально это вид спорта, есть страны, да, так же, как и в России, по-моему, во Франции, в Турции. Ну, тут могу ошибаться, но как-то так.
4: В Америке вот тоже играют незрячие. То есть ГО идет по миру, ГО идет.
3: Да, но вслепую вот так вот прям-таки вот официальному виду спорта, если я не ошибаюсь, именно для незрячих игроков он нигде, если я не ошибаюсь, не признан. И Россия может стать первым, кто вот официально утвердит это в качестве спортивной дисциплины по виду спорта спортслепых. Мы все это ждем. И так потихонечку в рамках, по мере своих возможностей, тоже постараемся как-то песни этот день мы приближали как могли. Тоже немножечко стараемся приблизить этот день.
1: А расскажите вот о своем опыте участия в соревнованиях, турнирах по ГО. Насколько это сложно и напряженная борьба идет?
3: Ну вот недавно прошел кубок, открытый кубок города Котельники, на котором Надя и Лариса принимали как раз участие. Вот о последнем турнире, думаю, могут они рассказать как непосредственные участники.
4: Да, это были соревнования в прошлую субботу. Федерация Московской области проводила соревнования в, как это называется?
0: Мир детства.
4: Мир детства, да, мир детства, значит, в городе Котельники. И нас пригласили сыграть на этих соревнованиях, но это, можно сказать, такие выездные наши соревнования были. То есть там были профессионалы, которые играли на досках 19x19, были детки, которые играли на досках 13x13, и вот мы на своих маленьких, пока малюсеньких досточках 9x9 линий, но уже было 13 человек наших незрячих ребят, которые участвовали в этих соревнованиях.
3: Да, на первом турнире было 11, поэтому тенденция прогресс налицо.
4: Да-да-да. Ну, 11 было здесь в КСРК, всем удобно, да?
3: Да, но это были выездные соревнования.
4: Да-да-да, здесь выездные, в Котельнике, надо было собраться рано утром, поехать, весь день были соревнования. 4 тура там было. Вот президент Федерации Московской области Наталья Шальнева нас пригласила туда. Конечно, эмоции зашкаливали, волнение тоже было, как это обычно бывает на соревнованиях. Но мне очень понравилось. И, конечно, мы не играли с людьми, ну, потому что на 9 на 9-то не играют в основном там зрячие. Ну, мы пока вот начали с наших маленьких досок. Надеемся, что на следующий год мы на доске 13 на 13 перейдем и будем уже там где-нибудь в Москве, в московских соревнованиях или Московская область нас снова пригласит, мы уже примем участие на средненьких досках.
3: Да, многие игроки прям рвутся, у них зуд прям играть на больших досках 13 на 13, 19 на 19. А, вот, но я лично из тех и скромных пользователей, но я считаю, что на 9 на 9 еще не паханное поле.
4: Игорь, но там же, понимаешь, там же совсем другая игра. То есть, если ты научился играть на доске 9 на 9, это не факт, что ты сядешь за доску 19 на 19 и начнешь так же хорошо играть. Там совсем другая стратегия.
3: Я в этом уверен абсолютно.
4: А доска 13 на 13 — это вот комбинированное. Что-то между маленькой доской, ну и уже можно какие-то джасеки разыгрывать на доске 13 на 13. Джасеки — это то же самое, что дебюты в шахматах, можно сказать.
1: Угу. Кто еще готов поделиться опытом участия в турнирах?
0: Я еще участвовала, тоже мне очень понравилось. Я считаю, что это хорошее начало для того, чтобы продолжать историю с официальными соревнованиями. И это здорово, что в этом году уже... получилось нам поучаствовать на таком мероприятии. Мне, конечно, как бывшей спортсменке по пауэрлифтингу, очень приятно вернуться в спорт. Это у меня в крови, лишь бы где-нибудь поучаствовать в спортивных мероприятиях. Ну, у меня прям сильных, больших, амбициозных целей не было. Было просто... желание поучаствовать на самих соревнованиях. Мне очень понравилось, как все было организовано. Атмосфера прям такая хорошая, официальная, прям это очень приятно. И очень хочется верить, что продолжение этого следует и как можно скорее. И даже в этом году.
3: Кстати, да, по голосу не скажешь, но Ларис у нас мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, да? Кто бы мог подумать,
1: ух ты,
3: услышав голос.
1: Игорь, а ты стал как чемпион. Что у тебя за неофициальный титул в игре ГО?
3: Неофициальный титул — это означает то, что так сложилось, что выиграл тот самый первый стартовый исторический турнир в КСРК. Прошел он, по-моему, 15 февраля. Кстати, кому интересно, вот буквально вчера, что ли, вышел третий номер звукового журнала «Диалог», где опубликован материал о первом историческом турнире по ГО. Вот я его выиграл, поэтому вроде бы как такой неофициальный чемпион, но понятное дело, что такие немножко разные вещи, официальный, неофициальный. То есть, чтобы это стало официальной дисциплиной в рамках спорта слепых, нужно пройти определенную процедуру, турнир должен соответствовать определенным требованиям, должно состояться некое количество турниров с квалифицированными судьями, и так далее, чтобы можно было как-то подать и превратить все-таки наши такие турниры около фестивального плана в разряд таких спортивных соревнований.
2: Уважаемые гости, от меня еще 5 копеек. Расскажите, пожалуйста, о такой теме, которая лично меня тоже очень беспокоит. Как дело обстоит с доступностью методических каких-то пособий, обучающих материалов, программ, может быть, каких-то ботов?
1: Вопрос из рубки звукорежиссера.
4: Да, здесь совсем все катастрофически выглядит, но об этом может Игорь рассказать поподробнее.
3: Могу, то есть каждый может рассказать об этом, в силу того, что рассказывать особо нечего. Методические материалы, они такие исчисляются тоже каким-то образом. Образ можно призвать серии «Кот наплакал». То есть отсутствуют какие-то задачи, доступные именно для незрячих пользователей. То есть все задачи представляют собой, просто по сути, картинку. Как правило, это доска такая 19 на 19, на которой раскиданы 5-6 задач. Такое тоже бывает. Мы играем на досках 9 на 9, и у ребят в основном на руках доски 9 на 9. А никому особенно в голову не приходило никогда, что создавать какие-то прям учебники для досок 9 на 9 или задачи адаптированные для досок 9 на 9. И ну, как бы нечего, в общем-то, адаптировать, по большому счету, потому что профессионалы играют на досках, да, 19-19 там, или 13-13. В общем, даже обычная какая-то стандартная задача, она, то есть ее надо как-то выбирать отдельно, отсеивать, вот, сжимать, чтобы она влезла на доску 9-9. И, в общем-то, чтобы создавать какой-то сборник задач, это нужен ручной труд, да, профессионала. Есть программы-конвертеры, которые легко, ну, достаточно легко конвертируют либо партии профессионалов, либо вот самые задачи, но они просто не влазят чисто технически на наши доски. И вот мы, конечно, все горюем и скорбим от того, что нет методического пособия, нет задач, вот, но процесс, в общем-то, эволюционно не стоит на месте. Есть определенные подвижки в этом направлении, и вот есть желание получить финансирование какое-то некое на подготовку именно методического материала. Пока же это все копится путем такого точного труда энтузиастов. Вот Надя у нас, да, вот можно рассказать о своем опыте посещения там клубов, каких-то составления задач вручную. То есть накоплено какое-то количество задач, не знаю, может, максимум пару десятков. Вот Лариса что-то сделала, что-то искусственный интеллект на ушко нашептал, где-то Наде что-то подсказали, где-то мне вот мой
0: друг. Ну, у меня дети
3: друг
0: ставят, да, мне вот эти задачи, и я их потом записываю вручную, координаты этих задач, и скидываю ребятам, чтобы тоже порешали эти задачи.
3: Да, ну, какого-то, да, сборника задач, к сожалению, нет такого централизованного, но в процессе, и когда-нибудь мы до него доживем. А дело, если говорить о взаимодействии с роботом, то здесь все тоже достаточно грустно, потому что шашки-шахматы уже давно адаптированы в силу особенностей этого вида спорта. То есть есть поля, куда можно внести понятную систему координат, там, да, там конь, Е2, там пешка, там Б4. Вот, здесь в Го немножко все сложнее в силу того, что любая партия по Го, она представляет собой, ну, вот исключительно нечто такое графическое. Там диаграмма какая-то, да, и сложно играть, сложно взаимодействовать с роботом в силу того, что все это мышкой тыкается. Камни, они там то ли пронумеровываются как-то, либо второй вариант стрелочками показывается, как, какой ход состоялся после какого. Но в целом все это недоступно в силу того, что нечего озвучивать, как бы, да, ни джозом, ни НВДА, ни специальными скриптами, все вот, ну, сложности вот этого процесса. Вот, но тут какое-то такое по счастливому стечению обстоятельств, вот тот человек, который 10 лет назад показал мне Go, я уже сказал, да, у нас был самым талантливым на курсе, и музыкант, и он открыл себе таланты программиста, не так давно пошел на работу официальную в качестве программиста, и плюс вот у него была идея, так же, как вот у Ларисиного мужа, сделать что-то такое для семьи своей, да, вот такую портабельную доску, это пошло в массы. И моего вот друга зовут его Евгений Гамес Родригес Луисович, не просто так вот, человек серьезный. И, да, и он сделал абсолютно уникальную такую штуку, пока это в таком неком тестовом варианте находится, но он на свой сайт, он загрузил профессионального робота Катаго и придумал такую прослойку, accessibility, да, как называется, которая позволяет в определенном поле вводить свои ходы в шахматной системе координат и уже в другом соответствующем поле получать от робота ответ, от профессионального робота. И вот я впервые попробовал как раз это в музее. Вы уже поняли, да, мы не экскурсии возим, мы в Го играем в нашем музее. И когда я впервые как раз-таки, да, в музее попробовал поиграть с роботом, у меня был такой шок, то есть как будто бы какие-то марсиане ответили, вот, и получилось по взаимодействию с профессионалом. Это очень-очень ценно для нас, потому что вслепую особо никто не играет, да, с профессионалом нам сложно как-то столкнуться за одной доской, а сами мы, в общем-то, как слепые котята, тыкаемся, ставим камни так очень-очень интуитивно. Вот, то взаимодействие с роботом, это, конечно, очень-очень большое подспорье, потому что ты, ну, просто понимаешь, как должен профессионал играть. Конечно, это не заменит, наверное, уроки с профессионалом, но все равно очень круто. Там на сайте есть возможность получать оценку текущей партии, когда ты делаешь плохой ход. Но пусть он не говорит, почему, но он тебе ну, сообщает в очках, что вот такой-то ход проигрышный. Может, не объясняет, но все равно это очень большой подспорье. Плюс он своей игрой показывает тебе, как нужно все-таки вот окружать, как наступать, как раскидывать камни. Тоже без пояснений, но все равно это вот, по нашим меркам очень-очень здорово. И вот к разговору о методических материалах. Задача потихонечку копится. Появился вот этот такой робот, он пока не масштабируется, на нем отсутствуют настройки. Я вообще хотел бы этот сайт превратить в такую полноценную платформу, где незрячий пользователь мог скачать и программы для конвертации, и поиграть с роботом, где были бы информации и о Го-клубе, Го без границ, и, в принципе, там о досках, ну, вообще, в принципе, о всей нашей такой культуре, субкультуре гошной. Так что все в процессе. Потихонечку к Новому году, я думаю, будут уже будет презентован и робот полноценный, с полноценными настройками, с возможностью выбора цвета камней и размера досок. Так что все желающие могут 19-19 поиграть, если есть доска, есть желание. Вот. Ну и задачами тоже мы верим, что будет лучше. И, конечно, нам еще бы хотелось, чтобы открывали еще дополнительные точки какие-то, где можно было бы именно учиться игре в Go. Если все будет хорошо, возможно, осенью какие-то очаги развития также будут открыты и проводиться турниры в рамках уже нового очажка развития.
4: Да, я вот хочу добавить, что когда я столкнулась с тем, что диаграммы, задачки не читаются, и оказывается, если в шахматах или в шашках могут задачки написать спокойно, там, белые шашки на таких-то координатах стоят, черные на таких-то, да, там, ход черных, то в Го такого нет. И я активно начала обучать искусственный интеллект, все искусственные интеллекты, которые мне там были доступны, Perplexity, DeepSeek, Gemini, что там я еще, ну, Яндекс, и тоже пыталась, и активно вот им закидываю фотографии, сделаю скрины на телефоне и мучаю робота, ругаюсь, ну, чаще всего с Gemini, чтобы он мне описывал, допустим, где стоят камни белые, черные, какая эта задача там на жизнь-смерть, нужно убить или не убить, или окружить, или самому спастись. И он периодически...
1: Про это мы еще не слышали, кого там убивают.
4: Ну да, ты же когда окружаешь противника, ты фактически его убиваешь. То есть ты съедаешь эти окруженные камни. Может, там один камень быть, два, четыре, пять. Ну, много-много, может, большая группа быть. Ты окружил, и эти камни противника снимаются с доски. Вот. И таких задачек очень много.
1: Ну, вот с искусственным... А ранить можно?
4: Ранить, да.
3: Можно взять в плен.
2: Есть неубиваемые группы еще, да?
4: Да, есть неубиваемые группы. Это в плен ты берешь, и ты говоришь: «Атари, значит, следующим ходом я тебя убью, если ты...» В общем, это как шах. Вот, и что-то нужно противнику твоему делать. Или спасаться, или все, или уже там и спасение невозможно. Ну вот, искусственный интеллект со мной беседует, порой он мне врет. Допустим, там стоит 17 камней, 10 черных, 7 белых, а он мне говорит, что их 19. Но благо, что есть дома помощники, я супругу говорю: посмотри, пожалуйста, проверь, правильно ли он мне координаты назвал. Он говорит: нет, 2 камня лишних, убирает. Но тогда я задачку решаю и записываю ее в наши закрома, складываю, чтобы потом, если что, Игорю, Ларисе это все перекинуть, как-то, чтобы они тоже порешали.
3: Да, в один переплет хотелось бы все это как-то уже определить. Пока в процессе.
1: Наш эфир неуклонно движется к своему завершению. И давайте обозначим, где же в Москве можно прийти, приобщиться к этой игре для незрячим людям.
3: Значит, ну, во-первых, это музей темноты. Это так, немножко шутка. Ну, а в целом два раза в неделю по...
0: Месяц.
3: Да,
0: два раза в месяц.
3: Да,
4: два раза в месяц, Игорь.
1: Хотелось бы
4: два
1: раза. Это твои
4: мечты.
3: Это я желаю. Ну, да.
1: Где вас, сколько?
3: Да, многократно уже был упомянут. Клуб, инклюзивный клуб «Го без границ», он, в принципе, позиционируется именно как инклюзивный, то есть для всех, для зрячих, для, если плохо слышащие тоже, может быть, незрячие тоже все туда. Вот. Клуб «Без границ» открывает свои двери в библиотеке для молодежи, это метро Преображенская площадь, на каждый второй, четвертый понедельник месяца, правильно?
4: Да, в 19:00.
3: Да,
1: с 19 до 22.
3: Ждут всех, лично всех встречает Татьяна Зборовская. Да, то есть вход достаточно свободный. Единственное, желательно состоять в сообществе, в WhatsApp, либо в ВК и предупреждать о своем визите. Количество незрячих игроков, которые может принять клуб, оно несколько лимитировано в силу ограниченного количества волонтеров. Вот, но в целом все ждут, всем рады. Есть отдельные квоты для новичков, так что если ты новичок, так вообще просто ковровая дорожка будет постелена на тебе в приоритете. Именно всегда квота прям отдельно именно для начинающих игроков предусмотрена.
1: И онлайн-сообщества, наверное, да, какие-то можно найти?
4: Но я начала активно обзванивать клубы Москвы, чтобы нас тоже приглашали. Или была у нас доступность ходить играть с профессионалами. Вот. Клуб «Итерация», который метро Беляева находится, они откликнулись. В этот раз я неделю или две недели назад ездила к ним туда поиграть. Первый раз, был первый опыт. Конечно, людям интересно, может быть, поиграть там разочек-другой на маленьких досках, но все так смотрят на большие доски. И, конечно, когда вот мы начнем на больших досках, вот тогда, наверное, все клубы Москвы для нас будут открыты. Но был очень интересный и забавный случай, когда я позвонила в один из клубов Москвы, сказала, представилась, что я незрячая, я бы вот хотела прийти к вам поиграть, когда вы собираетесь. Был ступор у человека с той стороны, и он говорит: простите, но у нас очень мало места. То есть я так поняла, что, видимо, я три стула занимаю, а не один стул. Отговорка была очень интересная, забавная. Но он не подумал, не сказал, что хорошо, да.
1: Наше время, да, истекло. Спасибо большое, что вы сегодня пришли и за такую увлекательную беседу. Сегодня в студии были Лариса Малышкина, Надежда Серова, Игорь Михайлов, ведущая Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока.
5: Молодежный экспресс. Вы слушаете Радио ВОС.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня день независимости России. Великий праздник. Праздник, который мы стали отмечать очень недавно. И я хотел бы поздравить всех членов Всероссийского общества слепых, всех наших друзей с этим прекрасным праздничным днем и пожелать мира, счастья, чистого неба нашей дорогой родине России и всем нам. С праздником, дорогие друзья! Здоровья, счастья, благополучия и процветания великой России!

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Актуальное интервью на Радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности реализуемого автономной некоммерческой организации здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
4: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
3: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги, Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
5: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Но по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Зуме, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
3: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
5: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
3: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
6: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже, да, и в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе, и то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи, там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
3: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
4: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
3: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто

0: столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом, то, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает, проверенный на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта. Это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
1: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
2: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент. Потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека. и отсутствие каких-то злоупотреблений.

0: потреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие, да, при этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самое надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
1: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
2: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие, мамы, папы, жены, дети, потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы, иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия», и вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
0: Юридический минимум НКО.
2: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
1: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте Радио ВОЗ.
3: Старые знакомые.
4: И опять я просыпаюсь в холодном поту. Мне приснилось, как они хватают мою жену и двух дочерей. Они плачут, жена скалит зубы и рычит на них, как пантера. Я пытаюсь остановить их, пытаюсь защитить мою семью. Но безуспешно, я словно призрак. Винни брыкается. Она хочет ударить белого человека, впиться в его горло. Она всегда была боевой, а мои дочери, мои маленькие девочки плачут. Плачут и зовут меня. Я всегда любил моих детей, любил купать их, одевать, гулять с ними. Я всегда мечтал их защитить. Я здесь. Я тяну к ним руки, но... Хватаю лишь воздух. Я просыпаюсь, рыдая. Но... Реальность не приносит мне облегчения. Этот облупленный потолок камеры, этот грязный пол, тонкое соломенное покрывало и серые стены, они душат меня и не пускают домой к моей семье, которой, может, уже и нет на этом свете. Кричит надзиратель. Пора вставать.
5: Так думал Нельсон Мандела, сидя в камере-одиночке на острове Робин-Айленд. 27 лет он просидел за решеткой за то, что посмел требовать равенства между черными и белыми. Он Он родился 18 июля 1918 года в Южноафриканской республике близ города Умтаты. Его семья принадлежала к древнему роду династии Тембо, правящей в этом регионе ЮАР. Отец рано умер, и Нельсона, получившего при рождении имя Рулихлахла, воспитывал дядя. Нельсон обучался на факультете гуманитарных наук в университете Форт-Хейр в городе Элис, что находится на востоке ЮАР. В конце первого курса Мандела принял участие в студенческом бойкоте против политики руководства университета. После этого он бросил учебу и сбежал в африканский Нью-Йорк, город Йоханнесбург, где и начал открыто высказывать свои взгляды на свободу и равенство рас.
6: Современному человеку кажется, что расизм – это что-то несущественное, что грозди черных тел, висящие на деревьях, как виноград, – это что-то далекое и неимоверно варварское, словно бы это были первые христиане или невесты, не доказавшие свою невинность. Туалеты, залы ожидания, скамейки, передние места в автобусах для белых. Школы только для белых детишек, которые спокойно проходят мимо охранника в то время, как темнокожая девчонка перед улюлюкающей толпой пытается не напороться на выставленный штык. Дядя Линч жаждет твоей крови, маленькая девочка. Именно про простых белых людей, которые удобно сидели на теплом местечке, Квин спели песню «White Man».

0: Хоть в европейских странах рабство было отменено практически одновременно с отказом от крепостного права в России, мы до сих пор сталкиваемся с проявлениями расовой сегрегации. Ее корни настолько глубоко ушли в историю, что сложно сказать, когда именно люди начали убивать друг друга из-за цвета кожи. Первые упоминания о дискриминации чернокожих датируются 1887-1849 годами до нашей эры. После – в античности, где рабство было очень распространено. В целом всегда страдали от расизма и национализма бедные незащищенные народы. Нельсон Мандела был совсем молод, когда начал бороться с расизмом, лежащим в основе государственного устройства ЮАР. В 1943-м он поступил в университет ВИЦ в Йоханнесбурге, где познакомился со своими будущими соратниками по борьбе с апартеидом. Первым шагом стало создание первой юридической фирмы, которая защищала права чернокожих. Коренное население Южной Африки практически не было защищено законом, и суд практически всегда вставал на сторону белого гражданина, даже если у него не было никаких доказательств вины чернокожего.
1: Здесь, после изнурительного труда, я все еще могу читать. Я понял, почему здесь все хотят получить юридическое образование. Они надеются, что это поможет им сократить срок. Надеются, что найдут лазейку и что все как-нибудь решится в их пользу. Надеются, что потерянного времени будет не так много, как решил белый судья в накрахмаленном парике. Я работал адвокатом. Защищал цветных от произвола. Помнится, выигранных дел практически не было. Белый прокурор в ответ на все мои аргументы мог возмутиться, что я разговариваю с ним недостаточно почтительно.

0: Да, больше они ни на что не годны. Если не бить негра кнутом, он проваляется весь день под деревом. И зачем его тогда кормить? Наш-то, дурак, на свои гроши купил какое-то волшебное мыло. Весь день им намывался, думал, что белым станет. Так вот, не посветлел ни на йоту, да еще и кнута получил. А кухарка вчера мне жаловалась, мол, ее конюх наш в свинарник затащил, юбку задрал и изнасиловал. Вот глупости-то. Какой человек на обезьяну позарится? Небось, оклеветать его решила из дурости бабской. Вот и мелет не пойми что. Да их всех лупить надо, чтобы уму научились.
1: В 1912 году была основана партия в защиту черных и цветных под названием «Африканский национальный конгресс». Именно в этой партии Нельсон Мандела сделал политическую карьеру и основал молодежную лигу АНК. Партия проводила собрания, массовые акции протеста, а после вела вооруженную борьбу, которой в основном занимался Мандела и его соратники. В период с 1960 по 1990 год партия была нелегальной, и всех, кто в ней состоял, приравнивали к террористам. Целью партии было демократическое переустройство общества и устранение неравенства между черными и белыми в Южноафриканской республике. Ведь белые колонизаторы владели практически всеми благами в стране. У них были лучшие земли, образование, благоустроенные города для работы и жизни. У коренных жителей не было ничего. И правящая партия африканеров не спешила делиться с ними накопленными знаниями и богатствами.
2: Надзиратели зовут нас мальчиками. Hey, boy! Хотя мне уже 46, а многим здесь и того больше. Мы здесь носим короткие штаны из грубого сукна и целыми днями только и делаем, что долбим известняк. На моей форме нашивка политзаключенного. И это значит, что я должен работать еще больше, получать хлыста еще больше. А порции не полагаются такие крохотные, что ими не наелась бы даже собака. Нас вызывают на перекличку, и мы несколько часов стоим под открытым солнцем. Почти каждый в шеренге кашляет после того, как всех нас оставили на всю ночь под проливным дождем. Я пытался жаловаться начальнику тюрьмы, но становилось только хуже. Им законодательно разрешено издеваться над нами.

0: Разумеется, были времена, когда африканцы были предоставлены сами себе. Но между 1600 и 1800 годами в Южную Африку эмигрировало множество европейцев. Спустя некоторое время они окончательно укрепились во власти и стали называть себя африканерами. Африканеры занимались фермерством и держали черных рабов. Потом рабство было отменено британскими поселенцами, которые таким образом хотели разорить фермеров и получить рабочую силу для своих рудников и заводов. В 1948 году африканеры вернули себе власть и ввели систему апартеида, суть которой состояла в том, чтобы максимально отделить черных от белых. Белые жили в городах, остальные жили в специальных резервациях – бантустанах. В бантустаны переселяли насильно, строили на их окраинах заводы, чтобы безработные бросали свои дома и переезжали туда. Постепенно коренное население оказалось в полной изоляции. Единственным способом выйти из бантустана была работа на белого человека в городе. После 6 часов вечера черным и цветным было необходимо покинуть город и вернуться в бантустан, так как за неповиновение строго наказывали.
1: Вот автобус, который колесит между бантустаном и Йоханнесбургом. Им управляет белый водитель, который курит папиросу и смачно сплевывает в окно. На остановке стоят африканцы и щурятся, когда солнце отражается от автомобильных стекол и бьет им в глаза. Они ждут автобус уже полчаса. Бахакизита, которого зовут Джеком, опаздывает на работу в свою коморку сапожника. Мкхамба, которую хозяйка зовет Пенни, уже как 10 минут должна нянчить белого младенца. Рамбидзе, чье имя Дорис, держит за руку двухгодовалого Гугу, которому учителя еще не придумали английское имя. Гугу сосет грязный палец, чтобы унять чувство голода. Его матери приходится ездить через весь город в магазин, который обслуживает черных. Автобус подъезжает и останавливается за 5 метров до остановки. Кашляя от поднятой пыли, люди подходят к нему и заходят в первую дверь, чтобы заплатить за проезд. Медные монетки падают в лениво подставленную руку водителя, который внимательно смотрит, чтобы его не обсчитали. Оплатив проезд, пассажиры выходят и заходят в заднюю дверь, чтобы сесть на места для черных. Джек садится возле окна, чтобы его не согнали. Пенни возле двери, чтобы быстрее выбежать через 3 остановки. Гугу увидел красивый камешек и замешкался. Мать, оплатив проезд, нервно потащила его к задней двери. Но ребенок расплакался и повис на руке. Ему очень хотелось поднять этот камешек. «Поторапливайся, черная корова!» «Пожалуйста, подождите, мистер!» — крикнула Дорис, пытаясь справиться с ребенком. Белый водитель усмехнулся и закрыл двери. Автобус уехал, оставив после себя пыльное облако. Дорис устало отпустила ребенка, и он бросился к камешку. Когда Гугу поднял его, мать повела Гугу домой, думая о том, из чего же теперь готовить завтрак. О жизни черной служанки афроамериканская певица Нина Симон знала не понаслышке. Об этом ее песня «Pirate Jenny».

Tonight, nobody's gonna sleep here, honey.

may pile up the bodies. And I'll say, that'll learn ya.

0: Мне полагается письмо раз в полгода. Эти конверты, политые слезами жен и детей и подписанные дрожащей рукой, пропускали через мясорубку цензуры так, что оставались только драные полоски со словами «Дорогой, сегодня я получила», «Камнем разбили окно», «Целую, папочка». Мы ждали эти конверты как маленькую частицу родного дома, а нам давали истерзанную бритвой бумажонку. Надзиратели твердили: «Никакой политики!» Но жена не могла писать о чем-то другом. Жена приходила каждые полгода, в то время как своих дочерей я мог видеть только с 16 лет. Когда меня арестовали, Зинане было 6, а Зинде 5.
1: В 70-е годы в Южной Африке тратили на образование одного черного ребенка десятую долю той суммы, которая приходилась на одного белого. Качество образования в школе для черных было крайне низким. Предполагалось, что им нужно получить только основные навыки, необходимые для работы на белых. Темнокожие мужчины видели свою семью крайне редко, поскольку работа была за пределами резервации, а переселяться оттуда семьям было категорически запрещено. Более того, из-за низких зарплат очень немногие черные могли себе позволить достойное существование. Белые могли спокойно обмануть черного рабочего и не заплатить ему. Все равно закон обыкновенно оставался на стороне угнетателей. Поначалу Нельсон Мандела и его соратники пытались бороться с апартеидом легальным путем. Они принимали участие в массовых акциях протеста. Разработали Хартию свободы в 1955 году, где описали принципы демократии в Южной Африке. Также они принимали активное участие в политической жизни страны. В конечном итоге Нельсон и его соратники были арестованы за государственную измену, приверженность коммунизму и подготовку к насильственному свержению власти. После того, как спустя 5 лет их оправдали, для Нельсона стало очевидно, что методы ненасилия абсолютно недейственны в отношении апартеида. Одной из первых провокационных акций было бойкотирование общественного транспорта, которым преимущественно пользовались черные и цветные. Они добирались до работы пешком или их бесплатно подвозили черные водители. После того, как пропала основная часть пассажиров и транспортные компании стали нести убытки, полиция начала штрафовать черных водителей за перевозку братьев по коже. Но это совершенно не помогало.
2: Вы думаете, им так нужны ваши автобусы? Это ходьба во имя свободы. Этим озлобленным, измученным людям плевать на полицию, которая их задерживает. Плевать на солдат, которые расстреливают их на месте. Им плевать на ваши белые простыни, в которых вы пугаете их детей по ночам. Вы приняли 13-ю главу Конституции. Так отчего же идете на попятную? Они тоже хотят себе университеты, магазины, библиотеки, общественные пляжи. Они тоже хотят, чтобы их дети учились в хороших школах вместе с белыми. Хватит оскорблять их. Хватит переселять их в трущобы из собственных домов и гнать из своей же страны. Назовите их мистерами и мисс, потому что Бог создал людей равными. А если вы против, так и знайте, они будут бороться.
0: Иногда мне кажется, что в своей жизни я ничего и не видел, кроме этого проклятого острова. На нем живут только тюлени и птицы, которые вьют гнезда на его скалистых берегах. На этом клочке суши растут только кустарники. Гован, мой соратник, постоянно думает, как сбежать отсюда. Его голова уже седая, он до сих пор твердит, что мы могли бы доплыть до материка, если бы захотели. Я же смирился и подстригаю побеги у чахлых помидоров. Есть ли у меня надежда? Да, поначалу она помогала мне выжить. Я со дня на день ожидал, что все изменится, что Винни, ООН или Господь Бог вытащат меня отсюда. Черные восставали, бросались под пули, устраивали бойкоты, но ничего не менялось. Казалось, белые никогда не признают наше право жить свободно в своей стране.
1: Закон номер 67 от 1959 года говорит об обязательных документах для черных, которые необходимо всегда носить с собой. Так называемый пропуск. В него были включены фотографии, сведения о месте происхождения, трудовая книжка, сведения о налоговых платежах и о столкновениях с полицией. Отсутствие документов у чернокожего, находящегося вне территории Бантустана, приравнивалось к уголовному преступлению. Чернокожий не мог оставить сельскую местность и уехать в город без разрешения местных властей. По прибытии в городскую местность с разрешением на поиск работы, чернокожий должен был получить соответствующие документы в течение 72 часов. Причем спросить у чернокожего пропуск мог любой полицейский безо всякого повода. Это сильно раздражало африканцев. И однажды недовольство достигло своего пика.
2: Горит пропуск, который носил с собой каждый цветной или черный в своей собственной стране. Жалкая арабская бумажка, гори синим пламенем, потому что ты больше никому не нужна. Полицейские изумленно смотрят на то, как толпа поджигает свои пропуски и прикуривает от них. Смотрите, как мы можем. Ну же, арестуйте нас. Начальник полиции орет, чтобы они прекратили и немедленно расходились. Его подчиненные обескуражены и злы. Они такого никогда не видели. Африканцы не прекращают, они улюлюкают и машут горящими книжками, потому что, наконец, увидели страх на белых лицах. В полицию полетели камни. По толпе открыли огонь. Женщины, дети, мужчины и старики бежали и падали, истекая кровью, а полиция продолжала палить, не позволяя унести раненых, не позволяя сбежать уцелевшим. Это был полицейский участок в поселке Шатерли. И это были 69 затоптанных тел на потрескавшейся земле.
1: Расстрел мирной демонстрации в Шапервилле вызвал огромный резонанс в ООН. Фотографии с места преступления оказались во всех крупных СМИ и привлекли внимание международного сообщества к происходящему в Южной Африке. 1 апреля 1960 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию номер 104, осуждающую действующее правительство Южноафриканской Республики. Большинство западных стран и даже СССР в разгар холодной войны сошлись во мнениях, что с апартеидом надо бороться. Конкретно СССР мог пойти на подобный компромисс, потому что на территории Южной Африки был запрещен коммунизм. Наиболее громким скандалом стал бойкот Олимпийских игр 1976 года, организованный африканскими странами в знак протеста против прошедшего товарищеского матча по регби между Южноафриканской Республикой и Новой Зеландией. Еще одной международной санкцией против ЮАР было установлено эмбарго на поставки оружия в эту страну. Есть версия, что страна, которая стабильно занимала первое место по добыче золота и алмазов, в равной степени вызывала зависть у лидеров африканских и европейских стран. Что ж, у всего можно найти экономическую причину. Но вряд ли бы произошел существенный сдвиг без сопротивления последователя Нельсона Манделы. В отсутствие мужа делами заправляла Винни, которая не стеснялась применять против белых их же оружие – насилие. Она жестоко карала как белых солдат, так и черных предателей. Винни действовала радикально, но она была достаточно умна и обаятельна, чтобы вести за собой. Тем временем популярная в Британии группа The Specials пишет хит, строчку из которого потом будет повторять весь мир. Free Nelson Mandela.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии Виктор Тартанов, и сегодняшний наш гость – это человек, с которым мы уже виртуально, я бы сказал, подружились. Это человек, который объединяет вокруг себя огромное количество незрячих людей, и уже была программа с его участием. Он из Республики Молдова, из города Сороки. Это Вячеслав Назаров. Добрый день, Вячеслав!
2: Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте, радио! Слушатели.
1: И вот сегодня у нас интересный повод побеседовать. Мы в прошлый раз записывали программу и песни слушали в исполнении Вячеслава. Но так как я сказал, что фактически вот во многих странах СНГ и дальнего зарубежья, и в Российской Федерации этого человека знают, я бы не побоялся этого слова, сказал, наверное, тысяч человек, наверное, знает, а может и больше, я не читал. Вот, но... Он, еще раз говорю, вокруг себя объединяет своим позитивным отношением к жизни. Так вот, я от него недавно узнал, что он записал 30 дуэтов. Слава, ну как это так, 30 дуэтов? Ну, когда ты это успел сделать и как это получилось?
2: Виктор, я 30 это приблизительно, там, наверное,
1: а,
2: больше.
1: Может быть, больше, да. Ну, это из скромности говоришь. Может быть, 300 дуэтов скоро будет.
2: Нет.
1: Но я думаю, что среди незрячего такого сообщества нашего никто столько, сколько Вячеслав Назаров не записал. Я так думаю.
2: Я не думаю, но пускай будет так.
1: Скажи, пожалуйста, вот понятно, что там первые там несколько дуэтов, это само собой, а потом все больше, больше. Вот за сколько лет ты записал столько дуэтов? Ну, там, пусть приблизительно 30, пусть 40, скажем.
2: Нет. Это пределы 10 лет.
1: 10 лет.
2: Да.
1: То есть в год ты по нескольку дуэтов записывал, получается?
2: Невозможно. Мне бывало, что и в месяц по несколько дуэтов. Всякое бывало.
1: Ага. Ну вот давай начнем с первого дуэта, а потом продолжим наше общение.
2: Ну, наверное, давайте начнем. Первый дуэт, первая песенка, которая прозвучит, это дуэт с Анной Демченко. Вот, называется «Где же ты был?». Очень классная песенка, прям приятная. Мы с Аней давно сотрудничаем, на данный момент она живет в Германии. И, наверное, это все. Давайте слушать.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС и получаем удовольствие.

0: лежит луч света на твоих плечах. А раньше я рассвет не замечал. Где же я был? Где ты была? Как же судьба с тобой нас развела?
1: День исчезает и приходит зной.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, Вячеслав Назаров из Республики Молдова, из города Сороки, сегодня с нами на связи. Вот еще такой вопрос. Ты знаешь, мы уже говорили, да, о том, что вот есть хобби, а ты еще и занимаешься спортом, я сегодня узнал. Как давно в твоей жизни появился спорт?
2: Ну, я, мягко говоря, спортом не прямо так сильно, как прям спортсмен. Я просто занимаюсь армрестлингом. Я давно тягаю железки всякие, и мне это нравится. Просто
1: ну,
2: нравится.
1: Нет, ну это же действительно для здоровья хорошо и для тонуса и так далее.
2: У нас здесь, я являюсь соучредителем общественной организации, у нас есть спортклуб. Вот мой кум создал спортклуб, я соучредитель, и мы когда-то выиграли тендер, и на эти деньги создали этот спортклуб. Есть там куча тренажеров, включая боксерскую грушу, штанга и так далее. Много-много-много всего. Ну, так как наши ребята всем глубоко не интересно это, всем проще сидеть в телевизорах или в телефонах, то я хожу туда один. Представляешь? Вот я один хожу туда ежедневно, блин.
1: Молодец.
2: Но мне так по кайфу, я закрываю дверь, включаю себе тихонько музычку, и я один.
1: Я, ты знаешь, одно время тоже вот занимался, пока не получил одну травму. Хочу вернуться потом. Вот сейчас я просто еще тут лечусь и так далее. Хочу вернуться.
2: Ты хорошо подумаешь. Может, хочу... тебе это не надо?
1: Нет, я хочу о чем сказать, что потом испытываешь мышечную радость. Не зря ты сейчас вот лыбишься, смеешься. Вот, потому что есть такое понятие, как мышечная радость. Да, вот такое какое-то эйфория после занятия. Да? А когда мы вот чем-то таким позанимаемся, и на самом деле мы заряжаем какой-то энергии. Вроде как усталость, а вроде как и приятно. Поэтому, друзья, берем пример с Вячеслава Назарова. Во-первых, вот такой вот здоровый образ жизни он ведет и пропагандирует все позитивное, все доброе и вечное. Вот кто не знает, расскажи, пожалуйста, еще немножечко о том, как ты пришел к музыке. Вот просто никто, может быть, знаешь, надо с 10-го раза уже говоришь один раз, два раза. Как в твоей жизни появилась песня?
2: Короче говоря, меня на это дело натолкнуло интересное дело, которое называется «Институт реабилитации незрячих в городе Волоколамске». Когда-то я попал туда в 17 лет, и тогда пришел, это еще первый год, и там работал уже Саша Слепцов, и он, у него был кружок игры на гитаре, и вот он первый человек, который мне показал, как играть на гитаре, как вообще держать гитару и так далее. И вот, когда я уехал из Волоколамска, я уже, грубо говоря, мог играть 5-6 песен сам.
1: Здорово.
2: Ну и потихоньку, потихоньку... Так что вот мой
1: тогда
2: учитель...
1: Тогда был золотой век такой этого центра. Да. Я думаю, что сейчас там неплохо. Но я тоже там был в этом центре. Я был в качестве гостя когда-то. Это тоже было да, очень давно. И я хочу сказать, что там делают потрясающие вещи. Мне поразило, знаешь, что больше всего, когда мне подарили изделие из дерева. То есть это настенная такая поделка в виде какого-то лесного деда, да, и так далее. Вот, я хочу сказать, что меня поразило, как интересно, что и глаза, и борода, все это можно прощупать, нащупать, и нос. Ну, как не зря человек это сделал, так гладко, так красиво, для меня до сих пор загадка. Ну, я понимаю, что незрячие люди могут многое. Вот сейчас до тебя я общался с человеком из Ростова-на-Дону, он занимается выращиванием винограда и еще и изготавливает вино. То есть вообще потрясающе, конечно. 24 куста, он сказал, по-моему, у него винограда и так далее. Поэтому я говорю, что мы не устаем удивляться. И вот ты один из тех людей, который действительно несешь миру свет. Следующий дуэт, слушай, мы в твоем исполнении, с кем будет дуэт?
2: Ну, дуэт будет с моей боевой подругой, которая является главным админом портала «Теремок». Это Светлана Пестерева. Все мы ее знаем под ником Лада. То есть поет Лада, и слава довольна, как слон. Снежинки на ресницах таяли.
1: Слушаем эту песню на волнах «Радио ВОС».

серебре. Увы, привычка охладила нас. Увы, привычка охладила нас.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, Вячеслав Назаров с нами на связи из Республики Молдова, из прекраснейшего города Сороки. Хочется сказать, что город Сороки очень такой богат талантами и счастливыми людьми. Скажи, пожалуйста, ты, наверное, живешь в собственном доме или в квартире? Вот мне просто интересно.
1: Нет, у нас квартира.
0: Квартира,
1: мы живем,
0: да?
1: В квартире, ага. Да.
0: А вообще там, наверное, очень много таких частных домов, да, разных всяких там.
1: Да, вокруг нас вообще тут только два дома наших, пятиэтажки, а вокруг везде частные дома. Везде, да, вокруг, да. Частные.
0: Зелени много там, наверное.
1: Ну, Молдавия вообще край плодородный и мной любимый. Тут все. Тут осенью идешь на орехи грецкие наступаешь, летом идешь на абрикосы давишь под ногами. Короче, ну, такое.
0: Я вот еще раз спрошу у тебя, когда какие-то праздники случаются в доме, а какие блюда бывают на столе? Ты же, раз там живешь в Молдавии, уже молдавской кухни ты не избежишь, потому что, тем более, еще она вкусная очень. Вся
1: я
0: эта
1: обожаю.
0: Еда.
1: Я обожаю молдавскую кухню. Я сам готовлю с удовольствием. Так
0: да
1: что...
0: ты что?
1: Что тебе сказать?
0: Ну вот расскажи блюда, которые ты, во-первых, любишь готовить, а во-вторых, которые бывают всегда на столе.
1: На столе все, что хочешь. Но в основном сейчас вся кухня, она одинаковая почти у всех. Те же оливье, те же крабовые салаты, те же холодцы.
0: Но тем не менее,
1: я
0: имею в виду молдавскую кухню.
1: Когда мы готовим какие-то именно праздники, то в основном готовится такое. А так, для повседневности мы, допустим, мы с удовольствием можем варить там мамалыгу и к ней. Я же говорю, что мамалыга – это как основа, а вокруг нее куча-куча разных блюд. То есть она может быть жареной рыбой.
0: Ну, мамалыга, чтобы кто не знает, мамалыга – это кукурузная мука.
1: Да, мамалыга – это кукурузный хлеб.
0: Да,
1: из
0: хлеб,
1: кукурузы,
0: да,
1: сделанный.
0: Да,
1: да. Да, да. Твердая, будем говорить, это очень твердая каша, которую можно резать либо ниточкой, либо просто ломать и так далее, так далее, так далее. И к ней есть куча разных блюд. Едят и с брынзой, и с яйцами, и с свиными шкварками, и с жареной рыбой, и с грибами. Короче, с квашеной капустой. Куча-куча разных прибамбасов. Это, короче, вкусно. Это очень вкусно.
0: А как ты пришел к тому, что ты решил сам готовить?
1: Ну, опять же, благодаря Волоколамску. Спасибо девочкам в свое время помогали, учили и так далее. Я первый раз так вот именно серьезно к кухне отнесся именно там, на домоводстве.
0: То есть, вот Волоколамску спасибо, потому что действительно сколько людей получает возможность раскрыться, да, во всех отношениях.
1: Волоколамск – это светлая память у меня в голове. То есть я всегда... Помни, только доброе и хорошее у этого заведения. Очень здорово.
0: Так, Слава, теперь вопрос все-таки по творчеству. Вот дуэтов множество, да? Как ты выбираешь, с кем же мне спеть дуэт? Или ты прям со всеми подряд же не будешь петь, сколько людей на свете?
1: Нет, конечно. Это все мои друзья, это все мои подруги, понимаешь, с которыми мне хочется спеть песни.
0: То есть уже как минимум 30 подруг у тебя, да?
1: Ну, это как минимум поющих.
0: Да. А еще те, которые почитают твой талант и слушают, да?
1: Ну, это отдельная каста, и мы про них говорить не будем, потому что... Нет, да, есть, ребята, такой портал «Теремок», нас можно найти всегда либо в Телеграме, либо в ВК, либо на других платформах, мы... Голосовой портал «Теремок».
0: Ищите, в общем, «Теремок», и там будет Вячеслав Назаров во всей своей красе, скажем так, во всех своих проявлениях.
1: У нас очень, очень много пользователей. У нас на данный момент на портале зарегистрировано больше 2500 пользователей.
0: Чудесно, чудесно.
1: Ну, не говорю, что все ходят сразу, но передвижение людей туда-сюда и так далее.
0: Но это большое дело, на самом
1: деле. Так оно есть. В основном люди занимаются творчеством, занимаются, продвигаются интеллектуальные игры, и так далее, и так далее. Очень, очень большая толика народу – это интеллектуалы. Много людей, которые занимают именно игроманы, играют в игры всякие. Что ли, когда, и так далее, и тому подобное. Очень много.
0: Хорошо, давай следующий дуэт, и с кем он будет, расскажи немножко об этой песне, как решили записать.
1: Ну, следующий дуэт будет с Викторией Сфадель. Это моя боевая подруга еще одна, она всегда со мной рядом, она мой звукорежиссер, она все делает, много чего делает. Вот, ну, песенка, я ее нашел в свое время, эта песенка в исполнении в оригинале поэта Михаил Шафутинский и группа, забыл, как называется, не помню, называется она «Зимнее лето». Вот. Мы ее с Викой спели.
0: Слушаем этот дуэт. Вячеслав Назарок, Виктория Асфадель на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, Вячеслав Назаров из города Сороки, Республики Молдова, здесь и сейчас радует нас своим творчеством. И честно говоря, что я был поражен таким количеством дуэтов. Ну, мне рассказывают часто, у нас там мы записали дуэт, мы записали 3 дуэта, мы записали 5 дуэтов, но столько, сколько у Вячеслава Назарова дуэтов, а он продолжает их записывать, потому что количество подруг растет, не по дням, по часам. Вот, так что дуэтов скоро будет 100, тогда мы отметим юбилей. Ты, пожалуйста, потом сосчитай.
2: Обязательно.
1: Сначала 50 дуэтов отметим.
2: Я тебе уведомлю, Витя, обязательно, обязательно.
1: Да, ты веди, пожалуйста, по подсчет.
2: Да.
1: Скажи, пожалуйста, твои любимые вот исполнители на сегодняшний день, кого ты можешь послушать вот в свободное время? Слушаешь ли ты песни? Какие это исполнители?
2: Да, конечно, я обожаю... Будем говорить, такой шансон, но лирический шансон. Я люблю слушать Кричевского. Я люблю слушать Вадим. Забыл фамилию. Забыл. Ну, неважно. Вадим его зовут. Вот. Последняя песня, кстати, которая будет здесь в концерте, это будет его песня. Мы спели ее даже. Ну, в основном такой лирический шансон. Большой-большой любитель я вот приятной лирической музыки. Не быстрой.
1: Ну, то есть такое. Ты любишь больше такой любви, что-то...
2: Обязательно.
1: Я большой любитель. Каких-то лирических отношений, да. Ну, то есть все взято у тебя из жизни. А слушаешь ли какие-нибудь, может быть, аудиокниги, или на это времени не хватает?
2: Давно не слушаю. Очень давно.
1: Да. Тебе, наверное, читают вслух, я так думаю.
2: Нет. Мне неинтересно. Мне просто неинтересно это. Я сам читаю, кому надо вслух. Все хорошо.
1: Понял.
2: Я дирижер и дирижирую.
1: Ясно. Ну что ж, давай еще послушаем дуэт, чтобы у нас побольше прозвучало дуэтов.
2: Послушаем веселую песенку. Это кавер на Игоря Корнелюка. Была такая песня у него «Милый». «Милый». Мне очень грустно было. Так вот, это дуэт. Мужскую партию пою я, женскую партию поет моя хорошая знакомая, боевая подруга, опять же, еще одна, Настя Киосиди. Она живет в городе Красноярске.
1: Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС, и вот все твои дуэты, они действительно отличаются таким, знаешь, душевным подходом, творческим, душевным, лирическим. Вот слушаем, дорогие друзья, и получаем удовольствие.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Вячеслав Назаров сегодня у нас в гостях, и я уже не буду говорить, что он из города Сороки, что он из Республики Молдова, вы уже все это знаете, поэтому говорить не буду. Мы с Вячеславом периодически общаемся, может быть, раз в месяц, иногда чаще, и он мне находит, вам по секрету скажу, каких-то гостей для наших программ. Уже я сбился со счетом, по-моему, человек 10 ты мне уже предоставил, да? Певиц, певцов там и так далее.
2: Ну,
1: как возможно, минимум, я не как помню. Минимум, да. И я тебе за это благодарен, потому что мы всегда, когда программы с этими людьми говорим, мы тебя всегда благодарим за это. Потому что вот этот твой теремок, он ни низок, ни высок, и в него, друзья мои, добавляйтесь, и вы сможете там найти людей для, как сказать, ну, слово коллаборации сегодня нельзя говорить, оно какое-то иностранное, друзей, которые близки по духу, с которыми можно сотрудничать, с которыми можно записать дуэт, например. Вот, если понравится ваш голос и ваша песня Вячеславу Назарову, и не только, и очень много стихов, я думаю, игр и так далее. Поэтому обязательно ищите этот теремок, потому что действительно очень много людей в это сообщество входит с удовольствием. И уже о Вячеславе ходят легенды по мировой паутине, как о человеке, который действительно не только сам радуется жизни, но и объединил вокруг себя огромное количество людей. Скажи, пожалуйста, как возникла идея создания вот этого теремка?
2: Ну, это не я создатель. Я пришел уже на портал «Теремок», создавали его другие ребята еще в 2013 году. Вот в этом году, 13 февраля, нашему порталу было 13 лет. Вот, и я пришел через месяц после создания, то есть в марте месяце я пришел.
1: Пришел, увидел, победил, как говорится.
2: Ну, потихоньку начинал. Я никогда в жизни не думал, что я смогу сам делать какие-то передачи или писать какие-то сценарии. Никогда не думал, но вот оказалось, что могу.
1: Ну и, собственно говоря, уже большую часть благодаря твоим админам и тебе существует это сообщество.
2: Наверное, да. Потому что ребята собираются творческие, которые болеют этим, для которых это не ноша, а это просто радость. Потому что приходят новые люди, новые, всем чего-то хочется, всем интересно. По интересам собираются клубы. Кто себе слушает музыку, кто читает стихи, кто играет в игры. Всем по интересам хватает места в теремке.
1: Вот, ну, поговорили еще о теремке, и теперь слушаем еще один дуэт. Просто нам хочется сегодня побольше музыки, потому что действительно дуэты прекрасные, и я думаю, что радиослушатели наши возьмут на вооружение. Будут слушать.
2: Да, это вот Наташа Аврора со мной поет. Зовут ее, вообще ник у нее Аврора, а зовут ее Наталья Бессольцева. Она живет в городе Уфа. У нас с Наташей очень много дуэтов, ну, больше 10 точно, а это одна из последних, буквально последняя песня Игоря Николаева, он поет ее в дуэте с певицей Жасмин, песня известная «Такси-такси».
1: Да, «Такси-такси, вези-вези нас в город Сороки». Итак, слушаем эту песню на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Вячеслав один из тех людей, как я сказал, который объединяет вокруг себя многих. Слава, когда у тебя бывает вот такое творческое вдохновение, что ты понимаешь, вот не могу сегодня что-то не записать? То есть, когда бывает такое, что вот прям, знаешь, когда вдохновение приходит, оно же все-таки не все время тебя прям не покидает. А бывают такие дни, когда вот что-то не хочется, устал. А бывает прям вот, что тебя вдохновляет в жизни к творчеству больше всего?
2: Мои друзья, которые ждут меня каждый день там. Вот каждый день я захожу, и кто-то меня всегда встречает. Приходят мои друзья, собираются днем, собираются под вечер. Но людей в Теремке много, единомышленников, друзей тоже хватает, слава богу. Ну, вроде бы все идет своим чередом, пускай идет так дальше. Мы так привыкли, машина... едет, и пусть себе едет. Останавливаться нельзя.
1: Да, а вот любишь ли ты куда-то ездить, путешествовать? Удается?
2: Я не езжу никуда, я большой любитель. Я вообще домосед, я хожу гулять, я хожу... могу ездить. Я много лет работал уличным музыкантом в соседнем городе, ездил туда постоянно, я играл на гитаре. Но сейчас я уже... где-то около года перестал ездить. Не езжу.
1: А бывает, что тебя приглашают все-таки на какие-то праздники, свадьбы там и так далее?
2: Я 15 лет проработал кабацким музыкантом. У меня была аппаратура. Сейчас я никуда не хожу, никуда не... Мне это не интересно, потому что все мое теперь со мной. Вот я никуда не хожу, мне ничего не надо.
1: Человек самодостаточный, в общем. Ну, и это хорошо, потому что вот эту школу, которую ты прошел, как ты говоришь, кабацкую,
2: да?
1: Ресторанные музыканты, почти все, на самом деле, множество шансонных звезд, не только шансонных, и эстрадных, они все проходят эту школу, потому что там надо, попросили
2: надо
1: спеть какую-то песню, надо петь. Если ты скажешь, я не знаю... то уже к тебе немножко будет такое отношение, скажешь, а как это, вот не знаю, это, а мы же сейчас подвыпили и хотим, и так далее.
2: Нет, просто правильно же, да? Тут идет денежный принцип, то есть не знаешь, потерял доход.
1: Не получишь
2: потерял
1: денежки,
2: доход,
1: да,
2: и все.
1: Да. Поэтому я даже не знаю, вот за свою жизнь, сколько тогда ты спел песен, если работал еще там, сколько тобой исполнено вообще, вот сколько ты держал в голове.
2: Много, много. И много молдавских песен много знал, вообще, да? Много украинских песен знал. Но сейчас, конечно, молдавские от меня отошли, я не стараюсь. Ну, как бы мне не в быту не нужны, короче.
1: Ясно. А записи есть, наверное, да?
2: Да, конечно. Записи есть. Чисто дома хранятся, никому они не нужны. Это как память просто.
1: Ясно. Ну, ты знаешь, все-таки это опыт большой.
2: Конечно.
1: И не надо его вычеркивать.
2: Главное,
1: что образ человека, дорогие друзья, формируется как раз вот из разных его граней. То есть он может петь на молдавском, на том, он проработал в ресторане, а кому-то кажется, о, проработал в ресторане. Нет, друзья мои, в ресторане работать не каждый сможет, потому что это надо быть и психологом, и надо быстро понимать, ориентироваться в музыкальном контенте этом, да, таком, и надо знать все, что там в ресторане могут попросить. Поэтому вот Вячеслав Назаров такой, какой сегодня есть. И мы слушаем сегодня дуэт его в исполнении. Слушаем следующий дуэт.
2: Да, это дуэт один из последних. Прозвучал он в марте месяце. Буквально месяц назад.
1: В прошлом месяце.
2: Прозвучал. Это новый дуэт. Это новая девочка пришла к нам на портал. Зовут ее Яна. Яна Шумская. Она из города Москва. Девочка поздно ослепшая. И вот мы записали такой дуэт. Называется песня «Просто так».
1: Просто так вот все получается. Пришла на портал, и тут же дуэт. Замечательно. Слушаем этот дуэт на волнах радио.

0: так ни о чем, просто так ни о чем. Просто так ни о чем, просто так ни о чем.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
2: Дорогие радиослушатели, наш гость Вячеслав Назаров, он является еще и счастливым дедушкой, семьянином, человек, у которого уже есть, оказывается, внуки. Вот общаясь с тобой, я бы никогда не подумал, что у тебя есть внуки. Расскажи немножечко об этом. Это же счастье.
3: У меня двое классных внуков. У меня внучка 6 лет. Вот 5 апреля ей исполнилось 6 лет. Внучка. Мою внучку зовут Мелисса. И у меня есть внук Богдан. Внуку в июне будет 4 года. Это мои золотые, мои просто... красавчики.
2: Дедушку любят, наверное, вообще.
3: Ну, у нас разделение. То есть, когда сбегают в дом, то первая внукочка говорит: бабуся, и к бабушке. А Богдан: деда, и ко мне.
2: Так, а как зовут твою супругу?
3: Мою жену зовут Виорика. Это молдавское имя.
2: Виори, какое замечательное имя, красивое. Наверное, все же, ты знаешь, часто говорят, что если есть такой успешный, счастливый человек, радостный вот такой мужчина, ищите женщину, говорят рядом. Наверное, Виорика, она много все-таки дает тебе мыслей для вдохновения, и тем более еще и внуки, и дети, и так далее. Сколько вы вместе уже?
3: Ну, моя жена, она просто умница, терпеливая. Она меня вообще, это человек, который со мной всегда рядом. Мы вместе, вот 14 января было 32 года. Года, как мы вместе живем.
2: Чудесно. Да. Ей большой привет. Я желаю вам еще много-много радостных, счастливых дней, совместной жизни, чтобы продолжали вас радовать внуки, дети. И ты еще немножечко сказал, что у тебя есть какой-то домашний питомец любимый.
3: У нас есть кошка. Это член семьи нашей. Это наша принцесса. Зовут ее Ярослава.
2: Интересно.
3: Она белая-белая, с голубыми глазами. Она такая умница, просто... Ну, вот представляешь себе такое, поставь на столе колбасу, котлеты, и она пройдет мимо гордо и скажет: да идите вы со своими котлетами и всем остальным.
2: Так.
3: Я даже не посмотрю.
2: Да ты что?
3: Вообще.
2: Она, наверное, мышей любит или что? Или вы ее ловите сами?
3: Нет. У нее есть корм, которым ее кормят. Она влюблена в нашего младшего сына. У них любовь, Денис и Яся. Они там вообще это... Денис уходит из дома, Яся.
2: А сколько младшему сыну?
3: Да, младшему сыну, он маленький, ему 20 лет.
2: А сколько всего у тебя детей?
3: Два сына у меня. У меня старшему сыну 30 лет в этом году будет, а младшему 20.
2: Так что в перспективе еще будут внуки, да? Конечно.
3: Мы, в принципе, не против, мы только за.
2: Ясно. Скажи, нравится твоим внукам, детям вот то, что ты поешь, интересуется там на каких-то праздниках семейных, поешь или нет? Или ты слушаешь, как другие поют, может быть,
3: для тебя? Я очень давно перестал такое петь. Дома мы... не пою вообще.
2: Лучшая музыка, да. Тишина, да? Ну, действительно, когда много этим занимаешься, хочется иногда отдохнуть, конечно же, переключиться на что-то такое. Семья – это самое главное для любого человека, да, это такой наш тыл. Семья – это то, что нас, наверное, радует в этой жизни, и это наш такой, как сказать, не то чтобы тыл, а смысл жизни, наверное, да?
3: Это да, это так. Без этого никак, потому что семья есть семья, и без семьи никак.
2: Золотые слова. Слушаем еще один дуэт и прощаемся.
3: Ну, мы слушаем с вами песню, которую мы записали с Дашей Умеровой. Есть такая девочка в Казахстане, живет Даша Умерова.
2: Знаем, такое у нас была.
3: Да, песня называется «Падает снег». Хотя зима и прошла... Ну, вот такая песенка.
2: Да, мы послушаем эту песню, давайте послушаем. Итак, Даша Умерова и Вячеслав Назаров «Падает снег».

далеко, там, где ты, далеко. Все твои города замело. Замела зима, все твои дома далеко, там, где ты одна.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, очень быстро проходит время нашей программы, когда столько у нас дуэтов прозвучало. Ты знаешь, я тебе желаю еще раз творческих успехов, творческого долголетия, такой же активной и творческой, и общественной деятельности. Я не побоюсь этого слова, ты занимаешься социально значимым, полезным, общественным таким трудом, потому что объединять вокруг себя незрячих людей – это дорогого стоит. И я всех наших радиослушателей призываю подписываться в сообщество «Теремок» в разных соцсетях и мессенджерах, может быть, каких-то. Вот, где найдете «Теремок», там и будет Вячеслав Назаров, там будет всегда хорошее настроение. Слава, спасибо за то, что нашел время. Я желаю тебе еще раз здоровья и здоровья всей твоей большой счастливой семье.
2: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Спасибо, до новых встреч.
1: До свидания.
2: Всего доброго. Будьте здоровы.
0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
3: «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Концертный зал Радио ВОС представляет.

0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых рад приветствовать всех зрителей в нашем малом зале, всех, кто смотрит нашу трансляцию на странице «Концерты и коллективы КСРК ВОС ВКонтакте» и всех, кто слушает нас на радио ВОС. Скоро наступит лето. Это пора долгих прогулок, отпусков, а значит, пришла пора закрывать наш творческий сезон. Я напомню, что он был для нас необычным, а юбилейным – 55-м. Он был ярким, насыщенным, в нем было много концертов, выставок и первых наших талантов. Вы смогли оценить еще в фойе, где вас встречал духовой ансамбль под управлением Вадима Титова. Давайте им поаплодируем, пожалуйста. А на сцене вас приветствует Народный театр звука «Русская рапсодия» под управлением заслуженного работника ВОС Светланы Дудениной. В исполнении нашего оркестра для вас прозвучал зажигательный кубинский танец. Соло на ксилофоне, лауреат международных и всероссийских конкурсов Антон Бабаханов. Ну что ж, друзья, давайте из солнечной зажигательной Кубы перенесемся на родные для нас российские бескрайние просторы. Музыка Леонида Афанасьева, слова Игоря Шиферана, «Гляжу в озера синие», солистка Елена Таборка.

«Сказка» и Народный театр звука «Русская рапсодия». Ну что ж, друзья, наш карнавал талантов приобретает поистине народный размах, и я приглашаю на сцену фольклорный ансамбль «Подворье КСРК ВОС», руководитель Надежда Москалева. Русская народная песня «Все бы я по Горенке ходила».

белорусская народная песня «Ясь».

фольклорный ансамбль «Подворье», КСРК «ВОС» и Народный театр звука «Русская рапсодия». Народный игровой хоровод «Смоленский гусачок».

сейчас вы услышите песню, которая долгое время считалась народной и стала культурным кодом нашей страны и нашего народа. Но на самом деле она авторская. Музыка и слова... Ивана Ларионова. «Калинка» поет руководитель фольклорного ансамбля «Подворье КСРК ВОС» Надежда Москалева.

Народный театр звука «Русская рапсодия», руководитель Светлана Дуденина и фольклорный ансамбль «Подворье» КСРКВОС, руководитель Надежда Москалева. Благодарю вас, друзья. Ну что ж, давайте продолжим. Карнавал — это все-таки не только песни, но еще и, конечно, танцы. Я предлагаю вашему вниманию танцевальную студию КСРК ВОС под управлением Антона Пузравина. Вальс 45-го.

всего наша вальсирующая пара Ольга Ушакова и Николай Караулов. Ну что ж, давайте еще немного потанцуем. Правда, вы не против, я надеюсь? Линейный танец «Попурри». На сцене Ольга Ушакова, Лариса Золотова и Ирина Литвиненко.

Студия бальных танцев КСРК ВОС и МГУ ВОС, руководитель Антон Позравин. Ну что ж, друзья, наш карнавал в самом разгаре, и сейчас я бы хотела представить вам нашу прекрасную гостью. Она принимала участие в нашем творческом фейерверке, где мы представляли молодых артистов, и стала добрым другом наших мероприятий. Для вас поет лауреат международных и всероссийских конкурсов, студентка Российской государственной специализированной академии искусств Лилия Ханипова. Татарская народная песня «Сахралар. Просторы».

Лилия Ханипова. Благодарим Лилию. Спасибо большое. А от музыки, танцев и песен предлагаю перейти к театральному искусству. Тем более, что наш Народный театр «Внутреннее зрение» в этом сезоне выпустил премьеру спектакль «Записки юного врача» по одноименным произведениям Михаила Булгакова. И сегодня решил нас порадовать премьерами. Встречайте, артистка Народного театра «Внутреннее зрение» Ольга Троицкая, Антон Павлович Чехов, «Размазня».

0: Антон Павлович Чехов. Размазня. На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться. «Садитесь, Юлия Васильевна», — сказал я ей. «Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите». «Ну-с, договорились мы по 30 рублей в месяц».
1: «По 40».
0: «Нет, по 30. У меня записано. Я всегда платил гувернанткам по 30. Ну-с, прожили вы 2 месяца».
1: «2 месяца и 5 дней».
0: «Ровно 2 месяца. У меня так записано. Следует вам, значит, 60 рублей. Вычесть 9 воскресений. Вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только. Да 3 праздника.
1: Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но ни слова.
0: «Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой 2 рубля. Чашка стоит дороже, она фамильная, но бог с вами. Где наша не пропадала? Потом, по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок. Долой 10. Горничная тоже, по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть, вы жалование получаете. Итак, значит, долой еще 5. 10 января вы взяли у меня 10 рублей.
1: «Я не брала», — шепнула Юлия Васильевна.
0: «Но у меня записано».
1: «Ну пусть, хорошо».
0: «Из 41 вычесть 27, останется 14.
1: Оба глаза наполнились слезами. На длинном, хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка. «Я раз только брала», — сказала она дрожащим голосом. «Я у вашей супруги взяла 3 рубля. Больше не брала».
0: «Да? Ишь ведь, а у меня не записано». «Долой из 14 3». «Останется 11. Вот вам ваши деньги, милейшая. 3, 3, 3, 1 и 1. Получитесь».
1: И я подал ей 11 рублей. Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман. «Мерси», — прошептала она.
0: Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость. «За что же мерси?» — спросил я.
1: «За деньги».
0: «Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же мерси?»
1: «В других местах мне и вовсе не давали».
0: «Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам. Я отдам вам все ваши 80. Вон они в конверте для вас приготовлены. Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазнёй?» Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице «можно». Я попросил у нее прощения за жестокий урок и отдал ей, к ее великому удивлению, все 80. Она робко замерсикала и вышла. Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным.
2: Ольга Троицкая. Народный театр «Внутреннее зрение». А теперь давайте вернемся к музыке и песням. На сцене вокальный ансамбль «Русская мелодия». Руководитель Сергей Пищальник. Музыка Александра Бардина. Стихи Анастасии Берлинских. «Где живет моя душа?»

Пушкина. Слова Роберта Рождественского. «Даль великая». Солист Петр Панов.

Музыка Валерия Охапкина. Слова Арона Менца. «По северу, по вольному».

0: Вокальный ансамбль «Русская мелодия» КСРК ВОС, МГО ВОС. Руководитель Сергей Пищальник. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, у нас вновь театральная премьера. Народный театр «Внутреннее зрение». Надежда Теффи. «Жизнь и воротник».
1: Надежда Теффи.
2: Жизнь и воротник.
1: Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами.
3: Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.
2: Олечка Розова 3 года была честной женой честного человека. Но вот она пошла в гостиный двор и, разглядывая витрины мануфактурного магазина, увидела
4: крахмальный дамский воротничок с продернутой в него желтой ленточкой.
1: Как женщина честная, она сначала подумала.
2: Еще что выдумали?
4: Затем зашла и купила.
1: Примерила домом перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку,
2: то получится нечто такое невообразимое,
1: что, однако, скорее хорошо, чем дурно.
4: Но воротничок потребовал новую кофточку.
1: Из старых ни одна к нему не подходила.
2: Олечка мучилась всю ночь. Она утро пошла в гостиный двор и купила кофточку
4: из хозяйственных денег.
2: Примерила все вместе, оказалось, было хорошо.
3: Но юбка портила весь стиль.
4: Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.
3: Свободных денег больше не было.
5: Не останавливаться же на полпути.
2: Олечка заложила серебро и браслетку.
4: И когда воротничок потребовал новых башмаков,
2: она легла в постель и проплакала весь вечер.
1: На другой день она ходила без часов.
4: Но в тех башмаках, которые заказал воротник.
1: Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке.
2: Я забежала только на минутку. Муж болен, и доктор велел ему каждый день натираться коньяком. А это так дорого.
5: Бабушка была добрая, и на следующее же утро...
2: Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.
1: Следующие дни были еще тяжелее.
2: Она бегала по родным и знакомым, лгала, выклянчивала деньги.
3: А потом купила безобразный полосатый диван,
5: от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку.
4: Но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.
2: Она стала вести странную жизнь.
4: Не свою, воротничковую.
1: А воротничок был какого-то неясного, путанного стиля.
3: И Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.
2: Если ты английский и требуешь, чтобы я ела сою, зачем на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?
5: Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которую ловко управлял подлый воротник.
3: Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.
1: Где-то в глубине души еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения.
3: И иногда по ночам или даже днем, когда воротничок стирался,
5: она рыдала и молилась.
1: решилась открыть все мужу. Но честный малый подумал, что это просто глупо пошутила. И, желая подольстить, долго хохотал.
3: Так дело шло все хуже и хуже.
5: Вы спросите, почему же она и просто-напросто не догадалась выбросить крахмальную дрянь в окно?
2: Она не могла.
1: Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю их мучительность, становятся необходимыми.
4: И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие. Ни за что на свете.
2: Олечка все больше и больше слабела в этой борьбе.
4: А воротник укреплялся и властвовал.
1: Однажды ее пригласили на вечер.
3: Прежде она нигде не бывала.
4: Но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия, вертел ее головой направо и налево.
5: За ужином студент, Олечкин сосед, под столом обнял ее за ногу.
2: Олечка вся вспыхнула от негодования.
4: Но воротник за нее ответил. Только-то?
2: Олечка слушала и думала. Господи, куда я попала?
1: После ужина студент вызвался проводить ее домой.
4: Воротник поблагодарил и радостно согласился.
5: Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы.
2: Прежде чем Олечка успела сообразить, в чем дело?
3: Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно: «Моя дорогая!»
4: А воротник пошло захихикал в ответ.
5: Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.
1: Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.
2: Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды.
4: А воротник кухарски повернул ее голову и снова хихикнул. Только-то?
1: Потом студент с воротником поехали в ресторан слушать румын.
3: Пошли в кабинет.
2: Но ведь нет здесь никакой музыки, возмущалась Олечка.
4: Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания.
5: Они пили ликер. Говорили пошлости и целовались.
1: Вернулась Олечка домой уже утром.
3: Дверь я открыл сам честный муж.
1: Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола.
3: Где ты была? Не спал всю ночь? Где ты была?
5: Вся душа у нее дрожала.
4: Но воротник ловко вел свою линию.
2: Где была? Со студентом болталась.
1: Честный муж пошатнулся. Оля, Олечка, что с тобой? Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?
2: Деньги? Профукала.
5: Изложив руки за спину, она громко свистнула. Чего раньше никогда не делала.
3: Да и знала ли она это дурацкое слово? Профукала. Она ли это сказала?
5: Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.
4: Но что горше всего, так это то, что на другой же день после ее отъезда воротник потерялся в стирке.
2: Кроткая Олечка служит в банке.
1: Она скромна, что краснеет даже при слове «амнибус», потому что оно похоже на «обнимусь».
3: А где воротник, спросите вы?
2: А я почем знаю? Он был отдан прачке, с нее и спрашивайте.
1: Эх, жизнь!
0: Народный театр «Внутреннее зрение» с премьерой. Спасибо, поздравляем с премьерой. Ну что ж, это представители драматического театра у нас. А теперь я с удовольствием приглашаю на сцену одного из руководителей Московского музыкально-поэтического театра «Опера Белиссимо» Ларису Волжанину. Фантазия на популярные песни. Поет Лариса Волжанина, концертмейстер Татьяна Булгакова.

Дорогие друзья, а мы с вами будем петь все вместе, потому что это любимые песни, любимые романсы. И я буду очень-очень рада по музыке.

совершенно волшебная песня. Песня нашей

0: Лариса Волжанина и Татьяна Булгакова. Московский музыкально-поэтический театр «Опера Белиссимо».
1: Спасибо огромное. Будьте счастливы. Любви вам.
0: Нужно сказать, что в этом сезоне театр «Опера Белиссимо» к своему пятилетию порадовал нас с вами большой приятной премьерой оперетты «Летучая мышь». А сейчас артисты театра Юлия Михайлова и Михаил Виноградов исполнят для нас «Заздравную» из оперы Джузеппе Верди «Травиата».

Юлия Михайлова и Михаил Виноградов. Московский музыкально-поэтический театр, опера «Белиссимо». Браво! Спасибо! А сейчас на сцену выйдет артистка, которая является участницей коллектива шоу-группа «Премьер». Руководитель Людмила Смирнова, педагог по вокалу Кира Погодина. Шоу-группа в этом сезоне тоже отметила свой 25-летний юбилей в этом зале с большим концертом. Сейчас для вас споет Ольга Попова. Музыка Леонида Терещенко, текст Екатерины Иванчиковой. «Одно и то же».

0: Спасибо.
1: Ну что ж, друзья, после такого красивого и романтичного номера хочется еще больше романтики. И мы предлагаем вам в карнавальном вихре перенестись в Париж. Шоу-группа «Премьер».

Ну что ж, это была премьера от шоу-группы «Премьер». А сейчас я бы хотела вновь пригласить на сцену нашу очаровательную гостью Лилию Ханипову. Песня из репертуара Эдит Пиаф. Композитор Шарль Дюмон, автор текста Мишель Уокер. В переводе означает «Нет, я не жалею ни о чем». Поет Лилия Ханипова.

Браво, Лилия Ханипова. Ну что ж, а у нас еще один премьерный номер. Музыкальный мини-спектакль от шоу-группы

премьер. Музыка Виктора Лебедева. Автор слов Владимир Уфлянд. Бабетта и Каде из кинофильма «Небесные ласточки». Поет Вера Вебер.

0: Мини-спектакль, премьера от шоу-группы «Премьер». Браво! Ну что ж, дорогие друзья, наш концерт почти подходит к концу, и я бы хотела для закрытия нашего юбилейного 55-го творческого сезона пригласить на сцену заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя КСРК ВОС Анатолия Николаевича Хайретдинова.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все вы слышали, все вы видели, а самое главное, все вы прочувствовали. Тут огромный энергетический наплыв, который мы сегодня с вами испытали в зале. Это было видно, слышно по вашей, прежде всего, реакции. И спасибо вам за то, что вы сегодня здесь, сидя в зале, совсем в небольшом количестве, создали огромный вот такой букет настроений для тех, кто здесь присутствовал, и для тех, кто нас слушал и по радио, и по нашим каналам, и слушал, и видел. И я думаю, что это надолго у всех останется в памяти. А я хочу вам сказать и начать с того, что мы сегодня говорили. 55 лет, две пятерки. Это та цифра, которая в 1970 году, никто даже не подумал бы, что мы будем вот сегодня в этом зале говорить об этой цифре и вспоминать, и думать о том, что мы растем, мы развиваемся, мы все становимся больше, интереснее. И самое главное, мы становимся разнообразнее. Это вот огромная палитра направлений и развития, и жанров развития нашего самодеятельного творчества. Это огромный успех тех, кто занимается этим делом. И не зря культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС сегодня является базовым учреждением Всероссийского общества слепых, который проводит эту работу по всем регионам России. Буквально завтра руководитель и ее группа уезжает в группу шоу-группы «Премьер», уезжает в Тюмень, для того, чтобы там провести еще одно мероприятие. На днях в Нижнем Новгороде тоже состоится мероприятие, которое проводит КСРК ВОС. И так далее, и каждый месяц. И это не кончается. И сегодня мы с вами можем вспомнить и прекрасную оперетту, которую театр нам показал наш замечательный. Мы можем говорить о других наших победах и о нашем театре шоу «Внутреннее зрение», которое имеет огромную историю своего развития. И много-много еще можно что сказать. А самое главное, надо сказать этим ребятам, этим людям, которые сегодня несут нам свое искусство, нам свою любовь и понимание того, что мы с вами. Это единое целое вот в этом зале, и не только здесь, а нас знает вся Россия. Спасибо всем тем, кто делал и будет делать в будущем. Славу КСРК ВОС! Спасибо всем артистам и всем руководителям этого коллектива. Земной вам поклон! Новых вам успехов, здоровья, счастья и благополучия. Спасибо.
0: Большое спасибо, Анатолий Николаевич. Ну что ж, а я приглашаю на сцену Назима Арифджонова и шоу-группу «Премьер». Людмила Смирнова, Вера Вебер и Ольга Попова. Музыка Стаса Намина, слова Игоря Шаферана. Мы желаем счастья вам!
2: Добрый день! Можно с нам подпеть песню известную? Мы будем рады вашей помощи. Поехали, Рашидович.

0: Пирожонов.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, наш концерт подошел к концу, но позвольте мне представить вам тех людей, наших волшебников закулисья, без которых очень многие мероприятия этого сезона не смогли бы состояться. В первую очередь это наши замечательные звукорежиссеры Олег Коновалов и Ярослав Леонидов. Осветитель Николай Забенькин. Помощница на сцене Людмила Пастухова. Конечно, руководители наших чудесных коллективов, которые осуществляют всю-всю творческую работу. Ну а мы, друзья, прощаемся с вами до следующего сезона и очень надеемся увидеться с вами уже в сентябре. До новых встреч, друзья!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
3: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
2: Коллеги, доброе утро. Рад вас всех приветствовать. Сегодня мы начинаем наш семинар. Он немножко необычный, потому что это семинар по тематике конкретной, а именно социальный туризм как новый инструмент социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. И он у нас сегодня пройдет в очном и онлайн формате, будет смешанный семинар. Но по традиции, коллеги, как всегда, звучит гимн Всероссийского общества слепых.

0: Спасибо. Уважаемые коллеги, перед началом нашего семинара у нас есть активные члены Московской городской организации Всероссийского общества слепых, которые реализовывают грант в области образования и информационных технологий для незрячих людей. И как раз они меня попросили проанонсировать выпуск методического пособия по изучению операционной системы Linux, которая сегодня внедряется во многих организациях и предприятиях. Соответственно, она еще не очень доступна для незрячих людей, но тем не менее наши коллеги, это члены организации работников интеллектуального труда в основном, подготовили такое методическое пособие при поддержке фонда президентских грантов. Вот, если в ваших организациях будет интерес к этому пособию, то мы всегда готовы предоставить эту книжку вам. И вот, пользуясь случаем, что сейчас подошел к нам Андрей Владимирович Мочалин, генеральный директор КСРК ВОС, а все прекрасно знаем, что в КСРК есть учебный центр, где учатся незрячие люди со всей нашей страны, мы бы хотели это методическое пособие презентовать Андрею Владимировичу. Держи, пожалуйста. Значит, по Брайлю будет чуть попозже. Коллеги, значит, начинаем нашу работу. Сегодня мы проводим семинар «Круглый стол» по социальному туризму как новый инструмент социокультурной реабилитации незрячих людей. Хочется сказать, что, безусловно, тема очень актуальная для наших подопечных. Например, Московская городская организация уже более 15 лет занимается социальным туризмом, разрабатываются маршруты по Москве, Московской области, городам Центрального федерального округа. И представитель как раз фирмы, с кем мы сотрудничаем, будет обязательно выступать в нашей программе. Вот. Также очень активно ведут свою деятельность наши друзья и коллеги из культурно-спортивного реабилитационного комплекса. Вот с приходом Андрея Владимировича в качестве генерального директора в КСРК был создан отдел как раз по социальному туризму, который разрабатывает специализированные маршруты в городе Москве для инвалидов по зрению и собирают информацию, формируют базу данных о доступных продуктах по всей нашей стране и не только, и дружественным странам в том числе. Поэтому я думаю, что будет сегодня интересно. Мы сначала послушаем наших спикеров, проведем сегодняшнюю конференцию Ольга Викторовна Конопатова и ваш покорный слуга. Ну, а сейчас, чтобы долго время не тянуть, я хочу предоставить приветственное слово генеральному директору КСРК ВОС Мочалину Андрею Владимировичу.
1: Спасибо, Антон Викторович. Ну, действительно, друзья мои, последние годы мы активно взаимодействовали с МГОБУ, с другими региональными организациями в плане такого точечного проекта по реализации отдельных маршрутов туристических. Но так вот случилось, что в нашем коллективе появились люди, которые взяли на себя работу системно в этом плане. И Геннадий Васильевич, Лариса Карцев, Лариса Овцинова взяли на себя эту работу нелегкую, непростую, во многом на общественных началах. Сначала мы для этого, конечно, старались им предоставить условия, но только вот год последний работает у нас, как уже Антон Викторович сказал, уже отдел. Отдел, который целевым образом занимается туристическими программами, пока он состоит из двух человек. Но, безусловно, дальнейшее его развитие будет, наверное, сопровождаться и расширением и его сфер деятельности, и, может быть, даже и количественного состава. Но что тут важно, на мой взгляд? Туризм – это настолько многоплановая, настолько разносторонняя сфера, и включающая в себя от спортивного туризма с элементами экстрима, какие-нибудь сплавы, например, или горные восхождения, до тихих посещений музейных экспозиций. И вот весь этот спектр, он может представить нашим членам Всероссийского общества слепых широчайшие возможности для реализации их интересов. Тут тебе и спортивный туризм, и исторические какие-то вещи, и культурные, художественные. И полностью его освоить – это огромная и очень перспективная задача. Мы понимаем ее важность. Руководство Всероссийского общества слепых поддерживает наши инициативы. Хочется отдельно сказать спасибо Александру Ивановичу Коняеву и Владимиру Васильевичу Сипкину. Наши инициативы нашли поддержку, в том числе и финансовую. Благодаря этому мы сейчас вот как раз и работаем над тем, чтобы систематизировать эту работу, создать какую-то единую всероссийскую структуру, создать, возможно, единый ресурс в интернете. Ребята работали над грантами пока, к сожалению, не очень удачно, но эту работу мы все равно будем продолжать, потому что, естественно, понадобятся инструменты, понадобятся цифровые инструменты. Это все затраты, мы понимаем с вами. Но в современное время без этого жить, конечно, сложно, и мы в эту сторону тоже обязательно будем думать. И я думаю, что в следующую, вот в осеннюю кампанию, попробуем еще раз реализовать заявку, поработаем ошибки и подадимся на фонд президентских грантов, наверное. В общем и целом, очень радостно, что инициативы, наши инициативы Московской городской организации поддерживаются у нас в России. Мы видим, как развивается туризм в регионах, появляются компании, которые поддерживают эту работу. Это очень приятно. Я не сомневаюсь, что впереди у нас с вами много интересных, разнообразных проектов, идей, которые будут реализованы во благо инвалидов по зрению. Спасибо, друзья мои. Я желаю удачи вашему круглому столу и уверен, что все у нас с вами получится. Спасибо.
0: Давай, ага. Спасибо, Андрей Владимирович. Ну и сразу же мы переходим уже к основной части нашей программы. И уже мы неоднократно говорили, что в КСРК создан отдел по социальному туризму. Вот как раз специалиста отдела Ларису Овцинову я приглашаю выступить. Помимо того, что Лариса и Геннадий разрабатывают доступные маршруты по Москве и анализируют доступность маршрутов по нашей стране, Лариса является уже дипломированным и лицензированным экскурсоводом, что с точки зрения вот отсутствия зрения, наверное, уникальная история. Поэтому Лариса сейчас нам подробно про это все расскажет.
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнеры, гости. Как уже Андрей Владимирович сказал, наш отдел организован недавно, но, тем не менее, опыт у нас в этой сфере доступного туризма или тифлотуризма, туризма доступного для людей с нарушением зрения, был и ранее в реализации программы «Действуй без барьера», в частности. Не один раз мы участвовали с нашими туристическими программами. Ну и сейчас в первую очередь расскажу о тех туристических продуктах, которые могут получить москвичи и гости столицы. Это, в первую очередь, пешеходные экскурсии, адаптированные именно пешеходные экскурсии, которые разрабатываются в нашем отделе. Я их сама провожу. Ну, в чем заключается, собственно, адаптация? Это два столпа. На двух столпах она держится. Это на тактильном материале и тифлокомментарии. То есть тактильный материал мы используем как и объемные модели, и рельефную графику, и все, что можно вживую потрогать. Архитектурные элементы, элементы памятников, ну все, что доступно на маршруте. И, конечно же, это подробное тифлокомментирование. Конечно, мы работаем с тифлокомментаторами и дополняем это собственными впечатлениями. И таких маршрутов адаптированных у нас уже 5 штук. Это в первую очередь, конечно, наш центр, сердце нашей столицы, Красная площадь и Александровский сад, ну и прилегающие территории, вот Манежную площадь сейчас тоже осваивается. Затем это центральный район, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, наша Тверская главная улица. Это путешествие по театральной Москве, Маховая и Большая Никитская улица со созвездием театров. Это путешествие от Триумфальной площади до сада Аквариума и до Булгаковского дома. И эти все экскурсии, в общем-то, в любое время доступны по погоде. Например, конечно, можно получить, позвонив к нам в отдел и, в общем-то, изъявив желание, заказав, можно сказать, эти экскурсии, и мы с вами совершим эти путешествия. Так как у нас задачи две, не только туристическая, но и реабилитационная. Так что туризм — это не только новые знания, эмоции, впечатления, но и, конечно же, освоение каких-то новых навыков. Собственно, это актуально для всех людей без исключения. То есть, когда люди отправляются в путешествие, они осваивают какие-то, например, новые приложения какие-то. Также это актуально и для людей с нарушением зрения, только немного другие акценты. В частности, это пространственная ориентировка. Кроме туристических маршрутов у нас разработаны по вот тем локациям, которые я назвала, и по шаговые маршруты, то есть отдельные маршрутизаторы, по которым, пользуясь которыми, человек с нарушением зрения и даже совершенно незрячий человек может пройти по ним самостоятельно. Либо это послушав заранее маршрут и пользуясь и туристической частью маршрута, либо просто в качестве изучения города, потому что комментируются не только и объекты туристические, экскурсионные, но и пространство. То есть, если это площадь, какой она формы, что она из себя представляет, и какие улицы, полностью с названиями улиц, переулков, что мы проходим, как они расположены в пространстве относительно друг друга. Таким образом, человек может и впоследствии уже построить собственный маршрут, основываясь на вот этих пошаговых инструкциях. И все это у нас имеется в разных форматах. Это в аудиоформате, и даже экскурсии некоторые уже выложены в библиотеке АВ-3715. И затем это текстовый, конечно, формат, и некоторые маршрутизаторы у нас изданы по Брайлю. Так что в нашем отделе можно получить всю эту информацию. Следующий этап нашей работы, вернее, часть работы – это работа с музеями. Музеи многие сейчас имеют инклюзивные отделы, разрабатывают адаптированные программы тоже с тактильными моделями, с полным тифлокомментарием. Мы узнаем об этих программах, тестируем, то есть приходим сами, смотрим, как это действительно происходит, и потом уже можем рекомендовать это в полной мере нашим членам. И, кроме того, организуем посещение в такие музеи, потому что есть музеи, которые очень хорошо адаптированы и хорошие экскурсии адаптированные проводят. Есть музеи, которые только еще на пути к этой адаптации, где-то ее вовсе нет еще. Поэтому мы всю эту информацию можем предоставить и организовать посещение таких адаптированных музеев, экспозиций и экскурсий. Ну, кроме этого, у нас есть экскурсия уже от нашего отдела. Это в Покровский собор, Покров Пресвятой Богородицы на Красной площади, больше известный как храм Василия Блаженного. Это тоже музей, он имеет статус музея, поэтому можем причислено посещение его к посещению музея. Это тоже моя экскурсия, проходила я курсы от Государственного исторического музея, от собора. И теперь можно, собственно, тоже практически в любое время организовать посещение собора с экскурсией, адаптированной экскурсией. Следующий этап работы уже такая услуга, как камерные экскурсии. На самом деле не всегда мы можем выйти на местность. Это в первую очередь погодные условия, конечно, ну, может еще какие-то ограничения в передвижениях. И в таком случае к нам на помощь приходит камерная экскурсия, то есть экскурсия в помещении, но с тактильными моделями, с теми же тифлокомментариями и с звуковым оформлением. То есть мы погружаемся, собственно, практически аудиоэкскурсия, только вживую. Мы с вами встречаемся вживую. И это тоже можно организовать по договоренности. И из этой формы возникла совершенно новая форма – спектакль-экскурсия, которая объединяет в себе и творческую составляющую, переработку материала экскурсионного, и в то же время это экскурсия. Сейчас у нас есть в активе одна такая экскурсия, которую вы сегодня в спектакле эту экскурсию увидите. И в этой экскурсии задействован наш актив нашего отдела, нашего клуба «Тифлотур» при нашем отделе. Так что после кофе-паузы просим всех присоединиться к просмотру нашей интерактивной литературно-музыкального спектакля экскурсии. Что еще мы можем предложить? В нашем активе имеется достаточно много тактильных моделей, которые мы не можем просто взять с собой на маршрут в силу их объема. Но мы можем их показать и рассказать о них, и дать о них представление в нашем отделе. Как, в частности, например, тактильная модель большая зрительного зала театра имени Моссовета. Это и в принципе представление о зрительном зале, и представление о зрительном зале конкретно этого театра, потому что, имея представление, вот такой план зала, уже гораздо легче сориентироваться в нем вживую. Ну и много архитектурных моделей и памятников модели тоже, которые мы можем показать и дать к ним пояснение. Кроме того, у нас вот сейчас завязывается сотрудничество с архитектурным институтом МИГАИК, которые ребята, ну, будущие профессионалы, они готовы разрабатывать программу, чтобы погрузить людей с нарушением зрения в мир архитектуры. То есть они тоже делают модели, они поясняют архитектуру, особенности стилей именно архитектурных, и такие занятия тоже планируется проводить. Кроме того, мы разрабатываем туристические программы для москвичей и гостей города. Ну, для москвичей вот я уже рассказала о наших услугах, но для гостей города это особенно актуально. Приехал кто-то к вам в гости, нужно человеку показать Москву. Или вот уже были прецеденты много достаточно раз, что люди обращаются, приезжают в Москву, особенно летом, из разных уголков страны. И, конечно же, они нуждаются в составлении программы туристической, именно адаптированной, потому что не знают, где что адаптировано и вообще где что расположено. Мы такие программы составляем. И здесь я подхожу как раз к той базе данных, о которой тоже уже говорил Андрей Владимирович, потому что это такая программа туристическая, она актуальна не только для Москвы, но и для любого другого города. Когда люди отправляются в самостоятельное путешествие, не все эти путешествуют организованно. Есть у нас отчаянные люди, которые путешествуют самостоятельно, и, конечно же,

«Туристоскоп» на Радио ВОС, где мы рассказываем об адаптированных локациях для людей с нарушением зрения. Это и музеи, это и природные локации, это и пешеходные экскурсии, это и туры адаптированные, многодневные. То есть в эту передачу мы приглашаем корреспондентов из разных совершенно уголков страны и людей, которые уже побывали где-то и сами прочувствовали на себе прелести, когда все организовано, все адаптировано, и ты знаешь, куда конкретно направиться. И эта передача у нас вот уже 76 выпусков есть, так что, в общем-то, любой, у кого есть информация об адаптированных экскурсионных объектах, может стать ее героем, гостем. Так что всех приглашаем. Но и мы не останавливаемся на в поиске форм туристической деятельности. В феврале прошла первая интеллектуальная игра под названием «Москватека». Интеллектуальная игра, которая призвана изучать нашу столицу, нашу Москву в форме такой интеллектуальной игры. И, конечно же, будут следующие ее этапы. В общем-то, она планируется быть регулярной. Вот в сентябре уже планируется следующая «Москватека». Так что готовьтесь, слушайте экскурсии, приходите на наши экскурсии, заказывайте что-то, какие-то занятия в нашем отделе, и мы будете победителями на «Москватеке». Здесь еще хотелось бы сказать об одной стороне реабилитационной работы в сфере доступного туризма. Это трудовая реабилитация, поскольку сейчас форматы туристические позволяют незрячему человеку стать экскурсоводом. Конечно, это, ну, будем объективны, это не будут большие группы, такие вот спонтанные группы, это не будут автобусные экскурсии, но и с индивидуальными группами, и с индивидуальными именно экскурсантами, и с небольшими группами. Это вполне возможно, и уже есть прецеденты. Ну, собственно, я этим занимаюсь уже вот несколько лет, и есть прецеденты в других городах. В частности, это и Петербург, это Липецк, это такой небольшой город, как Касимов, где девушка у нас с очень небольшим остатком зрения проводит экскурсии по своему городу, и существует такой ресурс, как Tripster, то есть она выставила свои экскурсии на этом ресурсе, и они пользуются определенным спросом. То есть прецеденты есть. Ну, не буду подробно рассказывать сейчас о них, потому что у нас, опять же, в передаче «Туристоскоп» была посвящена и Касимову, и Липецку, и, конечно же, я думаю, что будут и другие прецеденты в этой сфере. Поэтому вот последний проект, кстати, «Действуй без барьеров», был как раз направлен на воспитание, на получение первичных навыков для деятельности незрячих экскурсоводов. И несколько человек из этого проекта у нас проявили и способности, и интерес к этой деятельности. И, собственно, вот планируем летом с их участием организовать экскурсии. Кроме того, аудиоэкскурсии у нас были по этому проекту сделаны нашими же участниками незрячими, поэтому их тоже можно послушать вот на ресурсе вскоре АВ-3715 и в «Туристоскопе». Кстати, «Туристоскоп» у нас есть, можно его скачать, передачи в архиве «Радио ВОС», так что все к этому можно вернуться и послушать. Так что...

0: звоните в наш отдел, приходите, давайте сотрудничать все вместе и делать одно большое общее дело по развитию доступного туризма, адаптированного для людей с нарушением зрения, или тифлотуризма, как уже сейчас появился такой термин. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Лариса. У меня вопрос. А есть ли у вас на сайте, либо, я не знаю, может быть, какая-то рассылка, системная информация вот о тех продуктах, что вот уже доступно? Ну, условно говоря, председатель местной организации нашей московской, чтобы мог зайти, выбрать экскурсию, да, вам позвонить и заказать это все.
0: Некоторая информация на сайте КСРК ВОС есть в разделе о нашем отделе, нашего отдела. Ну, конечно, мы ее будем совершенствовать и добавлять новые маршруты, ну, все, что у нас нового происходит. Ну, и, конечно же, звоните, обращайтесь к нам.
1: Какие-то контакты оставишь, чтобы...
0: Да, конечно. Да, скажи, это в первую очередь, ну, попроще, напрямую можно связаться по мобильному телефону, вот моему, 964-624-35-38. И можно позвонить через именно официальный телефон КСРК ВОС, соединиться с секретарем и попросить соединить с отделом социального туризма. Или добавочный у нас телефон 365. Вот, боюсь, в озвучивании официального телефона 495. Антон Викторович, подскажете?
2: Не, я не подскажу.
0: Не подскажете? Даже, да. Ну, да, вот как-то я... Да. Ну, в первую очередь в наш отдел. И Геннадию Васильевичу тоже можно, конечно, звонить. 968-090-73-42. Ну, а официальный телефон секретариата, его, конечно, я думаю, найти легко в справочнике вот как-то своего учреждения. Телефон, я вот просто в одной цифре боюсь ошибиться, не буду называть, поэтому...
1: Коллеги, есть вопросы?
0: Да, вопросы какие-то есть еще дополнительные. Геннадия, телефон 968-090-73-42. Мой, успели записать, да? 964-624-35-38. И приходите, заглядывайте, когда будете здесь, в КСРК, в личном общении тоже можно что-то прояснить. 303-й кабинет. Пока 300, во всяком случае, 303-й.
1: Спасибо.
0: Да. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Коллеги, значит, Всероссийское общество слепых несколько лет назад подписало рамочное соглашение с программой «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Наука, искусство и спорт». И мы приглашали сегодня представителей этого фонда для участия в нашем семинаре. В частности, должна была выступить с нами Марта Любимова, но, к сожалению, вот прислала смс-ку буквально, что заболела, но сказала, что есть якобы представители от нее и от этого фонда. Кто-то есть в зале? Просто в регистрационном листе у нас никого нету, к сожалению. Если нет, тогда мы продолжаем дальше нашу повестку дня. Как я уже упоминал на открытии, что Московская городская организация более 15 лет развивает социальный туризм и проводит экскурсии по Москве, по Московской области, по городам Центрального федерального округа нашей страны для наших подопечных местных организаций. И мы очень плотно сотрудничаем с туристической фирмой «Марусия», и мы пригласили директора Меламед Марию для того, чтобы она тоже поделилась своим опытом работы с нашими подопечными. Мария, вы здесь?
3: Всем. Приятно с вами познакомиться, наконец-то. А то все по телефону, да. Ну вот теперь вы мне все выскажете. Что у вас накопилось? Я работаю в туризме более 25 лет, и все это время организую экскурсии. И я считаю, что экскурсия — это прекрасная форма познания, расширения своих горизонтов, переключения, успокоения. И для людей с нарушением зрения это, конечно, прекрасная возможность неформального общения в необычной обстановке. Порой очень необычный. Я знаю, что вот последняя поездка, многие из вас ездили в Ивангород и поднялись по огромным лестницам средневековым. Я просто вами восхищаюсь, вы большие молодцы. И вопрос о доступности среды для людей с нарушением зрения. Можно, конечно, об этом говорить много. И вот предыдущий спикер очень интересно рассказывал о Москве. В Москве действительно много для этого делается, но мы всегда хотим куда-то туда, где мы еще не были, где нет таких возможностей, где не так все доступно. И моя задача — построить маршрут так, чтобы он был для вас более-менее удобен, насколько это возможно, и найти гидов в каждом городе, которые бы любили свое дело, знали бы город, обладали бы правильной речью, были бы отзывчивыми и могли бы вам в доступной форме рассказать об этом городе. Конечно, перед каждой экскурсией я всем говорю, что нужно давать описательный рассказ, больше этому уделять внимание, по возможности что-то трогать, если есть какие-то тактильные модели, трогать, если есть памятники архитектуры, к ним прикасаться. Но, наверное, судить вам больше, получается это или нет, потому что вы все это проходите на себе, и, наверное, вы даете возможность регионам развиваться в этом отношении. Например, я могу сказать о Ярославской области. Многие из вас были в Ярославле и работали с Андреем Юрьевичем Даниловым, прекрасным экскурсоводом, историком, кандидатом исторических наук. Он продвигает активно туризм Ярославской области, и в том числе благодаря ему в Ярославской области уделяют такое внимание построению тактильных моделей в городах и Угличе, и Переславле-Залесском, и Ростове, и Ярославле. И он специально готовит гидов, которые бы могли работать с людьми с нарушением зрения. А начиналось все с работы с вами. Те, кто были в Вологде, там есть замечательная экскурсовод Елена Прудникова, которая тоже специализируется на работе с слабовидящими. И я совершенно случайно с ней познакомилась. Она сотрудник Вологодского Кремля, и она уже неоднократно для ваших групп проводила там экскурсии по городу. То есть вот моя задача — вот эти жемчужинки в каждом городе находить, и складывать их, и собирать, и передавать другим вашим группам. Все остальное, наверное, вам уже рассказали о Москве, как бы такую официальную информацию вы уже получили. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, предложения, идеи, я буду очень вам благодарна. И хотела бы вас попросить, мне очень важна от вас обратная связь после каждой поездки. Где-то что-то получается, где-то не очень, где-то вам понравился гид, где-то суховат, где-то питание вкусное, где-то курица сухая. Это все очень важно, и я буду вам благодарна за любую конструктивную критику, потому что это, в общем-то, продвигает наше общее дело и позволяет нам двигаться в правильном направлении. Спасибо вам большое за внимание.
1: Коллеги, есть ли вопросы к Марии, пока вот она к нам пришла в гости сегодня? Да, подождите, давайте микрофон дождемся. Да.
4: Здравствуйте, Зеленоград. Здравствуйте.
5: Надежда Титаренко.
4: Да-да-да.
5: Ну, во-первых, спасибо вам большое за Ивангород. Вообще вот эта экскурсия изумительная. Экскурсоводы были просто на высоте в любом городе, где мы побывали. Ну, а в Старой Руси это вообще вера. Это нас покорило просто своим вниманием, своей эрудированностью. Вообще молодцы вообще все. Но нам бы хотелось вот Рыбинск-Тутаев разработать экскурсию, если это возможно.
3: Конечно, мы делали такие, мы проводили такие экскурсии Рыбинск-Тутаев.
5: Ну, нам ее как-то не дали, сказали, что нет такой.
3: А вы поэтому... сами предлагаете?
5: А, к вам... вам...
6: Тутаев не пойдет на 2 дня, наверное.
3: Были, были.
5: Очень... Очень хотелось бы туда съездить. Хорошо, будем ждать.
3: Хорошо.
5: Спасибо большое.
3: Возьму на заметку. Но, в принципе, Рыбинск-Тутаев проводить можно, но только в летнее время, наверное. Там очень большая проблема с Тутаевым, потому что 2 берега, смотря какой Тутаев иметь в виду. Но... Там есть нюансы с дорогами. Но, в принципе, мы эти экскурсии проводили и не раз. В том числе даже переправлялись с одного берега на другой. Так что давайте в следующий раз...
7: Здравствуйте, Мария Ефимовна.
3: Здравствуйте.
7: Это Измайлова, председатель Салих Валентина Николаевна.
3: Очень приятно.
7: Я вот хочу присоединиться к высказываниям Надежды Георгиевны. На самом деле, вот эта последняя экскурсия, ну просто замечательный экскурсовод, замечательная. Я бы хотела просто поблагодарить экскурсовода Кристину Суворову, это которая у нас
3: в Ивангороде.
7: Да, вот просто вот она настолько внимательная. Мы поднимались, я вот совсем человек без зрения, и она вот с таким вниманием, с пониманием относилась к этому. Это вот очень важно. Потому что, конечно, когда зрячий экскурсант, это одно. А когда незрячий, не всегда вот это вот понимание, оно как бы нам способствует в восприятии материала. Поэтому вот огромное-огромное спасибо. И я хотела бы пожелать, чтобы побольше было экскурсий, этнографических таких вот экскурсий. Вот, может быть, разработать все-таки какие-то вот эти
3: пункты. В прошлом году... Я не знаю, вы ли конкретно, но ваша группа ездили на 5-дневку с посещением Йошкар-Олы.
7: Да,
3: и
7: да,
3: у вас там
7: был момент.
3: Этнографический элемент, но меня за него не похвалили. Мне сказали, что не очень.
7: Нет, нормально.
3: Да. Понравилось. Да,
7: очень-очень. Это так важно. Нам это тоже познавать, эту сторону. Спасибо огромное, Мария Ефимовна.
3: Будем стараться, но мы, к сожалению, ограничены рамками. Вот если 2-дневная экскурсия, это определенный километраж. А все, что вокруг Москвы, там этнографии не так уж и много. Это надо чуть-чуть подальше поехать.
7: Да, да.
3: То есть если... Ну, если вам разрешат чуть-чуть подальше поехать, там будет больше этнографии, потому что Поволжье... Это сплошная этнография. На самом деле очень интересно знакомиться с культурой и Чувашей. Ну, вы в Чувашии некоторые из вас тоже были, да?
7: Да.
3: Да, и марийцев, и так далее.
7: Ну, что в ваших возможностях.
3: Да, поняла. Спасибо большое. Буду иметь в виду.
8: Мария Ефимовна.
1: Сейчас. Сначала Наталья Александровна.
8: Добрый день.
3: Здравствуйте.
8: Лаврова Наталья Александровна.
3: Здравствуйте.
8: Это тот самый председатель, который всегда требует, чтобы были десерты. У меня люди молодые, они покушать любят.
3: Им еще можно, да.
8: Я тоже присоединяюсь, конечно, к нашему 5-дневному туру. Слова благодарности. Но я хочу сказать немножечко другое. Я знаю, что вы работаете или с вами работает наш гид, который ведет путевую информацию.
3: Михаил.
8: Да, Михаил. Огромная благодарность, что вы эту изюминку нашли в виде его. гениальный экскурсовод, честно. Он настолько влился в нашу семью. То есть вот мы с ним встречаемся, уже обнимаемся. Он всех знает, не только председателей, но и членов нашей организации, которые часто ездят. Спасибо вам вот за этого сотрудника. Но надо выращивать еще. Одного Михаила мало. Да.
3: Но вы мужчин хотите в основном.
8: Нет, ну почему? Мы просто хотим, чтобы...
3: Наталья люди... Александровна, вот в этот раз с вами будет работать Юлия Григорьевна. Она вам тоже... Вы ее тоже одобрили?
8: Да. Она с нами в Кусково.
3: Она с вами в Кусково, да, и она вас, да, с вами, да, еще куда-то ездила.
8: Да, да,
3: вот,
8: да,
3: в этот раз, да, вы с ней поедете.
8: Хорошо.
3: Поэтому, видите, вашу просьбу сразу же...
8: Спасибо. Да. Спасибо. И еще у меня есть пожелание. Дело в том, что вот многодневные экскурсии, это, конечно, замечательно. Это прекрасно. Но у нас их бывает очень мало.
3: Угу.
8: В основном двухдневные и однодневные. А ведь вот однодневные и двухдневные мы можем даже иногда позволить себе, ну, так скажем, за свой счет поехать. Mm-hmm. Да? Но, опять же, вот эти рамки расстояния, они остаются. И это не наша прихоть. Мы тоже хотим на два дня уехать
3: далеко,
8: в Казань.
3: Да.
8: Угу. По платной дороге. Но этого нельзя.
3: Угу.
8: Поэтому автобусы не наши, и мы должны придерживаться этих правил.
3: Да.
8: И их не нарушать.
3: Согласна.
8: Вот. И вот побольше вот таких вот ёмких маршрутов, конечно, ну и интересных. А вот однодневные экскурсии, я понимаю, что мы уже, наверное, все Подмосковье проехали не по одному разу, но с каждым годом что-то открывается новое, там, ну, я не знаю, в общем, ну, как-то вот над этим еще можно поработать.
3: Ну, пока ваше руководство, у меня однодневные экскурсии в этом году не запрашивало.
8: Пока нет, да.
3: Если,
8: да,
3: запросит, мы это обсудим.
8: Ну, считаю, не только что... руководство может попросить, мы тоже можем попросить,
3: тоже,
8: если это будет на коммерческой основе. Да? Я понимаю, что можно будет сделать там и письма, и все. Вот. Просто вот уже не знаешь, уже открываешь карту Московской области и не знаешь, куда людей повезти. У вас, конечно, больше информации.
3: Вы знаете, проводится в последнее время в Подмосковье очень много выставок интересных. Были ли все в новом музейном комплексе «Манеж» в Звенигороде?
4: Постоянно.
3: Неделю раз. Молодцы. В Серпухове регулярно проводятся. На все выставки.
8: Но ведь дело в том, что выставки для незрячего человека... Вот я, например, делаю экскурсии,
3: угу,
8: и ориентируюсь, конечно, не на слабовидящего человека, а на незрячего.
3: Незрячего.
8: Вот если незрячему человеку будет все понятно, то слабовидящий все равно дотянет до...
3: Я поняла.
8: До того, чтобы было понятно.
3: Ну, может
8: понятно.
3: Быть, вам вас больше...
8: А говорить природы. Так, чтобы... Знаете, ребят, вот вы не видите, вам это будет неинтересно, вы не ездите. Нет, нельзя. Надо ориентироваться именно на то, ну вот чтобы незрячий человек это понял. Ну, в общем, вы поняли. Вот. А уже слабовидящий он дотянет, он увидит, а что не увидит, мы ему подскажем.
3: А скажите, пожалуйста, вот в Подмосковье какие направления вас интересуют? История,
8: ну, это, животные? Это же, это чтобы было красиво.
3: Красиво.
8: Там усадьбы, например, новые какие-то. Да?
3: Новых усадеб быть не может.
8: Ну, я имею в виду отреставрированные и неруинные. Неруинные. Вот.
3: Понятно.
8: Ну, это на будущее. Это вам как наказ.
3: А в театре Гонзаги в Архангельском были?
8: Прекрасно. Вот видите, сразу, что мы хотим, а вы нам предлагаете. Это же прекрасно.
3: Про что вы меня застали врасплох. Все мои знания куда-то разбежались.
8: Но я люблю так.
3: Да, да, я поняла. Я буду стараться.
8: Спасибо вам большое за вашу работу.
3: Спасибо.
8: Спасибо.
1: Так, по-моему, Ольга Евгеньевна, да, хотела?
9: Мария Ефимовна, большое вам спасибо за экскурсии. Мы, я, в общем, это местная организация «Красносельская». Мы очень всегда рады У нас была великолепная экскурсия в Смоленск. Я знаю, что Марья Ефимовна одна и Марья Ефимовна другая имели неприятности по этому поводу, но мы получили массу удовольствия. И спасибо большое Виталию Олеговичу. Ну, просто гениальный экскурсовод. И Михаилу Геннадьевичу спасибо. Знаете, Марья Ефимовна, мне бы хотелось при возможности все-таки оставлять время на вот... Но на какое-то отдых. Знакомство с городом. Понимаете, вот у нас была эта пятидневная экскурсия, великолепная. Но я вот Марье Ефимовне звонила, и вам могу сказать. Она мне объяснила, почему мы едем в Санкт-Петербург. Потому что из Санкт-Петербурга очень легко добраться до Ивангорода. Но приехать в Санкт-Петербург, просто ночевать... Для меня это было как-то очень грустно. Далее мы приехали в город. Понимаете, времени бывает очень мало, чтобы просто была бы пешеходная какая-то небольшая экскурсия, чтобы мы прошлись по улицам, чтобы мы почувствовали дома. Вот, а вот в плане незрячих, ну, может, в чем-то Наталья Александровна права. Но с другой стороны, все зависит еще от экскурсовода. Я не помню имя экскурсовода в художественной галерее Рыбинска, но она была настолько великолепна, что я практически ничего не видела. Но так ярко, так четко, так музыкально представила все, что она рассказывала, что, честное слово, я до сих пор, а это было 3 года тому назад, я до сих пор это помню. Понимаете, поэтому вот вам большое спасибо за то, что вот практически в каждом городе экскурсоводы просто с искрой Божьей. Вот. И, конечно, хотелось бы, вот, чтобы вот этих экскурсий было вообще побольше. А что касается Подмосковья, я думаю, что и в Архангельское, и даже в Абрамцево, которое мы знаем, может быть, стоит поехать еще раз. Потому что...
10: Они же... Я, кстати, вот, простите, прошу прощения. В конце мая ездила в Сергиев Посад. Ну, казалось бы, кто не был в Сергиевом Посаде? Меня водили именно по комплексу «Конный двор», он называется. То есть я просто... Там так потрясающая выставка, посвященная Сергию, идет новая, которая в том числе адаптирована частично и для слабовидящих, потому что там можно много аудиоэффектов. И как бы, если вы были в этом городе, это не, то есть все же меняется, все развивается. Ризница открылась после обновления. Она, вот вы говорите, мы хотим все красивое. Я такой красоты не видела в своей жизни. И в отличие от оружейной палаты московской, где нельзя фотографировать ничего, там можно фотографировать все. Ну, извините, перебила.
9: Ну что вы, как раз это то, что я хотела, поэтому, может быть, и в Мураново можно, хотя мы там были. Понимаете, поэтому, в общем, это всегда интересно, побывать даже в тех местах, потому что каждый раз встреча с прекрасным и с великолепными экскурсоводами — это всегда
10: праздник.
9: Ну, восторг. Ну, практически всегда. А вот с экскурсоводом действительно это вот хорошо. Так что, если Виталию Олеговичу низкий поклон, мы его помним. Спасибо вам большое.
10: Спасибо.
1: Спасибо. Конечно, вам можно даже 5 целых.
10: Ну, поскольку я уже до вас дошла. Сначала несколько слов по поводу условной экскурсии в Ивангород. Почему такой маршрут? Понимаете, мы эту программу формировали несколько недель. Мы никак не могли договориться, потому что хотелось посмотреть больше городов. Одней не хватало. И поэтому, ну, как бы Питер просто он удобен был действительно с точки зрения ночевки. Но если ехать в Санкт-Петербург, надо ехать в Санкт-Петербург отдельно. Если бы мы остались там на какое-то время, значит, вы бы что-то не увидели, то, что вы увидели. А у вас был маршрут, в принципе, уникальный, потому что, ну...
11: Очень тяжелый.
10: Тяжелый, согласна. Ну, тут как бы...
12: Интересно.
11: Ольга Сальникова, Отрадная. Что я вам хочу сказать? Во-первых, большое спасибо. Действительно, там, где бывала наша организация совместных поездок с другими, да, мы все очень благодарны. Во-первых, это большой труд, я на себе знаю, потому что сама разрабатываю все маршруты, которые мы ездим. Вот. И по Подмосковью я хочу сказать одно, что столько неизведанного, столько можно найти, было бы желание. Те же Везёмы, повторить, потому что там все переоборудовали.
10: Да, да, Везёмы, да. Вот буквально.
11: Вот я уже говорила, что мы Новый Иерусалим, выставочный зал, у нас с ними отдельная договоренность, они нам даже скидывают, говорится, оплату экскурсии. Манеж, мы там каждую посещаем экскурсию. Прекрасная рядом Бушарина, шикарная. Для нас они делают бесплатно, если вы слышали об этом, комплексе храмовом. Уникальнейший комплекс, который построен по старым русским традициям, деревянный. У них будет скоро два музея, они их сделали.
10: Бушарина?
11: Да, Бушарина, прям рядышком. Мы там оттуда тоже не вылезаем, да.
10: Угу.
11: Там есть таежные дачи, которые мы поедем сейчас смотреть. Для нас они делают бесплатно эту экскурсию. Там очень много музеев. Вот именно дачно, даже называется отель-музей. Поэтому, если посмотреть, то можно будет очень-очень много найти. Талдом, неизведанный Талдом. Я не знаю.
10: Ваши несколько групп были в Талдоме, но, понимаете, еще должно от вас желание туда ехать, потому что, я вас перебью чуть-чуть, mm-hmm. есть музей первого ряда. Все хотят, чтобы было красиво, старинное, красивое, праздничное. А Талдом — это все-таки небольшой городок. То есть, ну, как бы, это на любителя. Чуть-чуть.
11: Вы знаете, я не знаю. Мы там были и в монастыре, и были у друга в музей Клокова. Вот. Нам, например, очень понравилось.
10: Понравилось.
11: Да. Mm-hmm. Авиастанция какая там. Великолепнейшая. Мы специально заказывали экскурсию, чтобы был прилет и отлет журавлей. Mm-hmm. И они нам показывали. И по болотам возили. И было очень интересно. Вот вам этнография тоже. География. Поэтому я не знаю, почему, кто вам сказал, что это неинтересно. Там, кстати, сделали уже много новых музеев. Вот. Ну, а вот по этому поводу вот этой экскурсии большой, да, она очень насыщенная. Очень много. Но переезды очень большие. Это очень трудно. Это мое личное мнение. Но я думаю, что и некоторые тоже присоединяются к этому. И особенно большая благодарность за Старую Руссу.
10: Mm-hmm.
11: Вот Старая Русса, в отличие от всех остальных, прекрасная обзорная экскурсия. Я считаю так, что куда бы мы ни приезжали, нужно брать обзорную экскурсию по городу, чтобы мы познакомились со всем, что там есть, коротко. И брать, конечно, отдельные какие-то моменты. Вот там был экскурсовод великолепнейший. Великолепнейшие два музея, посвященных Достоевскому. Я просто не помню, кто у нас вел, но он доктор наук, что ли? Философских. Вот. И он вел экскурсии. Вы знаете, как он рассказывал? Да, Сергей Леонидович мне подсказывает. Мы его даже заказали благодаря Марии Ефимовне, да, нашей Хамониной, чтобы он провел нам и вторую экскурсию. Это действительно вот... Вы знаете, после этого нам захотелось еще раз туда побывать.
10: Второй раз.
11: Это зависит от экскурсовода.
10: Конечно. Я с вами
11: вот.
10: Согласна.
11: Конечно, на мой взгляд, эту экскурсию пятидневную нужно было разбивать. Потому что переезды туда-сюда, менять гостиницы, это очень тяжело. Поэтому лучше несколько раз съездить, но посмотреть то, что мы хотели. Псков мы фактически не увидели. Псков мы очень хотим, вот для, например, если нас будут собирать сейчас и просить, какие экскурсии Псковско-Печерскую лавру. Пусть она будет двухдневная там. Мы же проехали семь...
10: Вам не дадут на два дня ее.
11: Ну, трехдневную. Понимаете, потому что это очень интересно. И мы фактически ничего не увидели.
10: По поводу Псково-Печерской лавры. Тут произошло небольшое непонимание. Мне просто мне заявили Псков, А Лавра находится в Печерске. Это 60 километров от Пскова. И просто Печерск, он не вписывался, в Печорок, вернее, он не вписывался в этот маршрут. Тогда не надо было в Псков ехать. А по поводу этого монастыря. Последние годы благословения на посещение пещер не дают. То есть надо это понимать.
1: Я успел.
10: Ну, вот какая-то группа ваша, две группы ездили в Печоры. Да, и вам давали с большим трудом, это получилось сделать. Сейчас они не дают. Поэтому, ну, какие будут поступать от вас запросы, такие будем стараться реализовывать.
1: Спасибо.
10: Спасибо за науку, буду все учитывать.
1: Мы продолжаем нашу работу. Значит, вот сейчас мы обсуждали наши массовые экскурсии в рамках МГУ ВОС, которые осуществляются при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Но я хочу сказать, что среди незрячего сообщества формируется уже определенный кластер людей, которые самостоятельно готовы тратить на себя деньги, покупать специализированные туры. И как раз в нашем семинаре мы хотели тоже отразить эту тему. Мы пригласили две организации, которые у нас выступают сегодня онлайн, так как они находятся в других регионах. И сейчас, если технически мы готовы, я бы хотел предоставить слово представителям компании Liberty, город Санкт-Петербург. Есть у нас возможность?
12: Видно ли меня? Слышно ли меня?
1: Да, слышно.
12: Добрый день, дорогие коллеги. Успела заслушать предыдущий доклад. Очень интересно. Сколько вы ездите, сколько вы путешествуете. Молодцы какие. Просто здорово. И хочу рассказать про нас. Меня зовут Мария Бондарь. Специализированная туристическая компания для инвалидов Liberty из Питера. Liberty – один из самых старых проектов в сфере социального предпринимательства и первая и самая старая специализированная турфирма для людей с инвалидностью. 22 года мы делаем туры для путешественников на инвалидных колясках. И последние где-то 5 лет мы делаем специализированные туры для незрячих путешественников. Что интересно есть у нас в программе? Конечно, Петербург. Это традиционный 5-дневный тур. В этом году он уже прошел. Обычно в мае у нас проходит. Да, включаем Самары, и, конечно, и Франции, и Испанию. И Екатерининский дворец слушания, ну, не только такие вот известные в всей стране, но еще и небольшие локальные музеи, например, музей Ахматовой, Дачинный Петербург. А почему мы их включаем? А потому что вот эти музеи умеют делать специализированные экскурсии для незрячих. Они используют специальные такие рельефно-графические пособия и делают реплики своих экспонатов. Тексты экскурсионные. Поэтому мы идем именно так. То есть мы не смешиваем группу с разной методологией, мы не делаем общие туры для колясочников, потому что они требуют разного подхода. Правильно? Они требуют разной методики подготовки. И то, где может пройти колясочная группа, то совершенно не нужно может быть группе незрячих туристов, потому что незрячие объекты могут и продукта специализированного для туристов, которые не видят. Поэтому это разные программы и разные объекты мы подбираем. Где-то они пересекаются, а где-то они различные. Ну вот, если питерский тур уже прошел, то что же у нас впереди в этом году? Впереди традиционный тур в Калининград. Он пройдет 10 августа. И там есть еще несколько успевать, то надо, потому что билеты нужно подобрать еще в Калининград. В основном самолеты, конечно, летают в Москву. Мы делаем группы из разных городов. все спокойно. Люди прилетают, приезжают, да, прилетают на самолетах из разных городов, собираются в определенном месте, будь это Питер или Калининград, или Ливан, или Казань, и заселяются в одну гостиницу, мы катаем общую программу. Как правило, всегда тур в проживание, двухразовое питание, экскурсионная программа, транспорт, билеты, все экскурсионное обслуживание. И путь до места сбора экскурсанты подбирают себе сами и обращаются к нам за помощью. Мы можем посодействовать тоже, помочь подобрать билеты. Мы включаем билеты в стоимость, потому что из самых разных городов люди. Ну вот, в Калининграде пятидневная программа популярная. Мы ее очень любим, потому что она сочетает и историю города старого, и очень много воды, и много прогулок. Это же заповедник, и Куршская кота, и Винтарь. Вот эти все особенности насыщают экскурсию, конечно, замечательно. Много тактильного материала, и музеи подготовлены, и наши люди уже умеют работать с незрячими группами, использовать много звуков, много предметов, которые можно трогать, адаптировать свои тексты. Советую пробовать. Новое в этом году – это экскурсия в Армению. Благословенный край. Экскурсия пройдет с 8 по 13 октября. Билеты в Ереван можно бронировать и выкупать. Разные компании летают.
1: Мария, мы просим прощения. Все-таки какая-то очень сложная связь. Вы вот пропадаете, и, к сожалению, наша аудитория не очень четко вас слышит. Может быть, как-то пересоединиться вам попробовать?
12: А мне кажется, что я слышу хорошо свой голос, который звучит в зале. Вы меня плохо слышите?
1: Да, вы пропадаете, как будто, вот, знаете, как вот сейчас слова. Что-то слышно, что-то нет.
12: Если... Надо же, и сейчас пропадаем.
1: Да, если есть возможность пересоединиться как-то.
12: Или давай, ближе...
1: Или ближе к микрофону попробуйте. Ну да, это связь все-таки больше.
12: Давайте я еще раз зайду.
1: Давайте, да, мы пока предоставим следующему спикеру. Коллеги... Сейчас, да, у нас летний период начинается, люди хотят поехать на юг, и тоже одно из направлений туристических достаточно интересно, это Кавказ, и я хочу предоставить слово Ирине Сидельниковой, она расскажет про туры по Кавказу. Пожалуйста, Ирина, вы на связи?
13: Да, я на связи, как меня слышно? Здравствуйте.
1: Вот, вас хорошо слышно, да.
13: Ну, вас приветствует Республика Дагестан. Мы с 23-го года занимаемся инклюзивным туризмом. Я являюсь руководителем клуба «Особого туризма Кавказ». Я являюсь лауреатом премии правительства Российской Федерации за вклад развития туризма, как раз-таки за разработку методики проведения туристических экскурсионных программ. По горному Дагестану или в условиях горной среды для людей с инвалидностью по зрению. Мне кажется, у вас что-то фонит. Я тоже себя плохо слышу. Вам нужно что-то отключить или микрофоны в зале, чтобы один микрофон остался. Так, хорошо. Так вот, у нас, конечно же, туризм городской. У нас абсолютно отличается, скажем, и по формату, и по методам проведения наших программ от таких вот классических туристических экскурсий по городам. Мы в основном специализируемся на активных турах. Но это не значит, что мы не знакомы с правительствами народов Дагестана. Мы за короткий период, так сказать, за 5 дней, можем познакомиться с несколькими этносами Дагестана, посетить их, познакомиться с этими культурами, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть на то, различные изделия. За несколько дней мы пробуем кухню разных. На сегодняшний день у нас разработаны буквально 6 программ, все они разные. У нас есть и этнографические программы, исторические, и ознакомительные. И даже есть конные программы, по красотам Дагестана. То есть в процессе этих программ у нас участники приобретают навыки конной верховой езды и знакомятся с традициями, с конными традициями народов Дагестана. Пропадаю я, да, я вот себя не слышу. Сейчас слышно меня?
1: А мы вас, наоборот, лучше слышим.
13: Да. Так вот, есть у нас и очень активные туры. Мы сплавляемся по рекам, мы ездим на квадроциклах, мы катаемся на зиплайнах. То есть мы себе ни в чем не отказываем. Мы буквально стираем все границы, для нас нет никаких преград. Но мы работаем с несколькими музеями здесь, на территории Горного Дагестана, и уже научили сотрудников музеев работать с незрячей аудиторией. Собственно, за это получили высокую награду правительства Российской Федерации. В этом году у нас, помимо Дагестана, мы стали работать с паломнической службой Русской Православной Церкви, и был организован тур в городец, в монастырь Феодоровской иконы Божьей Матери. Это отчина Александра Невского. И вот мы организовали трехдневный тур, поэтому я тоже вот хочу всех пригласить, пользуясь случаем, в такое интереснейшее духовно-просветительское путешествие по городцу. По Дагестану мы тоже расширяем свои границы. Помимо Дагестана мы осуществляем поездки в Чечню, и планируем также привлекать уже и другие республики и сочетать исторические путешествия как по Дагестану, так и по другим республикам. Ну вот, собственно, если коротко, у меня все, готова буду ответить на все ваши вопросы. Что самое важное? Важно то, что к нам незрячие люди приезжают без сопровождения. То есть они буквально самостоятельно путешествуют. И вот уже у нас есть прецеденты, когда люди вообще сами приезжают, но с нашей помощью арендуют здесь какое-то жилье и буквально проводят целое лето здесь. Мы уже готовы, но пока еще не тиражируем, принимать людей с собаками-проводниками. Это очень важно для нас, ответственно. Почему я так говорю? Потому что нужно понимать, что Дагестан – особый регион. Нужно учитывать традиции народов Дагестана и их религию. И с собаками очень сложно, так скажем, найти жилье, и с собаками очень сложно зайти в кафе. Но это все как раз-таки связано с традициями, с культурой народов Дагестана. Но мы стараемся решать этот вопрос, и вот уже в этом году готовы принимать наших туристов и с собаками-проводниками, в частности, тоже. Но пока мы еще, повторюсь, это не тиражируем. Наши туристы абсолютно автономные туристы, путешествуют самостоятельно при нашей помощи и не чувствуют никаких преград перед собой. У меня все, собственно говоря, поэтому я приглашаю всех в путешествие по Кавказу, путешествие по Дагестану. Будем рады всех видеть, и вы останетесь абсолютно довольны, получите кучу впечатлений. У нас нет ни одного недовольного туриста. К нам возвращаются снова. Есть те люди, которые вот уже в этом году приезжают уже четвертый и пятый раз именно на наши программы.
1: Спасибо, Ирина. Вопросы, пожалуйста, к Ирине из зала. Давайте попробуем.
8: Ирина, добрый день. Лаврова Наталья Александровна, председатель Организации работников интеллектуального труда. Скажите, пожалуйста, численность группы, если в этой группе есть тотально незрячий человек без сопровождения, или это чисто индивидуальные программы?
13: Мы считаем, что мы ведем индивидуальную работу. Мы работаем с малыми группами, это 6-8 человек. Максимальное количество тотально незрячих туристов в наших группах было 6 человек.
8: Вот сколько было сопровождающих?
13: Нисколько. Все абсолютно автономно приезжали, и мы здесь уже самостоятельно их сопровождали. То есть это наша была абсолютно.
8: Они автономно приезжали к вам там на поезде или на самолете, это понятно.
13: Да,
8: Меня интересует именно туризм. Вот 6 человек тотальников. Сколько сопровождающих на эту группу вы делаете?
13: У нас есть я, в том числе сопровождающий, у нас водитель, тур-тьютор, который также занимается сопровождением, и у нас есть еще один помощник, который также занимается сопровождением. То есть у нас на двоих тотально незрячих один сопровод. Вот так.
8: а вы предоставляете им и гостиницу, и, ну, вот если человек захочет к вам приехать. То есть это будет тур вместе с гостиницей. Все включается, кроме, ну, переезда. Поездки до места назначения и обратно. Да?
14: Да, совершенно верно.
8: А средняя цена примерно? Ну, например, 5-дневного тура.
14: 40 000. Включает трехразовое питание. Да, у нас очень вкусное питание. У нас люди возвращаются домой с лишними килограммами. Поэтому вы
8: питание замечательно. А вы их располагаете где? В нормальных гостиницах или в частных домах?
14: У нас гостевые дома, я не могу сказать, что это частные дома. У нас горные районы, в горных районах нет гостиниц, чтобы вы понимали. Это гостевые дома уже, но вновь появившиеся и вновь выстроенные гостевые дома с отдельными входами. В каждом домике, так скажем, или в каждом апартаменте размещаем по 2 человека со всеми условиями, конечно же, внутри.
8: Ну, у вас группа размещается в одном отеле, да, или там в гостевом доме,
14: конечно,
8: или в разных?
14: Да. Нет, все в одном месте мы размещаемся. Но чтобы вы понимали, что такое гостевой дом. Гостевой дом – это, так скажем, вот отдельно стоящие 5 маленьких домиков на 2 человека. Вот мы в такой базе мы размещаемся.
8: Как туристическая база, да. Понятно.
14: Да.
8: Спасибо.
1: Еще вопросы есть к Ирине? Так, вопросов нет. Ирина, мы вас благодарим. Я так понимаю, что подробную информацию можно о вас узнать вот как раз в отделе социального туризма при КСРК ВОС, который создан, правильно?
14: Да, можно. У нас есть свой сайт, у нас есть свои сети, мы абсолютно открыты, и нас легко, в принципе, можно найти.
1: Спасибо.
14: И, конечно же,
1: через
14: ваш отдел.
1: Да.
14: В частности, тоже.
1: Давайте сейчас мы попробуем вернуться в Санкт-Петербург. Там начали рассказывать про экскурсию в Армению, я так понимаю, это уже наше ближнее зарубежье. Мария, вы на связи?
15: Я на связи, слышите ли вы меня?
1: Отлично, пока слышим.
15: О, я поменяла наушники.
1: Ну, видите, как помогло.
15: Да, будем надеяться. Так, называется, что повторить заново, что не услышали совсем?
1: Про Армению. Про Питер. Давайте вот про Армению вот с этого места
15: про Армению.
1: Начнем. Да.
15: Значит, Армения будет в октябре, мы уже предвкушаем этот тур. Тур новый, классный, интересный. И Армения в октябре, ну, надо понимать, это фрукты, это теплый камень, это горы, пахнет разогретым солнцем городом. Конечно, надо туда ехать, чтобы слышать дудук, чтобы есть вот это все разнообразие, все, чего летом созрело, чтобы трогать хачкар. Группа пойдет, конечно же, и по старым монастырям, и в самые известные музеи, и пойдет слушать дудук. Представьте себе армянский дворик небольшой, вы слушаете музыку, разговариваете с мастером дудука, мастер-класс он вам проведет, фрукты кушаете вкусные, а потом едете в старинный монастырь, и там мастер хачкара, хачкар – это резной каменный крест, покажет вам, как он вырезает этот крест. Это один из символов Армении. Конечно, будет и обзорная экскурсия, и много-много интересного, все не успею рассказать. Как обычно, в тур входит и проживание, и двухразовое питание, и весь транспорт, и все экскурсионное обслуживание. Не входят только билеты до Еревана, потому что люди летят из разных городов, но, как правило, через Москву. Так, это Армения. И в работе сейчас тур в Казань. Мы его делаем вместе с Казанской библиотекой для слепых. И он планируется на конец августа, начало сентября. Точных дат нет, но буквально через неделю-две будет информация в нашей группе ВКонтакте. И вообще там все можно найти в нашей группе ВКонтакте. И анонсы, и количество свободных мест, и все цены. И с нами там можно связаться, а можно еще и по телефону. И спросить, куда же можно поехать, сколько оно стоит и так далее. Это если в 3 словах. Давайте скорее вопросы, потому что это же самое интересное.
1: Так, вопросы, пожалуйста, к Марии. Спрашивают про стоимость в Армению.
15: Так, стоимость в Армению. Приготовьтесь к армянским драмам. 377 тысяч армянских драм, это примерно 75 тысяч на человека по сегодняшнему курсу. Это недельный, богатый, хороший тур, насыщенный. Без дороги, конечно, потому что билеты, вот эта логистическая вся история с билетами, это отдельно нужно разруливать с каждым туристом.
8: Мария, скажите, пожалуйста, тур в Казань, что будет включать и сколько дней?
15: Тур в Казань планируем пятидневный. Живем в самом центре, в отеле «Нагай». Это, ну, центрее некуда, это самый центр Казани. Вот, и, естественно, Казанский Кремль, там специализированная экскурсия разработана, и поедем город-град Свияжск на теплоходе, туда и обратно на теплоходе. Очень много пешеходных экскурсий будет. Если вы знакомы с Гелиусей Закировой, то вот с ней как раз в содружестве мы это разрабатываем. И Казанское метро, и целый ряд казанских музеев, и Татарская Слобода, там, ну, в общем, много чего напридумывали. Очень хочется уже попробовать.
8: Ну, у вас в этот тур входит только Казань и Свияжск, да?
15: Мы просто не успеем.
8: Угу. Понятно.
15: Казань настолько богатый город, что там можно делать две и три разных программы. Угу. Ну, это как Питер. В Питер не впихать все. Вот мы уже готовы сделать вторую программу по Питеру, отличную от первой, потому что новые музеи подключаются, делают хороший продукт, делают, ну, великолепно гидов своих готовят, и хочется альтернативную программу сделать, чтобы люди приезжали второй раз, и третий, получали удовольствие.
8: И цена по Казани сколько примерно на сегодняшний
15: день? Не могу сейчас сказать. Вот лучше врать не буду. Давайте через неделю этот вопрос еще раз нам задайте, и тогда ответим точно, чтобы никого вот не сбить с толку.
8: Понятно. Спасибо.
1: Где вас можно найти в интернет? Сайт какой-то есть? Где про вас информация?
15: Проще всего найти группу ВКонтакте, которая так и называется «Liberty – туризм для инвалидов». Там все отчетные фото за 22 года работы, и все наши программы, и набор в группы ведется именно там, и в колясочные, и в незрячие, в любые. Можно просто позвонить по телефону +7 921 306 85 63. Это мой рабочий телефон и личный. WhatsApp, Telegram, любые вопросы, смски. Все расскажем.
1: Ну, я так понимаю, информация про вас тоже есть в нашем отделе КСРК ВОС, правильно?
15: Мне кажется, есть.
1: Ну, если да, это вот. Хорошо, спасибо,
8: Мария. Мария, скажите еще один вопрос, давай. Последний. Вы работаете с группами только инвалидов или обычные группы у вас тоже есть?
15: Нет, наша специализация – это люди с инвалидностью. Изначально мы работали только с колясочниками. Последние 5 лет мы работаем с незрячими. Угу. Начинаем работать с людьми с ментальными особенностями. Вот сейчас в работе туры на ясном языке. Но это, скорее всего, со следующего года запустим. Угу. А так редко, когда у нас бывают обычные туристы без инвалидности.
8: И вот в вашу группу сколько человек входит, если есть тотальники?
15: 8.
8: Ну, потому что слабовидящие и тотальники 10. Это разные вещи.
15: Да, мы понимаем.
8: У вас мы есть условия того, что если, например, человек тотально незрячий или даже слабовидящий, он должен ехать с сопровождением?
15: Нет. Нет, такого условия нет.
8: То есть вы можете сами сопровождать, да?
15: А мы привлекаем волонтеров. Угу. У нас студенты проходят часто практику, которые защищают дипломы или курсовые работы по инвалидному туризму, по инклюзивному туризму, там они как хотят, так и называют. И мы берем умных, хороших девочек-мальчиков, немного на группу, скажем, если 8 человек группа, Не все там тотальники. Кто-то, например, муж и жена едут, да, жена тотально незрячая, муж сопровождающий тоже там с остаточным зрением, например. С ними всегда гид и один или два волонтера в зависимости от конкретного экскурсионного дня. Если он посложнее, мы едем в Петергоф, это большой парк, mm-hmm. да, там потеряться сложно, мы берем пару волонтеров. Кроме того, мы же используем радиогиды. Mm-hmm. Это оборудование экскурсионное. Mm-hmm. Ну вот как у меня гидовская гарнитура с... Да. И приемники, наушники, да, у группы, они не потеряются. Ну, вот такие хитрости.
8: Спасибо.
1: Спасибо, Мария. Ждем всех. Да, спасибо. Переходим мы дальше к нашей работе. Хочу отметить такой факт, что Москва является очень гостеприимным городом, и в наш город едут люди с инвалидностью по зрению со всей нашей

Организация, вот, ну, насколько я уже 15 лет работаю тоже в этой теме, вижу, что вы очень активны, вы очень разнообразны, очень с большим интересом включаете в свою жизнь туризм, который несет действительно нам и радость, и знания, и умение реабилитироваться в этих сложных городских, и вот уже присоединяются такие, как горные маршруты. Вот, очень приятно находиться в вашей аудитории. Спасибо, что пригласили. Я расскажу о той большой работе, которая идет с 2011 года. И вот, как вы уже говорили, вам 15 лет. И нам 15 лет. Вот в таком подростковом мы молодом еще, как говорится, состоянии. Сподвигла ВОЗ на эту программу, можно сказать, 2009 год, когда Юрий Михайлович Лужков объявил год равных возможностей, если помните. И вот из этой точки как-то немного дальше вперед пошло такое, что нужно Москву как-то организовать, создать определенные условия и в культурном пространстве, и в транспорте, и в других локациях, и приблизить Москву к тому, чтобы люди с ограниченными возможностями, ну, чувствовали себя более комфортно и пользовались этими условиями. И вот в 2009 году с отделом Департаментом культуры ЦП ВОС мы решили вот сами сначала обследовать, а что может нам предложить Москва. Ну и, как бы к удивлению, ну, столкнулись с тем, что не особо чего и можно было использовать. Но это было начало, как бы, нашего пути. И к 2011 году уже созрела, как бы, такая цель – все-таки открыть новое направление в ВОСе, вот, как социальный туризм. Ну, скажу, что Александр Яковлевич Неумывакин, в то время президент ВОС, активно, ну, поддержал эту идею, потому что мы представили уже определенные наработки, разработки, мы уже понимали, как это, что будет, привлекали музеи, пока в те годы это было на добровольной основе, добровольно с их стороны, когда им было тоже интересно в этом поучаствовать, хотя никто еще особого такого глубокого опыта не имел, не было еще инклюзивных отделов при музеях. Ну, в общем, как бы все вот было в таком вот состоянии, что если вот экскурсовод и директор музея возьмется за это, то, значит, состоится этот продукт, соберется он. Если не возьмется, ну, извините, мол, не обижайтесь. Идем дальше тогда искать новый объект. Ну и Центральное управление приняло решение в 2011 году, что пилотному проекту «Социальный туризм» ВОС быть. И мы стартовали и начали свою работу. Что, как бы, в этом положительно и выгодно, то, что в Москве есть вот материальная база, ВОС ее использует, это средства проживания в СРГК, вот, свой транспорт. Естественно, мы подтягивали тоже любителей и желающих вести экскурсоведение и сопровождение группы. Было разработано положение о социальном туризме, в котором там все четко описано, кто в этом принимает участие, участие, на какой срок заезжает группа, могут ли вот тотально незрячих сопровождать инвалидов первых групп, имеют они право на сопровождающего, все, как бы, в этом документе описано. И в первый год, в общем, мы получили очень много заявок и начали работу. Кто наши участники? Это малые города России. И как мы столкнулись с той проблемой, что, да, на то время и даже, хочу сказать, и сейчас в малых городах России не так широко все это работает, не так широко все это представлено. Нет у них таких больших возможностей, вот как у нас в Москве,
И вот ваша организация пользуется, да, многими и экскурсионными вот, представителями.

0: представители уже как бы есть у вас такой в лице Марии. Это очень, конечно, отрадно. Но в малых городах, к сожалению, это не так еще широко распространено. Участники этого проекта – это наши передовики производства, это наши активные деятели ВОЗ, это наши активные деятели, представители вот культуры, как я говорила, производство, наши ветераны. То есть они имеют возможность приехать на пятидневный тур в Москву бесплатно. А оплата дороги это осуществляется за их денежные средства. Вот. И когда организовался этот проект, был упор именно на то, чтобы наших таких дорогих людей все-таки поощрить, чтобы этот тур был бесплатный, чтобы он принес определенные знания, как бы элементы реабилитации, не буду повторяться, что и как, потому что многие уже говорили об этом, предыдущие выступающие. Вот. И мы, конечно, рады видеть и слышать положительные отзывы, и отзывы о том, что не каждый незрячий человек может организовать и отправиться самостоятельно в путешествие, потому что есть разные семьи по своему составу. Кого-то могут сопровождать, кого-то не могут. Кто-то вообще ни разу не выезжал из своего города. И вот эта возможность объединиться в группу на основе территориально-региональной организации или местной организации, это вот как раз та возможность, которой можно воспользоваться и поехать. И участники подходили, говорили, что «Ой, я так собирался, мне так было страшно, но я все-таки как бы преодолел себя, потому что вот в группе там из такого-то цеха я знаю вот мужчину, вот он любезно согласился меня сопровождать, а там еще и реабилитолог с нашей местной организации поехал, и, в общем, как бы людей это сподвигает все-таки выйти из своей квартиры, из своего, как говорится, городского периметра». То есть, можно сказать, мы свою цель этим достигли. В процессе, как говорится, становления этой программы, естественно, она расширялась, она растет, и сейчас она продолжается. Владимир Васильевич Сипкин поддержал этот проект, он идет и по сей день. Хочу отметить, что в этой работе принимали участие и наш реакомп во главе с Ваншиным. В каком плане? Они написали и выиграли несколько грантов. Это 2012-2014 год, которые дали возможность собрать желающих экскурсоводов музея именно для адаптивной работы вот с нашей категорией. Вот. И это помогло как в московских музеях, так и в музеях тех городов, которые уже приезжали к Ваншину в реакомп для обучения экскурсоведению и дальше уезжали с этими знаниями к себе в города. Поэтому это тоже была очень большая работа. Хочу еще отметить, что также реакомп выпустил много методических пособий, которые разошлись по музеям Москвы. Дарвинский музей очень активное, участие в этом принимал. Вот. И хочу отметить музей Москвы, директора Наталью Владимировну Потапову, которая одна из первых тоже с нами сотрудничала. Вот. Организованы были и сейчас они работают, эти программы для незрячих людей. Вот Лариса Овцинова, она тоже подготовила, используя ее творческие необыкновенные навыки. Вот. То есть за этот период мы уже состоялись и как бы продолжаем свою деятельность. Как говорится, готовилась к этому выступлению. Думаю, дай-ка я посмотрю, что же мы там за эти года наработали. Могу сказать, что с 2011 года мы собрали и пригласили, и работали. Мы пригласили 121 группу с России за этот период. Это 2031 человек, инвалид по зрению. Из них у нас было 8 детских групп. Это дети-сироты из детских домов. Но в этих поездках нам помогал и брал на себя финансирование фонд «Живые сердца». Также одна группа была в 2014 году от Европейского союза слепых. Ну, когда у нас все еще было нормально в дружбе. Вот, это были представители иностранных государств. Им, конечно, было что рассказать нам. Мы показали им, что мы можем. Вот, они также отметили нас высокой оценкой. Вот, и сказали, что вот чего у нас нет, а у вас есть, это душевное отношение. Вот, это было, конечно, приятно слышать. Также мы собирали одну группу в 2013 году. Это были наши молодые специалисты, молодые люди из разных городов. И мы участвовали в Европейском молодежном форуме в Болгарии. Хочу сказать, что это мероприятие как бы раскрыло в некотором плане глаза и понимание наших ребят, которые вот воочию в прямом контакте с помощью переводчика и других приспособлений могли напрямую пообщаться. Вот. И мы оценили, насколько наш уровень культуры российский и наши возможности получить среднее и высшее специальное образование в России более высок, чем в европейских странах. Вот. И мы себя тоже, как говорится, в глазах европейской молодежи удивили тем, что и мы поняли, что о нас представление было совершенно другим. Вот. И когда мы уезжали, образовались, конечно, контакты личные между ребятами, и был прекрасно подготовлен с нашей стороны экспромтом концерт. Вот. Ну, в общем, была вот такая вот полезная работа. Ну, что могу сказать в заключение, что, конечно, эту работу мы осуществляем с душой, с полной любовью к этой теме. И мы, естественно, не туроператоры, мы не туристические агентства, мы в этой программе используем вот уже готовые продукты, которые адаптированы здесь, в Москве, в музеях, на выставочных площадках, для того, чтобы вот более ярче, точно показать нашу столицу, в которой, конечно, много всего интересного, и малые города стремятся ехать сюда, и это очень хорошо, что есть вот такое желание. Отрадно слушать и, как говорится, в процессе жизни, в том, что у нас все это получило огромное развитие. Вот в КСРК организовали такой отдел. И мы взаимодействуем с этим отделом. Цели наши едины. Методы и методики, конечно, разные, но очень хорошо, что вот Лариса Овцинова тоже разработала много пешеходных экскурсий, чего нам не хватало. И мы в этом плане очень друг друга дополняем. И это очень отрадно, что все это идет вперед, и все это развивается, расширяется и имеет спрос и интерес. Вот для чего, как говорится, все это и организовывалось. Ну вот, пожалуй, все. Хочу вам пожелать более хороших новых экскурсий. Вот. Очень рада, что московская организация в таком интересе находится в этой теме. Вот. И чтобы вы от этого испытывали хорошее ощущение и радость жизни.
1: Спасибо, Светлана Александровна. Вопросы есть, Светлана Александровна? Вопросов нету. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Коллеги, ну, мы очень много сегодня говорили об экскурсионном туризме, но туризм, он настолько многогранен, что есть разные направления. И одно из этих направлений тоже очень интересно. Это туризм с элементами спорта, спортивный туризм. И хотим вашему вниманию представить человека, который активно занимается спортивным туризмом в нашей стране с инвалидами по зрению. Это Ершов Игорь, руководитель спортивного клуба «Космос». Они, в частности, занимаются спортивным туризмом и сплавом по рекам Костромской области. Игорь, вы на связи?
2: Да. Меня слышно?
1: Да, сейчас слышно.
2: Да, добрый день. Добрый день всем. Ну, давайте начну с того, что мой турклуб называется «Космос» не случайно. Так совпало, что словосочетание «Кострома» и «Москва» как раз образует слово «космос». Почему у нас так получилось, такое совпадение? К нам начали ездить ребята из Москвы, с московского региона. Мы вначале не предполагали, что мы будем заниматься с людьми слабовидящими, слепыми людьми. То есть изначально у нас компания... Давно, с 90-х лет наш турклуб существует. И мы путешествовали везде, по всем регионам, по многим регионам, не по всем. И так получилось, что Москва почему-то дала нам такой толчок, и поэтому мы потом стали называться турклуб «Космос». Кострома, Москва. Мы так себя и сейчас позиционируем. Ну, начну с того, что началось все от того, что два человека слабовидящих у нас оказалось в группе, потом они порекомендовали другим, и в последующем мы начали об этом задумываться, как это делать безопасно, комфортно, и в последующем получилось, что у нас собирались уже очень большие группы. Ну, на мой взгляд, очень, потому что для спортивного туризма группа в 12 человек – это уже достаточно. Дальше, может быть, это немного дискомфортно. Ну, начнем с того, что мы организуем сплавы не только по Костромской области. У нас с незрячими людьми происходили уникальные сплавы в Карелии, на Урале, вдоль по побережью Черного моря нашего. То есть и такие походы уже были регулярными. Вот. Но в последнее время мы остановились все-таки на нашем регионе, потому что нам не хватает нашего сезона и времени. Мы поняли, что в Костромской области есть то, чтобы показать и посмотреть, и поэтому сейчас в основном водим по рекам Костромской области. Если говорить о моей компании, о нашей компании, то на сегодняшний день я сплавляю просто обычных, ну, значит, людей без вот этих проблем по зрению, порядка 100-150 человек в неделю. Вот. То есть это выстроено на профессиональном уровне с квалифицированными инструкторами-проводниками, кем я являюсь. Значит, это люди, которые проходят экзамены ежегодно, два раза в год. Мы, значит, входим в реестр инструкторов-проводников и так далее. Вот. Я, конечно, могу много рассказывать. Ну, могу остановиться, значит, хотел бы остановиться на вопросах безопасности, потому что я думаю, что этот вопрос, он будет. Вот. Ну, начнем с того, что ходим на самых безопасных байдарках, это «Хатанга-3». Перевернуться на ней практически невозможно. Если у нас идут незрячие люди, у нас сидит один волонтер, значит, дальше сидит два невидящих человека, могут находиться в байдарке впереди. Также они с веслом, они работают и так далее. Если мы идем, ну, например, в Карелию, у нас идет, соответственно, 50 на 50. Ну, я про Карелию не буду останавливаться, это уже там отдельная тема. Туда ходят уже люди, которые несколько раз с нами ходили в путешествие. И практика у нас такая. Мы сначала берем человека, проверяем. То есть он у нас, значит, идет на один, на два дня. Ну, как правило, на два, потому что в Кострому приезжать из-за одного дня, наверное, смысла нет. Значит, и в дальнейшем, если мы понимаем, что этот человек подходит под туризм, что он наш, он работает дальше, вернее, мы его берем уже в наше путешествие. Вот. И, ну, хочу сказать про еще вопросы безопасности, значит, остановиться. У нас идет, значит, первое лицо, первая байдарка, ну, обычно это иду я, инструктор, проводник. Значит, третье у нас проверенное в плане безопасности, никаких препятствий, значит, криминальных, страшных нет. Все стоянки у нас обрабатываются от клеща. Дальше у нас, если идут вот слабовидящие, значит, делается по периметру ограждение веревкой. Это хотя бы останавливает. Значит, по поляне, на поляне, да. Дальше у нас на поляне стоит большой шатер. Да, также мы, значит, у нас идет машина сопровождения. Дальше мы регистрируемся обязательно в МЧС. У нас всегда идет обратная связь. Связь, значит, по непогоде и так далее. Они нас предупреждают, контролируют, приезжают на стоянки. Значит, дальше идет у нас замыкающий. Он никого не оставляет. И вообще у нас практика такая, что все суда идут в зоне видимости. Правило такое, если первая байдарка, вернее, если задняя байдарка, кто-то начинает отставать, мы все останавливаемся, полностью вся группа, и все стоим, ждем. То есть ситуация, при которой у нас может турист замерзнуть или при какой-то, ну, где-то оказаться в ситуации, когда у него там лодка сдулась и так далее, она фактически невозможна. Все люди находятся, значит, в спасательных сертифицированных жилетах. Ну, я сказал уже про сопровождение. Если у нас нет машины сопровождения, с нами идет большой моторафт, большая лодка, значит, она может вместить в себя 8 человек, соответственно, с грузом, со всем необходимым, ну и так далее. Ну, если вот говорить про стоянку еще, ну, о том, что, ну, не буду, наверное, говорить, такие мелочи, как, значит, это туалет, палатка обязательно. У нас идет, ну, вот сказал, большой тент-шатер, под которым можно разводить костер, то есть про то, что никто не замерзнет. Все вещи находятся в гермомешках, либо сопровождаются машиной. Ну, значит, вода только покупная, из реки не пьем, продукты только свежие, значит, мясо, как правило, тушенка. Ну, вот такое. И, значит, суда хорошие уже, повторюсь. Ну, и, может быть, в заключение своего первоначального знакомства скажу только о том, что происходило за эти годы и что происходит с людьми в наших путешествиях. Во-первых, многие из них просто ждут уже наших походов. То есть уже, вот представьте, с 2009 года люди с нами ходят. Значит, им это почему-то нравится. Знаю одно, что люди вот целый сезон зимний готовятся к нашим путешествиям, сплавам, и мы уже стали фактически друзьями. Вот, они уже приводят по рекомендациям своих друзей, и у нас так происходит. У нас образуются семьи, у нас люди просто ждут, мы уже созваниваемся, перезваниваемся. Я считаю, что это отличная психологическая разгрузка, и водный туризм, не надо как бы никому не говорить, просто нахождение на воде, это первые 10-20 минут, все плохие мысли уходят, вода забирает плохую энергетику, отдает хорошую. Ну, и вот в заключение, может быть, скажу, у меня, значит, есть слепой водолаз, вот, Андрей, и мы как-то лежали с ним в палатке в Карелии, я говорю, ну ты чего, как бы, твои ощущения вообще, зачем ты здесь оказался, ты же не видишь вот эту природу окружающую. А он говорит, я слышу, как чирикают птички, я слышу, как водичка шумит, мне важен шум костра, общение людей, разговоры и так далее. Я считаю, ну вот, например, мой туризм как водный туризм, однозначно я его буду, значит, продвигать, предлагать, и считаю, всем это надо попробовать, кто себя, ну, например, плохо видит. И плохо или совсем не видит. Так что вот на этом все, жду вопросов.
1: Так, кто-то в зале готов уже поехать сплавляться? Вопросы есть к Игорю? Водолазом и работает. Он не работает, это его хобби, скорее всего. Да, конечно, только микрофон, пожалуйста.
3: Здравствуйте, подскажи, пожалуйста, а возрастные ограничения какие?
2: Смотрите, возрастных ограничений фактически нет. Мы берем детей даже от 4 лет, но рекомендуем все-таки хотя бы с 5-6. Очень маленькие, они очень быстро устают. И это только однодневное. А по возрасту, пожалуйста, 60, 70, 80 с нами ходят каждую неделю. Если говорить про людей не слепых. Если это слепые, тоже ограничения нет. Мы смотрим по состоянию здоровья там.
1: Еще вопросы будут к Игорю? Вопросов нету. Игорь, спасибо большое за участие в семинаре.
2: Ждем в гости.
1: Коллеги, сегодня многие наши спикеры, рассказывая о различных турах, предложениях и по Москве, и в регионах, коснулись вопроса доступности музеев. Конечно, посещение музеев является неотъемлемой частью экскурсионных туров. И Московская городская организация, в свою очередь, тоже активно способствует тому, чтобы в Москве были доступные музеи, чтобы инвалиды по зрению беспрепятственно могли туда приходить. Несколько лет назад был реализован проект в рамках программы «Действуй без барьеров» о доступности музеев и культурный код. И сегодня у нас в зале представитель музея Николая Васильевича Гоголя Данила Рясов. Пожалуйста, Данила, вы в зале, да? Прошу вас.
3: Добрый день. Я сегодня, как вы видите, не один, а с Николаем Васильевичем Гоголем, с тактильным экспонатом, который мы активно используем в рамках наших экскурсий. И опишу его. Николай Васильевич Гоголь изображен в полный рост, стоя. У него коричневый сюртук, серые брюки, серый жилет, на шее черный платок, волосы русые, классическая гоголевская прическа с пробором, усы, румяное, улыбающееся, добродушное лицо, перо в правой руке. И вот как раз как пример с собой я его решил принести. Ну а если говорить в целом о нашем музее, то очень рад сегодня его представить, рад быть здесь, это большая честь. И надо сказать, что благотворительный фонд «Свет», как известно, реализует свою работу с 2021 года, и Дом Гоголя тоже принял решение поучаствовать, получить грант и все-таки заняться вопросами инклюзии. И для нашего музея это была тема крайне важная. Нам очень хотелось, чтобы незрячие и слабовидящие посетители тоже имели возможность полноценно приобщиться к истории Гоголя, о которой подробнейшим образом рассказывается в нашей экспозиции музея. Ну и тоже, чтобы люди с нарушением зрения могли участвовать и активно посещать наши мероприятия культурные, которые мы тоже проводим. Ну и если говорить о наших проектах, у нас их уже целых три накопилось. Я прошу, пожалуйста, переключить слайд. И мы несколько раз участвовали в конкурсе без исключения, 3 раза выигрывали, получали грант, вот как раз на слайде соответствующий презент даже, который мы получили. И надо отметить, что следующий слайд, пожалуйста, уже статистика представлена на слайде, как велась работа в 22-м, в 24-м и 25-м году. Мы активно реализовывали наши проекты. И вот последний из этих проектов реализуется как раз с 1 апреля, что символично, поскольку это день рождения Николая Васильевича Гоголя. И тоже попрошу еще раз слайд переключить. Уточню, что, повторюсь, с 22 года мы выиграли первый грант, и мы поставили перед собой конкретную цель. Как раз вот она на экране. Осуществить адаптацию мемориального пространства Дома Гоголя для незрячих и слабовидящих посетителей, как для самостоятельного осмотра, так и для экскурсионных групп. Ну и цель была поставлена. Пожалуйста, еще раз переключить, попрошу. прошу. Ну и в результате первого гранта мы получили достаточно хорошее достижение. Во-первых, был проведен тренинг со всем нашим персоналом, коллективом. Провела его Евгения Малышко. Это была замечательная интерактивная программа. Сотрудники прониклись и приобщились к культуре общения с незрячими и слабовидящими посетителями. И сегодня уже уверенно чувствуют себя, всегда рады принять гостей. Кроме того, здесь тоже отражено, что прошли также два сотрудника курсы, стали тифлокомментаторами. Было подготовлено 23 элемента навигации по нашему зданию. В нем вроде бы просто, но с непривычки можно, разумеется, потеряться. Навигация решает этот вопрос. Ну и, конечно, получили отклик от СМИ. Пожалуйста, еще попрошу переключить слайд. Разумеется, мы подготовили многоформатные здания. Они сделаны по всем правилам, на плотной бумаге. Имеется словесное описание. Разумеется, на Брайле также подробно все описано. И очень много экспонатов в этих журналах. Вот их 5 на слайде как раз помещено по всем нашим основным комнатам, по всем основным музейным залам. Есть описание ключевых экспонатов, и рельефная графика тоже дает их внешний вид. Так что можно изучать самостоятельно, но и в рамках экскурсии мы тоже активно эти многоформатные здания так или иначе задействуем. Да, тоже попрошу переключить. Вот как раз относительно навигации имеется экспликация помещений. Перед каждым залом она помещена. Опять же, используется Брайль, что очень удобно. На входе перед каждым залом музея имеется соответствующая такая табличка. Ну и снова попрошу слайд переключить. Имеется, опять же, поэтажный план. Он находится прямо при входе здания. Что интересно, экспозиция у нас как раз расположена на первом этаже, справа и слева, и, в принципе, ознакомиться с этим поэтажным планом тоже будет не лишним, чтобы лучше ориентироваться, поскольку и в правом крыле нашей старинной дворянской усадьбы, и в левой на первом этаже разворачивались различные события в жизни Николая Васильевича Гоголя. Прошу следующий слайд. Разумеется, имеется у нас и аудиогид, который тоже был адаптирован, специально подготовили тифлокомментарий, записали их и по QR-коду, который помещен как тоже перед входом в экспозицию. Можно перейти свободно и уже попасть на страницу с аудиогидом, снабженным тифлокомментарием. По каждому залу, по различным предметам этот аудиогид доступен, и мы его в том числе совершенствуем, о чем будет сказано чуть далее. Следующий слайд, пожалуйста. Тоже важный такой экспонат тактильный, который мы давно хотели и получили в рамках этого гранта, это миниатюрный памятник работы скульптора Николая Андреева, который находится в сквере нашего музея. Между двумя зданиями имеется памятник, он знаковый для Москвы, с интересными барельефами. Все это воссоздано, отсканировано и тактильно доступно. Все этот макет очень любят, и школьники его тоже привечают, но и, разумеется, во время наших экскурсий, во время индивидуальных посещений незрячие и слабовидящие посетители могут подробно с этим макетом ознакомиться. Так что такое знаковое приобретение. Далее попрошу переключить. Ну и, естественно, нам был важен отклик, как наша экспозиция была оборудована, и его мы получили. Фокус-группа имелась, учащиеся 10 класса школы-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых. Замечательные ребята, они были довольны увиденным проведенной экскурсией, и была в итоге дана высокая оценка музея. Но подчеркну, что это был только первый проект, второй под названием «В гостях у Гоголя», пожалуйста, еще раз слайд переключите, был реализован уже в 2024 году, и мы учли все детали, которые требовали улучшения, какого-то дополнения, чтобы сделать наш музей еще более доступным. Был снова проведен тренинг, потому что все-таки коллектив меняется, меняются некоторые правила, и были закреплены, опять же, правила общения с посетителями незрячими и слабовидящими. Ну, а те, кто еще не был на тренинге, тоже приобрели соответствующий опыт. Еще двое наших сотрудников прошли обучение по программе тифлокомментирования, в том числе и ваш покорный слуга. И это, естественно, для нас тоже важно, чтобы готовить новые экскурсии и мероприятия. Да, тоже попрошу, пожалуйста, переключить слайд. Новые тактильно-рельефные изображения, новые методические пособия были подготовлены, то есть мы уже считаем необходимым работать по конкретным документам, которые сами разрабатываем, и по ним проводим и экскурсии, и мероприятия. Вот как раз о мероприятиях. На мероприятиях в рамках этого гранта и был сделан акцент особый, тоже прошу переключить. Что мы еще получили? Еще один макет очень важный, макет усадьбы. Я уже говорил, что макет памятника у нас есть. Теперь и макет обоих домов, которые входят в наш музей, в дом Гоголя, тоже у нас имеется. И макет очень подробный, воссозданы мельчайшие детали, например, рустовка, имитация кирпичной кладки. И все это можно осмотреть очень внимательно и получить представление о усадебном комплексе. Вот попрошу тоже переключить, еще поближе можно разглядеть некоторые детали домов. Находится этот макет сразу при входе, что, опять же, очень и очень удобно. Ну и возвращаясь к нашим особо... Да, спасибо за уточнение, что мы опять провели. 6 экскурсий в гостях у Гоголя, 6 кинолекториев, лекцию, пешеходные экскурсии тоже у нас теперь появляются по району Арбата и прилежащим и ближайшим окрестностям, ну а также иммерсивная программа «Чайные истории». Чуть-чуть тоже я о них подробнее расскажу, тоже попрошу слайд переключить. Надо отметить, что посетило нас достаточно большое количество людей, но мы стремимся к еще более высоким результатам. Вот как можно заметить, 93 незрячих и слабовидящих посетителя у нас было в том числе. И, пожалуйста, следующий слайд. Иммерсивная программа «Чайные истории», то, чего нет ни у кого, ведет эту программу тоже тифлокомментатор высшей категории Светлана Владимировна Панченко. Программа отличается, во-первых, знакомством с тактильными экспонатами, с самоварами настоящими, которые были отдельно приобретены новые, другие удалось раздобыть антикварные, и можно всецело познакомиться, можно сказать, с культурой питья чая и попробовать в том числе сам чай, который Светлана Владимировна готовит. И вот такая иммерсивная программа погружает как раз в историю, связанную с усадебной жизнью московской, потому что Николай Васильевич Гоголь, когда жил в здании нашей усадьбы, тоже любил с хозяйкой дома Анной Георгиевной Толстой на балконе попить чай. И программа тоже пользуется большой популярностью. Еще попрошу переключить. Разумеется, экскурсия в гостях у Гоголя. Это уже моя разработка. Удалось написать методичку, и вот по ней я, собственно, все внимательно провожу. Уже знаю, что некоторые были из присутствующих на моей экскурсии. Тоже она достаточно подробная, детальная. И мы всегда прислушиваемся к нашим гостям, стремимся ее улучшать. А еще одном проекте хочу рассказать. Попрошу переключить. Кинолекторий, киносреды в доме Гоголя. У нас есть такой проект. Опять же, Светлана Владимировна, о которой я говорил, берет фильмы, которым, кстати говоря, тифлокомментарий еще не сделан. Например, вот картину «Мы из джаза» она комментировала. Это прямое тифлокомментирование. И, конечно, это тоже находит отклик у аудитории, и, разумеется, обо всех таких мероприятиях мы информируем нашу аудиторию с помощью сайта Дома Гоголя, который также, кстати говоря, оборудован с учетом помощи как раз, чтобы можно было незрячим и слабовидящим людям комфортнее на нем находиться. Ну и уже тоже завершаю я постепенно, попрошу переключить на следующий слайд. Сейчас мы как раз реализуем проект «В гостях у Гоголя 2.0». И здесь мы еще подключаем работу, с людьми с ментальными особенностями, но, конечно, о людях с нарушением зрения мы тоже не забываем. Светлана Владимировна готовит новые пешеходные экскурсии, разрабатывает новые маршруты, и они вот сейчас уже в ближайшее время будут запускаться. Продолжаем совершенствовать и экспозицию, и другие рельефно-графические экспонаты заказывать. И еще у нас, не поверите, что появится манекен Николая Васильевича Гоголя в полный рост в историческом костюме, который можно тоже тактильно осмотреть. Так что призываю всех вас посетить Дом Гоголя, разные наши мероприятия, и надеюсь, что в рамках туризма Дом Гоголя тоже будет интересен. Большое спасибо. Жду вопросы.
1: Вопросы, пожалуйста. Вот Наталья Александровна уже тянет руку.
4: Будьте любезны, скажите, пожалуйста, я так предполагаю, что у вас эти программы бесплатные, да, для инвалидов по зрению? Я знаю, чаепитие, у меня просто коллега уже была у вас, оно бесплатно было. И там экскурсию еще что-то проводили, в общем, много им делали. Но это все было в будний день. А у меня люди работающие. Можно ли будет заказать экскурсию, например, с тем же чаепитием в субботу?
3: Да, ну, в любом случае...
4: На бесплатной основе, конечно.
3: Да, спасибо за вопрос. Все можно спросить у наших коллег. Я думаю, мы в любом случае навстречу идем всегда. И если пожелания у наших гостей есть, то можно провести. Единственное, чтобы совместить чаепитие и экскурсии, возможно, это будет несколько утомительно, но это тоже можно обговорить, сократить какие-то детали. И все обсуждаемо, и на бесплатной основе тоже можно провести. Конечно, приглашаем, ждем. Позвоните нам, у нас есть координатор Александра Панкратова. Она как раз занимается вот этими логистическими вопросами. Можете позвонить как раз...
4: И сослаться на вас.
3: Да, да. И проведем.
4: Хорошо, раз, спасибо.
3: Да. Спасибо.
4: Спасибо.
1: Еще вопросы?
5: Добрый день. Будьте любезны, озвучьте ваш режим работы.
3: Режим работы, да, музей работает, не работает в понедельник, то есть понедельник у всех учреждений культуры выходной день. Но я все равно призываю посмотреть, всегда сверяться на сайте на всякий случай, потому что бывают праздники, какие-то исключения. Опять же, каждый последний вторник месяца – это санитарный день у нас. Ну а так, в будние дни музей работает с 12 до 19 часов, кроме четверга. В четверг он работает с 14 до 21 часа, а в субботу и воскресенье с 12 до 18, то есть на час короче. Вот. Но есть такие сложности. Четверг более такой длинный день, чтобы люди после работы тоже имели возможность посетить мемориальные комнаты. Да.
0: Ну, вот у нас на следующей неделе приезжает группа из Пскова. Вот, и мы как раз на 17 число к вам записаны. Вот, поэтому ждем. Вот ждите наших, да, гостей из другого города. У нас будет 15 человек, и 4 человека будут тотально незрячих. Вот, поэтому мы с удовольствием тоже вот впервые в этом сезоне мы обратились в вас в музей по, как говорится, по рекомендациям тоже незрячих людей, которые уже прошли, вот, дали хорошую оценку. И вот теперь Псков даст вам свою оценку, поделиться своим мнением.
3: Большое спасибо. Вот как раз мы к теме туризма и подошли, что уже люди из других городов нас посещают. Мы искренне этому рады и очень ждем вас, дорогих гостей.
1: Спасибо, Данила. Я так понимаю, вопросов нет больше. Спасибо. Коллеги, на этом наша теоретическая часть семинара подошла. Да. К Даниле?
6: Нет.
1: Да, хорошо.
7: Местная организация Измайлова. Вот ко мне обратилась женщина, инвалид по зрению второй группы. Она попросила узнать, можно ли обучиться ей на профессии экскурсовода. Мы вот нашли центр подготовки туристических кадров. Это улица Киевская, метро Студенческая, Киевская, 22. Но там они не специализированы для того, чтобы обучать даже слабовидящих людей. Скажите, пожалуйста, общество слепых как-то связано с таким центром?
1: Ну вот сейчас, к сожалению, Лариса Овцинова ушла. Да. Экскурсоводов.
7: Да. Они выдавали документ, да? Или это просто как общественное? Она имеет в виду, чтобы именно документ был, как профессия экскурсовода из этого центра.
1: Сейчас нам ответит Светлана Александровна.
0: Да, Лариса, к сожалению, вышла там готовиться. Ну, я знаю, что Лариса заканчивала именно аккредитованную организацию, которая готовит, и ее в том числе готовила, и она пока была одна, но вот Лариса говорила, что еще девочку подготовили, и они выдают официальные документы. Аттестованные. Вот в КСРК тогда у Ларисы Ацвациновой в отделе инклюзивного туризма свяжитесь с ней, и она вам все скажет, объяснит. То есть, да.
1: Еще вопросы есть общие по семинару? Значит, коллеги, у нас наша теоретическая часть подходит к завершению. Я надеюсь, что информации сегодня было много полезной. И, вооружившись этой информацией, вы сможете дополнительно предоставить возможности вашим подопечным для туризма и в Москве, и в других регионах. Также, я считаю, продуктивное сегодня было общение, что к нам пришла Мария Меламед из компании «Маруся». Сейчас у нас по плану будет кофе-брейк в фойе малого зала. А потом у нас будет практическое занятие сегодняшнего семинара. Это театрализованная экскурсия по Москве с Пушкиным. Она будет в течение часа проходить. В 14 часов мы планируем закончить полностью наше мероприятие. Ага. Да.
8: Так, минуточку еще можно? Одну минуточку внимания. Друзья, вы сейчас пойдете на приятную кофе-паузу, но у нас в фойе есть столик сразу при выходе. В фойе с левой стороны, да, от дверей. Там у нас представил образцы тех тактильных моделей, которые у нас есть. Но это только образцы. Конечно, они далеко не все там. Это и объемные модели, и модель памятника Минину и Пожарскому, и рельефные изображения фасадов экскурсионных объектов, вот в частности на Красной площади. Так что, пожалуйста, подходите, знакомьтесь, что у нас имеется. Еще раз повторюсь, что это образцы. Я несколько минут буду тоже там находиться, что-то могу пояснить, если что-то заинтересует. Спасибо.
9: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
10: Фильм «Служебный роман» начинается. Заставка киностудии «Мосфильм». Памятник рабочей колхозницы. Позади него Спасская башня Кремля. Сменяющие друг друга улицы Москвы. На фоне потока машин и быстро идущих пешеходов появляются титры. Творческое объединение комедийных и музыкальных фильмов. Алиса Френдлих, Андрей Мягков, Светлана Немоляева, Олег Басилашвили, Лия Ахиджакова, Людмила Иванова в фильме... «Служебный роман».

0: обойти.
1: Авторы сценария Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. Постановка Эльдара Рязанова. Большое здание на пересечении улиц Кузнецкий мост и Петровка. На фасаде 9 табличек, самое заметное с текстом «Статистическое учреждение».
2: Как всем известно, труд облагораживает человека. И поэтому люди с удовольствием ходят на работу. Лично я хожу на службу только потому, что она меня облагораживает. Если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо мы работаем.
1: Из «Черной Волги» выходит строгого вида дама.
2: Людмила Прокофьевна Калугина.
1: Входит в учреждение.
2: Директор нашего статистического учреждения.
1: Проходит мимо уборщицы.
2: Она знает дело, которым руководит. Такое тоже бывает.
1: На часах без 10:08.
2: Людмила Прокофьевна приходит на службу раньше всех, а уходит позже всех. Из чего понятно, что она, увы, не замужем.
1: Входит в дверь лифта.
2: Мы называем ее «Наша Мымра».
1: Нажимает кнопку 5.
2: Конечно, за глаза.
1: Калугина опускает глаза. У нее короткие, зачесанные назад волосы, лицо без следов косметики. Расстегивая на ходу коричневое пальто, проходит по просторному залу с множеством письменных столов. Походка тяжелая и целеустремленная. Пройдя полностью зал, поднимается по лестнице. Идет по площадке перед двумя кабинетами. Бросает короткий взгляд на окна кабинета, в котором ведется ремонт. Один рабочий красит стену, другой стоит на деревянной стремянке. Пройдя приемную, Калугина входит в кабинет с высокими не менее 4 метров потолками. Закрывает дверь, обитую черным дермантином. Просторный кабинет условно делится на две части шкафом с открытыми полками. В первой части письменный стол. Перед ним два кресла. Во второй, дальней от входа части, вешалка, раковина, стол с горшечными цветами и холодильник. Вместо стены в дальней части наклонная поверхность стеклянной крыши. Пройдя через дальнюю часть, Калугина выходит из кабинета на плоскую крышу, огороженную парапетом. Зачерпывает воду банкой из большой бочки. Поливает стоящий под открытым небом цветы. С крыши открывается красивый вид на исторический центр города. Тихий переулок с высокими деревьями. Из подъезда выходят мужчина и двое мальчиков.
2: Каждое утро по дороге на службу я избавляюсь от своих шалопаев.
3: Вот тебе 40 копеек, купишь 2 пакета молока. И не забудь!
4: Ладно!
3: И позавтракать не забудь, слышишь? Так, теперь давай с тобой разберемся. Ты когда перестанешь хулиганить, а? Почему все на тебя жалуются?
4: А я себя хорошо веду.
3: Почему на других детей не жалуются? Объясни мне, пожалуйста. Зачем ты ел пластилин?
4: А я его с Сашином ел.
3: Ну ты же взрослый человек, ты же понимаешь, что пластилин не едят. И зачем вы Машу заперли в шкаф?
4: Понимаешь, я заперт, а ключ потерялся.
3: Шагай! И не смей мазать стул воспитательницы клеем, слышишь?
4: Ладно, ладно.
2: Обормот.
1: Мужчина заводит мальчика в ворота детского сада. Посмотрев на часы, бежит по тротуару. У мужчины большие очки, широкий лоб, усики.
2: Зовут меня Анатолием Ефремовичем. Фамилия моя Новосельцев. Я живу только на зарплату, то есть от получки до получки. Одним словом, выкручиваюсь. Одним словом, верчусь.
1: Мужчина в автобусной давке. На железнодорожной платформе.
2: А это Ольга Петровна Рыжова.
1: Светловолосая женщина.
2: Оля.
1: Композитор Андрей Петров, дирижер Эмин Хачатурян. Звукооператоры Юрий Рабинович, Валентина Щедрина. У Оли большие глаза, приятный овал лица. Взбегает по лестнице на мост над путями.
2: Оля мой самый верный друг. Мы подружились давно еще в институте. Больше всего я люблю в ней то, что она оптимистка. Что бы ни стряслось. А земной шар, как известно, вертит именно оптимисты.
1: За окном электрички проносятся поля и речушки. Оля едет стоя в переполненном вагоне. Покачивается, окруженная со всех сторон пассажирами. Музыкальный редактор Раиса Лукина. Песни на стихи Роберта Бернса, Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого, Эльдара Рязанова. Стихотворение Беллы Ахмадулиной. Морщась, Оля поднимает сумку, держит ее перед грудью. Бросает взгляды на стоящих справа и слева от нее мужчин. Электричка прибывает на вокзал. Песни исполняют Алиса Френдлих, Андрей Мягков. Директор картины Карлен Агаджанов. Поток пассажиров мгновенно заполняет пустую платформу. Оля полубежит по вокзальной площади. На плече дамская сумочка, в руках две хозяйственные сумки.
2: В нашем городе чересчур много жителей. Чересчур много приезжих, чересчур много машин. Все куда-то спешат, все куда-то опаздывают. Всюду толкотня, давка, очереди. Но все равно я люблю этот город. Это мой город. Это очень хороший город.
1: Серая блочная многоэтажка. К автобусной остановке торопится невысокая женщина. У нее густые черные волосы, голубой берет. Длинная пестрая кофта перехвачена поясом. На ногах черные брюки-клёш и туфли на платформе с высоким каблуком. Выйдя на пути, женщина недовольно смотрит туда, откуда должен приехать трамвай.
2: Это Верочка. Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши. Оклад у нее секретарский, а туалеты сплошь заграничные. Как ей это удается, загадка.
1: Женщина лет 40.
2: А это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.
1: Шура пожимает руку темноволосой женщины в джинсовом костюме. Входит вместе с ней в учреждение. Новосельцев постукивает по спине стоящую перед зеркалом Олю.
2: Освеженные обязательной утренней зарядкой в общественном транспорте, мы, наконец-то, прибываем на службу. Привет.
0: Здравствуйте.
2: Слушай, Вовка опять ботинки порвал.
0: Да?
2: Где бы добыть 20 рублей до получки?
4: Люди, Нина? Люди!
0: Погоди, я только сейчас лекарство возьму.
5: Не знаю, может быть, коляску купим.
0: Дайте мне от головы.
5: Товарищи, не уезжайте! Люди по 50 копеек.
2: Сегодня на что?
5: У Маши Селезневой прибавление семейства.
0: А?
5: У тебя распишись,
2: я
5: пожалуйста,
2: тут ни 50 при чем.
0: Копеек. А кто у нее родился?
5: Не знаю, не выясняла еще, мальчик или девочка. Спасибо большое. А-а-а. Спасибо, расписывайтесь. Люди, не уезжайте, кто не сдавал?
0: Давайте.
5: Вот здесь распишись, пожалуйста.
2: И за меня там тоже.
0: Угу.
2: Черкни.
5: На Селезнёва, на Машу, кто не сдавал, не уезжай!
2: Ой, господи, какой отвратительный голос. Слушай, ну где же все-таки добыть 20 рублей? А вот если бы меня назначили начальником отдела.
0: Я бы тебя назначила. А что? Ты прекрасный работник, у тебя большой опыт. Пойди к нашей мэмри, поговори с ней, скажи ей. Господи, кого же назначать, как не тебя?
2: Это немыслимо.
0: Идем?
2: Пойдем.
6: Шура,
5: все расписались.
6: А что, не знаешь, а?
5: Не знаю, не выясняла.
6: Ну,
5: мальчик, наверное.
6: Ты?
1: Новосельцев и Оля едут вплотную друг к другу в переполненном лифте. Обменявшись взглядами, вздыхают. Входят в зал со столами.
0: Ади, пойди к нашей мэмри и поговори с ней. Скажи ей, что у тебя двое детей.
2: Да что ты, дети. Она, в принципе, не знает, что на свете бывают дети.
0: Здрасте.
2: Она уверена, что они появляются на свет взрослыми, согласно штатному расписанию, с должностью окладом. Здрасте.
0: Здравствуйте. Да, но лишние 50 рублей ведь на улице не валяются.
2: Еще как не валяются.
0: Ну, здрасте.
2: Да дело даже не в деньгах. Здравствуйте. Мне вообще надоело сидеть за этим столом. Я чувствую себя переростком. Здравствуйте. Я способен на большее.
0: А что ты мне об этом говоришь? Ты поди ей это и скажи.
2: Нет, я об этом говорить не буду. Не хочу унижаться, я гордый.
1: Садятся за соседние столы. Оля сидит справа спиной к Новосельцеву. За большей частью столов женщины извлекают из сумочек разнообразную косметику. Кто-то подводит ресницы, кто-то расчесывается, кто-то красит губы.
2: Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал.

0: Оля прикасается подушечками пальцев к шее и носу, в руках флакон духов. За письменным столом около лестницы сидит дородный мужчина. Постоянно отвлекается от бумаг, провожая взглядом стройные ноги девушек в юбках выше колен.
1: Петр Иванович Бубликов, начальник отдела общественного питания. Может быть, поэтому он такой упитанный.
0: Проводив взглядом очередные ноги, Бубликов склоняется над бумагами. Поведя подбородком, отбрасывает ручку. Берется двумя руками за голову.
1: А это Юрий Григорьевич Самохвалов. Очень хороший человек. Я его давно знаю, еще с института.
0: Интеллигентного вида мужчина. Именно с его появления
1: в нашем учреждении и началась

0: не замок.
1: Я не должен больше давать тебе отчет. Если ты помнишь, мы вчера разошлись.
0: Да, я помню. Ты держался очень грубо.
2: Простите, пожалуйста, Людмила Прокофьевна у себя?
0: Да, обождите. Между прочим, ты сегодня жарил яичницу на моей сковородке. И забыл ее помыть после себя.
2: Что за дрянь вы курите? Между прочим, меня зовут Юрий Григорьевич.
0: Перезвоню. Извините, пожалуйста, я думала, что вы посетитель.
2: Так у себя?
0: Да, пожалуйста, Юрий Григорьевич.
3: Самохвалов выложил на стол Верочки блок Мальборо. Входит в кабинет.
4: Доброе утро, Людмила Прокофьевна. Вот я и прибыл.
0: Угадай, что я сейчас курю? Мальборо. Новый зам из барского плеча целый блок кинул. Заводит дружбу секретарши. Сейчас он у старухи сидит.
1: А мне теперь безразлично, кто заводит с тобой дружбу.
0: Извини, я позвонила чисто автоматически. Больше этого не повторится.
4: Разрешите вам вручить сувенир из Швейцарии. Вот в этой ручке 8 цветов. Она весьма удобна для резолюций. Черный цвет отказать, красный в бухгалтерию оплатить, зеленый цвет надежды, синий товарищ такому-то рассмотреть. Пожалуйста.
5: Спасибо. Очень остроумно. Присаживайтесь. Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
4: А какой ты Новосельцев?
5: А никакой. Вялый и безинициативный работник. К сожалению, таких у нас много. Значит, Юрий Григорьевич.
4: Да.
0: Анатолий Ефремович, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.
6: Угу, бегу. Сама меня вызывает.
5: Ну? Угу. Слушай, не упускай момента, бери быка за рога. Ты должен выйти от нее начальником отдела.
6: О чем ты говоришь? Я для нее ноль, пустое место. Впрочем, как и все остальные.
3: Новосельцев бежит к лестнице.
5: Итак, ознакомитесь с отделом химической промышленности.
4: Да, Швейцария как раз занимался статистикой по химической промышленности.
5: Затем проследите за установкой компьютеров в строительном отделе.
4: Да, так вот, в Швейцарии компьютеры.
5: Очень хорошо, что в Швейцарии компьютеры. Но с чем у нас скверно, так это с отделом легкой промышленности.
4: Так.
5: К сожалению. Начальника у нас там пока нет. Петрунин ушел в министерство.
7: Новосельцев ждет.
5: Подходящие кандидатуры подобрать пока не могу. Пусть войдет.
7: Входите. Входите, не бойтесь.
3: Сгорбившись, Новосельцев присел на стул у двери. Встав, вытирает ноги. На лице Калугины очки в массивной черной оправе.
5: Кроме того, я прошу вас обратить особое внимание.
6: Вы меня вызывали?
3: Самохвалов разводит руки.
5: Садитесь, спасибо, товарищ Новосельцев.
8: Толя!
3: Встав, обнимает Новосельцева.
8: Толя! Только черт!
6: Юрка! Какими судьбами?
8: Откуда ты?
6: Как я здесь работаю?
5: В чем дело, товарищ?
8: Вот здесь вот.
6: После института. А ты-то как тут оказался?
8: Ой, очки, усы, лысый.
6: Ну, не совсем еще лысый.
5: Товарищ Новосельцев.
8: Это мой старый приятель.
6: Да.
5: Да.
6: Подожди, одну секунду.
5: Товарищ Новосельцев.
6: Меня тут...
5: Товарищ Новосельцев, это ваш отчет?
3: В руках Калугиной голубая папка.
9: Да.
5: Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще. Статистика — это наука, она не терпит приблизительности.
9: Понимаю.
5: Как вы можете пользоваться непроверенными данными? В чем дело?
9: Почему? Я проверял.
5: А вы обратили внимание, что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами?
9: Конечно, я же хожу по магазинам.
4: Да, товарищи, в Швейцарии магазины...
5: Простите. Это происходит от того, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями, как вы.
3: Через Самохвалова...
5: Извольте переделать.
3: Передает папку Новосельцеву.
5: Так, Юрий Григорьевич, вернемся к нашим делам.
4: Да-да, да.
5: Значит, я вас, как своего заместителя, прошу обратить особое внимание на дисциплину. Дисциплина, к сожалению, у нас хромает.
3: Новосельцев открыл папку.
5: Вам что-нибудь еще?
9: Да.
5: Что?
9: Я тут... Вопрос.
5: Какой?
9: Нет, нет вопросов.
5: Нет, да? Вы свободны. Опаздывают на работу.
4: Простите, Толенька, служебное... пожалуйста, подожди меня в предбаннике. Я скоро.
5: В служебное время бегают по магазинам. А недавно был совсем вопиющий случай. Возмутительный, с моей точки зрения. В дамском, простите меня, туалете.
4: Что?
5: Вывесили объявление: продаю колготки. Звоните по такому-то телефону.
4: Безобразие просто.
6: Ты знаешь, кого наши мымри назначили заместителем?
5: Нет.
3: На площадке.
5: Кого?
6: Ну, подумай.
5: Не знаю.
6: Ну, подумай, подумай, ну.
5: Ну, не знаю, ну кого?
6: Юрку.
5: Какого Юрку?
8: Ну, ладно, какого, как будто между вами ничего не было.
5: Самохвалова?
6: Самохвалова.
5: Ну, надо же.
6: Представляешь?
5: А как он сейчас выглядит?
6: Ну, выглядит как огурчик.
5: Ой.
3: Самохвалов выходит из приемной.
5: Юра.
8: Оля.

0: Господи, какой же ты красивый.
1: О.
2: Ну, это на моем фоне.
1: Оля, ты ничуть не изменилась?
0: Ну, да.
1: Как я рад тебя видеть.
3: Целует в лоб.
4: И я.
0: Тоже.
1: Ребят, я бы нам поговорить. Я не могу в свой кабинет вас пригласить. Калугина приказала его отремонтировать приходу своего нового заместителя. Как всегда, знаете, новый начальник начинается с ремонта своего собственного кабинета. Как живешь, Оля?
0: Я живу хорошо. У меня отдельная квартира. Правда, за городом, но зато...
2: Ребята, пойдемте
0: недалеко от станции.
2: Там покурим.
1: Пойдем, пойдем.
0: А сыну моему Витьке уже 14 лет.
2: О.
0: Да, он спортсмен. Имеет первый юношеский разряд. Папин как, по прыжкам длинным.
1: Что-то куришь, ну, Мальборо.
0: А у мужа моего тоже все в порядке. Ему язву оперировал сам Покровский. Операция прошла очень удачно. А потом ему дали путевку бесплатную в Ессентуки. Он сейчас там отдыхает. Вообще я живу, так сказать, не отстаю. Ну что ты, что ты? Хожу в походы, в кино.
2: Да и отечество нам сладок и приятно.
0: И дома у нас собирается компания. Ну а ты как?
1: Да я нормально. Последние 2 года работал в Женеве.
0: О-о-о.
1: Швейцарский сувенир. О,
0: спасибо.
3: Передает Оле.
2: Ну и как там у них в Женеве?
0: Витька обрадуется.
1: Сложно.
3: Плоский предмет.
2: Слушай, Юра, может быть, мне в связи со Швейцарией ограбить тебя на 20 рублей, а?
1: Ну, конечно, о чем ты говоришь?
2: Ты меня прости, это правда изменяет моим принципам. Я не беру вышестоящих.
1: Но я же не вступил в должность.
2: Да, еще можно пока. Это свободно. Я тебе в получку сразу отдам. Спасибо.
0: Слушай, Юра, как хорошо, что тебя назначили начальником. Помоги Толе.
1: А что?
0: Ну, ты понимаешь?
2: Оля, перестань, слышишь, сейчас же перестань.
0: Просто вопиющая несправедливость. У нас тут освободилось место начальника отдела. То ли самая лучшая кандидатура.
2: Оля, уймись, я тебя прошу.
0: Он умен, он все знает. Потом у него на шее 2 детей.
1: А что, дети большие уже? А кто у тебя жена?
0: Да нет у него никакой жены. Это особо его бросил и оставил ему 2 детей.
2: Нет, детей я сам у нее отобрал, не дал. Дело не в этом. Алло, здравствуйте, это Новосельцев. Плюется? Ну, сыпьте там ему как следует. Я задержусь, да. Ботинки там пойду покупать и сразу, да, заберу. Спасибо большое. Плюется, бормот.
1: А что? Мне эта идея с назначением Толи определенно нравится.
2: Юра,
0: ну,
2: перестань,
0: видишь?
2: Юра.
0: Возьми
2: Оля,
0: назначь.
2: Ну что вы, ну
0: раз
2: что?
0: Ты такой
1: уверяю
0: большой
1: вас. Начальник. А сейчас пойду и назначу.
2: Ребят, ну что
0: ну,
2: вы...
0: Перестань.
2: Да и вообще я с отчетом что-то напортачил. Уверяю вас, это не
0: ну,
2: нужно.
0: Ну, Толя.
2: Да что ты, я за столько лет вообще мог измениться к худшему.
1: Ну уж не так ты плох, чтобы не смог руководить отделом.
2: Это верно.
1: Ждите меня.
0: Угу.
2: Юра, сейчас не время, уверяю тебя. Юра, сейчас это не время.
0: Оля, Оля, успокойся,
2: ну, Толя. Ты этому идиоту. Ну.
0: А ты знаешь, он совсем не изменился.
2: Да. Но если он так будет продолжать, то он здесь долго не удержится.
0: Толь, а ты скажи мне по-честному.
3: Оля поводит рукой у лица.
0: Я еще как. Ничего?
2: Оля, что ты? Ты в полном порядке.
3: В кабинете.
1: Людмила Прокофьевна,
5: угу.
1: А у меня возникла идея.
3: Калугина пишет.
1: А что, если нам назначить начальником отдела легкой промышленности Новосельцева? А?
3: Поднимает взгляд.
1: Ну, то, что он там составил плохой отчет, это еще не показатель.
3: Продолжает писать.
1: Просто засиделся человек на мелкой работе.
3: Нажимает клавиши.
1: Я давно его знаю, он очень способный.
3: Калькулятора.
6: Я понимаю ваше желание продвинуться по служебной лестнице старого товарища, но хотелось бы, чтобы вы оценивали людей исключительно по их деловым качествам. Извините.
3: Одарив Самохвалова коротким красноречивым взглядом, Калугина продолжает писать.
1: Всего хорошего.
3: Подняв очки, смотрит вслед идущему к двери Самохвалову. На площадке. Самохвалов хлопает Новосельцева по плечу.
1: Пока не вышло. Но такие вещи сразу не делаются. Ребята, немножко терпения, и все будет в ажуре.
0: Я ж всегда в тебя верила, Юра.
2: Безнадега все это.
0: Ну, не бойтесь, ты ж заместитель. Я при посторонних фамильярничать не стану.
1: Вы всегда были очень тактичны, Ольга Петровна.
3: Поглаживает Олю по щеке.
0: Ну, ладно. Ну, вы поговорите, то я пойду в магазин схожу. А то вдруг она обед закроется.
3: Кокетливо посмотрев на Самохвалова, Оля уходит.
2: У нас перерыв очень неудачный. Сейчас сюда 2, также в продуктовых магазинах.
1: Что с нами делает время?
3: Оля бежит с сумками в руках.
1: Ты помнишь, какая она была?
2: Да. Ну, я думаю, мы с тобой ведь тоже не помолодели, правда?
1: Да.
2: Правда, у женщин это заметнее.
1: Слушай, я...
3: Идут по площадке перед кабинетами.
1: Я действительно хотел бы, чтобы на этой должности был мой друг, которому я смогу довериться в трудную минуту.
2: Понятно. Каждая новая метла расставляет везде своих людей.
1: Надеюсь, ты мой человек?
2: Конечно. Правда, до этой минуты я был ничей.
1: Спустимся вниз, я тебе кое-что покажу.
6: Вера, вызовите мне машину.
4: Давайте. Спасибо большое. Большое спасибо.
3: Самохвалов и Новосельцев входят в кабину лифта.
5: Первый этаж, пожалуйста.
4: Минуточку. Вы наш новый зад?
5: Да.
4: Так, прекрасно. У Маши Селезневой прибавление семейства. С вас 50 копеек. Распишитесь, пожалуйста.
5: Какая прелесть.
4: Как хорошо, когда человек так реагирует.
5: Пожалуйста, прошу.
4: Ой, возьмите сдачу.
5: Нет, нет, на Машу Селезневу мне ничего не жаль.
4: А вы платили?
5: Я платил.
4: Платили?
5: Платил.
3: В приемной. Положив на стул ногу, Верочка застегивает высокий замшевый сапог на платформе. Второй сапог стоит на столе поверх бумаг.
6: Вы купили новые сапоги, Вера?
7: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
3: Верочка задрала ногу.
6: Очень вызывающие.
7: Да.
6: Их я бы такие не взяла.
3: Калугина идет к выходу, оборачивается в дверях.
6: А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее.
3: Выходит.
7: Значит, хорошие сапоги надо брать.
1: Видишь ли, Толя, Калугина о тебе невысокого мнения, считает тебя посредственностью.
8: Ну, думаю, она права.
3: Осторожно. На улице.
1: Я понимаю, ирония маска для беззащитных. Но все-таки надо найти к Калугиной подход. В чем ее слабое место?
8: У нее нет слабых мест.
1: Она не молодая, некрасивая, одинокая женщина.
8: Она не женщина, она директор.
3: Перед бежевой Волгой.
1: Sit down, please.
8: Это что, твоя машина?
1: Садись, садись, мальчишка.
3: Самохвалов открыл перед Новосельцевым водительскую дверцу.
8: Чего себе. Волга, да?
1: В некотором роде.
3: Сам садится на место пассажира.
1: Садись, садись.
8: Ты знаешь, это малогабаритная квартира.
3: Да. Вставляет в проигрыватель кассету Басф C90.
8: А это что такое?
1: Да, Филипс. Стереофонический магнитофон.
8: Да. Вмонтированы, да?
1: Два динамика, слева и справа.
3: Мимо машины проходит Калугина.
6: Юрий Григорьевич, я в министерство вернусь, видимо, не скоро. Товарищ Новосельцев, займитесь, наконец, отчетом.
1: Людмила Прокофьевна, не забудьте, вечером я вас жду.
6: Да, буду.
3: Рядом припаркована черная «Волга» с открытой пассажирской дверцей. Сев в «Волгу», Калугина захлопывает дверцу. Новосельцев провожает взглядом уезжающую «Волгу».
8: Ох, Юра, если б ты знал, как я ее боюсь. Как волка.
1: Слушай, сегодня отмечаю свое вступление в должность. Давай и ты приходи. И, пользуясь домашней обстановкой, постарайся наладить с Людмилой Прокофьевной контакт. Поухаживай за ней немножко. Потому что если я предложу твою кандидатуру еще раз, она на меня просто зарычит.
8: Как же за ней ухаживать, если она рычит?
1: Нет, это отличная мысль. Отнесись к ней как женщине.
8: Нет, Юра, как женщине я не могу к ней отнестись. Как мужчина не могу. Нет, я могу как мужчина.
1: Но я же не предлагаю тебе ухаживать за ней всерьез, далеко идущими намерениями. Так, знаешь, слегка. Приударь.
8: Нет, никакая должность на свете не заставит меня за ней ударить. Давай так договоримся. Я ударять не буду, а лучше пригласи-ка ты Олю, а? А то меня ты пригласила, ее нет, она обидится.
1: А зачем Олю?
8: Как зачем?
1: А впрочем, конечно. Значит, часам к 8 приходите.
9: Это ты в Швейцарии?
1: Она американская. Товарищи, пожалуйста, угощайтесь. Угощайтесь. Вот помидоры, пожалуйста, берите.
3: Квартира. За длинным столом около 10 человек. За гостями ухаживает эффектная высокая женщина. Поднявшись, Бубликов приглашает ее на танец. Оля сидит рядом с Новосельцевым.
4: Так вкусно, это же вкусно, получение.
3: Калугина и Самохвалов проходят в соседнюю комнату.
6: Очень у вас мило, уютно.
3: Калугина закуривает БТ от зажигалки Самохвалова.
6: И жена ваша мне очень понравилась.
1: Тут наши вкусы совпадают.
6: Я надеюсь, они совпадут и в работе тоже.
1: Убежден.
6: А это что за штука такая?
1: Это мобиль.
6: Мобиль?
1: Это очень модно в Европе. Знаете, оформляют интерьеры подобными. Вот.
6: Смотри, пожалуйста.
1: Такая иллюзия движения. Это еще американец Колдер подал идею мобиля. Знаете, наш 20 век. Такой ритм, суматоха. Приходишь с работы.
3: Похожая на люстру.
1: Успокаивает нервы.
3: Конструкция.
6: Забавно.
3: Медленно вращается.
6: Возвращайтесь к гостям, Юрий Григорьевич. Им без вас скучно.
1: Ну что, Людмила Прокофьевна, как же я оставлю вас одну?
6: Ничего, я тут посижу вот... Полистаю журналы, я устаю от шума. Вообще люблю посидеть одна. Не заботьтесь обо мне.
1: Ну
6: я тихо посижу.
1: Вот журналы.
6: Спасибо.
1: Отдыхайте.
6: Спасибо.
3: Калугина опускается в кресло с англоязычным журналом в руках.
1: Толя, на минуточку. Ну, на минуточку.
10: Угу. Я жду.
1: Толя.
10: Ну, иду.
1: Обжора.
10: Вкусно.
5: Слушай, удобная ситуация. Людмила Прокофьевна там одна, отдыхает.
10: Пусть отдыхает, я не буду ей мешать.
1: Валя, ты дурак, что ты?
10: Юля, я не могу.
1: Пойди, угости ее коктейлем.
10: Иди, держи, хозяин.
1: Держи, угощай. Держи, держи.
10: Правда, я не могу. Ну, с какой стати, правда?
1: Слушай, я понимаю, она пугала, ее можно выставлять на огороде. Ну, ты смотри не на нее, а в сторону.
10: Нет, Юля, уверен.
1: Толя, я кому сказал?
10: Ну, не пожалей меня.
1: Толя,
10: я боюсь Толя, ее. Иди. Я тебя не надо.
1: Иди, Толя, Толя, лови момент.
3: В руках Новосельцева поднос.
10: Правда,
1: Толя,
10: я боюсь.
1: Пошел, пошел.
3: На нем два бокала с розовым коктейлем, трубочками и кружочками лимона.
5: Ну, как настроение, Оленька?
3: На столе бутылки.
0: Ты шикарно живешь, Юрка.
3: Водки, чинзана, виски.
5: Попробуем тот салат.
0: Этот? А я его уже пробовала. Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена. Туда надо добавлять тертое яблочко.
5: Характер у тебя не изменился.
0: А ты что? Ты разве помнишь, какой у меня был характер?
5: Я помню все.
0: Я тоже.
3: С лица Самохвалова исчезает улыбка радушного хозяина. Он серьезно смотрит на Олю.
1: Толь,
10: дожди ты!
1: Это что такое? Я кому сказал? Иди сейчас же! Черт! Толя! Ну! Пошел!
10: Ой, Господи, за что?
3: Быстро что-то доживав, Новосельцев открывает дверь соседней комнаты. Стоя в дверях, вытирает носы коричневых кожаных ботинок об заднюю часть штанин.
8: Разрешите войти, Людмила Прокофьевна?
6: Входите, товарищ Новосельцев.
3: Калугина незаметно надевает туфли.
8: Спасибо большое.
6: Садитесь, пожалуйста. И сюда.
3: Новосельцев чуть не сел на подлокотник кресла Калугиной. Растерянно оглядывается, садится на край другого кресла перед журнальным столиком. Держит спину прямо.
6: У вас ко мне какое-нибудь дело?
8: Нет. Да.
6: Я слушаю.
8: Выпейте коктейль.
6: Я не пью, товарищ Новосельцев.
8: Правильно. Я тоже не пью.
6: Тогда зачем вы это принесли?
8: Чтобы выпить. Но это моя ошибка.
6: И не единственная.
3: Поднявшись, Калугина идет к окну. На ней мешковатый коричневый жакет, брошка в виде ветви. Встав, Новосельцев задерживает взгляд на мобиле, подходит к Калугиной. В комнате пианино, светильники на стенах в виде свечей.
8: Людмила Прокофьевна, я хочу вам сказать, вы оказались удивительно прозорливы.
6: Что
8: вы
6: такое?
8: Вы просто вдаль смотрите. Я сейчас работаю над своим отчетом. И, знаете, он прямо на глазах становится
6: рада
8: лучше.
6: Рада за вас,
8: лучше,
6: товарищ Новосельцев.
8: Лучше и лучше.
3: Калугина выходит на угловой балкон. Закрывает за собой дверь. Взяв в рот, Новосельцев вертит одну из коктейльных трубочек. Роняет на поднос, кидает обратно в стакан. Калугина опирается на высокую, чуть ниже груди, балюстраду. Очки сняты, с едва заметной улыбкой смотрит на уходящую к Кремлю широкую улицу. На балкон выходит Новосельцев.
8: Людмила Прокофьевна, вы любите собирать грибы?
6: Что?
8: Грибы собирать. Березовики, подгонзиновики, попадопята, нет?
6: Нет, я к этому равнодушна.
8: Это, я вам искренне сочувствую, это удивительно собирать грибы, знаете... Это, возьмем, к примеру, опята. Они растут на пнях. Если придешь в лес, и тебе повезет с пнем, то можно набрать целую гору пней. О, опята. Белые осиновики, это они...
3: Заглядывает под поднос.
8: Под осинами, под березами, под ельями. А вот в засушливое лето, а они любят, где влаги, где пить, они в низинке. Тут найдешь низинку и туда иди, забираешься.
6: По грибам вы большой специалист, товарищ Новосельцев.
8: По грибам, да. Меня зовут Анатолий Ефремович.
6: Я это запомню. У вас ко мне все?
8: Нет, все.
6: Вы свободны, товарищ Новосельцев.
8: Спасибо.
3: Калугина уходит с балкона. Новосельцев едва не роняет поднос. На кухне.
1: Ну как? Почему ты не угостил ее коктейлем?
8: Она не пьющая.
1: А что вы делали? О чем разговаривали?
8: О чем, о чем?
1: О грибах. О грибах? А почему о грибах?
8: Ну, о чем с ней разговаривать, Юра? Не о змеях же, правда? Я пытался за ней ухаживать.
1: Помоги мне.
8: Я не умею. Я последний раз ухаживал за своей женой, это было лет 12 назад, и я, видимо, разучился.
1: А Людмила Прокофьевна поняла, что за ней ухаживаешь?
8: Думаю, что нет.
7: Юра, ты в Швейцарии стриптиз видел?
1: Ни разу.
7: А по-честному?
1: Зачем мне это нужно?
7: Я бы обязательно пошла.
1: Товарищи, сыр швейцарский, маслины греческие. Прошу, прошу. Хочешь всю жизнь корпеть старшим статистиком?
8: Не хочу. Ну, нельзя что-нибудь придумать другое вместо ухаживания. Я, когда ее вижу, у меня прям ноги подкашиваются.
1: А ты не стой. Ты сядь.
8: Нет, серьезно, я не знаю, о чем с ней разговаривать.
1: О чем таком? Интеллектуальном. Она тетка умная.
8: Интеллектуальном?
3: Самохвалов меняет пластинку.
8: Интеллектуальным это можно.
3: На проигрывателе.
8: Только вряд ли поймет. Ладно, сейчас пойду. Подкреплюсь. И начну метать бисер.
3: В руках пластинка джаз-оркестр Sharps and Flats. Внимательно осмотрев, опускает ее на диск проигрывателя.
11: Юрий Григорьевич,
1: а
11: вы почему не приглашаете меня танцевать?
1: Я приглашаю вас, Ольга Петровна.
11: После того, как я сама напросилась.
3: Танцует медленный танец.
11: Юр, а ты помнишь, как мы с тобой сбежали с лекции по финансовому праву и пошли в кафе мороженое? Ты сейчас так шикарно заказала, а потом у тебя денег не хватило.
1: Конечно, помню. Слушай, у меня тебе вопрос. А этот Бубликов, он что, из отдела общественного питания, да?
11: Да, начальник отдела.
1: А что за человек?
11: Карьерист. Юр, а твоя жена не будет тебя ревновать?
1: Кому?
11: Ко мне.
1: Конечно, будет.
11: А ты помнишь, как мы с тобой ездили целоваться в Кунцево? А теперь на месте этого леса город.
1: Помню, конечно, помню.
3: Волосы Оли касаются щеки Самохвалова.
1: Слушай, а этот Боровских из местной промышленности, он что за человек?
11: Мировой мужик.
3: Оля мечтательно прикрыла глаза.
11: Ты знаешь, Юр, я сейчас так танцую с тобой. И мне кажется, что этих 18 лет как не бывало.
3: Поднимает взгляд на Самохвалова. На лице того непроницаемая маска радушного хозяина. Новосельцев делает большой глоток из фужера.
8: Ну, я пошел.
1: Побольше интеллекта, Толя.
8: Да.
3: Самохвалов хлопает его по плечу. Прикрыв глаза, Оля прижимается лбом к щеке Самохвалова. Обнимает того за плечи. Новосельцев встает перед Калугиной.
8: Джек, это опять я.
6: Мы ведь с вами уже попрощались, товарищ Новосельцев.
8: Это правильно, да. Ну, давайте опять поздороваемся, что ли. Здравствуйте, Людмила Прокофьевна.
6: Добрый вечер.
8: Да, добрый. Я присяду, можно?
3: Склонившись, опирается руками на колени.
6: Пожалуйста.
8: Вот, спасибо. Вот, благодарю вас. Большое вам спасибо.
3: Садится в кресло напротив. Самохвалов прикрывает межкомнатную дверь. Через стекло подмигивает Новосельцеву. Тот обреченно вытягивает лицо.
8: Вам не скучно, Людмила Прокофьевна?
6: Нет. Я привыкла находиться одна, поэтому мне не бывает скучно.
8: Значит, мне идти, да?
6: Можете остаться, вы мне не мешаете.
8: Ой, спасибо. Сигаретку, спичку, коробок.
6: Спасибо.
8: А я с вашего позволения. Коньяк, виски, джин, тоник, водку.
6: Мы ведь с вами уже договорились, что я не пью.
8: А, да. Что-то с памятью моей стало.
3: Калугина строго смотрит поверх очков. Новосельцев закуривает папиросу. Ухмыляется. Бросив на него короткий взгляд, Калугина продолжает листать журнал.
8: Чего печатают?
6: Пока все в порядке.
8: Сидим, как глухонемые, как будто нам и поговорить не о чем.
3: Новосельцев встает.
8: Давайте побеседуем о чем-нибудь.
3: Подходит к Калугиной.
8: Об отчете мы поговорили. Грибы вас мало интересуют, я так понимаю, да?
6: Правильно понимаете.
3: Склоняется к Калугиной.
8: Ягоды не интересуют?
6: Только в виде варенья.
8: А стихи? В виде поэзии? Как вы к ним относитесь?
3: Садится на стул.
6: Уважительно.
3: Рядом с Калугиной.
8: Правда? Ну вот и прекрасно. Давайте с вами побеседуем о стихах. Вы знаете, в молодости я писал сам стихи. А вы не писали?
6: Нет. У меня к этому не было способностей.
8: У меня тоже не было. Я вам сейчас почитаю, вы в этом убедитесь.
6: А может быть, не стоит? рисковать.
8: Почему? Давайте рискнем. Очень хочется произвести на вас приятное впечатление.
6: Вам это удалось уже.
8: Усилить хочется. Из раннего что-нибудь. Любить иных – тяжелый крест. А ты прекрасно без извилин. И прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весною...
6: Ой, в ранней молодости вы были значительно талантливее, чем сейчас. Только никак не предполагала, что вы творили под псевдонимом Пастернак.
3: Встав, Калугина подходит к мебельной стенке.
8: Скажите, пожалуйста, никогда бы не подумал, что вы разбираетесь в поэзии.
6: Стихи хорошие, но прочли вы их скверно.
8: Вам видней.
6: Еще бы.
8: Правда, друзья утверждают, что я хорошо читаю.
6: Они вам льстят. Вы читаете отвратительно.
3: Новосельцев подошел вплотную к Калугиной.
8: А музыка вас не увлекает, Людмила Прокофьевна? В каком-нибудь, любом виде, нет?
6: Я надеюсь, вы не собираетесь музицировать?
8: Ага, петь хочется.
6: Какое несчастье.
8: Почему? Друзья утверждают, что у меня красивый баритональный дискант.
3: Калугина застыла с приоткрытым ртом.
6: Подождите, меня осенила догадка. Вы пьяный?
8: Нет, что вы. Когда я пьян, я буйный. Вот, а сейчас я тихий.
6: Мне повезло.
8: Да, так что вам спеть?
6: Может быть, все-таки не стоит?
8: Значит, вы заранее уверены, что и петь я не умею?
6: Да. Я очень устала от вас, Новосельцев.
8: А я вам сейчас спою, и вашу усталость как рукой снимет.
12: Тихо вокруг, только не спит барсук. Уши свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг.
6: Вы в своем уме?
8: Значит, как я пою, вам тоже не нравится, да?
6: Нет, увы.
8: Вам ничего не нравится. Вам трудно угодить. А я все-таки попробую. Вы знаете, я вам спляшу. Современный танец вас вряд ли увлечет. А я, вы знаете, попробую вам что-нибудь из классики. Русская народная. Цыганочка, хорошо? А вы меня подпеваете, Людмила Прокофьевна.
6: Товарищ Новосельцев.
8: Хотя нет, мне вы подпевать вряд ли станете. А я сам
6: Пустите.
8: Себя попою.
6: Эсса!
12: И пока есть в бокалах шампань.
3: Отплясывает перед Калугиной, не давая пройти.
12: Замолчите. Вот король увижен, я полюбил цыганку. Она замуж вышла.
3: Все поворачивают головы в сторону комнаты.
12: Давай, Толя, давай,
8: Юрий, Юрий, пусти меня. Вы можете меня выгнать после всего этого, но я очень рад, что все это я высказал вам в лицо.
13: Извините, не
8: отойди, отойди, я тебя прошу, встань в сторонку.
3: Прощаясь, Калугина пожимает руки.
6: Юрий Григорьевич,
13: за столом следила за тобой, я тебе говорила, поешь.
6: Благодарю вас за прекрасный вечер.
8: Что, что, Людмила Прокофьевна.
6: Очень рада была познакомиться. Благодарю вас. До свидания, Карлен Семенович.
8: Всего хорошего.
6: Всего вам доброго.
13: Что с тобой будет завтра?
3: Пройдя, оборачивается в дверях прихожей.
6: До свидания, товарищи.
14: До свидания.
6: До свидания. Товарищ Рыжова. До свидания.
13: До свидания, Людмила Прокофьевна.
6: До свидания, товарищ Новосельцев. Анатолий Ефремович.
13: Повернись.
8: Всего хорошего. Вас проводить, Людмила Прокофьевна.
6: Я думаю, не стоит затрудняться.
3: Калугина одевается.
15: Я вас провожу, Людмила Прокофьевна.
8: Иди, я сам. Ради бога, простите, Людмила Прокофьевна, не обращайте внимания.
6: Что
8: вы. Он же в сущности, знаете, неплохой
6: он
8: парень.
6: Он у тебя был очень мило.
8: Неплохой парень.
6: Я получила большое удовольствие.
8: Это я виноват. Не уследил.
6: Пожалуйста.
8: Ради бога, простите.
6: Да.
8: Я вас
6: с кем
8: прошу.
6: Не бывает.
13: Ну, вы звоните.
8: Давай.
6: Иди.
8: Вы не обижайтесь. Мне это и в голову не могло прийти. И не обращайте внимания. Он у меня с такой околесицей.
6: Нет, а чего же? Всегда интересно узнать, что думают о тебе подчиненные. Спасибо. Домой.
8: До завтра.
3: Садясь в машину, Калугина опережает Самохвалова и сама открывает дверцу. Проезжая мимо монументального здания центрального телеграфа, Волга движется по идущей в сторону Кремля улице. Пасмурное утро. На фоне серого неба особо выделяется золотой блеск маковых церквей. Бульвар. Дворник сметает в кучу опавшие листья.
14: Нас в набитых трамваях.

0: Запутаны наши следы.
1: Один за другим сотрудники статистического учреждения прибывают на работу.
0: Из карманов мы курево тянем, популярные песни мычи, задевая друг друга локтями, извиняемся или молчим. По садовым, лебяжьим и трубным, каждый вроде отдельным путем, мы неузнанные друг другом, задевая друг друга идем, задевая друг друга идем.
1: Кабинет. Калугин открывает папку с надписью «Личное дело Новосельцева Анатолия Ефремовича», начато 1.8.1961 года. На первой странице фотография Новосельцева без очков. Подняв свои очки, Калугин внимательно рассматривает фотографию. Верочка вбегает в приемную, включает радио.
2: Московское время 9 часов.
3: Привет, Дебошир.
4: Привет.
3: Ты можешь мне объяснить, какая вчера... Здрасте. Какая тебя муха укусила?
4: Слушай, не мучай меня, я и так всю ночь не спал.
5: Доброе утро.
3: Здрасте.
4: Здрасте.
3: Ладно, не переживай, пойди к ней извинись.
4: Что-то я не знаю, как ей на глаза теперь показаться.
3: Любишь кататься, люби и саночки возить.
5: Здравствуйте.
3: Здрасте. Слушай, как фамилия девушки?
4: Не помню. Ладно, я схожу. Может, повезет, она меня не примет сегодня.
3: Доброе утро, товарищи.
1: Оля стоит на площадке, задумчиво крутит кончик шейного платка.
6: Юра!
3: А, доброе утро, Оленька. Мне очень приятно, что вчера у меня была.
6: Мне тоже. А я здесь стою, тебя жду.
3: А-а.
6: Хочу тебя поблагодарить.
3: Доброе утро,
6: за вчерашний вечер.
3: Да, вечер удался, действительно, ничего не скажешь.
6: А какие у тебя планы на сегодня?
3: Отдохнуть от вчерашнего.
1: Причмокнув губами, Самохвалов входит в приемную. Оля смотрит ему вслед.
3: Доброе утро, Верочка.
7: Доброе утро, Юрий Григорьевич.
8: У себя.
7: Как всегда.
3: Сувениры Швейцарии.
7: Я взяток не беру.
3: О, спасибо, оперативно.
7: Фирма.
1: Самохвалов показывает на кабинет, где шел ремонт. Войдя, закрывает дверь.
7: Ну, какие у тебя планы на вечер? Какая компания? А мужчины там будут?
1: Верочка вяжет крючком.
7: Ну, ты давай.
1: В дверях Новосельцев.
7: Знакомь меня.
1: Верочка показывает ему на стул.
7: Я теперь женщина одинокая.
9: Вера, зайдите ко мне. Захватите почту.
1: Новосельцев опустился на край стула.
7: О!
1: Верочка роется в бумагах.
7: Ой, вот она. Посидите.
10: Вера, вы все про всех знаете.
7: Такая профессия.
10: Угу. Что вы знаете о Новосельцеве?
7: Недотёпа. Холостяк с двумя детьми.
10: Давно ждешь? Ну ладно, я потом.
7: Вы Лизу Леонтью помните из строительного отдела? Ну, такая светленькая, такая смазливенькая такая, с косой. Она сейчас у нас не работает.
10: Нет, честно говоря, не помню.
7: Ну, естественно. Ну, вот она была его женой, родила ему двух детей, а потом закрутила. Угу.
1: Верочка передает Калугиной бумаги на подпись. Прежде чем подписывать, та их внимательно читает.
10: Как же она могла оставить детей, Леонтьева? Она же мать.
7: Мать. У них был Новосельцев. Тихий, мягкий, безобидный человек. Слова грубого не скажет.
10: Да, безобидный.
1: Верочка выходит из кабинета.
7: Ну все, Новосельцев. Ваше дело труба.
11: Моя старуха Ваня сильно интересуется. Личное дело изучает.
4: Меня увольняют с работы.
7: За что?
4: За хулиганство.
7: Ой.
4: Верочка, узнаете, может, она меня сейчас не примет, а?
7: Угу, посидите. Тут Новосельцев пришел.
10: Я его не вызывала.
7: Хорошо, я скажу, что вы заняты.
10: Нет, это не совсем удобно. Скажите, пусть войдет.
7: Угу.
1: Отложив ручку, Калугина снимает очки.
7: Ну? Надо идти.
4: Надо. А как она?
1: Верочка машет рукой.
4: Да.
1: Новосельцев тяжело поднимается.
4: Ну, все равно уже.
7: Ну, ни пуха, ни пера.
4: К черту. Здравствуйте, Прокопия Людмиловна. Я пришел... Меня не знаю... Вот. Меня вчера муха укусила.
10: Да, я это заметила.
4: Или я с цепи сорвался.
10: Это уже ближе к истине.
4: Значит, я с цепи.
10: Да. Садитесь, товарищ Новосельцев.
4: Не надо.
10: Анатолий Ефремович.
4: Лучше умереть стоя.
10: Садитесь, не робейте.
4: Спасибо.
1: Новосельцев садится в кресло перед столом.
10: Сделайте одолжение. Располагайтесь.
4: Спасибо.
1: Встав, Калугина прохаживается за спиной Новосельцева.
10: Вчера вы...
1: Тот поднимается.
10: Сидеть.
1: Снова садится.
10: Позволили себе утверждать, что во мне нет ничего человеческого.
4: Что, мало ли, что я вчера болтал, на меня не надо обращать внимания.
10: Нет, надо. Почему же не надо?
4: Не надо.
10: Тем более, что вы являетесь выразителем мнения определенных слоев нашего коллектива.
4: Неужели?
10: Вчера вы меня публично оклеветали.
4: Да.
10: Оскорбили.
4: Оклеветал.
10: Все, что вы говорили, возмутительная ложь.
4: Возмутительная.
10: Я с вами категорически не согласна.
4: Я категорически.
10: Почему вы все время виляете?
4: Я не виляю.
10: Почему вы все время виляете? Что вы за человек? Я не могу вас раскусить.
4: Не надо меня кусать. Зачем раскусывать?
10: Вы утверждали, что я черствая.
4: Почему мягкая?
10: Бесчеловечная.
4: Человечная.
10: Бессердечная.
4: Сердечная.
10: Сухая.
4: Мокрая. Я... Простите, Людмила Рогова.
10: Прекратите.
4: Нет,
10: наконец-то надо мной издеваться.
4: Ради бога. Ради бога, я не... Я просто... Я не хотел... Я не понимаю, почему у меня вырвалось это слово мокрое. Я хотел сказать доброе, Людмила Яковлевна. Я преклоняюсь бы на Машу.
10: Я не понимаю, почему вы... За что вы меня так ненавидите? Что я вам такого сделала?
4: Кто вам сказал? Ну,
10: я вас не подсиживала.
4: Не подсиживала.
10: Я вас должности не снимала.
4: Пока еще не это...
10: Премию вы регулярно получали.
4: Получаю. Я... Людмила Прокопьевна,
10: я раскритиковала ваш отчет, так извините меня, я имею на это право.
4: Мы вас,
10: я пока еще ваш директор.
4: Души не чаем. Мы вас любим в глубине души, где-то очень глубоко.
10: Очень глубоко, так глубоко, что я этого даже не замечаю.
4: Нет, это заметно, должно быть заметно.
10: Что вы несете, ей-богу?
4: Демократичная наша, демократичная.
10: Что вы врете, ей-богу? Прекратите сейчас же.
4: Что вы? Вы даже не представляете. Вы нас, когда вызываете к себе в кабинет, мы идем как на праздник.
10: Возбудительно.
4: Что вы делаете?
10: Взывайтесь ко мне.
4: Вы что, плачете?
10: В кабинет и говорите мне разные гады.
4: Перестаньте плакать. Что вы, вам по должности не положено
10: плакать. Не ваше дело решать, что мне положено, а что не положено. На это есть вышестоящие инстанции.
4: Нет, ну... Успокойтесь, попейте. Вода, брат, пить.
5: Позвольте, Людмила Прокофьевна.
4: Юра, подожди, выйди, я тебя прошу, подожди.
5: В чем дело?
4: Под дверью у нас совещание.
5: Что там происходит?
7: А она увольняет его за хулиганство.
1: Уронив голову на руки, Калугина сидит за столом в дальней части кабинета.
5: Людмила Прокофьевна, мне надо с вами поговорить.
4: Подождите, дайте же нам посовещаться.
10: Перестаньте сейчас же командовать. Я пока что еще здесь директор. Я пока что еще хозяин. Хозяйка.
4: Хозяин.
10: Ну, все равно как угодно.
4: Хозяин.
5: Боюсь, он опять распоясался.
1: Новосельцев.
5: Бузатил.
1: Выключил селектор.
4: Перестаньте реветь, черт возьми. В чем дело? Что я вам тут, нянька?
10: Я вам тоже не барахло.
4: Впрочем, плачьте. Вам это полезно будет. Может быть, если вы еще способны плакать, то не все потеряно. Не утруждайте, я скажу. Алло. Нет, она занята. Какой министр?
10: Министр?
4: Не надо, дайте, я не до министра.
10: Дайте сюда трубку. Ну, что вы сделали? Ну, как вы позволяете себе разговаривать с руководством? Даже я себе этого никогда не позволяю.
4: Попейте водички, попейте. Успокойтесь.
10: Совершенно потеряю рассудок.
4: Поикайте.
10: Что же, выходит, что все меня считают таким уж чудовищем?
4: Не надо преувеличивать. Не все.
1: Калугина пьет.
4: Не таким уж чудовищем.
1: Из графина.
10: Нет, это невозможно. Это невозможно. Ну, уходите. Я не хочу вас ни видеть, ни слышать.
1: Выбегает на крышу.
10: Новосельцев еще там?
7: Представляете, заперлись на ключ.
10: Может быть, прийти ему на помощь и выломать дверь?
7: Да вы что, совсем уже?
1: Новосельцев выходит следом за Калугиной. Та сидит на балке металлоконструкции, голова опущена.
8: Уверяю вас, я никак не хотел вас обидеть. Просто вы заплакали, и как будто вы нормальные. И это меня потрясло.
11: Ой, как вы мне надоели.
8: Людмила Прокофьевна, честное слово, вы понимаете, я... Это мое косноязычие от природы у меня. Я вообще-то думаю нормально, а выражаюсь.
11: Ну ладно, что сказал министр?
8: Черт его знает. Мне кажется, он меня не понял. Я как-то не очень привык разговаривать с министром.
11: А вдруг он меня вызывает? Как же я теперь пойду? У меня весь день глаза будут красные и нос.
8: Это если тереть. А если подождать, пока сами высохнут, то никто не заметит.
11: Я так давно не плакала. Иногда, знаете, хочется плакать. Ну, что же я буду реветь в одиночку? Это все равно как алкоголик, который плачет. То есть это пьет в одиночку.
8: В следующий раз, если вам захочется поплакать, вы вызывайте меня к себе в кабинет. Поплачем вместе.
1: Калугина берет лейку.
11: Полейте мне, пожалуйста.
1: Передает Новосельцеву.
11: Спасибо.
1: Тот льет воду ей на руки и себе. Прикладывает.
11: Ой. Вам хорошо, Анатолий Ефремович, у вас...
1: Ладони к лицу.
11: У вас дети.
8: Да, двое, мальчик и мальчик.
11: Ну, вот видите, а я совсем одна.
1: Калугина села на небольшую табуретку.
11: Утром встану, пойду варить кофе.
1: Вытирает лицо платком.
11: И не потому, что хочу позавтракать, а потому, что так надо. Заставляю себя поесть и иду на работу. Вот этот кабинет и все это. Практически есть мой дом. А вечера, если бы вы знали, как я боюсь вечеров.
10: Если бы вы знали.
11: Засиживаюсь на работе допоздна, пока вахтер уже не начнет греметь ключами. Делаю вид, что у меня масса работы, а на самом деле просто мне некуда идти. Что дома? Дома только телевизор. Я, видите, даже собаку не могу завести, потому что ее некому будет днем выводить.
10: А ты все дела.
11: Конечно, у меня есть друзья, есть знакомые, но у всех семьи, дети. Домашние заботы. Видите, превратила себя в старуху. А мне ведь только 36.
1: У Новосельцева вытягивается лицо.
8: Как 36?
11: Да-да, я моложе вас, Анатолий Ефремович. А на сколько я выгляжу?
8: На 35.
11: Опять врете, товарищ Новосельцев.
8: Вы только одевайтесь. Мрачновато. Да? Без лоска.
1: Калугина осматривает.
11: Хм, не замечала.
1: Свой коричневый жакет.
12: Расписывайтесь и сдавайте по 50 копеек. У Боровских юбилей 50 лет со дня рождения. Так что получается по копейке за год, это недорого. Пожалуйста, расписывайтесь.
7: Юбилей теперь не в моде.
12: Верочка будет вам, 50 лет вам тоже соберем.
7: Я не доживу. Я на вредной работе.
11: Ай. Ну ладно, Анатолий Ефремович.
1: В дальней части кабинета.
11: Идите к себе.
1: Калугина берет полотенце у рукомойника.
11: У меня действительно масса дел.
1: Прижимает его к лицу.
11: И, кстати говоря, надо узнать, зачем звонил министр.
1: Поправляет волосы.
8: Не сердитесь на меня. Не ругайте.
11: Да и вы меня тоже.
1: Калугина улыбается.
11: За то, что я с вами тут так разоткровенничалась.
1: Кивнув, Новосельцев идет к двери. Калугина провожает его взглядом своих серо-голубых глаз.
10: Ну что, Толя?
1: Около Верочкиного стола Самохвалов. В руке телефонная трубка.
12: Новосельцев, с вас 50 копеек.
7: Ну что, уволила вас старуха?
1: Плотнее прикрыв дверь, Новосельцев идет к выходу. Обернувшись, качает головой.
8: Она не старуха.
1: Калугина за столом. Открыв пудреницу, задумчиво рассматривает свое отражение. Проводит поролоновой губкой по щекам и носу. Выдохнув, вкладывает губку в пудреницу. Кидает пудреницу в портфель. Надев очки, углубляется в лежащие на столе бумаги. Бубликов за своим рабочим столом. Взглядом поверх очков провожает очередные стройные ноги. Выворачивая шею, смотрит, как их обладательница поднимается выше по лестнице. Углубившись в бумаге, снова прерывается. По лестнице спускается девушка в короткой сиреневой юбке. Бубликов кидает ручку на стол, хватается за голову.
13: Я
1: Сидящие в зале сотрудницы, быстро поднявшись, торопятся к дверям лифта.
13: Марина, вечером!
1: Заложив руки в карманы модного бежевого плаща, по лестнице спускается Верочка.
14: Ты чего копаешься тут?
15: Я еще поработаю немного.
14: Ага, до свидания.
15: До свидания.
1: За спиной Новосельцева полка с папками и цветами. На торце полки фотографии его сыновей. Дорога и тротуар перед учреждением. Прохожие в плащах прячутся от дождя под зонтики. Торопятся на остановку к остановившемуся автобусу номер 28. Из учреждения выходит Оля. На ней темный плащ, над головой желтый зонт с нарисованными розочками. Перебегает через дорогу. Самохвалов устанавливает на свою «Волгу» дворники.
14: Юра, можно тебя на минуточку?
3: А, здравствуй, здравствуй, Оленька.
14: Может быть, мы встретимся с тобой завтра вечером?
3: Завтра я никак не могу. Завтра мы идем к родственникам.
14: А послезавтра?
3: А послезавтра у моего приятеля день рождения.
14: А послезавтра по телевизору будет показ хоккей? Выходные не трудно выбраться из дома.
3: Ты же сама все понимаешь.
1: Прикладывает ладонь к рукам Оли.
14: Ладно, приезжай. Тебе же надо отдохнуть от вчерашнего.
3: Ну, пока.
14: Угу.
3: До завтра.
14: Угу.
1: Самохвалов садится за руль. Деловито устраивается поудобнее. Оля стоит на тротуаре. Сквозь ее милую улыбку проступает грусть. Помахав Оле рукой, Самохвалов уезжает. Оля машет ему вслед. Новосельцев на своем рабочем месте. Посмотрев на часы, откладывает ручку. Поворачивает голову в сторону кабинета Калугиной. Выключает настольную лампу. Поднявшись, поправляет галстук. Идет через зал. Уборщица в темно-синем халате моет пол шваброй. Техник в сером халате ремонтирует счетно-вычислительный аппарат. Новосельцев поднимается на площадку перед кабинетами. Лестница огибает стоящую на постаменте античного вида мраморную статую. Скульптор запечатлел опустившуюся на одно колено красавицу. Характерный профиль и вид одежды позволяют предположить, что девушка с Востока. Красавица удерживает ладонью наполовину спавшую тунику. Левая грудь обнажена. Дверь кабинета Калугиной открыта.
8: Разрешите, Людмила Прокофьевна? Людмила Прокофьевна!
1: Перед тем, как войти, Новосельцев поправляет галстук, одергивает пиджак, вытирает ноги о несуществующий коврик. Внутри никого нет. Смотря по сторонам, Новосельцев подходит к столу. Калугина входит в зал. Потерев руки, Новосельцев оглядывается, проходит за стол. Сев во вращающееся кресло Калугиной, складывает перед собой руки. Взяв ее очки, надевает поверх своих. В характерном для Калугиной выражении опускает уголки губ, тянет руку к селектору.
8: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как кого? Новосельцева, разумеется.
1: Калугина замирает перед приемной.
8: Входите, товарищ Новосельцев. Присаживайтесь. Дорогой Анатолий Ефремович, мне хочется воздать вам по заслугам. Как говорится, каждому по способности. Не правда ли?
1: Новосельцев?
8: У нашего руководства, то есть у меня...
1: Поворачивается.
8: Родилась, как ни странно, мысль.
1: Спиной к дверям. Кладет...
8: Назначить вас...
1: Ногу на ногу.
8: Одного из ведущих работников отечественной статистики.
1: Надевает...
8: Че там скрывать? Ха-ха-ха.
1: Очки Калугиной.
8: Начальником...
1: На мысок ботинка.
8: Отдела легкой промышленности. Легенькой промышленности.
1: Калугина.
8: Как вы на это смотрите, Анатолий?
1: В кабинете.
8: Ефремович.
16: Отрицательно, Прокофья Людмиловна.
1: Резко повернувшись в кресле, Новосельцев падает на пол.
16: Я безинициативен, не расторопен.
1: Медленно поднимается.
16: Неловок, а также робок, Людмила Прокофьевна. Я вам завалю всю работу отдела легкой, легенькой промышленности.
1: Глуповато улыбаясь и сгибая спину в полупоклоне, Калугина узнаваемо пародирует Новосельцева.
8: Ходите.
16: Спасибо.
1: Тот опять надевает ее очки.
8: Смелее, товарищ Новосельцев.
16: Спасибо. Людмила Прокофьевна.
8: Присаживайтесь, пожалуйста.
16: Слушаюсь.
1: Садятся.
16: Меня зовут Анатолий Ефремович.
8: Я это запомню, товарищ Новосельцев.
10: Стоит ли затруднять себя подобными пустяками, уважаемая Людмила Прокофьевна?
8: Стоит, товарищ Новосельцев, тем более, что я считаю вас самым трудолюбивым.
10: Что вы?
8: Не, а трудолюбивым работником.
10: Что вы, Людмила Прокофьевна, стоит ли так меня баловать?
8: Все ушли, а вы как болван остались.
10: Я остался, как вы совершенно справедливо заметили, как болван, потому что вы раскритиковали мой отчет и справедливо раскритиковали.
8: Это делает честь вам, ваша скромность.
10: Моя скромность ничто по сравнению с вашей безграничной прозорливостью, уважаемая Людмила Прокофьевна.
8: Извините меня.
1: Новосельцев снял очки.
10: Прекрасно.
8: Простите, пожалуйста, Людмила Прокофьевна.
10: Прекрасно. Нет, почему же даже интересное кресло, это вам к лицу.
8: Правда, простите. Пожалуйста, занимайте.
10: Да нет, а чего же, пожалуйста, вам там удобно.
8: Нет, давайте мы туда-сюда.
1: Калугина строго смотрит на вставшего Новосельцева.
8: Только почему же вы меня считаете таким уж плохим работником?
10: Отчего же вы не ушли домой со всеми остальными сотрудниками? Откуда такое рвение?
1: Идет к дверям.
8: А...
1: Выключает свет.
8: Вы сами говорили, мой плохой отчет.
10: Да? И для этого вы пришли в мой кабинет? Странная идея.
8: Нет, ну, я думал, вы поможете мне исправить.
1: Запирает дверь.
10: Опять врете, Анатолий Ефремович. Вы остались, потому что пожалели меня. Сегодня утром я имела неосторожность расплакаться при вас и, должно быть, от слабости наговорила лишнего, а вы поверили. А все у меня отлично и превосходно.
1: Опускает ручки рубильника.
10: Лучше и быть не может.
1: Спускается по лестнице.
10: Дело, знаете, не только в личной жизни. Личная жизнь что? Подумаешь, личной жизни. Здесь много других интересов. Я руковожу большим учреждением. Работу свою люблю.
1: Стоят в центре зала.
10: Многие меня уважают. Некоторые даже боятся. Кстати, сказать, я только что от министра, и он меня хвалил. Так что я совершенно не нуждаюсь ни в вашем сочувствии, ни в вашем покровительстве.
8: Я думал, вы сегодня утром были настоящие. Но я ошибся, настоящие вы сейчас.
1: Открыв рот, будто собираясь что-то сказать, Калугина опускает глаза.
10: Ну, ладно, идите домой. Идите скорее. Вас дети ждут. Идите, слышите?
1: Идет к выходу.
12: Так, всем наплевать, а я сижу одна, ломаю голову. Чтоб такое подарить Боровски, чтобы он получил удовольствие. Присмотрела в розовую ложечку весенки. Людмила Прокофьевна, я вас очень прошу, отпустите завтра Новосельцева, а то я одна-то эту ложь не дотащу.
1: Замерев, Калугина пристально смотрит во внимательные, наполненные пониманием глаза Новосельцева. Развернувшись, быстро выходит из зала. Бульвар. На асфальте среди осенних листьев встречаются проплешины снега. Деревья, кусты и газоны укрыты белым покрывалом приближающейся зимы.
17: У природы.

М-образные зубцы кремлевских стен оделись в белые шапки. Белизну укрывшего деревья снега подчеркивают оставшиеся на некоторых ветках зеленые листья и ярко-красные ягоды рябины. Четыре девушки и четыре парня играют в снежки. На их лицах улыбки беззаботной молодости.

0: благословить, надо, не скорбя, благословить.
1: Будто не замечая случившихся на улицах перемен, пешеходы и машины продолжают свое движение в деловитом городском ритме. Только дворники и дворничихи, уже по-зимнему одетые в телогрейки и ватные штаны, буднично сметают укрывший тротуары снег. В приемную входит Оля.
2: Здрасте, Верочка. Можно?
3: Да, проходите.
1: На Оле джемпер кремового цвета.
2: Верочка, извините, пожалуйста, передайте это письмо Юрию Григорьевичу.
3: Хорошо.
2: Собственной ручкой.
3: Угу.
2: Верочка, это очень срочно, пожалуйста.
3: Хорошо. Здрасте.
2: Не забудьте, пожалуйста.
3: Хорошо, это же моя обязанность.
2: А регистрировать письмо не надо.
3: Хорошо, не буду.
1: Оля выходит.
3: Регистрировать.
1: Ворот и манжеты ее джемпера украшены вязаными розочками.
2: Юра, доброе утро.
4: А, здравствуй, милая. Доброе утро, Верочка.
3: Здравствуйте.
4: У тебя?
3: Как всегда, вам письмо.
4: А, письмо. Спасибо.
5: Вера, зайдите ко мне на минуту.
3: Слушаю вас, Людмила Прокофьевна.
5: Мне хотелось с вами поговорить, Вера.
3: О чем?
1: Сняв очки, Калугина глубоко вздыхает.
5: Да вы садитесь, пожалуйста, садитесь.
3: Да я все внимание.
5: Мне тут нужно с вами проконсультироваться.
3: Хотите еще кому-нибудь собрать сведения?
5: Да нет, собственно, как сказать. Ну, словом...
1: Калугина подходит к Верочке.
5: Что теперь носит?
3: В каком смысле?
5: В смысле одежды, вот.
1: Показывает на свой жакет.
3: А зачем это вам? Ой, извините, Людмила Прокофьевна.
5: Да нет, ничего. Ты? Пожалуйста. Ко мне тут приехала родственница из маленького городка и интересуется.
3: Ну, все понятно. Все понятно.
1: С умудренным видом Верочка кивает.
3: Ну, вот что. Начнем с обуви. Именно обувь делает женщину женщиной.
5: Разве?
3: Шузы. Сейчас носят с перепонкой на высоком каблуке.
5: А... Что это шузы, извините, Верочка, я не поняла.
3: Это от английского слова шуз. Обувь, значит, по-английски, да.
5: Ну, понятно.
3: Что касается сапог, то сапоги нужны на высоком каблуке горошком.
5: Подождите, Верочка, извините, я должна все это сейчас записать не так скоро.
3: Да, пожалуйста, пожалуйста.
5: Все это законспектирую. Что, гармошки, каблук?
3: Голенище.
5: А, ну да-да.
3: У вашей родственницы ноги красивые, стройные?
1: Калугина смотрит на свои ноги.
5: Ну, в общем-то, это как ноги? Ну, средние ноги, будем так считать.
3: Понятно. Значит, неудачные ноги. Людмила Прокофьевна, надо прятать.
5: Куда?
3: Под Макси.
6: Ну ты даешь, Жора!
5: Значит,
3: инвентаризация.
1: Люди в серых халатах.
7: 43-22, стул. Сувенир подарочный.
5: Товарищи, в чем дело, я спрашиваю?
7: 15-06, стул.
6: 38-92, настольная лампа.
7: 113, стул.
6: Гляди, какая лампа-то хорошая.
7: Хорошо.
5: Товарищи, одну минуточку.
7: Жора, стул для заседания 4308.
5: Товарищи, что за бесцеремонность, я спрашиваю?
7: Выполняем ваш приказ, товарищ директор.
8: Вы работники умственного труда. Ну и мы тоже.
6: 42-64, счетно-вычислительный аппарат.
5: Осторожно.
6: Счетно-вычислительный аппарат.
5: Осторожно, пожалуйста.
3: Пойдемте в зал заседаний.
5: Какая бестактность.

0: сочетание, там, скажем, свитерок какой-то сверху, вот сейчас, кстати, выбросили в ГУМе, батники, блайзер сверху.
1: Блайзер? Клубный... А блайзер это что?
0: Блайзер, клубный пиджак.
2: Верочка присела на край сцены.
1: Для Дома культуры, что ли?
2: Машет рукой. Калугина сидит ступенькой ниже.
0: Туда тоже можно.
1: Подождите.
0: Блайзер, скажем, батничек. Да вообще это не главное. Понимаете, вот, к примеру, сейчас парики не носят, так? Значит...
1: Ну, слава богу, я считаю. Куда лучше так...
2: Показывает на свои волосы.
1: Живенько, правда? А то как дом на голове.
0: Ну, да? Если живенько, то лучше. Да.
1: Значит,
0: что нам остается, значит, если парики не носят? Остается лицо. Колоссальное значение сейчас приобретают брови. Вот вы меня извините, Людмила Прокофьевна, раз уж у нас такой разговор. Вот, например, ваши брови.
2: Калугина?
1: А что мои брови?
0: Ведь это же неприлично.
2: Снимает очки.
0: Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться.
2: Смотрит на свое отражение в рояле.
1: Как с этим можно бороться?
0: Ну, надо выщипывать, прореживать.
1: Чем?
0: Ну, хотя бы Рейсфедером.
2: Дергает?
1: А.
2: За бровь.
1: Рейсфедером? Ай, милый мой, это же больно.
0: Ну, вы женщина, потерпите. Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка, удивленно приподнятая.
1: Как у вас?
0: Ну, я тоже не эталон.
2: Оторвавшись от отражения, Калугина склоняется над листом бумаги.
1: Милый, это же можно только под наркозом выщипывать.
0: Да и это не главное. Вот что отличает деловую женщину от женщины?
1: Что?
0: Походка. Ведь вот...
2: Верочка встает.
0: Как вы ходите?
1: Как?
0: Ведь это уму непостижимо. Вся отклячится, в узел здесь завяжется, вся скукожится, как старый рваный башмак. И вот чешет на работу, как будто свай вколачивает. А мы как ходим?
1: Ой, неужели я так хожу, боже мой?
0: В женщине должна быть загадка. Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены.
2: Показывает.
0: Здесь все свободно.
2: На грудь.
0: Плечи откинуты назад. Походка свободная от бедра. Раскованная свободная пластика пантеры перед прыжком. Мужчины такую женщину не пропускают.
2: Опускается в кресло в зале.
1: А можно научиться так ходить или это недоступно?
0: Ну, понимаете, можно, конечно, и зайца научить курить. В принципе, ничего нет невозможного.
1: Вы думаете?
0: Для человека с интеллектом. Ну вот встаньте-ка.
2: Заложив руки в карманы, подходит к Калугиной.
0: Оправьтесь.
1: Ой, боюсь, что я не одолею эту ногу.
0: Ерунда, справитесь. Не волнуйтесь. Голову вперед. Грудь вперед.
1: Грудь? Вы мне льстите, Вера.
0: Вам все льстят. Сзади подберитесь.
1: Так.
0: Спереди в себя живот.
1: Как? Или там, или там?
0: Делайте, что вам говорят. Все в себя.
1: Все в себя?
0: Так. И пошла на меня свободной походкой. Нога от бедра свободная. Пошла. Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете бедрами, как непристойная женщина.
2: Кабина лифта. Новосельцев держит статую.
3: Красиво, да?
1: Угу. Хорошая лошадка.
4: Это не лошадка, это мамонт какой-то. Давайте приедем уже.
3: А кому? Боровский. Юбилей 50-летия. Только ему ни слова, ни слова ему. А где вы себя брали?
1: А, там уже их нет.
2: Новосельцев.
0: Вы же женщина, а не солдафон.
1: Я уже забыла об этом.
0: Пикантнее, пикантнее.
2: В зал.
0: И игривая улыбка. Вообще пусть мужчины думают, что у вас все в порядке, дышите. Элегантнее пластику. И не надо брыкаться. Вы же не находится, а женщина... Ну, пошла теперь одна. Пошла, веселее. Куда? Людмила Прокофьевна, ну куда вы пошли?
2: Калугина, засуетившись.
3: Людмила Прокофьевна.
2: Бежит за стол.
3: Людмила Прокофьевна, разрешите нам спрятать эту лошадь за сцену в шкаф.
1: Зачем спрятать?
3: Зачем? От юбиляра, чтобы он не обрадовался раньше времени.
1: Ну давайте спрячем. А куда спрятать?
3: Я говорю, в шкаф за сцену.
1: Влезет?
3: Пихнем.
5: Шура, вас срочно вызывает местком.
3: Местком? Васильцев, спрячьте лошадь! Сейчас иду,
0: я
3: иду!
0: Вам больше не нужна, Людмила?
1: Нет, Верочка, спасибо. Я сейчас зайду, и мы все и подпишу.
0: Заходите.
1: Мы закончим свои дела.
0: Подпишем, закончим, ничего не упустим. Приходите.
2: У Новосельцева

0: По лбу струится пот.
1: Людмила Прокофьевна, а чего это вы тут сейчас такое делали, а?
0: Статуя Гермеса и Пегаса?
2: Ложите лошадь.
0: Метровой высоты.
1: Мне не тяжело, я сильный. Вы как провели вчерашний вечер? Не заболели, нет?
2: А что это я вдруг должна заболеть? У меня что, нездоровый вид? Я прекрасно провела вчера вечер.
1: Да.
2: За мной заехал мой приятель на собственной Волге.
1: Ну, да. Откуда же у него столько денег?
2: А, деньги для него не проблема. Он крупный авиаконструктор. Мы поехали в ресторан.
1: В какой?
2: Поставьте лошадь, что вы, она же тяжелая. Что вы в нее вцепились?
1: Я с ней сроднился.
2: В какой ресторан? Мы поехали в Арагви. Мы там ели, что еще, угощались. Цыплята табака, сациви, купаты, шашлыки, чебуреки.
1: Чебуреки?
2: Чебуреки.
1: А что вы пили?
2: Пили, хванчкару пили, боржом пили.
1: А вы же не пьющие.
2: Как это не пьющие? Очень даже, почему же? От хорошего вина не откажусь, тем более в хорошей компании. Что вы прилипли к лошади? Подставьте, вы же надорветесь.
1: Ничего не надорвусь, она легкая. Это маленькая лошадь, это пони. Ну, и что же было после ужина?
0: Калугина вскакивает.
2: Вы забываете, товарищ Новосельцев. Поставьте, наконец, лошадь, что вы ее держите, как родную.
1: Я люблю животных.
2: Ну, а как вы провели вчера свой вечер?
1: А я скромно. Я доехал домой на троллейбусе, потом помог делать уроки старшему сыну, он у меня во втором классе, потом с младшим повозился, а потом жена,
2: да?
1: Пригласила нас ужинать.
2: Вашу жену зовут Лиза? У-у-у. Может быть, вам помочь?
1: Ничего, ничего, я же
2: вам тяжело. Такая беленькая, с косой.
1: Беленькая, с косой.
2: Или... это ваша предыдущая
1: нет,
2: жена, а теперь у вас другая?
1: Та самая, с косой меня.
2: Да, нет у вас никакой жены, Анатолий Ефремович, мне это известно. Почему вы все время врете?
1: Потому что я беру пример с вас, Людмила Прокофьевна. Я ведь тоже знаю, что у вас нет никакого авиаконструктора.
2: Что вы со мной фамильярничаете? Кто вам дал это право? Говорите, что я ваш директор.
0: Новосельцев.
2: Зачем вы бросили лошадь?
0: Роняет статую.
2: Что это вы с ней вдруг улеглись?
1: Нет, мы не леглись, мы упали.
2: Вы упали?
1: Да, с лошади.
2: Перестаньте симулировать.
1: Нам плохо.
2: Не притворяйтесь.
1: Правда.
2: Вы что? Вы извольте встать и...
0: Показывает.
2: Выйти вон вместе с лошадью.
1: Больно, у нас тут шишка.
0: На лоб.
2: Шишка?
1: Ага.
2: Да, надо предложить что-нибудь холодное.
1: Да, у нас производственная травма.
2: У вас никакой шишки.
1: Она проступит.
2: Раз вы утверждаете, то надо что-то холодное.
0: Калугина?
1: Зачем вы занимаетесь мною лично?
0: Поставила ему на лоб графин.
1: Поручите меня вашему секретарю.
2: Когда вы перестанете видеть во мне только директора?
3: Людмила Прокофьевна! Представляете, Бубликов умер.
2: Почему умер? Я не давал такого распоряжения. Как умер?
3: Умер.
2: Почему умер? Зачем умер?
3: Я еще не выясняла. Сдайте, пожалуйста, деньги на венок.
1: Почем?
3: По 50 копеек, Новосельцев. Сдавайте деньги на венок и на оркестр.
1: Ну да, если сегодня еще кто-нибудь умрет или родится, я...
2: Держите.
1: Останусь без обеда.
3: Давайте, давайте, расписывайтесь.
2: Подождите, позвольте, я все-таки как-никак ваш директор.
1: Давайте, по старшинству расписывайтесь. Ага. Спасибо.
3: Васильцев, почему вы не поставили лошадь в шкаф? Поставьте, тоже нашли время отдыхать.
1: До шкафа мы с ней не дотянули.
2: Ну вы что? Вам как? Вам там лучше?
1: Там нет.
2: Что у вас там? Шишка? Нет, шишки нет. Все, хорошо. Вставайте. Да, вам помочь?
1: Спасибо.
2: Вставайте же, наконец. Идите, занимайтесь чем там делами.
1: Фу, простите нас еще раз с нашим конем, что мы вам тут...
2: Ну, вы все-таки как себя чувствуете, Анатолий Ефремович?
1: Вы знаете, я вам скажу честно. По сравнению с Бубликом, неплохо.
0: Тяжело дыша, смотрит на Калугину поверх очков. Та приложила к виску графин.
2: Ну, идите.
0: На площадке.
4: Привет.
1: Здравствуй.
4: Что это ты зачастил в район дирекции? Внедряешь в жизнь мой план?
1: Нет, это мы тут с лошадью выполняли общественные поручения.
4: Смотри, Падать. Смотри.
1: Да, и Юра,
4: да.
1: Прости, ты еще не говорил по поводу меня о назначении.
4: А, понимаешь, все как-то не было подходящего случая. Но я обязательно с ней
1: нет,
4: поговорю.
1: Вот, и хорошо, что не говорил, и не говори. Пусть все останется как было, я не хочу этой должности.
4: Странный ты какой-то. Верочка, если Людмила Прокофьевна будет спрашивать, я в министерстве.
5: Хорошо.
0: Одна из сотрудниц листает журнал МОД. Перед ней мигает лампочка телефона.
5: Да.
6: Алена!
5: Слушай, держись за стул, а то упадешь. Там рядом с тобой Рыжова сидит. Ну, крашеная блондинка такая, вечно с авоськами ходит. Ну, поверни голову назад. Ну, вон же она сидит в жутких розочках.
0: Отодвинув занавеску, Верочка выглядывает в окно в зал. Алена смотрит на Олю.
6: Слушай, она мне передала письмо для Самохвалова. Я сейчас случайно наткнулась на него, на столе лежала. Слушай, конечно, я понимаю, чужие письма читать нехорошо, но я стала читать, просто оторваться не могла. Слушай.
5: Дорогой Юра, долго я не решалась написать. Конечно, прошлого не вернешь, писать тебе. Вот, женщины, когда им под 40, часто делают глупости. Ну, ей, конечно, виднее. Я понимаю, что все это тебе ни к чему. Так, вот. При встрече с тобой я поняла, что все эти годы любила, наверное, только тебя. Вот так вот. Пенсия на горизонте, и она туда же. Просто сексуальная революция. Ты что-нибудь подобное слышала?
6: Она, наверное, чокнулась. Только я умоляю, никому ничего не рассказывай. Все.
0: Смотря на Олю, Алена качает головой. Верочка задвигает штору. Титр. Конец. Заставка киностудии «Мосфильм». К остановке перед статистическим учреждением подъезжает автобус номер 28. Из него выходит Новосельцев. Появляется название фильма «Служебный роман». Вторая серия. Через дорогу от учреждения цветочный ларек. К нему подбегает Новосельцев. Показывает на букет из красных и белых гвоздик.
1: Здравствуйте, девушка.
7: Здравствуйте.
1: Сколько стоят эти гвоздички?
7: Вот букет 4,50, а этот 2,50.
1: 2,50.
7: Пожалуйста.
1: Нет, 4,50.
7: Пожалуйста.
1: Спасибо.
7: Возьмите сдачу.
1: Сдачи не надо.
7: Ну, как это не надо? Возьмите.
0: С соблазном смотрит на протягиваемую сдачу. Поколебавшись, отходит от ларька.
8: В моей душе покоя нет. Везде я жду кого-то.

0: обойти.
1: Оглядываясь, Новосельцев вбегает в кабинет Калугиной. Достает из портфеля цветы, ставит их в стеклянный кубок метровой высоты. Посмотрев на результат, высыпает цветы на стол. Ставит их в стакан. Те падают. Торопливо собрав, снова ставит в стакан. Цветы рассыпаются по столу. Отставив стакан, собирает цветы. Ставит их в графин с водой. Выставляет графин на край стола Калугины. Графин падает, Новосельцев едва успевает его поймать. Осторожно ставит на стол. Посмотрев на часы, выбегает из кабинета.

0: На свете для кого-то, на свете для кого-то, клянусь, что все бы я дал.
1: К кабинету подходит Калугина. Увидев ее, Новосельцев забегает в кабинет Самохвалова. Калугина входит в кабинет, закрывает дверь. Новосельцев выбегает из кабинета Самохвалова. Калугина снимает пальто, вешает его на вешалку. Обернувшись к столу, замирает. Нервным движением снова надевает пальто. Садится в кресло перед столом. Растерянно смотрит на цветы. Приоткрыв рот, поводит взглядом по кабинету. Подпрыгивая по ступенькам, Новосельцев танцевальной походкой спускается в зал. Калугина нервным жестом приглаживает волосы, прижимает руку к рту. Встав, подходит к окну в зал и отдергивает штору. Видит, как Новосельцев идет к своему рабочему месту. Вестибюль учреждения. Шура молотком прибивает к стенду с большой фотографией Бубликова черную ленту. Расправив ленту, любуется результатом. Мужчина сдает в гардероб мотоциклетный шлем. Повернув голову, округляет глаза. В фойе входит Бубликов. Бубликов подходит к гардеробу. Мужчина испуганно пятится. Бубликов пожимает ему руку. Подойдя к стенду, мужчина прикасается к плечу Шуры. Показывает ей на Бубликова. Шура вскидывает руку ко рту. Некоторые сослуживцы, подходя к Бубликову, внимательно всматриваются в его лицо. Надев очки, Бубликов подходит к стенду. Гардеробщица крестится. Бубликов с непониманием в лице оглядывает стенд, переводит взгляд на Шуру, та пятится. Расталкивая всех на пути, Шура бежит к лифту.
2: Пустите!
3: В чем дело?
1: Захлопывает дверцу лифта. Кабинет. Калугина мечтательно смотрит на цветы.
4: Вера, пригласите ко мне Новосельцева. Пусть захватит отчет.
5: Новосельцев?
1: В руке Верочки телефонная трубка.
5: Зайдите к Людмиле Прокофьевне и захватите с собой отчет.
1: Верочка отмахивается от протянутой бумаги.
6: Доброе утро, Юра.
1: На площадке.
7: Оленька очень тронут, но ты должна понять. Так уж сложилась жизнь. Я тебе признательна и ценю твое отношение, но прошу тебя, не мучь ни меня, ни себя. Ты же умница.
6: Когда женщине говорят, что она умница, это означает, что она круглая дура?
7: Ну, это уж чересчур, я этого не сказал.
6: Какой же ты стал вежливый, Юра.
7: Я никогда не знал, что это недостаток.
6: Но у тебя нет никаких недостатков.
7: Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Извините.
6: Здрасте. Ты состоишь только из одних достоинств. Эту тему я разовью в своем следующем письме.
1: Оленька поднимает руки. Нервным движением прикасается ладонью одной руки к кисти другой. Самохвалов уходит.
8: Доброе утро, Верочка. У себя? Ну, что это с вами?
5: Не обращайте, пожалуйста, внимания на меня. Иногда находит.
8: Бывает, да?
5: Да. Ничего, не обращайте, пожалуйста, внимания.
9: Проходите, присаживайтесь. Так, посмотрим.
1: В кабинете.
9: Угу. Прекрасно.
1: В руках Калугиной раскрытая голубая папка.
9: Угу. Так. Ну вот видите.
1: Новосельцев сел в кресло.
9: Видите, когда вы хотите, вы умеете работать.
10: Так я вообще люблю свою профессию. Я считаю, что без статистики вообще не жизнь. Так, каторга какая-то.
9: Да. Вы знаете, Анатолий Ефремович, какая забавная ситуация. Я сегодня прихожу на работу, смотрю, на столе цветы.
10: Что вы говорите?
9: Интересно, кто бы мог их принести?
1: Новосельцев?
10: Да.
1: Скидывает брови.
10: Что?
1: Медленно поднимается.
10: Я понятия не имею.
9: Как вы полагаете?
10: Не знаю, понятия не имею.
9: Не знаете?
10: Нет.
9: Интересно.
10: Да.
9: Загадка, да.
10: А, я знаю, это Шура.
9: Шура? Какой?
10: Да, это женщина. Так, она из месткома.
9: Ага.
10: Женщина. Понимаете, Бубликов умер, а потом он не умер.
2: Ну, эта неприятность случилась с его однофамильцем в больнице. А позвонили нам, перепутали. А венок уже купили.
10: Умрет ли он еще раз, неизвестно. А цветы пропадают. Вот.
2: Угу. Шура
10: дергает их из Бубликова. И... Ой, то есть из венка из-под Бубликова. Угу. Делает букеты и дарит женщинам. Вот это я и сам посоветовал.
6: Увы, не получается.
10: Чего не получается?
6: Не получается. Я пришла в кабинет до рабочего дня, и букет уже стоял. О том, что Бубликов жив, стало известно позже. Не получается.
10: Нет, не получается. Да. Ну, значит, моя версия ошибочна.
6: Боюсь, что да.
10: Да.
6: Так кто бы это мог сделать? Как вы полагаете?
10: Вы так на меня смотрите, вы подозреваете, что это я вам приволок этот веник.
6: Почему вы так говорите? Это не веник. Это прекрасный букет. Ну... И я подозреваю, что именно вы принесли его. Только у вас почему-то не хватает мужества признаться в этом.
10: Нет, это смешно. Как... С какой стати вы вообще меня подозреваете? Честного человека. Откуда такая мысль? Носить вам букеты? Почему?
6: Положите же, вы считаете, что мне нельзя подарить цветы?
10: Можно. Вам подарить можно. Просто для этого нужен какой-то этот самый... Как он? День рождения или там как? 8 марта. Вот. Но я не собираюсь этим заниматься, нет.
1: Встав, Новосельцев переминается с ноги на ногу.
6: Почему вы все время врете?
10: Не надо, я не вру. Не носил я вам букетов. Почему я? Что, я обалдел, что ли? Белины объелся? Простите, мне работать надо. Трудиться.
6: Сначала вы приносите цветы.
10: Нет.
6: А потом приходите для того, чтобы оскорбить меня?
10: Не оскорблял. Я
6: зачем? Соберите ваш веник обратно.
1: Взяв букет, Калугина бросает его в лицо Новосельцеву. Замирает, будто спохватившись. Опускается на пол, собирает цветы. Опустившись рядом, Новосельцев ей помогает.
10: Никому из сотрудников вы бы не позволили себе швырнуть в физиономию букетом.
1: Стоят на коленях вплотную друг к другу.
10: Неужели вы ко мне неравнодушны?
6: Еще одно слово, и я запущу вас графином.
10: Если вы сделаете графином, значит, вы действительно меня...
1: Букет?
10: Того и этого.
1: В руках Новосельцева.
6: Уходите. Ага. Уходите сейчас.
10: Сейчас.
6: И не смейте являться ко мне в кабинет без вызова.
10: Без вызова нет.
6: Вам ясно?
10: Мне ясно.
6: И в неприемные дни? Так. И извольте не приходить.
10: Изволю.
6: Если у вас есть ко мне какое-то конкретное дело...
10: Никакого конкретного нет.
6: То запишитесь у секретаря.
10: Хорошо.
6: А так просто не приходите.
10: Так никогда, никогда так. До свидания, я к вам больше не приду. Будьте уверены, простите, ради бога, Людмила Прокофьевна. Всего хорошего.
6: Это вам не проходной.
10: Я больше, это не повторится. Где у вас дверь?
6: Где надо, там и дверь.
10: Открывается. А вот, все, все хорошо, Людмила. До свидания.
1: Сначала на коленях, а затем, пятясь спиной, Новосельцев выходит. В руках Калугина остается одна красная гвоздика. Заглянув в кабинет, Новосельцев оставляет внутри прижатый дверью букет. С задумчивой мягкостью во взгляде Калугина глядит на гвоздики. Комната квартиры. Стоя на стуле, Калугина протирает тряпкой блестящую хрусталем люстру. На тумбочке стоит ваза с букетом гвоздик.
3: Обрывается речи влюбленных, улетает последний скворец.

0: набирает номер на телефоне. Мальчик на балконе, по перилам прохаживается кошка.
1: Папа, папа, тебя к телефону!
2: Кто там? Дядя Миша? Скажи ему, что я перезвоню через 15 минут.
3: Папа, это какая-то неизвестная тетя.
2: Сейчас разберемся.
0: Новосельцев в переднике стирает вещи в тазу во дворе. Придерживая трубку плечом, Калугина протирает тряпкой телефонный аппарат.
4: Алло?
5: Анатолий Ефремович, я вчера... Вы меня, бога ради, извините, я вчера немножко вспылила и была... вела себя не очень прилично. А сегодня на досуге я подумала, а может быть, действительно не вы перенесли этот злосчастный букет?
4: Нет, Людмила Прокофьевна, это действительно я.
5: Ну, знаете, хватит. Нет у вас ни стыда, ни совести.
0: Бросив трубку, сразу поднимает ее и протирает. Березовая аллея. Опадая с деревьев, листья плавно опускаются на начинающую желтеть траву. Вдоль аллеи, медленно, будто неторопливо, проезжают легковые автомобили. Люди проходят вдоль длинного здания с надписью «Телеграф», «Телефон», «Видеотелефон». В больших лужах отражаются дома, деревья, пешеходы под зонтиками.
6: Облетают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа.

таилось в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

0: Зал учреждения. Рассаживаясь по рабочим местам, сотрудницы выставляют рядом раскрытые зонты.
1: Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Себе самому.
0: Кабинет. На столе букет гвоздик. Калугина поглядывает через круглое окно в зал на Новосельцева. Тот сидит, задумчиво глядя перед собой. Приемная. Раскрыв зонт, Верочка вешает куртку на плечики.
2: Доброе утро, Верочка.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Можно?
3: Да, проходите, пожалуйста.
2: Поработать еще раз, почтальона.
3: С удовольствием. Передам в собственные руки.
0: Оля протягивает конверт.
2: В этом письме мое предложение по улучшению статистического учета в легкой промышленности.
0: Верочка пудрится.
3: Вы знаете, я вас очень хорошо понимаю.
2: Почта.
3: Очень важно улучшать статистический учет именно в легкой промышленности. Я вас очень хорошо понимаю. Возьмите, пожалуйста.
2: Да.
0: Принимая почту, Верочка расписывается в журнале.
2: Возьмите.
3: Да, все.
0: На стене, распечатанная на матричном принтере, репродукция Моны Лизы.
2: Спасибо.
3: Все будет в порядке.
0: Верочка достает пряжу и крючок. Оля идет по площадке. Увидев Самохвалова, робко улыбается.
2: Здрасте, Юрий Григорьевич.
4: Ты...
2: Здрасте.
4: Ты заставишь меня входить в кабинет через окно. Нехорошо.
0: Проходя мимо Оли, Самохвалов поворачивается к ней спиной.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вам письмо.
0: В кабинете Самохвалова рабочие в халатах.
2: От Рыжовой.
4: Спасибо.
2: Пожалуйста.
4: И вот что, Верочка.
0: Самохвалов вешает куртку на плечики.
4: Вызовите мне Шуру.
3: Передайте, пожалуйста, Шуре, что ее ждет Юрий Григорьевич.
4: Кстати, а почему надо занимать мой кабинет, оклеивать в нем окна мое рабочее время? Я этого не понимаю.
3: Да потому что...
4: Это можно делать вечером или утром.
3: Ну, у них такой же рабочий день, как у нас с вами.
4: Безобразие.
3: С 9 до 6.
4: Я буду в зале заседания.
3: Письмо.
0: Подняв конверт, Верочка помахивает им. Самохвалов с недовольным лицом берет письмо.
4: Шурочка, у меня к вам деликатное дело.
2: Слушаю вас.
4: Даже не знаю, как к нему подойти.
0: За длинным столом на сцене актового зала.
4: Меня беспокоит душевное состояние одной нашей сотрудницы.
2: Я соображаю, о ком вы говорите.
0: На стене стенд с рисунками и надписью.
4: А кроме вас еще кто-нибудь?
0: Рисунки наших детей.
4: Соображает?
2: Весь коллектив.
0: Самохвалов скрещивает пальцы.
4: Информация поставлена у нас, хорошо.
0: Шура поводит рукой.
4: Тогда тем более надо помочь ей выбраться из этого кризиса.
0: Понимающе кивает.
4: Протянуть ей руку помощи. Вот почитайте.
2: Зачем?
4: Читайте.
0: Выложив перед Шурой пачку писем, Самохвалов проходится по залу.
2: Вслух?
4: Да, можно вслух.
2: Дорогой, любимый мой Юра. Дальше читать?
4: Да.
2: Но ведь это очень личное.
4: Ну, у меня нет ничего такого, что я должен скрывать от коллектива.
2: Смотри, вон она. Самохваловка.
0: С двумя хозяйственными сумками в руках по залу идет Оля. Все провожают ее взглядами, улыбаются за ее спиной.
2: А что в этих письмах?
3: Ты что, читала?
0: Одна молодая девушка смотрит вслед Оле грустным, сочувственным взглядом.
5: Там в моем кабинете окна заклеивают.
4: А, значит, мой освободился. Шура, я прошу вас.
2: Никому.
0: Калугина села в одно из кресел перед сценой. Дождавшись, пока Самохвалов выйдет, Шура быстро подходит к ней, подсаживается рядом.
5: Что, Шура, у вас ко мне какое-то дело?
2: У нас ЧП.
5: ЧП?
2: Да. Рыжова по уши втрескалась в Самохвалова и забрасывает его любовными письмами.
5: Откуда вам это известно?
2: Вот их сколько.
5: Каким образом попали к вам эти письма?
2: Ну, Юрий Григорьевич мне их сам дал, чтобы общественность вмешалась и защитила его.
5: Дайте сюда.
6: Нет, ну...
5: Дайте их мне.
6: Сама виновата, ведь она могла свои чувства держать при себе.
5: Шура, если память мне не изменяет, вы числитесь в бухгалтерии?
6: По-моему, да.
5: Вы это хорошо помните?
6: Да, по-моему.
5: Так вот, было бы очень полезно, если бы вы иногда, время от времени, занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями.
0: Держа в руках письма, Калугина выходит.
6: Вера, никого к нам не впускать.
7: Представляете, Самохвалов передал мне письма Рыжовой, чтобы мы разобрались на месткоме.
3: Гад какой.
7: Да? А меня вообще сослали в бухгалтерию.
3: Да на тебе пахать надо.
5: Ну, вот что, Юрий Григорьевич. Ко мне попали письма, которые вы передали в местком.
4: Ой, я прошу вас.
5: Должна вас огорчить. У меня иная точка зрения, нежели у вас. Я твердо убеждена, что такие дела надо решать без привлечения общественности.
4: Вам легко говорить, Людмила
5: Прокопьевна. Юрий Григорьевич, мне стыдно
4: за вас. Я пытался образумить Ружова, уговаривал,
5: просил. Вы должны были иметь
4: терпение. Между нами ничего нет.
5: Так.
4: И быть не может.
5: Терпение и так.
4: Я пытался сделать как лучше.
5: А вы его не имели. Обнародовать письма жестоко. Вы совершили низкий поступок. Неужели вы этого не понимаете?
4: Какие глупости.
0: В столовой.
4: Я знаю Олю. Ее мужа. Это прекрасная пара. А почему вы все время сплетничаете?
7: Юрий Григорьевич сам мне передал эти письма, чтобы мы разобрали их на месткоме.
0: Новосельцев.
7: Я, между прочим, их читала.
0: Ест вареное яйцо.
4: Юрий Григорьевич?
7: Да.
0: С майонезом.
4: На месткоме?
7: Да.
0: Бросает приборы.
4: Идите вы в бухгалтерию!
7: Сумасшедший!
4: И еще подальше!
7: А я еще бесплатные путевки для его детей доставала.
0: Откусив, бросает на стол калорийную булочку.
4: Ну, чувырла.
0: Стучит по столу.
4: Ну, ладно.
0: Выбегает из столовой.
8: Разрешите?
0: Самохвалов протягивает руку к письмам.
8: Я еще раз с ней поговорю.
0: Калугина их отдает.
8: По-доброму, по-хорошему.
5: Я рада, что вы восприняли это именно так.
8: Ну, вот и хорошо.
4: Чего мне можно, простите? Я брал у тебя взаймы 20 рублей.
8: Когда?
4: Хочу с тобой рассчитаться.
8: А почему мы сейчас здесь?
4: Именно сейчас и именно здесь. 15, 70, 80, 90, 20.
0: Считает мелочь на столе.
4: Так.
0: Калугина стоит в дверях.
4: Так, посчитай, пожалуйста.
8: Да все правильно, все правильно.
4: Нет, нет, ты проверь. Сейчас проверь.
8: Ладно, ладно. Все правильно.
4: Правильно, да?
0: Самохвалов застыл с открытым ртом. Встряхивает Новосельцева.
4: Ты что, с ума что ли сошел? Простите, Людмила Прокофьевна.
7: Пожалуйста, продолжайте.
4: Одно ваше присутствие. Ну, я этого так не оставлю.
7: А вы дайте ему сдачи.
0: Новосельцев снял очки. Смотрит из-под лобья.
4: А я ему дам сдачи. Но другим способом.
0: Оправив пиджак, Самохвалов быстро выходит. Взглянув на Калугину, Новосельцев виновато опускает глаза. Та смотрит на него с легкой улыбкой. Новосельцев садится. Надевает очки. Калугина проходит за стол.
5: Да-с.
0: Опирается об него локтями.
5: Докатились товарищ Новосельцев.
0: Склоняется.
5: До чего дошло?
0: К Новосельцеву.
5: Драку затеваете в кабинете директора.
4: Заместитель директора.
5: Неважно.
4: Ну, вообще вы правы. В следующий раз я поколочу его в вашем кабинете.
5: Мало того, что вы врали, трусы, нахал, вы еще и драчун.
4: Да, я крепкий орешек.
5: Боюсь, мне придется заняться вашим перевоспитанием.
4: Я вас очень прошу, займитесь.
0: Очередь за арбузами. Оля взвешивает арбуз.
7: Я перед вами возьму.
0: Рядом стоит Шура.
7: Я за деньгами бегала, я стояла. Слушайте, меня старуха сослала в бухгалтерию, но я оттуда вырвалась на свободу.
9: Это мужественный поступок, Шура.
7: Я, конечно, вам сочувствую, как женщина-женщина, но ведете вы себя просто аморально. Я не верила сплетни, меня Самохвалов посвятил.
0: Идут?
7: Я читала ваше сочинение.
0: С арбузами в руках.
7: Что же это вы? Вы замужняя женщина, больше того, вы мать, а пишете какие-то неприличные письма.
0: Шура поглаживает плечо Оли.
7: Мой вам добрый совет, как добрый товарищ, бросьте это все, выкиньте из головы и вернитесь в семью, в коллектив, в работу. Так надо.
9: А зачем он давал вам читать эти письма? Ну что? Хотел посмеяться надо мной.
7: Ну что вы, ему не до смеха. Он просто консультировался со мной, как вам помочь.
9: Я не сомневаюсь, Шура, что вы ему дали хороший совет.
0: По лицу Оли катятся крупные слезы. Она стоит рядом с будкой с плакатом «Субботнее спортплато 5 из 36». Прислоняется плечом к будке.
10: Вы слушаете Радио ВОС.
11: Радио ВОС. Музыка на радио.

On the dance floor.

on the dance floor.

Thank you.

Satisfaction.

Who's the Empire on the DKM? Who's the Empire on the DKM?

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире программа «Аудиокнига».
2: Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Умению Полуянова впутываться в различные криминальные истории в журналистском сообществе завидовали. А как не завидовать? Сколько он в приключения не вляпывался, столько же из них и счастливо выныривал. Да еще при том, как правило, держал в зубах гвоздь, очередную забойную статью. Вот и теперь. Едва Дима переступил порог купе режиссера, вернее, даже переступать он не стал, чтобы не уничтожать возможные улики, а только глянул из коридора, и мгновенно, помимо воли, в его мозгу вспыхнул заголовок к будущему сенсационному материалу. Знаменитый кинорежиссер убит в «Северном экспрессе». Наверное, у журналиста уже началась самая настоящая профессиональная деформация. Да-с, деформация, как это ни печально. В ответ на трагедию голова и сердце первым делом выдавали не растерянность, не ошеломление и не горе, а заголовок. Что ж, обычное дело. Следователи со стажем трактуют все, что происходит с ними и вокруг них сквозь призму Уголовного кодекса. Врачи при первом же знакомстве мысленно ставят потенциальному пациенту диагноз, ну а журналисты частенько не только мыслят, но и живут под наркозом газетных штампов и газетных порядков. Вот и Полуянов сейчас, несмотря на больную, гудящую голову, чудовищный недосып, да и, что уж там лукавить, общее потрясение, которое он испытал при виде распростертого на постели окровавленного тела режиссера, успел подумать не только о заголовке, и еще о дедлайне, и о том, сколько ему дадут места на полосе, и сколько у него будет времени для того, чтобы собрать материалы и отписаться. Машинально глянул на часы свои. Тесо он никогда и нигде не снимал, помимо ночей и вечеров, что проводил в родимом доме вместе с любимой девушкой Надей. Четверть третьего утра. Белая ночь только-только сменилась неверными зыбкими сумерками. До прихода Северного экспресса на Ленинградский вокзал столицы оставалось 6 с небольшим часов. До подписания очередного номера «Молодежных вестей» еще 14, что не говори, целая куча времени. За спиной Димы уже толпились взволнованные, потрясенные пассажиры вагона повышенной комфортности, а откуда-то из коридора слышались всхлипы и причитания звезды будущего фильма, известной актрисы и, по совместительству, как водится, любовницы режиссера Ольги Волочковской. Впрочем, следует рассказать обо всем по порядку. Почему журналист оказался в «Северном экспрессе», с какой стати возвращался домой из Питера в вагоне «Суперлюкс» в составе киногруппы сериала «Невозможно оторваться»? Если быть точным, в условиях повышенной комфортности следовал далеко не весь коллектив, занятый съемками картины, а его «сливки», наиболее привилегированные члены экспедиции. Как выразился циничный режиссер Прокопенко, а вся остальная шелупонь пусть едет плацкартой. Этот самый Прокопенко обратился к Диме год назад с просьбой продать студии, где он трудился, право на экранизацию документального романа, некогда написанного журналистом. Полуянов за годы, прошедшие после первой публикации, столько наврал всем вокруг, будто права на его труд выкупил Голливуд, а к съемкам фильма по его же сценарию вот-вот приступит то ли Лукас, то ли Кэмерон, что даже позабыл, может ли кто-то вправду его произведение экранизировать. Дима немедленно навел справки о кинорежиссере Прокопенко. Мастер оказался известен и плодовит. В свои 50 с хвостиком он снял картины и сериалов больше, чем Феллини и Антонини вместе взятые. Правда, ни одного из его фильмов журналист не видел, и только о двух-трех что-то слышал. По всему выходило, что Вадим Дмитриевич Прокопенко не гений, а плодовитый ремесленник средней руки. Впрочем, репортера данное обстоятельство скорее устраивало. Гениев у нас в стране хватает, режиссеры рассказывают по ресторанам о своих будущих фильмах, что затмят ленты Тарковского и Годара, журналисты в баре «Дом Жура» клянутся, что вот-вот запустят новый таблоид с миллионным тиражом. Конструкторы в таежном поселке собирают на коленке гоночные автоболиды. А качественно поменять колодки у серийной «Мазды» некому. Равно как и написать информашку в 2000 знаков или снять простенький, но кассовый блокбастер. Режиссер Прокопенко, судя по всему, звезд с неба не хватал, зато в его фильмах охотно снимали самые знаменитые актеры, а сериалы его выпечки транслировали главные российские телеканалы. Скорее всего, и этот фильм и снимут, и покажут. Да и деньги Полуянову были нужны, особенно в тот момент. Они, собственно, ему всегда были нужны, с его-то мажорскими повадками. И он уступил студии, от имени которой на него вышел Прокопенко, права на экранизацию. Пусть не за столь высокий гонорар, который уж, наверное, отвалили бы ему Warner Brothers или DreamWorks, но с родного российского кино хоть шерсти клок. Отчаянно поторговавшись и получив в итоге пятизначную сумму, в долларах, господа, конечно же, в долларах, Дима возблагодарил Бога за нежданный подарок, подписал договор об уступке прав и благополучно позабыл о кинопроекте. Минул год, и вдруг на Димином горизонте вновь взошел Прокопенко. Режиссер позвонил и сообщил, что сценарий по полуяновской книжке давно написан и даже закончен подготовительный период, и теперь он приступает к съемкам восьмисерийной ленты под названием «Невозможно оторваться». Более того, он, Вадим Дмитриевич, приглашает его, Диму, самолично исполнить в сериале небольшую, но весьма эффектную роль, а для того проследовать вместе с киногруппой в Питер. В Северной Пальмире и ее окрестностях планировалось снимать большую часть натуры. Полуянов оказался столь неожиданным предложением ошарашен, причем настолько, что чуть ли не впервые в жизни потерял лицо и залепетал, мол, он где, во-первых, совсем не артист, а во-вторых, завален газетной работой. В ответ режиссер разразился горячим, едва ли не горячечным монологом. «Я только вас вижу в этой роли, Дмитрий Сергеевич. Это будет хит, лучший дебют года. А какие условия для съемок? Питер, белые ночи, люкс в Октябрьской. Кругом красавицы-артистки и прочий обслуживающий персонал». Журналист не смог устоять под прокопенковским напором. И в тот же вечер к нему на дом явился курьер с экземпляром сценария и договором на роль, который требовалось подписать немедленно. Полуянов взялся читать сценарий и отдал должное неведомому для него труженику киноцеха по имени Дмитрий Ребров. Экранизатор сохранил главные линии книжки, избавился от второстепенных, а также от случайных персонажей и перевел документально-полуяновскую прозу на язык диалога и действия. Если сравнивать книгу и сценарий, впечатление складывалось, будто вольную свободную реку, Неву, например, вытекающую из Ладоги, заковали в строгие гранитные берега, никаких финтифлюшек, извольте, каждая серия ровно 44 страницы, ровно 44 минуты хронометража и ни секунды больше. Понравилась Диме его собственная роль. Небольшая, естественно. Ведь он же не профессионал, но действительно выигрышная. Итак, и спросив в газете отпуск за свой счет, особенно крепко полюбив на прощание свою гражданскую жену Надежду, Дима, исполненный честолюбивых планов и вдохновения, отбыл в северную столицу. Конечно, когда Полуянов в процессе работы познакомился с Прокопенко ближе, он понял, что тот пригласил журналиста сниматься не потому, что вдруг поверил в его, неизвестно откуда взявшийся, неземной актерский дар. Нет, Вадим Дмитриевич преследовал свои собственные цели, а именно, бурно кипящий режиссер полагал, что Полуянов не удержится и расскажет о своем киноопыте на страницах родной газеты, да и интервью захочет взять у режиссера, у главных звезд. Вот фильмы получат бесплатный пиар, причем уже на самой ранней стадии, когда съемки только-только начались. Дима, хоть хитрый Прокопенко его ни о чем не просил, и впрямь собирался на страницах «Молодежных вестей» живописать свои приключения в роли актера. Рассказать было о чем. К примеру, как в первый день съемок разбили о штатив кинокамеры тарелку с названием картины. Осколки разобрали участники группы, и один из трофеев теперь бережно хранился в полуяновском чемодане. Дима предвкушал, как водрузит его на почетное место в рабочем кабинете и станет водить к экспонату молоденьких репортерок и стажерок с журфак. Непременно нужно будет также поведать, как он, отказавшись от дублера, прыгал в холодный и грязный канал Грибоедова с поцелуева моста. Немного стыдно перед Надеждой, но все равно следовало написать, как он целовался. А что поделаешь, таков сценарий на лавочке в летнем саду со знаменитой Ольгой Волочковской. Кое о чем журналист, правда, собирался в будущей заметке умолчать, скажем о том, что профессия актера на деле оказалась гораздо сложнее, чем он самонадеянно думал вначале. Дима даже что-то вроде зависти, жгучей ревности испытывал к настоящим профессиональным артистам, потому что явственно видел, с какой легкостью и быстротой его, так сказать, коллеги входили в образ и меняли состояние, лишь звучала на площадке команда «Мотор», как в одно мгновение на их глазах, если нужно, вскипали слезы. Как они, по воле сценария и режиссера, вмиг становились гневливыми или же простодушными, как даже физически преображались перед камерой и, если было необходимо, старели или молодели на десяток лет без малейшей помощи гримера. И уж, конечно, не упомянет журналист режиссерские указания главному оператору. «Полуянова снимаем только на общем и дальнем плане, ведь он не профессионал, работать не умеет». Прокопенко в те минуты думал, что Дима не слышит. Кроме того, за кадром будущей статьи журналист намеревался оставить взаимоотношения, царившие внутри съемочной группы. А там бушевали страсти, едва ли не перекрывающие по накалу те, что описаны были в сценарии. Настоящая мыльная опера. Хватало и любви, и ревности, и зависти, и ненависти. О многих чужих сокровенных тайнах узнал в ходе экспедиции Дима. О чем-то ему рассказывали сами участники событий. А молодой человек умел быть участливым слушателем, вызывающим на откровенность. Что-то он наблюдательно подмечал своими глазами и днем во время съемок, и вечерами, утрами, ночами, в ресторанах, где ужинали, в гостинице. Нравы в группе царили свободные. Киношники чем-то напоминали Диме студентов-третьекурсников, впервые вырвавшихся к кому-то на дачу без надзора родителей. Выпивка, проказы, шуры-муры. Однако о личных секретах... Актриса Волочковская провела ночь с режиссером Прокопенко, Полуянов писать не собирался. Все-таки он не в бульварной газете трудится, а в качественных, мол, вестях. А главное, было бы крайне неловко, злоупотреби он гостеприимством киношников и начни прилюдно ворошить их грязное белье. К тому же Дима сам, в конце концов, оказался не без греха, поддался царившему среди киношников промискуитету. Да, еще вчера вечером о постельных тайнах киноэкспедиции Полуянов писать не хотел. Но вот сейчас, после того, как произошло убийство, когда зарезали главного человека на картине, режиссера-постановщика, теперь многие сценки и картинки, подмеченные журналистом в процессе натурных съемок, представали перед ним в новом ракурсе, требовали анализа и переосмысления. Ведь ему, как репортеру, будет грош цена, если он ограничится голой информашкой о происшествии и не выскажется своими аргументированными версиями. Кто убил и почему? Прокопенко лежал распростертый на широченной нижней полке, и его обнаженная грудь была залита кровью. Красным пропиталась и крахмальная простынь. По одному виду Вадима Дмитриевича, по его восковому лицу, сразу становилось понятно, что медицинская помощь ему уже не нужна. Дима отвернулся и наткнулся взглядом на проводницу, холеную даму, отчаянно борющуюся со своими 50 годами. И лишь теперь, по ее взорам, с практически одинаковой жадностью, устремленным и на труп, и на обнаженный торс журналиста, он вспомнил, что так и не успел одеться. Когда в дверь его купе застучала, заорала, заголосила звезда Волочковская, он выбежал, только джинсы успев натянуть. «Надо поезд остановить», — проговорил журналист, обращаясь к проводнице. «Вызвать врачей, милицию». Та решительно покачала головой. «Нет, невозможно», — категорически молвила она. «У нас приказ не останавливаться, что бы ни случилось». «Даже убийство? Ведь это форс-мажор. Положено тормознуть на первой же станции и вызвать следственную группу». «Но не для нас. Вы знаете, кто здесь едет?»
3: «Ну, я еду и другие артисты».
2: «Не только», — не приняла полушутливого тона проводница. «В других вагонах...» «Двое вице-губернаторов, 4 депутатов Госдумы, 3 сенаторов. У нас элитный поезд, понимаете? Остановки запрещены. Я сообщу начальнику поезда, в Москве нас будут встречать следственные органы».
3: «Тогда надо организовать охрану места преступления».
2: «Не волнуйтесь, организуем. У нас есть инструкции для подобных случаев. Покиньте помещение».
4: За спинами проводницы и Димы стояли, вытягивали шеи, пытались заглянуть в режиссерское купе двое других представителей высшей касты снимающегося фильма. Главный оператор — Аркадий Старообрядцев и линейный продюсер Елисей Ковтун. Железнодорожница закрыла дверцу прокопенковского купе, шоу кончилось. «Надо пойти одеться, в конце концов», — подумал репортер. Полуянов осторожно распахнул дверь в собственное, расположенное по соседству купе. На его огромной нижней мягкой полке спала, уткнувшись в подушке, Марьяна. Вот уж чего он не ожидал еще вчера, так это оказаться с ней в одной постели. Ни от себя не ждал, ни от нее. На худенькой спине девушки выделялся рыболовным удилищем позвоночник. На полу купе валялась одежда, вперемешку ее и Димина. «М-да». К каким, однако, странным пробуждениям приводит кинопьянка, жестокая и беспощадная.
3: «Боже, как болит голова! А зачем я только остался еще и шампанское пить? Нехорошо шипучку с коньяком мешать. И Марьяна... Я ведь пару раз к красотке в Питере подъезжал, никакого отклика. Видать, она решила напоследок, на прощание. Больше ведь вряд ли мы с ней увидимся. А может, тоже вчера здорово набралась, раз сама ко мне явилась... Теперь девицу вон из пушки не разбудишь, даже убийство проспала. Я-то хорош. Не люблю ведь одноразовые связи, но тут не устоял. Нет, чтобы сказать со смехом, знаешь ли, моя дорогая, я безнадежно женат, а меня понесло по накатанному. Конечно, заходи, Марьяночка, не помешаешь. О, да, заходи, только тебя и ждал. Тьфу, противно вспомнить. А с другой стороны, какой дурак от 18-летней красотки-актриски откажется? Тем более, если тебя к ней, чего уж греха таить, тянет. Ну что ж, будем надеяться, что Митрофанова ничего о моем приключении не узнает. Да и откуда ей узнать? От неловкости чужая девушка в его кровати Полуянова аж передернула. «Марья!» — гаркнул он, прерывая собственные рефлексии. «Подъем!» — наклонился и потряс девушку за обнаженные плечи. «А?» — замычала актриска. «Что такое? Давай вставай!» «Господи, зачем?» — пробормотала она, пытаясь вырваться из Диминых рук и еще глубже зарыться в подушке. «Прокопенко убили!»
5: «Что за шутки у тебя, Полуянов, дурацкие?» — простонала девушка.
3: «Это не шутки», — холодно проговорил журналист. «Повторяю по слогам. Прокопенко убит. Лежит лужей крови в своем собственном купе».
4: Тут Марьяна наконец пробудилась, резко подскочила на полке, прикрывая невеликую грудь простыней.
5: «Правда убили? Как убили?»
3: «Как-как? Ножом зарезали. Все, быстро одевайся».
4: Сам Дима стал натягивать рубашку.
5: «Господи, ну что ж так голова-то болит?»
4: А ведь еще вчера вечером на московском вокзале Питера среди избранных киношников царило радостное оживление. Было чему радоваться. Белые ночи благоприятствовали съемкам. Солнце исправно светило с 5 утра до 12 ночи, и ни разу не побрызгал дождь. И несмотря на то, что каждый день случались десятки разнообразных неурядиц, грозящих сорвать съемочный процесс, режиссер-постановщик разруливал их железной рукой. Но в итоге ни на день не выбились из графика. Питерскую натуру отсняли в запланированные сроки. Теперь, после кратковременного отдыха в столице, группа должна была отправиться снимать натуру на юг, но вторая экспедиция планировалась короткой, всего на несколько съемочных дней. В нее уже не ехали ни юная старлетка Марьяна, ни народная артистка Царева, ни Дим Полуянов, для журналиста кино закончилось, ни даже исполнитель главной мужской роли Кряжин. В суперкомфортном вагоне «Северного экспресса» вместе с Вадимом Дмитриевичем Прокопенко следовало 7 человек, каждому по отдельному купе, и только главный оператор Старобрядцев делил жизненное пространство с литературным линейным продюсером Елисеем Ковтуном. Ради интереса Дима глянул в интернете, сколько стоит билет в подобный мягкий вагон класса «Люкс» с туалетом и душем в каждом купе, с телевизором, DVD-плеером и неограниченным ресторанным питанием. Выходило по 12 тысяч рубликов с носа.
5: «Барство дикое!» — вздохнул про себя Полуянов. «Теперь понятно, почему у нас сериалы такими бедненькими, кажется. Все бюджеты на поездки первым классом уходят».
4: Впрочем, сами киношники свои привилегии принимали как должное. И в вагон «Люкс» входили со скептической даже ухмылкой. «Уж на что журналистика — профессия выпендрежная?» Полуянов знал о этом далеко не понаслышке. Однако даже газетчикам оказалось в смысле понтов далеко до тружеников синематографа. Те вообще держали себя царями вселенной. Журналист еще на площадке подметил. Любой, самый задрипанный осветитель, выступал с такой миной, словно он только что золотую пальмовую ветвь получил. Или на худой конец завтра, послезавтра получит. А уж главный режиссер вообще мнил себя громокипящим Зевсом, по малейшему мановению пальца окружающие должны просто простираться ниц. В желтых красках питерского заката Прокопенко с тем же барственным видом и, разумеется, первым взошел вчера вечером в вагон. Вторым сунулся было седой главный оператор Старобрядцев, но режиссер на него молча оскалился, и старик мигом потерял лицо, маленько засуетился, а ведь ему по штату положено было на картине быть фигурой номер 2, непосредственно рядом с постановщиком. Еще с советских времен в кино считалось, что эти двое — режиссер и главный оператор — суть высшая каста. Они даже обедали по традиции во время съемок за отдельным от прочих товарищей столиком, чтобы иметь возможность в тишине и тайне обсудить съемочный процесс. И хоть отношения между Прокопенко и Старобрядцевым явно не складывались, что Дима видел невооруженным глазом, кардинально ломать традицию режиссер все-таки не стал. И поэтому пожаловал оператору место в своем вагоне. Однако со Старобрядцевым он не разговаривал, нос воротил.
3: Последние дни экспедиции режиссер рядом с оператором даже за обедом не присаживался. А когда просматривал отснятый материал, Дима тому был свидетель, Прокопенко фыркал по поводу того, что у оператора актеры из кадра выпадают и всякие извительные реплики отпускал. Мол, старик даже фокус навести не умеет. Старообрядцев, в свою очередь, в компании своих клевретов, операторов, трусливо не решающихся ни словечко вслух вякнуть против режиссера, позволял себе громко возмущаться.
6: «Бондарчука, значит, то, как я фокус навожу, удовлетворяло. Рома с Козинцевым тоже, а нашего не устраивает».
3: Словом, в киногруппе полагали, что одному из них двоих, Прокопенко либо Старообрядцеву, на фильме больше не работать. И даже заключали пари на первого или второго. Веселый звуковик Федор Михайлович принимал ставки из расчета 3-1 в пользу Прокопенко. За режиссера была изначально наделенность куда большими полномочиями, чем у оператора, а также общая удачливость. Старообрядцев в борьбе против режиссера мог противопоставить лишь полувековой опыт работы и огромные связи в киношных кругах. Однако он, надо думать, хорошо понимал, если его снимут по требованию Прокопенко с картины, операторской карьере придет конец. Больше никогда, никуда и ничего снимать не позовут. А для мужика за 70 остаться без работы, да еще столь творческой, как у Старообрядцева, означало загнивание, начало конца и, как неумолимо свидетельствовала статистика, довольно скорую кончину. И вот теперь в 3:00 ночи в вагоне «Люкс» главный оператор даже не скрывал своего довольства смертью режиссера. В том, что он и попытки не сделал напустить на себя скорбный вид, видимо, уже сказывался, по мнению Полуянова, его почтенный возраст и начинающаяся синильность. Удовлетворенно усмехаясь седые усы, Старообрядцев прошествовал по коридору ночного вагона, потирая руки и бормоча: «Что ж, пожалуй, следует и водочки выпить, запомин души». Дима, уже полностью одетый, выглянул в коридор, чтобы расчистить путь юной актрисули, и как раз расслышал эту реплику Старообрядцева. Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Коридор опустел. Проводница замкнула дверь, за которой лежал труп на ключ, и отправилась к себе. Линейный продюсер Ковтун тоже куда-то исчез. Вроде бы дорога для Марьяны оказалась свободной, и Дима готов был дать отмашку, вылезай, мол, и беги, но тут из своего купе выскочила звезда, Ольга Волочковская. По-прежнему в красном махровом халате, с ошалевшими огромными глазами, она буквально набросилась на журналиста, подошла к нему вплотную и зашептала прекрасно поставленным тоном: «Дима, Дмитрий Сергеевич, вы единственный трезвый, единственный незаинтересованный здесь человек, я вас умоляю. Кругом завистники, бездари, помогите мне. Они ведь на меня убийство свалят. На меня». «Да почему на вас?» — как мог спокойно спросил Полуянов. И актриса тем же драматическим шепотом откликнулась: «Я ведь с ним в купе-то была. На кого же еще подумают, как не на меня? А я ведь в ванне была. Вот видите, волосы еще мокрые. Мне обязательно надо было душ принять. Я ведь сегодня вечером Арбенину у Фокина играю, а днем репетиция». Чтобы прекратить эмоциональное словоизвержение Волочковской и расчистить, наконец, дорогу для эвакуации Марьяны, Полуянов совершенно буднично молвил: «А пойдемте, Оленька, с вами покурим». «Покурим», — вскинулась та. «Да-да, идемте». Журналист бережно взял девушку под руку, и они удалились вместе с ней в дальний конец вагона. Краем глаза Полуянов заметил, что Марьяна выскочила из его купе и перебежала к себе. В тамбуре оказалось прохладно. В белесоватых красках уже наступающего рассвета проносили за окном печальные пейзажи Новгородчины. Дима достал из кармана джинсов помятую пачку сигарет, протянул даме. Волочковская дрожащими руками выудила одну, она запрыгала в ее руках. Полуянов поднес огня. Девушка жадно затянулась, закашлялась, сделала еще парочку глубоких затяжек, лихорадочно пробормотала: «Мне никто

0: Ольга, как и многие актрисы, искренне полагала, единственное, что на всем свете имеет значение, она сама, ее чувства и переживания. Полуянов, памятуя об этом, вернул Волочковскую на привычную любимую ее почву вопросом: а что все-таки произошло? «Они не просто Вадима Дмитриевича убили», — лихорадочно молвила она, нервно затягиваясь, округляя глаза. «Они меня, понимаете, Дима, меня решили подставить».
1: «Да каким же образом?» — поинтересовался журналист.
0: «Раз я с ним была тогда, в его купе на кого подумают?»
1: «А вы что-нибудь слышали?»
0: «Я же в душ пошла. В душ. Вода шумела. Выхожу, а Вадим Дмитриевич мертвый. И на постели кровь, кровь. Я прошу вас, Дима, сделайте что-нибудь. Они ведь здесь, в поезде, в вагоне нашем, я знаю. И не я это, не я, не я». Актриса была близка к истерике, и чтобы привести ее в чувство, журналист схватил девушку за плечи и резко встряхнул. Раз, другой. В ошалелых глазах Волочковской появилось удивление.
1: «Тихо!»
0: — прикрикнул на нее Полуянов, как бывало, на таксу Родиона прикрикивал.
1: «Все будет хорошо. Я во всем разберусь».
0: Когда он тряс актрису, почувствовал, в кармане ее купального халата лежит что-то тяжелое. Дима выпустил Ольгу и отступил на шаг.
1: «Что там у вас?»
0: Волочковская засунула руку в карман купального халата, и тут же ее глаза приобрели прежнее безумное выражение, и она опять проговорила на грани срыва. «Это не я! Это не мой!» Потом медленно, с ужасом на лице, вытащила окровавленный нож. А Диме при явлении ножа отчего-то на миг показалось, что для него исполняется творческий этюд на тему «Оклеветанная». То, что актриса, исполняющая главную роль, спит с режиссером-постановщиком, являлось для киношников настолько привычным обстоятельством, что в съемочной группе и не обсуждалось. Тем паче, что связь Прокопенко и Волочковской не имела даже приятного привкуса адюльтера. Артистка недавно рассталась со своим вторым мужем, а режиссер был убежденным холостяком – хоть молва и приписывала ему романы с самыми эффектными женщинами России, узами Гименея он до сих пор себя ни разу не обременял. Актриса и режиссер живут на съемках вместе, это так естественно. И лишь один человек явно бесился по поводу романа Волочковской-Прокопенко. То был актер Николай. Он предпочитал, чтобы его называли Никола. Кряжин. Он играл главную мужскую роль. Персонажа, называвшегося в сценарии журналист Дима, то есть альтер-эго самого Полуянова. Поэтому репортер приглядывался к нему особенно внимательно и ревниво и сделал вывод. По внешним данным, как бы ни было сие неприятно, он, прототип, увы, уступал исполнителю. Никола, ростом по 2 метра, с широкими плечами и мощными скулами, воплощал тот брутальный тип приблотненной мужской красоты, что стало нынче особенно востребованной в российском кино. Что же касается интеллектуальных статей, то даже для актерской братьи, которая в большинстве своем отнюдь не блистает интеллектом, Никола был не слишком развит. Дима пару раз вызывал его на разговор, сделал с ним интервью и для себя определил, что Кряжин — человек совершенно без чувства юмора. Качество, по мнению Полуянова, для мужчины необходимейшее. К тому же не слишком образованный и скучный до занудливости. Обыкновенные истории, что он рассказывал, сводились к 2 темам: с кем, сколько и чего он выпил, а также с кем и при каких обстоятельствах переспал. Притом, словно не доверяя самому себе и своей популярности, актер непременно включал свои побасенки успешных коллег. «Сидим мы как-то с Серегой, или с Костей, Сашкой, то есть с Безруковым, Хабенским или Балуевым. Тут Олеся, Судиловская, подходит». От однообразных россказней Николы скула журналиста очень быстро начинала сводить зевотой. Но однажды, разговорив Кряжина, журналист понял, что человек он все-таки своеобычный, с интересной по меньшей мере биографией. Надо заметить, что Кряжин среди членов киногруппы был неоспоримо самым популярным. Однажды Дима прошелся с ним по Невскому в поисках пивбара, который заменил бы для них модные в советские времена очки, и обратил внимание на то, что его спутники узнают едва ли не каждый 3-й мужчина и каждая 2-я женщина. А Никола, стервец, вдобавок тщательно отслеживал реакцию встречных, трепетно вглядывался, признали, не признали, и при каждом случае узнавания дополнительно раздувался от гордости. К концу прогулки, подходящего пивбара они так и не нашли, Полуянову показалось, что актер вот-вот лопнет от довольства.

0: То же самое с автографами. По количеству росчерков, оставляемых Николой, он далеко превосходил всех участников труппы, включая даже Приму Волочковскую. К артисту то и дело подскакивали юные барышни, девушки в соку и даже перезрелые матроны и просили расписаться. Самые верные и запасливые вооружались скачанными из сети фото и даже афишами с изображением Кряжина. Для тех же, кто не был подготовлен к встрече с кумиром, актер оставлял свой росчерк где только придется: в блокнотах, ежедневников, на трамвайных билетах и даже, журналист сам видел, на голых животиках и декольте юных дев. Если подобное поклонение вызывало ревность даже у случайного в кино человека, Полуянова, можно представить, как оно бесило натуральных актеров и актерок, не исключая Звездной Волочковской. К Ольге, пожалуй, более востребованной, чем ее партнер, подходили с просьбами дать автограф куда реже. У журналиста появилось тому объяснение. Совершенная женская красота актрисы зачастую вызывала в зрительницах раздражение и ревность, а мужчины при виде звезды просто немели. К тому же хорошо известно, что среди поклонников Сыров, Группис, преобладают, причем с подавляющим преимуществом, девицы юных лет. Их, что вполне естественно, мужская стать Кряжина притягивала сильнее, чем очаровательная хрупкость актрисы. Разумеется, Никола вовсю пользовался обожанием женского пола. Пару раз Полуянов видел его в коридорах гостиницы в тесной компании с разными девушками. Кряжин к своим сырам относился цинично и встречи с ними называл не иначе, как «похоть почесать». Он, словно представитель королевского рода, рассматривал поклонниц как его величество простолюдинок. Связи с ними ничего для него не значили. Иное дело роман с актрисой, то есть тоже с аристократкой, ровней ему. Тут Кряжин готов был потрудиться, быть победительным и уступчивым, и милым, и страдающим. В первый же день съемок, когда били о штатив традиционную тарелку, Дима заметил: меж исполнителями главных ролей черная кошка пробежала. Вне кадра они не смотрят друг на друга, не разговаривают. После того, как прозвучит команда «Стоп, снято», стараются как можно скорее разойтись подальше. В чем дело, Полуянова пояснила гримерша, знавшая, как и положено гримершам, все, что происходит на площадке вокруг нее. Совсем недавно у Кряжина был роман с Волочковской. Они жили вместе в одной квартире. Более того, парочка и на нынешних съемках рассчитывала, во всяком случае, Никола рассчитывал, продлить свой роман во впечатляющих декорациях белых ночей. Однако еще в подготовительный период, во время проб, Волочковская стала встречаться с режиссером картины Прокопенко и немедленно дала Кряжину отворот-поворот. Актер из-за нежданной измены пассии, да еще и происходившей каждодневно, у него на глазах страшно бесился и страдал. Пару раз крепко поддавший Никола пытался выяснить отношения со своей экс. В один прекрасный день, точнее, в белую ночь, Полуянов лично оказался свидетелем их бурной ссоры. Номер журналиста в гостинице «Октябрьская» помещался неподалеку от актрисулиного люкса, а окна по случаю теплой погоды репортер, не выносивший кондиционеров, держал открытыми. И вот однажды Диму разбудил натуральный мужской рев. Он стряхнул с себя остатки сна и сел в кровати. Глянул на свои никогда не снимаемые часы, четверть пятого, и солнце уже пробивается сквозь щелку гордин. Мужской голос оказался басом Кряжина. По его тональности было очевидно, что актер пьян. «Тварь продажная!» — орал Никола. «Сменила любовь на банку чечевичного супа!»
1: «Пошел вон, кретин!» — визжала в ответ Волочковская. «Я тебе ничего не должна, алкоголик, подонок!»
0: Потом донесся шум борьбы, и снова голос актрисы. Теперь она говорила тихо и убежденно.
1: «Только попробуй, только ударь, и ты у меня из картины вылетишь, и из театра я тебе устрою, обещаю».
0: Последовал бессильный стук, будто что-то выпало из разжавшихся рук на пол, и дальше послышался голос Кряжина тоже на октаву тише.
2: «Карьеру делаешь, стерва кудрявая? Думаешь, теперь сволочь похотливая будет тебя во всех своих кино снимать? Так вот знай, не бывать этому, уж я позабочусь».
1: «Ты!» — насмешливо проговорила Волочковская. «Да ты о самом себе-то не можешь позаботиться».
2: «Вот увидишь».
0: Тихо, но убежденно отвечал актер, и голос его в тот момент даже не показался Полуянову пьяным.
2: «Вы все увидите».
0: Тогда, прям ночью, непосредственно после услышанного разговора, журналист записал перепалку звезд в блокнот по горячим следам слово в слово.
1: «Нет, не для того, чтобы публиковать. Журналистская этика есть журналистская этика. Дима никогда не опустится до того, чтобы печатать подслушанное, подсмотренное. Записал просто по привычке. Вдруг когда-нибудь понадобится». Сейчас в холодном тамбуре Северного экспресса Дима вспомнил ту ночную ссору в Октябрьской. «Надо достать блокнот и перечитать, что я там про них накалякал», — подумал он. А актриса, рассматривая, словно видит впервые испачканный кровью нож, с усталым ужасом бормотала. «Это он. Он мне подложил. Теперь я точно знаю. Он, Николай, и Вадюшу убил, и меня. Меня подставляет».
2: «Ты должна мне все рассказать», — внушительно молвил Полуянов, переходя на «ты». «Буквально все и очень подробно о том, что случилось в вашем купе сегодня ночью».
1: «Я поняла». Вдруг вскрикнула Волочковская. «Поняла, зачем у меня появился нож. На нем ведь теперь мои отпечатки пальцев, да? Мерзавец, он специально так сделал. О, прошу, Дима, помоги мне. Мне ведь никто не поверит. Никакая полиция, умоляю, помоги мне выпутаться».
2: «Для этого ты должна поведать мне все», — терпеливо повторил журналист.
1: «Я увидела его тело, бросилась к нему, обняла, стала кричать: «Вадюша, Вадюша!» Он не откликался. Я вся кровью перепачкалась, и пульса не было. Я вскочила, закричала, к двери бросилась, дергаю, она не открывается. Опять рвусь, а ее как заклинило, только щелочка, дергаю, дергаю».
2: На глазах у Волочковской показали слезы. Полуянов прикурил еще одну сигарету и сунул ей в рот.
1: «Да, спасибо», — машинально поблагодарила актриса. Нервно затянулась и продолжила. «В общем, я не сразу сообразила, что я в вагоне, что дверь в сторону открывается. Потом открыла ее и в коридор бросилась всех будить».
2: Волочковскую начала бить дрожь, то ли от происшедшего, то ли от прохлады ночного тамбура.
1: «Допрос по горячим следам», — промелькнула у Димы. «И впрямь, как было бы хорошо, если бы я сам это убийство сумел раскрыть. Какие газеты даст заголовки? Например, репортер вычисляет убийцу. Такого ни в моей карьере, ни в истории отечественной журналистики точно еще не было».
2: «Ольга?» — мягко поинтересовался Полуянов. «А когда ты в ванную комнату уходила, дверь в купе была изнутри заперта?»
1: Вопрос довольно долго доходил до девушки, а потом она, наконец, прошептала: «Не знаю. Я ее не закрывала, может, Вадюша». «Ну как? Если она была закрыта, то тогда...»
2: Глаза Ольги округлились.
1: «Как же тогда убийца в купе вошел?»
2: Она повысила голос. В нем прозвучали одновременно и обиды, и угрозы, и призыв к жалости. Все-таки Волочковская была хорошей актрисой.
1: «Ты меня не подлавливай. Зачем ты меня подлавливаешь, Дима?»
2: «Спокойно, Оленька. Спокойно. Совершенно я тебя не ловлю». В тамбур застучали, с той стороны, где вагонная сцепка. Мягкий люкс шел первым номером, сразу за локомотивом. Все равно трясло почему-то нещадно. Дверь в другие вагоны была перекрыта. Так распорядился сразу после посадки Прокопенко. Проводница, которой главный режиссер почти мгновенно сумел внушить священный ужас, немедленно выполнила его указание и даже лично пришла к Вадиму Дмитриевичу, доложила об исполнении. Итак, тамбурные двери, похоже, всю ночь были закрыты. И сейчас у них кто-то стучал, уверенно так стучал, по-хозяйски. Дима глянул через стекло, двое мужиков в форме. Пригляделся милиционеры. Открыл, на него шагнули двое чинов. Один лейтенант, другой сержант, кажется. Лейтенант совсем юный, белобрысый, с пушком вместо усов. От обоих слегка несет перегарчиком, воротнички расстегнуты. Волочковская боязливо дернулась, повернулась вся лицом к окну, спиной к ментам, чуть не вжалась бурно дышащей грудью в стекло.
3: «У вас здесь убийство?» — мутно дыша спросил Диму сержант.
2: «Третье купе. Проходите, пожалуйста», — с изысканной вежливостью ответил Полуянов. «С родной милицией, особенно малого звания, только так».
1: «А вы кто будете?» Обшаривая Диму глазами, бесцеремонно молвил мальчишка-лейтенантик.
2: Развязанность его почему-то журналиста взорвала. Обычно он дольше держался, когда его провоцировали, но наполовину бессонная ночь, лежащее на полке мертвое тело Прокопенко, истерика актрисули — все это, как оказалось, измочалило его нервы. С еле сдерживаемой злобой, ледяным тоном, глядя менту прямо в переносе, он проговорил: «Я буду и есть специальным корреспондентом газеты «Молодежные вести» Дмитрием Сергеевичем Полуяновым.
1: Я как раз о полиции часто пишу, потому что генерал-лейтенант Васильев с Житной, он в кадрах служит, меня очень даже хорошо знает. Насчет того, что о полиции часто пишет, конечно, Полуянов туфту гнал. А вот генерал Васильев из центрального аппарата МВД очень даже реальная фигура, весомая, грубая, зримая. И к журналисту он, генерал, по непонятным причинам даже благоволил. «Еще вопросы имеются?» — почти нахально добавил репортер. Второй мент чуть заметно тронул первого за плечо, мол, пошли, не связывайся. Первый не такой уж простачок, однако заметил на прощание с очевидной ноткой угрозы в голосе. «Будут у нас к вам вопросы, товарищ журналист, обязательно будут». Усмехнулся, развернулся, и парочка потопала дальше внутри вагона повышенной комфортности. Но Дима-то не только амбиции свои тешил, гордо не потакал, сколько прикрывал от зора правоохранителей Ольгу с орудием убийства в кармане ее халата. Теперь он погладил девушку по плечу. Она заметно тряслась. Волочковская плакала, прижавшись лбом к мутному окну. «Ну, хватит», — приобнял актрису-журналист. «Они уже ушли». Девушка развернулась к нему с перекошенным от слез и ужаса лицом и сквозь всхлипы проговорила. «Они меня будут допрашивать, да?» «Нас всех будут допрашивать», — с легкомысленной улыбкой заметил Полуянов. «Но, думаю, совсем не эти хлопцы и не сейчас». Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
5: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступ и попадание в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
10: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с адвокатом Сурковым Ярославом Игоревичем, который расскажет об особенностях своей профессиональной деятельности. Добрый день, Ярослав. Вначале предлагаю вам ответить на несколько вводных вопросов. Расскажите, пожалуйста, немного о себе для наших радиослушателей.
3: Добрый день, радиослушатели. Меня зовут Сурков Ярослав Игоревич. Я являюсь адвокатом, также являюсь членом партии «Единая Россия», членом Поволжского казачьего войска, общества. Также являюсь членом Всероссийского общества слепых, потому что у меня зрение плохое, инвалид второй группы я являюсь. Также занимаюсь, соответственно, адвокатской деятельностью как платной по соглашениям оказания юридической помощи, также и бесплатной юридической помощи по грантам и компенсациям от государства по уголовным делам и гражданским и административным делам. Также по участникам СВО и, соответственно, по иным категориям социально значимых граждан. Занимаюсь общественной деятельностью, в том числе я руководитель школы молодого юриста, который занимается просветительской деятельностью в сфере права, соответственно, которая оказывает просветительскую деятельность как на платной, так и на бесплатной основе.
2: Спасибо, Ярослав. Что для вас самое важное в профессии адвоката?
3: Важное именно отстаивание прав и законных интересов граждан, чтобы их права не были нарушены, то у нас очень много есть нарушений, которые производятся со стороны государства, правоохранительных органов, чиновников, которые фактически, так скажем, не соблюдают права и законные интересы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, граждан без гражданства. Поэтому в этом случае я считаю, что это самое главное в юридической профессии – отстаивание прав и интересов граждан.
2: Ярослав, какое достижение в своей профессиональной деятельности вы считаете самым главным и что вас вдохновляет на продолжение работы тогда, когда возникают какие-то сложности?
3: Чтобы это была справедливость, чтобы отстаивание прав, именно те, которые положены по законодательству, чтобы не были нарушены права, чтобы это все соблюдалось, соответственно, в сфере законодательства, в сфере норм этики, в сфере, так скажем, жизни, деятельности человека, а не нарушалось права человека, так скажем, иными лицами, которые могут нарушаться. Естественно, вдохновляет это, и я настроен идти дальше, чтобы произвести фактически деятельность отстаивания этих прав, а это меня вдохновляет, это моя жизнь, соответственно, это как мой наркотик, получается, уже юридическая сфера, в связи с этим приходится фактически отстаивать права и интересы граждан, поэтому меня вдохновляет это.
2: Замечательно. Ярослав, если бы нужно было описать вашу работу только тремя словами, какие это слова были бы?
3: Наверное, справедливость, честность и применение законодательства.
2: Ярослав, расскажите, пожалуйста, вы официально где-то трудоустроены, либо работаете как самозанятый, и как проходит ваш день рабочий?
3: У меня адвокатский кабинет адвоката города Москвы Суркова Ярослава Игоревича, который зарегистрирован 28 октября 2025 года. До этого был членом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатская контора номер 18, находящаяся в городе Москве. Начал я заниматься юридической деятельностью еще когда мне было 16 лет. Я начал заниматься изначально риэлторской деятельностью в 16 лет. И в 19 лет у меня были первые уже судебные процессы. В это время я получил среднеспециальное образование юридическое.
2: Ярослав, как бы вы хотели, чтобы о вас знали как об адвокате люди, для того, чтобы они обращались к вам за юридической помощью?
3: Наверное, о том, что я именно, когда заключаю соглашение, я говорю доверителю всегда ту информацию, которая есть на самом деле, никогда не преувеличиваю, никогда не прибавляю, никогда не преуменьшаю фактические обстоятельства дела. Когда доверитель говорит о том, что необходимо, какую гарантию даете фактически по данному делу, я говорю всегда правду о том, что никогда не гарантирую никакого результата, потому что это, во-первых, запрещено федеральным законом номер 63 от 31 мая 2002 года об адвокатской деятельности в адвокатуре в Российской Федерации. А во-вторых, смысла портить репутацию каким-то одним делом. Я смысла в этом никакого не вижу, поэтому я считаю, что необходимо говорить ту правду, которая необходима доверителю знать именно по его делу и реальные обстоятельства его дела или фактически конечный результат, если он виден. Если он не виден, значит, так и необходимо говорить доверителю о том, что он не виден, этот результат.
2: Какой девиз или принцип помогает вам в работе?
3: Принцип помогает мне именно справедливость о том, чтобы все это было как положено по законодательству, это первое. И второе, чтобы это было таким образом, чтобы это была и конфиденциальность информации доверителя, и доверие у доверителя. Фактически доверитель понимал о том, что он придет и получит именно квалифицированную юридическую помощь, а не для того, чтобы просто заключить соглашение и получить денежные средства. Потому что у нас все денежные средства идут на банковский счет адвокатского кабинета, а не счета меня как физического лица.
2: Ярослав, сейчас предлагаю рассказать вам о своем профессиональном пути в адвокатуре и в юриспруденции. Что вас привело в эту сферу и конкретно в адвокатуру?
3: У меня получилось так, что я начал интересоваться в школьные годы обществом знаний истории России. Соответственно, это был где-то 8-9 класс. Параллельно с 10 классом, я в 10-11 классе учился, но параллельно я учился уже в Башкирско-экономико-юридическом колледже на заочном форме обучения. После окончания колледжа я поступил в Самарский научно-исследовательский университет имени академика Королева в городе Самара на юридический факультет. На то время это Самарский государственный университет СМГУ. Соответственно, в 2014 году он был окончен у меня в качестве специалитета. В 2018 году диплом специалитета был сданы дисциплины определенные, и был получен диплом бакалавриата. И в 2021 году у меня был получен диплом магистратуры юридической. Соответственно, и в 2022 году у меня был получен диплом экономиста. Также с 2006 года по 2022 год я занимался предпринимательской деятельностью. Каким образом? С 2006 года по 2011 год я был фактически владелец риэлторского агентства «Общество с ограниченной ответственностью «Союз риэлтор». Соответственно, из 2011 года название организации сохранилось до настоящего времени бренд. Юридическая фирма была «Сурков партнеры», так скажем. Соответственно, сейчас это коллеги адвокатов «Сурков партнеры» или адвокатский кабинет «Сурков» Ярослава Игоревича. То есть я развиваю свою фамилию, соответственно, которую я не собираюсь в дальнейшем каким-то образом пятнать каким-то либо плохими нерезультативными делами. Также я являюсь преподавателем в университетах. В 2016 году создал общественный проект «Школу молодого юриста», просветительскую деятельность, которая существует до настоящего времени на протяжении более 10 лет.
2: Ярослав, помните ли вы самое первое свое дело? Какие эмоции эта работа у вас вызвала и чему научил вас первый опыт?
3: Меня первый опыт научил выступление в суде. У меня было именно личное дело, фактически семейное, по принудительной продаже жилого помещения, соответственно, в наследственной массе. Соответственно, я выступал в апелляционном порядке. В первой инстанции адвокат, который нанимали мои родственники, то, что я на то время занимался как раз риэлторской деятельностью, я не занимался фактически юридической, это мое было первое дело. И когда проиграл адвоката в первой инстанции, я обратился с апелляционной жалобой самостоятельно уже в Самарский областной суд на решение первой инстанции. И, соответственно, получил опыт именно выступления в судах. Эмоции были колоссальные, очень большие эмоции были в связи с тем, что по факту такого я не ощущал. Адреналин, так скажем, ко мне поступил, и с того времени он во мне действует, когда я выступаю в судах. Я фактически в суды хожу как мое это хобби уже получается. И, соответственно, я это дело выиграл. Мое первое дело это было выигрышное, а не проигрышное. Поэтому меня это очень зацепило. И когда ты слышишь, что решение положительное, это адреналин такой поступает к тебе, который фактически невозможно передать словами.
2: Были ли моменты в вашей жизни, Ярослав, когда вы хотели сменить профессию или профиль профессиональный? Что помогло вам остаться тогда в профессии?
3: Ну, профессии у меня такого не было, что смена профессии совсем. Но именно профиль, да, я менял много раз. Я начинал именно вперед с риэлторскими делами, это недвижимостью, сделками и так далее. Потом я перешел по гражданским делам в полном объеме. Потом по административным делам пробовал себя. Потом по уголовным делам пробовал. И сейчас я больше специализируюсь на уголовных делах, чем на гражданских. Да, мне гражданские дела ближе, я их знаю от отдая, но просто мне уже скучно в таких делах. В связи с этим я сейчас занимаюсь уже, больше специализируюсь, больше 5 лет, даже 7, именно на уголовных делах.
2: Какой случай из вашей профессиональной практики стал поворотным в вашей карьере?
3: Наверное, вот это первое дело и было то, что фактически поворотным, то, что да, это мое. Это моя профессия, которую я хочу развиваться, расширять кругозор в данной профессии. Поэтому я считаю, что именно на первое дело и повлияло на мое решение дальнейшей моей профессиональной пути.
2: Ярослав, как всегда, в обществе существует много каких-то предубеждений, зачастую они неверные. Но какие есть предупреждения и заблуждения насчет профессии адвоката?
3: Да. Таких очень много в связи с тем, что фактически, когда доверитель обращается на консультацию, на первую, фактически доверитель думает о том, что он пришел к адвокату, что он заплатит денег, и ему это дело выиграют. Такого не бывает. Во-первых, адвокат не выносит решение суда и не может гарантировать какой-либо результат. Адвокат просто помогает с правовой точки зрения просто попробовать достичь цели той, которую поставил сам доверитель, а не которую фактически... 100% результат, да, многие там юристы, адвокаты говорят, а, мы сейчас выиграем 100% ваше дело, там, подадим в суд, и будет положительное решение. Я считаю, что это самое заблуждение у доверителя, то, что адвокат может гарантировать какой-то результат. Не он выносит это решение, а он просто помогает осуществить с правовой точки зрения именно его цель, его задачу, которую поставил доверитель перед адвокатом. И адвокат может как и проиграть, как может и выиграть, и, соответственно, он не может гарантировать то, что он заплатит денег доверитель, и будет положительный результат. Может, он заплатит денег за то, что адвокат будет выполнять работу надлежащим образом и квалифицированно, а не то, что фактически адвокат может 100% выиграть это дело и гарантировать какой-то результат. Поэтому тут гарантировать результат никто не может.
2: В завершении этого блока также, Ярослав, хочу вас спросить о том, что были ли какие-то неудачи в вашей профессиональной деятельности, чему они вас научили и что показали?
3: Ну, неудачи, да, были проигрышные дела. Без этого никуда в данной сфере. Я, как уже ранее сказал, о том, что фактически адвокат выполняет свою профессиональную квалифицированную юридическую помощь, а не гарантирует результат. Были проигрышные дела, соответственно, которые, так скажем, приводили к отрицательным решениям. Но я пытаюсь всегда в любом деле именно доводить дело до логического конца, не до момента вынесения решения суда, хоть там положительного, хоть отрицательного, а до момента именно положительного решения суда по задаче доверителя, а не по, так скажем, законодательству, как положено. Вот провел, ну, проиграл, все, ты там получил денег, и можно уходить. А я считаю, что необходимо разными путями пытаться добиться той задачи, которую поставил доверитель. И лучше, если заведомо ты знаешь, что это дело проигрыша, его лучше никогда не брать в производство и лучше от него отказаться.
2: Ярослав, среди наших радиослушателей немало молодых людей, которые только находятся на старте своей профессиональной деятельности, и некоторые из них, как и вы, хотели бы, конечно, стать юристом и адвокатом. Для них могли бы вы сказать, какие качества следует развивать в себе, чтобы стать успешным адвокатом?
3: Ну, я считаю, что здесь необходимо просто именно понимание закона, желание разбираться в тексте, читать именно статью, не просто прочитать статью, а прочитать ее с другой стороны и применить на себе эту статью и с одной стороны, и с другой стороны. В школьные годы это помогает общество знания и истории России, а, соответственно, в уже студенческие годы, если кто-то учится на юридической профессии или собирается на юридическую профессию, запоминать тексты, запоминать статьи, знать, где найти законодательство, знать, где получить какую-либо информацию, а также, соответственно, пользоваться различными базами, может быть, нейросетями, которые сейчас развиваются очень сильно, не думать, что нарушение, например, там, по зрению или там, инвалидность какой-либо инвалидности лица имеют, и это ограничение идет в юридической сфере, что они не смогут быть юристами, я считаю, что это не должно помешать получению юридического образования и, соответственно, понимать о том, что это может быть даже плюсом. Ты индивидуален, и у каждого, у кого зрение плохое, дополняет определенными другими нюансами в этой сфере. С памятью. Вот я, например, фактически один раз прочитал, я запомнил навсегда этот текст, соответственно, потому что у меня зрение плохое. В связи с этим я запоминаю тексты, и я запомнил его навсегда от слова до слова. Кто имеет инвалидность по другим заболеваниям, тоже какие-то есть дополнения, которые могут быть уникальны именно в этой сфере у этих граждан.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, что о своем профессиональном пути в качестве адвоката нам рассказал Ярослав Сурков. Слушайте следующие выпуски из цикла, в которых Ярослав дальше будет делиться своими секретами профессиональными, даст нам те юридические основы, которые помогут нам в повседневной жизни.
4: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: в рубрике «15 вопросов председателю». Сегодня на наши вопросы ответит Игорь Евдоченко, руководитель Гомельской областной организации. Игорь Владимирович, избранный на должность председателя в конце прошлого года, один из самых молодых по возрасту лидеров товарищества. Первые шаги на должности Игоря Евдоченко были непростыми. Достаточно сказать, что выборы нового председателя прошли с минимальным перевесом голосов. Вместе с прежним председателем ушла и вся его команда. Новому руководителю областной организации пришлось не только создавать новую команду, но и восстанавливать дело производства. Как прошла адаптация на новой должности, какие цели ставит перед собой Игорь Евдоченко и как он видит будущее своей организации, ответы на эти и другие вопросы в нашем интервью. Расскажите о себе. Как вы пришли в Белтис?
1: Мне 38 лет, и я всегда улыбаюсь, когда слышу этот вопрос, потому что я не пришел в эту организацию, в Белтис, а я был в ней всю жизнь, причем не в одном поколении. Моя бабушка проработала на Червенском предприятии 52 года, моя мама проработала на Гомельской светотехнике 38 лет. И у меня тоже, к сожалению, инвалидность с детства. И я как-то с самого детства был вовлечен в эту систему. А я, как многие, закончил специализированную школу для людей со слабым зрением в городе Шклове. А далее получил высшее историческое образование. Потом работал на светотехнике. Последние 12 лет, перед тем, как занять эту должность, я занимался практической реабилитологии и активно работал с людьми с инвалидностью по зрению. С 2012 года был активным деятелем наших каких-то системных мероприятий, участвовал в спортивных, в интеллектуальных, в культурных. Я живу в этой системе уже много-много лет.
0: Что побудило вас принять предложение возглавить областную организацию?
1: Это было не случайным решением. Я давно к этому стремился. Я давно к этому готовился. Больше, так скажем, на моральном уровне. Но и, естественно, как уже указывал в предыдущем ответе, я участвовал во многих соревнованиях, во многих активностях. Поэтому уже знал нашу систему изнутри и знал какие-то минусы, какие-то плюсы. Видел какие-то слабые места, где можно помочь реализовать наш потенциал, который, возможно, где-то не до конца раскрывается.
0: Были ли у вас сомнения перед принятием решения о переходе на новую должность? Что помогло их развеять?
1: Сомнения были, да. Наверное, когда любому человеку предлагают прямо сменить, может быть, не кардинально, но сменить род деятельности, у любого ответственного человека будут сомнения. У меня вот были сомнения, справлюсь ли я? Справлюсь ли я с делопроизводством, с какими-то вот как раз-таки... Меня больше люди меня не пугают, меня пугают бумаги. Вот, но, понимаете, когда ты один, это тяжело. Но когда за тобой стоит команда, когда за тобой стоит поддержка слабовидящих и незрячих всей Гомельской области, когда тебя поддерживает новое руководство центрального правления, это, и еще поддерживают коллеги с других областных организаций. И тоже вот очень активно, спасибо им за это, меня поддержали на вот этом вот первом самом сложном этапе. Это была неоценимая помощь. Мы ж сами не просто приходим в этот мир, мы стоим на плечах атлантов, которые поддерживают нас. И вот с такой поддержкой мне не страшно браться даже за самые тяжелые задачи.
0: Что для вас значит работать в общественной организации людей с инвалидностью по зрению?
1: Это скорее миссия. Работа – это что-то, какая-то обязаловка. Там, где ты должен отработать от звонка до звонка. А здесь это миссия. И я вижу эту миссию в том, чтобы донести как можно до большего количества людей, как с плохим зрением, так и с хорошим зрением, о том, что человек с плохим зрением – это не обуза, это не какой-то инвалид. А это полноценная личность со своими талантами, со своей силой воли. Только надо эти таланты найти и помочь реализовать. Человек с инвалидностью по зрению – это не несчастный бедный инвалид, который сидит в углу и ноет на свою несчастную долю, а человек, которому просто надо показать пример, позитивный пример, которого надо вытащить из этого угла и сказать: «Вот посмотри, другие справляются, и ты сможешь». И чем больше у нас будет вот просветительской этой миссии, тем будет лучше для всех, для всего нашего общества в целом.
0: Какие ваши личные или профессиональные ценности совпали с миссией БелТИС?
1: Для меня всегда на первом месте в приоритете был человек. И в приоритете были интересы человека. Я всегда ставил интересы того, кто ко мне приходит, выше своих собственных. Иногда жертвовал своим временем, да, иногда еще чем-нибудь, но всегда старался помочь. Это, как мне кажется, кредо нашей организации – уметь помогать не через гиперопеку, а помогать через научение. Вот это, мне кажется, самым главным.
0: Какие навыки и знания из прошлой работы вы считаете наиболее полезными для новой роли?
1: На своей прошлой работе целых 12 лет я занимался практической реабилитологией. То есть я учил людей на практике ассистивным технологиям. Работа со смартфоном, работа с компьютером, работа даже с говорящими часами, для кого-то это было очень важно, ориентировка в пространстве, обучение системе шрифта Брайля и так далее, и так далее, и так далее. И этот опыт, именно работа с людьми, я думаю, будет очень полезно в нашей системе. Умение слушать людей, слушать, что они хотят, и давать обратную связь. Не просто что услышал, махнул рукой и сказал: ну и ладно, само собой как-то рассосется. А вот именно чтобы услышать и дать человеку обратную связь. Опять же, попытаться объяснить, помочь, доказать, в том числе доказать своим примером. Вот это самое важное.
0: С какими вызовами вы уже столкнулись? Как вы их преодолеваете?
1: Да, вызовы серьезные были. Поскольку я пришел, не только я как председатель обновился в нашей Гомельской областной организации, а обновилась вся команда. И представляете, когда приходят все новенькие, никто ничего не знает, вся команда обращается к кому? К председателю. Председатель тоже знает пока что мало, особенно в плане дела производства и всяких бумаг, как что правильно делать. Ну, председатель берет трубку и начинает обзванивать всех, кто готов его послушать, и всех, кто готов ему помочь. И, слава богу, таких людей у нас в организации, можно сказать, все. Вот кому не обращался, мне все. Вот кому не обращался, мне никто не отказывал.

0: поддержат. И это очень ценно. Это наша самая главная опора. Это командная работа и это поддержка со стороны. Если бы пришли на готовенькое, это как-то, понимаете, оно не так ценно. А вот когда ты сам это, ну не то, что сказать, создал, но, по крайней мере, сам это добыл, сам у кого-то выпросил, тебе это прислали, ты понимаешь, вот здесь я уже постарался, я молодец, вот у меня есть форма документа. А вот теперь садись и сам ее правильно заполни, без ошибок.
1: Какие цели вы ставите перед собой на ближайший год в качестве руководителя?
0: Цели на самом деле у меня три. Нельзя сказать, какая из них приоритетная, они все равноценны. И цель номер один – это восстановить всех желающих, которые по каким-то причинам вышли из нашей организации в прошлые годы, при их желании, естественно. В эту же цель вписывается привлечение новых членов нашей организации и увеличение вообще ее численности. Конечно, будем делать ставку на молодежь, поскольку молодежь – это наше будущее. Мы не хотим вымереть, как мамонты или динозавры. Поэтому надо сразу уже подыскивать молодые кадры, молодых инициативных людей, которые тоже захотят участвовать в активной деятельности нашей организации. Вторая цель – это реальные реабилитационные мероприятия с упором на современные технологии. Ну и третья цель – это возобновление, а где-то расширение сотрудничества с нашими органами власти. Это с комитетом по труду и занятости, с здравоохранением, с транспортом, с образованием. Я всегда за открытый диалог. Плюс, опять же, в третью цель можно вписать, что расширение сотрудничества межрегионального между областными нашими организациями БелТИС. Чтобы не сидели каждый в своем теремке, а обменивались каким-то положительным опытом. Возможно, пытались проводить, может быть, не республиканские мероприятия, а вот мероприятия на 2-3 области. Тоже собрались, провели. У кого есть какие компетенции? Обменялись компетенциями. Поскольку если мы будем каждый сам за себя, извините, наша организация не выживет. Это мое мнение.
1: Есть ли у вас конкретные идеи или инициативы, которые вы хотели бы реализовать в своем регионе?
0: Да, я сейчас очень болею такой идеей, которая называется «Серебряные волонтеры». У нас на Гомельщине есть такая проблема, что недостаточно людей, которые занимаются так называемых персональных ассистентов. То есть потребность в них гораздо выше, чем самих персональных ассистентов. И, естественно, возникает такой перекос. И я хочу привлекать активных пожилых людей, опять же, если брать с тех же ТЦСОНов, там у них есть отделение для пожилых, там такие пожилые люди, поверьте мне, они нас с вами везде обгонят и сделают все первее и лучше. Вот, поэтому их энергию можно направить в позитивное, конструктивное русло. Второй момент – это внедрение информационных технологий и особая ставка на работу с искусственным интеллектом, так называемым, AI, а в работу БелТИЗа даже не на уровне Гомельской областной организации, а на уровне всей нашей организации на республиканском уровне. Поскольку это облегчит нам работу, особенно самую мою нелюбимую часть – это бюрократическую. В этом искусственный интеллект великолепно помогает. Ну и третье – это проблема гиперопеки. Я планирую активно работать с нашими психологами, со студентами с Франциско Скорины, с будущими психологами, чтобы они подключались к нашей работе с родителями и родственниками людей с инвалидностью по зрению. И им это будет очень полезно, как молодым психологам, для них это будет практика. И нам это тоже будет полезно, поскольку часто и родителям, и родственникам надо объяснить, что человек с инвалидностью по зрению, он на минуточку не беспомощный. Не тот, которому надо подносить там кружечку, и чтобы он не пролился, не порезался и ничего не сделал. Мы будем работать со своей стороны, непосредственно с человеком с инвалидностью по зрению. А вот психологи, пускай для начала, поработают с родственниками и тоже вовлекут их каким-то образом в нашу организацию. Это будет, мне кажется, очень хорошей синергией.
1: Как вы оцениваете вашу команду?

0: Какие изменения или улучшения планируете внедрить в работу коллектива?
1: Знаете, если бы я вот когда пришел свой первый день рабочий, и у меня не было бы команды, я не знаю, это был бы прямо очень-очень большой кризис. Не знал бы, что делать. Поэтому я очень благодарен своей команде за то, что она есть, за то, что она очень старается. Да, конечно, опять же, все новое. Что-то у нас не получается, но мы учимся на своих ошибках и делаем выводы. А это самое главное. И еще очень важно, что у меня команда такая же, как и я, проактивная. Мы не ждем, пока к нам кто-то придет, что-то за нас сделает и так далее. Мы стараемся делать на опережение. Может быть, неправильно, может быть, не в ту сторону. Но, как говорит моя мама, не ошибается тот, кто ничего не делает.
0: Какие качества, на ваш взгляд, важны для эффективной работы в команде руководителя областной организации?
1: Я сказал, вот когда собирал их на первую планерку, это было 5 января 2026 года, спросил, какие качества вы в себе считаете самыми сильными и какие качества самыми слабыми. Ну, они называли абсолютно разное. Я сказал, что я ценю в людях, во-первых, чувство коллективизма и командной работы, и, во-вторых, это чувство эмпатии и оптимизма. Оно одно от второго, неотделимо. То есть мы должны, во-первых, быть оптимистами, позитивно смотреть на мир и доверять людям. А во-вторых, этим оптимизмом эмпатично транслировать его наружу, за пределы, ну так скажем, своего микрокосма. И делиться этим. Когда к вам приходит человек, потерявший зрение, он на стрессе, это мягко сказано, он в такой беде-беде, что не знает, что делать. Думает, что он один такой здесь бедный и несчастный. А тут, если мы будем такими же душнилами, извиняюсь за выражение, то тогда тут каши не сваришь. Поэтому чувство команды – это внутри коллектива, а снаружи – это эмпатия и оптимизм.
0: Какие шаги вы планируете предпринять для повышения осведомленности общества о проблемах людей с инвалидностью по зрению?
1: Я их уже активно предпринимаю. Я уже сотрудничаю с Гомельским областным радио. У нас будет серия интервью. Одно уже состоялось. Я сотрудничаю с другими областными изданиями, как «Гомельская правда» и «Гомельские ведомости». И в перспективе я планирую выходить уже на телевидение. Опять же, проактивная позиция. Не отсиживаться, не ждать, пока журналисты или еще кто-нибудь нас найдет, а самому транслировать свою точку зрения там, где нас готовы слушать. И чем больше мы будем рассказывать... Меня уже так люди, когда я работал в реабилитации, люди находили. Я в свое время думал, что ну, дам я интервью в газету. Кто ту газету читает? Оказывается, читают. И ко мне после интервью в газете пришло еще 3 человека. И сказать, что мы вас нашли, вот когда почитали интервью в газете. Не через сайты, не через что-нибудь, а именно через интервью в газете. Поэтому это работает. Надо к этому стремиться и стараться... Не только в Гомельской области, но и во всех областях тоже. Надо использовать все возможности.
0: Как вы планируете привлекать молодежь и новые кадры в организацию?
1: Молодежь не любит сейчас там, где тихо, спокойно, скучно, уныло. Ну, с их точки зрения. Да, с нашей это спокойно, с их точки зрения это уныло. Поэтому, опять же, привлекаем ставкой на современные технологии, когда они приходят и видят, что незрячие сидят за компьютерами и что-то делают, то это у них вызывает отрыв, удивление. Я тоже так могу? Конечно, можешь, научим, покажем. Да, это ставка на, опять же, позитивный пример. У нас есть молодые люди, которые могут быть позитивным примером, именно чтобы молодой учил молодого. Не то, чтобы мы брали какую-нибудь бабушку, и чтобы она учила какую-нибудь девушку, которой 20 лет. А именно они между собой находятся на своем таком, так скажем, культурном уровне. Они друг друга понимают гораздо лучше и объясняют друг другу гораздо лучше. И следующий момент – это участие в каких-то активном вовлечении, в участии в каких-то мероприятиях, естественно, в том числе заточенных под молодежь. Не обязательно это будет внутри Белтиза. Может быть, это просто соберемся какой-то группкой и пойдем, ну, например, в ночной клуб. Почему бы и нет? Но при этом, при всем, прошу заметить, что за гонкой, вот, за молодежью, да, это наше будущее, но не надо забывать и про пожилое поколение. Просто надо их как-то, с одной стороны, разделять, но с другой стороны и проводить совместные мероприятия, чтобы у нас не происходил разрыв поколений, чтобы был диалог между поколениями. Да, он будет идти со скрипом, с какими-то, может быть, взаимными претензиями, но без диалога не будет вообще ничего, не будет никакой попытки взаимопонимания. Мы должны стремиться к этому взаимопониманию даже внутри нашей организации.
0: Какие основные вызовы, по вашему мнению, стоят перед БелТИС на региональном уровне?
1: Сейчас на региональном уровне очень сложно работать с районами. Много в каких районах нету представителей. И наша задача, как областных председателей и в центральном правлении, они знают про эту, так скажем, проблему. Задача достучаться до каждого человека с проблемами со зрением. Пусть он даже живет, вот у нас, например, Наровлянский район, да, или Житковичский район, который далеко от областного центра находится. В какой-нибудь деревне, даже не в самом районном центре, а в деревне. И вот наша задача рассказать, что мы есть, и мы можем помочь, пусть не часто, хотя бы один раз в год, но как-то помочь и уделить внимание каждому члену нашей организации. Или каждому, правильно сказать, потенциальному члену нашей организации. Поскольку он там, живя у себя в деревне в Житковичском районе, скажет: «Ай, Гомель далеко, Минск тоже далеко, никому я не надо, и не надо мне ваш БелТИС». Вот надо стараться, чтобы у человека не было такого мнения, чтобы он знал, что такое БелТИС, зачем он существует и чем он конкретно ему может помочь. Вот над этим нам всем надо работать.
0: Что бы вы хотели сказать тем, кто только рассматривает возможность присоединиться к Белорусскому товариществу инвалидов по зрению?
1: Я бы им хотел сказать: не бойтесь. Не бойтесь к новому опыту. Стремитесь к нему. Здесь мы все люди добродушные, позитивные. И рады вас видеть будем. Не замыкайтесь в четырех стенах. Приходите к нам. У нас, во-первых, весело, а во-вторых, конструктивно. Вы будете чувствовать себя частью чего-то большего.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта.
3: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: Радио ВОС. музыка.